Нижегородский дворец спорта профсоюзов был открыт 15 октября 1965 года. Его уникальность заключалась в наличии крытой ледовой арены. Он был рассчитан на 3500 зрительских мест и являлся первым спортивным сооружением такого уровня, построенным в областном центре РСФСР. На арене Дворца спорта проводились не только соревнования по зимним видам спорта. В разное время здесь проходили чемпионаты страны по художественной и спортивной гимнастике, первенство СССР по боксу, настольному теннису и мини-футболу. С 1968 года Дворец спорта стал главной ареной хоккейного клуба «Торпедо». Именно в 60-х, начале 70-х годов клуб не раз становился победителем крупных международных турниров – Полярного кубка и Кубка Шпенглера. На ледовой арене Дворца спорта в те годы набирался мастерства легендарный вратарь Виктор Коноваленко. Впоследствии двукратный олимпийский чемпион и восьмикратный чемпион мира, ставший спортивным символом Нижнего Новгорода. В июле 1974 года в судьбу спортивного сооружения вмешался

0: Вести издание.
1: Что у нас?
2: Всего доброго, до новых встреч.
3: Павловские очерки. Авторский цикл историка Николая Федотова.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

Ирина Сидорова, Ольга Наумова. Наш Нижний Новгород. Глава 23. Закрытый город. Нижегородцы и гости города хорошо знают и любят Верхневолжскую набережную, знаменитый откос. Но существует в нашем городе и Окский откос, не менее впечатляющий по своим масштабам. Правда, он далеко не весь обустроен и к тому же изрезан оврагами, как когда-то и Волжский. Перед взором человека, пришедшего сюда, расстилаются не природные дали, а промышленные районы с заводскими корпусами и трубами, домами, мостами, соединяющими заречную и нагорную части города. С Окского откоса Нижний Новгород открывается как крупнейший промышленный город. Промышленный Горький. Мы свободно гуляем по нашему городу. Приглашаем гостей, в том числе иностранных,

показываем им город, любуемся заречными далями, памятниками архитектуры, ездим на автозавод и в Сормово. В наших вузах учатся иностранные студенты, на предприятия приезжают иностранные специалисты. Нижегородцы теперь тоже свободно ездят за границу. И в этом нет для нас ничего удивительного. А ведь всего-то около 20 лет назад все было по-другому. Наш город с 1957 по 1990 год, тогда он назывался Горький, был закрытым. Самый большой закрытый город в Советском Союзе. Это значит, что к нам не могли приезжать иностранцы, а к тем горьковчанам, которые уезжали за границу, в командировку или по туристической путевке, предъявлялись особые требования. Также никому не разрешалось фотографировать некоторые объекты, в том числе, например, мосты, вокзалы, большинство предприятий. И многие виды нашего города открылись нам на фотографиях вместе с открытием самого города. Происходило это потому, что и во время войны, и после нее город Горький являлся подлинным арсеналом страны. Здесь было сосредоточено огромное количество предприятий и проектных институтов, работающих на военно-промышленный комплекс. В конце 80-х годов прошлого века число их доходило до 75% от всей промышленности города. Наши ученые, инженеры, техники сумели добиться высочайшего уровня промышленных изделий, работающих на оборону государства. И, естественно, секреты военного производства следовало охранять. А охранять было что? Ведь это на нашем авиационном заводе выпускались самые скоростные истребители, легендарные «Миги» и антенны слежения за космическими аппаратами. Это у нас проектировались ЦКБ «Лазурит» и строились на заводе «Красное Сормово» самые совершенные в мире атомные подводные лодки. Это в ЦКБ по СПК проектировались и на заводе «Волга» строились уникальные, невиданные нигде в мире летательные аппараты и корнопланы. Это на нашем машиностроительном заводе производилось не только самое совершенное артиллерийское вооружение, но и ракетные зенитные комплексы С-300 и другие. Это в нашем опытно-конструкторском бюро машиностроения ОКБМ имени Африкантова разрабатывались все атомные реакторы для подводных лодок и надводных кораблей военно-морского флота и самые мощные реакторы для атомных станций. Это наши предприятия «Теплообменник», «Гидромаш», «НПП «Салют», «НПП «Полет», завод имени Петровского и институты НИРФИ, ИПФАН, НИИС и другие разрабатывали и строили элементы и системы космических аппаратов. Это на нашем автозаводе были выпущены первые в стране плавающая бронированная разведывательно-дозорная машина ГАЗ-40П и первый в стране плавающий бронетранспортер БТР-60П. Это в нашем научно-исследовательском институте радиотехники НИИРТ создавались не имеющие аналогов в мире радиолокационные станции. Кстати, одна из станций участвовала в удивительной шпионской истории и способствовала большому международному позору американцев. А было это так. К 1960 году американские самолеты стали частенько нарушать воздушное пространство нашей страны. Американцы были уверены, что у нас нет такой техники, которая могла бы эти самолеты точно обнаружить и уничтожить. И вот 1 мая 1960 года американский самолет-разведчик У-2, пилотируемый Фрэнсисом Гарри Пауэрсом, пересек воздушную границу СССР на высоте 20 километров, как тогда казалось американцам недосягаемой для русских. Однако еще на подлете к южной границе СССР РЛС-П-14 засекла этот самолет и устойчиво сопровождала его до самого Свердловска, теперь Екатеринбург. С помощью этой станции были наведены зенитные ракеты, о которых в те времена не подозревали западные военные. Самолет был уничтожен. Летчик Пауэрс, покинув самолет, спасся на парашюте. Он был взят в плен и предстал перед советским судом. Суд проходил в колонном зале Дома Союзов при большом стечении зрителей и журналистов многих стран мира. После этого разведывательные полеты американских самолетов в воздушном пространстве Советского Союза полностью прекратились.
Можно еще очень много рассказывать о достижениях нашего города в сфере ВПК. Тем мучительнее для горьковчан был переход к новым временам. Временам конверсии, переходу промышленности с выпуска военной продукции на мирную. Радуясь демократическим переменам, люди переживали за то, что многие достижения инженерной, технической мысли были преданы забвению, что на предприятиях сокращались рабочие места и даже лучшие специалисты были вынуждены менять профессию. И все-таки жизнь продолжается, и в наше время в городе есть немало сохранившихся промышленных и научных центров, которыми нижегородцы могут по праву гордиться.

Ирина Сидорова, Ольга Наумова. Наш Нижний Новгород. Глава 24. Открытый город. Наш город теперь распахнут навстречу всему миру. По нему можно совершать путешествия сквозь время и пространство. Через историю нашего города можно прочесть всю историю страны. Да-да, именно прочесть. Ведь еще Гоголь сказал, что архитектура – это летопись мира. Но облик города определяется не только архитектурой. В такой же мере его создают люди. Удивительное свойство нашего старинного города. В нем много молодых лиц. И особенно это заметно на дне города. День города. Девушку зовут Агата, а молодого человека – Максим. Они, коренные нижегородцы, любят и знают свой город. А выбранные ими профессии городу очень пригодятся. А пока они спешат в Кремль навстречу друг другу, познакомимся с ними поближе. Агата – эколог. Она помогает разным предприятиям построить свою работу так, чтобы они как можно меньше приносили вреда окружающей среде. Еще она просто красивая девушка, хорошо танцует, увлекается ирландскими народными танцами. О чем она думает, спеша на свидание? Конечно, о любви. Но и не только. Выбранная ею профессия, привычка замечать малейшие перемены в облике города дают прекрасную пищу для размышлений. В это праздничное утро многое радует глаз. Город становится чище, благоустраиваются улицы и площади. Однако остается много вопросов. Как аукнется в будущем сокращение зеленых зон в городе? Ведь город, некогда утопавший в зелени, в котором было много зеленых дворов и скверов, тенистых уголков, заросших кустарниками оврагов, сегодня превращается в типичный мегаполис со всеми его проблемами, и транспортными прежде всего. А как сохранится в этих условиях неповторимый облик города? В настоящее время идет интенсивное строительство. Нижний растет, развивается. Казалось бы, радоваться да радоваться, но новые дома не всегда вписываются в исторически сложившийся ландшафт. Некоторые из них кичливо возносятся над скромными собратьями. Теперь, когда город стал открытым, новая архитектура невольно вбирает в себя черты большого мира, лежащего и за пределами города, и за пределами страны. И это хорошо, но при условии сохранения исторического облика города. Еще на первых курсах строительного университета Агата написала работу о том, как важно будущим экологам, иногда их называют совестью человечества, воспитать в себе особое чувство ответственности. Ведь от их убежденности, твердости и знаний во многом зависит благополучие людей, которые живут и будут жить после нас. Максим – студент-филолог, будущий ученый, во всяком случае одна только тема его диплома – эволюция русского национального характера – предполагает огромную исследовательскую и аналитическую работу. Однако этим увлечением жизнь Максима далеко не исчерпывается. Он увлекается многим, ему дан дар дружества, он общителен и даже возглавляет одну из молодежных общественных организаций, которая интересуется всем, что относится к немецкой рыцарской культуре. Костюм, оружие, латы. Такие увлечения очень даже востребованы, например, для съемок исторических фильмов. И ему уже удалось посмотреть разные города мира, и при всей любви к родному городу он видит его далеко не сквозь розовые очки. Да, Нижний Новгород по красоте природного ландшафта может соперничать с самыми известными городами. Да, город пока еще окружен таинственной аурой своей истории. Но взять хотя бы пресловутую чистоту и порядок на улицах и площадях города, здесь мы далеко не впереди планеты всей. Пожалуй, именно в Кремле Максим чувствует себя особенно хорошо. Кажется, что старинные стены защищают и придают силы. Ну вот и долгожданная встреча. Взявшись за руки,
Агата и Максим выходят из Дмитровской башни Кремля на площадь Минина и Пожарского и сразу попадают на огромную праздничную выставку-ярмарку «Город мастеров». Вся площадь заставлена палатками, в которых выставлены на продажу произведения народных умельцев и профессиональных художников со всей богатой народными промыслами Нижегородской области. Многие из этих промыслов – семеновские и полхов-майданские матрешки, семеновские ложки, казаковская филигрань, изделия с хохломской и городецкой росписью, павловский художественный металл, балахнинские кружева – известны на весь мир. А вот и городецкие пряники – тоже достопримечательность, на любой вкус. И большие с полстола, и маленькие в две ладошки. О них даже легенды сложены. «Молодые люди, а ну-ка сюда, к нам, посмотрите, какой товар! Если к нам, семеновцам, не заглянете, считайте, что и в городе мастеров не были!» Так зазывала ребят одна из продавщиц палатки, где торговали товаром из Семенова. Хохломскими ложками, золотой посудой, матрешками, детскими игрушками, различными сувенирами. Так, от палатки к палатке, разглядывая, перебирая, примеряя сувениры и сделав небольшие покупки, ребята вышли на Большую Покровскую. Она также уставлена палатками и просто торговыми рядами, а начиная от драмтеатра, по обе стороны улицы тянутся две огромные фотовыставки нижегородских фотографов. Здесь и торжественные, парадные снимки, где город выглядит вполне туристически привлекательным, но здесь и наша боль. Забытые, заброшенные уголки города. Объединяет эти снимки одно – сделаны они неравнодушными созерцателями, а людьми, любящими свой город. Каждая фотография одновременно и документ, и произведение искусства. В этот праздничный день открыты все музеи, кинотеатры, дома культуры. Во всех районах города концерты, выставки, праздничные шествия. Вот и в парке Швейцария знакомые ребята показывают свое искусство в ирландских танцах и искрометном фламенко. Но ребята выбирают планетарий. Там всегда интересно. Там установлена первая в России программа цифрового планетария. Из существующих во всем мире 4000 планетариев подобной системой могут похвастаться лишь 200. Полюбовавшись звездным небом, восхитившись возможностями современной техники, когда далекие созвездия буквально материализовались соответственно своим названиям прямо над головой, узнав много интересного о далекой, загадочной и привлекательной планете Венере, Агата и Максим вышли из планетария. Прямо перед ними открылся замечательной красоты новый вид через Оку на верхнюю часть города – зеленые отроги Дятловых гор. Слева была видна кружевная стрела нового метромоста, а справа, чуть позади – новое здание цирка, который был открыт в 2007 году, через 26 лет после начала реконструкции, а практически нового строительства. Цирковой комплекс занимает около 30 тысяч квадратных метров. Количество мест для зрителей составляет почти 2000. Это самый большой цирк в Европе. Куда еще отправиться в этот праздничный день? Размышлять долго не пришлось. Давно уже Агата и Максим слышали много восхищенных слов о зоопарке Лимпопо, что расположился на краю Сормовского парка. Здесь, в уютной атмосфере, среди зелени и цветов, на берегу речки Левинки, в просторных вольерах, резвились и отдыхали братья наши меньшие. Возле вольеров слышались взрывы смеха, умиленные голоса людей, детские восторженные крики. И, может быть, самым ярким впечатлением для ребят стали растроганные, просветленные лица, доброе выражение глаз, открытые улыбки. Этот длинный день приближается к концу. И нужно возвращаться к Кремлю, на площадь Минина и Пожарского, где начинается праздничный концерт. На большой сценической площадке выступают и российские группы, и западный певец, один из кумиров 80-х. Когда даже предположение о том, что он может выступать в закрытом городе, могло показаться фантастикой. Начинается праздничный салют. И древний Кремль освещается изменчивыми всполохами множества цветных и ярких огней, которые ярко вспыхивают в ночном небе над Волгой. И Кремль
и сам город, кажется, возникают из какого-то волшебного сна. И невольно верится, что такой прекрасный город, конечно, рожден для счастья и процветания.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: ООО «Алавастер» и «Радио Образ» представляют книгу Эленор Портер под редакцией Натальи Сухининой. «Поллианна». Читает Екатерина Краснобаева.
1: Глава 11. Знакомство с Джимми. Наступил август. Он принес в Харрингтонское поместье множество сюрпризов и перемен. Единственным человеком, который все эти новшества воспринял совершенно невозмутимо, была Нэнси. Она говорила, что с тех пор, как у них живет Поллианна, самые удивительные вещи стали казаться ей вполне нормальными. Сначала в доме появился котенок. Поллианна нашла его на дороге чуть ниже Харрингтонского поместья. Котенок жалобно мяукал. Тщательный опрос соседей не выявил владельца несчастного существа, и Поллианна притащила его домой. «Я была так рада, когда у него не оказалось хозяев», — щедро делилась она новостью с тетей Полли. «Мне ведь с самого начала очень хотелось принести его домой. Я обожаю котят. Я ведь знаю, вы тоже будете рады, если он останется у нас жить». Мисс Полли бросила испуганный взгляд на пушистый комок страданий, сидевший на руках Поллианны, и содрогнулась. Дело в том, что почтенная леди не питала нежных чувств даже к здоровым и чистым кошкам. «Фу, Поллианна!» — брезгливо воскликнула она. «Какой он грязный! Наверное, он болен, и у него полно блох!» «Я знаю, тетя Полли. Бедный малыш!» — сокрушалась Поллианна, пытаясь заглянуть в испуганные глаза котенка. «Смотрите, он весь дрожит! Он такой несчастный и всего боится! Наверное, он и нас с вами боится! Он ведь еще не знает, что мы собираемся оставить его у себя!» «Этого еще никто не знает». «Да нет, тетя Полли, это уже все знают», — с ликующим видом заявила Поллианна, даже не удосужившись вникнуть в смысл тетиного замечания. «Я уже всем сказала, что если не найду хозяев, мы с вами обязательно оставим его у себя. Я ведь знаю, что вы будете рады приютить у себя маленькое беспризорное существо». Мисс Полли была открыла рот, но поняла, что не в силах произнести ни слова. Странное ощущение беспомощности, которое так часто стало посещать ее с тех самых пор, как к ней приехала Поллианна, вновь сковало ее волю и лишило привычного благоразумия. «Ну, конечно же, тетя!» — награждая мисс Полли благодарными взглядами, продолжала Поллианна. «Я знала, вы просто не сможете бросить на произвол судьбы такого несчастного котенка. Меня же вы ведь не бросили!» «Именно так я объяснила, мисс Форд, когда она говорила, что вы в жизни не разрешите мне оставить его. Вот я ей сказала, что вы даже меня оставили, хотя у меня все-таки была женская помощь. Как же вы сможете не оставить котенка, у которого вообще никого нет?» «Я знала, что вы именно это подумаете, когда узнаете, что у бедного котенка совсем нет хозяев». И Поллианна в припрыжку выбежала из комнаты. «Но ты не так поняла меня, Поллианна!» — попыталась возразить тетя Полли. Напрасно. Поллианна не слышала ее. Она бежала на кухню. «Нэнси! Нэнси!» — что было мочи, кричала она на ходу. «Ты только посмотри, какая прелесть! Тетя Полли будет растить его вместе со мной!» И тетя Полли не нашла ни сил, ни слов, чтобы возразить племяннице. На следующий день в доме появилась собака. Она была еще грязнее и несчастнее, чем кошка. А тетя Полли к собакам питала еще меньше нежности, чем к кошкам. И все же она опять не нашла, что возразить племяннице, и с безмолвным изумлением выслушала, как та провозглашает ее защитницей чуть ли не всех обездоленных собак на свете. Начало следующей недели прошло относительно спокойно. Затем в четверг, который выдался просто чудесным, Поллианна в очередной раз понесла студень миссис Сноу. С тех пор, как она рассказала больной женщине о своей игре, они стали настоящими друзьями. Мало того, миссис Сноу сама стала играть в игру. Правда, получалось у нее пока неважно. Она слишком привыкла жалеть себя, и сразу начать хоть чему-то радоваться ей было совсем нелегко. Но Поллианна так терпеливо и жизнерадостно руководила ею, что она постепенно играла все лучше и лучше. И вот в тот самый четверг, о котором идет речь, миссис Сноу, к великой гордости Поллианны, объявила, что очень рада студню из телячьей ножки, ибо именно это блюдо ей сегодня больше всего хотелось съесть на обед. Для Поллианны слова эти были ценны вдвойне. Дело в том, что, встретив ее у двери, Милли испуганным шепотом сообщила: «Сегодня утром жена пастора уже принесла огромную миску такого же стюдня». «Да миссис Сноу просто не узнать!» — с радостью думала Поллианна на обратном пути. И тут она увидела мальчика. Он мрачно восседал на обочине дороги и лениво обстругивал палку тупым ножом с обломанным лезвием. «Привет!» — улыбнулась Поллианна. Мальчик смерил ее взглядом и вновь угрюмо принялся за свою палку. «Себе и скажи привет!» — сердито буркнул он. Поллианна засмеялась. «Знаешь, у тебя сейчас такой вид, словно тебя даже телячьим стюднем не обрадуешь!» — сказала она, останавливаясь перед ним. —

0: и преспокойно обходится без ровесников, все же ей очень не хватало их общества. Вот почему, встретив, наконец, сверстника, она решила не упускать своего счастья. «Меня зовут Полиана Уитер», — вежливо начала она. «А тебя как?» Мальчик опять заелозил и хотел был подняться с земли, но потом раздумал. «Джимми Бин», — с неохотой процедил он. «Вот и хорошо. Теперь мы знакомы. Я так рада, что ты назвал себя, потому что некоторые знакомятся не по правилам. Я живу в доме мисс Полли Харрингтон. А ты где живешь?»
1: «Нигде».
0: «Как нигде?» «Так нельзя. Все где-нибудь живут», — уверенно заявила Полиана.
1: «Может, и все, но не я. Я нигде не живу. Во всяком случае, сейчас. Я подыскиваю новое место».
0: «Ах, вот как! И где же это место?»
1: Мальчик бросил на нее презрительный взгляд. «Вот тупая. Стал бы я искать, если бы знал, где оно». Полиана обиженно тряхнула головой. Ей не нравилось, когда с ней так грубо разговаривают. Но все-таки это был единственный мальчик в округе, и она решила смириться даже с тем, что ее обозвали тупой.
0: «А где ты раньше жил?»
1: Как ни в чем не бывало, осведомилась она.
0: «И чего привязалась?» — раздраженно прошипел мальчик. «Ничего не поделаешь», — пропуская грубость мимо ушей, ответила Полиана.
1: «Ты сам так мало говоришь о себе, что если я не буду расспрашивать, то ничего о тебе не узнаю.
0: Вот меня тебе не приходится спрашивать. Я все сама говорю».
1: Мальчик усмехнулся. Это вышло у него от смущения, потому что сейчас ему было совсем не весело. Однако лицо его стало куда приятнее. «Ладно уж, слушай», — снисходительно произнес мальчик. «Я Джимми Бин, и мне 10 лет. 11-й пошел. В прошлом году я попал в приют. Знаешь, тому и мы детей. Мне кажется, я никому там не нужен. Вот я и ушел. Я хочу жить где-нибудь в другом месте, но я еще не нашел где. Мне нужно жить в доме, но чтобы там были родственники, а не надзиратели, как в приюте. Потому что если у тебя есть дом, значит, есть и родные. А у меня после матери остался только отец. А когда он умер, у меня вообще никого не осталось. И я решил искать. Я уже был в 4 домах, но ничего не вышло. Я говорил им, что буду работать, но они все равно не захотели меня брать. Вот. Это все».
0: «Как жалко!» — сочувствием отозвалась Полиана. «Выходит, ты никому не нужен?» «Бедный. Я ведь знаю, как это тяжело. У меня ведь тоже умер папа, и когда у меня никого не осталось, кроме женской помощи, пока тетя Поля не сказала, что возьми...» Полиана умолкла. Блестящая идея внезапно осенила ее. «Я знаю место, и оно придется тебе по душе!» — воскликнула она. «Тетя Поля тебя возьмет! Возьмет, возьмет, я знаю!
2: Меня-то взяла, и Флаффи с Баффи, когда оказалось, что у них нет хозяев, им некуда деться, тоже.
0: А ведь это только кошка и собака. Пойдем, я знаю. Тетя Поля, конечно, возьмет тебя. Ты даже представить себе не можешь, какая она хорошая и добрая!»
1: Исхудалое лицо Джимми Бина засияло от радости.
0: «Она возьмет меня?» — с надеждой переспросил он. «Честная индейская? Знаешь, ведь я очень сильный!» — добавил он и с гордостью задрал рукав, демонстрируя худую костлявую руку. «Вот, смотри, я могу работать!»
1: «Ну, конечно же, тетя Поля возьмет тебя, ведь она самая лучшая на свете после моей милой мамы.
0: Но мама теперь в раю. У тети Поли в доме полно комнат», — тараторила Полиана, стремительно приближаясь к Харрингтонскому поместью и волоча за руку Джимми Бина. «Это очень большой дом, хотя...» — с некоторой тревогой продолжала она. «Может быть, тебе сначала придется спать в комнате на чердаке? Мне тоже сперва пришлось. Но теперь там есть сетки от насекомых, и тебе уже не будет так жарко, как мне. И мухи уже не принесут всяких микробов на своих лапах. Ты знаешь, каких потрясающих микробов они переносят. Может быть, тетя Поля даст тебе про это прочесть. Если ты будешь хорошо... То есть, если тебе... Если ты плохо себя поведешь...»
3: «О, у тебя тоже есть веснушки?» Пристально вглядываясь в его лицо, воскликнула она.
0: «Ну, тогда ты будешь рад, что там нет зеркала. И картина в окне лучше, чем на стене. В общем, тебе нет никакого смысла возражать, если она поселит тебя в эту комнату».
1: На этом месте Полиана была вынуждена прерваться и шумно втянуть в легкий воздух. «Обалдеть!» — восхитился Джимми Бин, который, впрочем, мало что понял из ее речи. «Вот тебе-то уж точно не надо задавать вопросов. Ты вон даже на бегу сколько успеваешь сказать!» Полиана засмеялась. «Ну, ты-то во всяком случае можешь этому радоваться. Потому что, когда говорю я, ты можешь спокойно себе молчать». Они вошли в дом. И Полиана без малейшего колебания провела Джимми прямо к тете Поле, совершенно изумленной таким вторжением.
0: «О, тетя Поле!» —
1: торжественно провозгласила Полиана. «Вы только

0: «Посмотрите, кого я вам привела. Его будет интересно растить, даже интереснее, чем Флаффи и Баффи. Посмотрите, это настоящий живой мальчик. Он сказал, что не возражает, если вы сначала поселите его в комнату на чердаке. И еще он говорит, что будет работать. Но я думаю, у него на это не останется времени. Ведь, конечно же, он будет много играть со мной».
1: Тетя Поля сперва побледнела, потом покраснела. Она поняла далеко не все из слов племянницы, но и того немногого, что она поняла, ей было вполне достаточно. «Что это значит, Полиана? Где ты взяла этого оборванца?» — строго осведомилась она. Оборванец отступил на шаг к двери, а Полиана весело засмеялась.
0: «Ой, да я просто как мой незнакомец. Совсем забыла сказать, как его зовут. А вы заметили, какой он грязный, тетя Поля? Просто как Флаффи и Баффи, когда вы их взяли. Но я думаю, это мы с вами справим. Мы просто помоем его, как помыли Флаффи и Баффи». «Ой, опять забыла», — снова засмеялась она. «Тетя Поля, его зовут Джимми Бин».
1: «И что же он здесь делает?» Полиана очень удивилась.
0: «Как что? Да я ведь вам только что все рассказала, тетя Поля. Он пришел сюда к вам. Я привела его, чтобы он тут жил. Он хочет, чтобы у него был свой дом родные. Я ему рассказала, как вы приютили меня и Флаффи с Баффи, и какая вы хорошая и добрая. Я объяснила, что ему, конечно, будет хорошо у нас, потому что Флаффи и Баффи у нас очень хорошо, а Джимми Бин ведь гораздо лучше, чем кошка или собака».
1: Тетя Поля откинулась на спинку стула и поднесла дрожащую руку к горлу. Знакомое ощущение беспомощности уже вновь наваливалось на нее, но на этот раз мисс Поля решила не сдаваться. После упорной внутренней борьбы она собрала все свои силы и села очень прямо. «Ну, знаешь что, хватит, Полиана, у меня просто слов нет. Мало нам бродячих кошек и собак, так теперь ты приводишь с улицы маленьких попрошаек, и они...»
0: Мальчик неожиданно вздрогнул. Глаза его засверкали, и он, высоко подняв голову, уверенно шагнул прямо к тете Поле.
1: «Я не попрошайка, мэм», — задиристо произнес он. «И от вас мне ничего не надо. Я просто хотел работать, а за это получать постель и еду. Я никогда не пришел бы в ваш распрекрасный дом, да только вот эта девочка принялась твердить мне, какая вы хорошая и добрая, и как вы просто мечтаете взять меня к себе. Вот и все».
0: Он круто развернулся и зашагал прочь с таким чувством собственного достоинства, что, несомненно, выглядел бы очень смешно, не будь у него столь жалкого вида. «Ой, тетя Поля!» — срывающимся голосом проговорила Полиана. «А я-то думала, вы будете рады взять Джимми Бина к себе, и я думала, вы будете ра...»
1: Мисс Поля, требуя тишины, воздела вверх руку. Нервы у нее были напряжены до предела. До сих пор у нее в ушах звучал голос мальчика: «Какая вы хорошая и добрая, и как вы мечтаете взять меня к себе!» И знакомое чувство беспомощности чуть было не одолело ее. Но, собрав всю свою волю, она второй раз за сегодняшний день одержала победу. «Полиана!» — громко крикнула она. «Оставишь ты когда-нибудь это свое вечное рада! С утра до вечера я только и слышу: рада, рада, рада! Мне кажется, я когда-нибудь сойду с ума от этого!»
0: Полиана совсем растерялась. «Но, — прошептала она, — мне казалось, тетя Поля, что вы были бы рады, чтобы я была ра... О!» И, крепко зажав рукой рот, она выбежала из комнаты. Она нагнала Джимми Бина, прежде чем он успел дойти до калитки. «Мальчик! Мальчик! Джимми Бин!» — кричала она, задыхаясь от бега. «Я хочу попросить у тебя прощения!»
1: «Да брось ты! Ты вовсе не виновата, но я не попрошайка!» — упрямо добавил он.
0: «Ну, конечно же, нет. Наверное, это я во всем виновата. Я просто неправильно тебя представила. Тетя очень хорошая и добрая, и всегда была хорошей и доброй. Просто я ей неправильно все объяснила. Но мне все равно хочется найти тебе дом».
1: Мальчик пожал плечами и отвернулся. «Можешь не беспокоиться. Уж как-нибудь сам найду. Я ведь не какой-нибудь попрошайка».
0: Полиана так глубоко задумалась, что даже лоб наморщила от напряжения. Однако мгновение спустя ее осенила еще одна великолепная идея. «Я знаю, как мы с тобой поступим. Сегодня будет собрание женской помощи. Я слышала, как тетя Поля говорила об этом по телефону. Я пойду туда и изложу им суть дела». Именно так называл это мой папа. И он всегда излагал им, когда ему что-нибудь от них было надо. Например, средства, чтобы учить язычников, или новый ковер для церкви.
1: Мальчик снова повернулся и сердито посмотрел на нее. «Но я-то не язычник и не новый ковер. И что это за женская помощь такая?»
0: «Ну и ну!» — осуждающе протянула Поллианна. «Где же тебя воспитывали, Джимми Бин? Не знать, что такое женская помощь?»
1: «Не хочешь — не говори», — равнодушно ответил мальчик. Он отвернулся и двинулся вперед, явно намереваясь удалиться.
0: «Да нет, я скажу тебе. Это когда много женщин сидят вместе, шьют, устраивают ужины, собирают деньги и разговаривают. Вот это и называется женской помощью. Они вообще очень добрые, то есть большинство в женской помощи. Но там, где я жила, были добрые. Из здешней женской помощи я пока никого не знаю, но, наверное, и они неплохие. Я сегодня пойду и расскажу им про тебя.
1: И не вздумай, — со злостью проговорил он, — не стану я стоять и слушать, как эта твоя помощь называет меня попрошайкой. Нет, не выйдет.
0: Да тебя-то там не будет, — принялась уговаривать Поллианна. И я уверена, что у кого-нибудь из них найдется для тебя дом.
1: По лицу мальчика было видно, что слова Поллианны вновь вселили в него надежду. «Я готов работать. Не забудь сказать им об этом», — строго напутствовал он.
0: «Ну, конечно, скажу», — успокоил его Поллианна. И, ни минуты не сомневаясь, что, добившись согласия Джимми, преодолела все трудности, заверила. «Завтра я скажу тебе, у кого из них ты будешь жить. А где мне тебя ждать?»
1: «У дороги. Там, где ты нашелся сегодня. У дома миссис Сноу». «Ладно, я приду туда. Может, мне все-таки вернуться на сегодняшнюю ночь в приют? Понимаешь, деваться-то мне все равно некуда. А от них я ушел только сегодня утром. Я ведь никого не предупреждал, что не собираюсь возвращаться. Просто сбежал, и все. Иначе они меня не выпустили бы. А вообще-то они, конечно, все равно не заметили бы, что меня нет. Зачем я им нужен? Я же им не родной».
0: «Бедный», — с сочувствием отозвалась Поллианна. «Но ты не расстраивайся. Ведь это только до завтра. Когда мы увидимся, у меня уже будут для тебя и дом, и родные. Им-то уж не будет все равно. Ну, пока». «До завтра!» И она побежала обратно.
1: Мисс Полли в это время стояла у окна гостиной и угрюмо наблюдала за двумя детьми. Когда мальчик ушел, она с тоской смотрела ему вслед до тех пор, пока он не скрылся за поворотом дороги. Потом отвернулась от окна, вздохнула и медленно побрела наверх. Никогда она не двигалась столь вяло. В ее ушах до сих пор звучал презрительный голос мальчика. «Какая вы хорошая и добрая! И как вы мечтаете взять меня к себе!» На душе у нее стало скверно. Она чувствовала себя так, будто что-то потеряла и никак не может найти.

0: доброта. Лучшая музыка души. Радиообраз. Притча дня. Поучение в примере.
1: Государство подобно семье. Есть притча о том, как у одного восточного правителя спросили, как ему удается сохранять в государстве мир и спокойствие. На что он ответил: «Государство подобно моей семье. Когда я гневаюсь, мои люди спокойны. Когда сердятся они, спокойствие сохраняю я. Мы успокаиваем и поддерживаем друг друга в разные периоды жизни». Семейное счастье, по словам святых отцов, держится на трех китах. Это любовь, уступчивость и жертвенность. Приведем в пример еще одну притчу о счастливой семье, которая раскрывает секрет благополучных отношений между супругами. По соседству жили две семьи. В одной из них супруги постоянно ссорились и выясняли отношения, а в другой всегда царили любовь, взаимопонимание и тишина. Строптивая хозяйка никак не могла понять, как соседи умудряются жить без скандалов. В душе она завидовала им. Однажды женщина попросила мужа сходить к соседям и выяснить, почему в их жизни все гладко. Мужчина отправился к соседнему окну и аккуратно заглянул в дом. В комнате он увидел хозяйку. Она вытирала пыль. В этот момент зазвонил телефон, и женщина в торопях поставила дорогую вазу на край стола. Через несколько минут в комнату вошел ее муж. Он не заметил вазы и зацепил ее. Дорогая вещь упала на пол и рассыпалась на осколки. И тут сосед подумал: ну вот, сейчас начнется скандал. Но, к его удивлению, женщина подошла к супругу и спокойно сказала: «Извини, милый, я виновата. Я неаккуратно поставила вазу». На что супруг ответил: «Это ты меня извини, дорогая. Я виноват, что не заметил ее». Вернулся сосед домой расстроенный. Жена у него допытывается про секрет семейного благополучия, а муж ей отвечает: «Понимаешь, все дело в том, что у них в семье все виноваты, а у нас правы

необходимо помнить, что семья, брак – это воплощение замысла Божьей о человеке, об устроении его жизни. Семья – это полнота, гармония, единство в любви, в которых человек призван к Богу уподоблению. Уместно привести здесь слова святителя Феофана Затворника: «Кто в семье живет, тому и спасение от семейных добродетелей». Единственная цель жизни – это семья. Как только погибнет семья, погибнет и мир. Покажи свою любовь прежде всего в своей семье, говорил афонский старец Паисий Святогорец.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Дорогие друзья, 17 июля в 16:00 приглашаем вас на музыкально-поэтический спектакль «Радиообраз. Цветы царской России», приуроченный к трагической дате нашей истории – расстрелу царской семьи. В постановке прозвучат отрывки из писем и дневников императора Николая II, императрицы Александры Федоровны, великих княжон. Вы услышите музыкальные произведения имперского периода, стихи великого князя Константина Константиновича Романова, Сергея Бехтеева, схиархимандрита Авраама Рейдмана, Анастасии Шохиной. В спектакле принимают участие ведущий радиообраз и лауреаты всероссийских и международных музыкальных конкурсов. Спектакль «Цветы царской России» – это не только воспоминания о прошлом, но и приглашение задуматься о неприходящих вечных ценностях, о святости семьи, любви, верности Отечеству, милосердии и вере. Ждем вас 17 июля в Вознесенском Печерском монастыре в подклете Успенской церкви. Вход свободный. До встречи!

0: Народ без хлопот. Рассказывает главный редактор журналов «Волшебный сад» и «Волшебная грядка» Наталья Петренко.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. К нам в газету «Волшебная грядка» и на канал «Садовый мир» приходит очень много вопросов, и иногда вопросы бывают довольно странные. Просто люди не очень давно занимаются садом, и для них некоторые названия цветов являются, ну, таким открытием. Вот все знают цветы, которые называются пионы. Ну, пионы и пионы растут в каждом саду. И тут вот спрашивают, оказывается, есть какие-то еще травянистые пионы. Дорогие друзья, вот название «травянистый пион» – это те самые обычные пионы, которые мы с вами выращиваем. Почему травянистые? Потому что есть еще древовидные пионы. А травянистыми их назвали за то, что у них, как у травы, стебли каждый год отмирают на зиму. Вот поэтому травянистые. У древовидных пионов сохраняется вот эта одревесневшая часть, веточка, по сути дела, как у кустарника. Она зимует, и после этого весной распускаются цветки уже на концах вот этих вот побегов. Не из земли идут стебли, а цветки распускаются вот на этих одревесневших веточках. Существует еще промежуточная форма, которая создана относительно недавно. Это так называемые итопионы по имени японского оригинатора, который создал эти гибридные пионы. Он трудился ради того, чтобы получить желтую форму пиона, скрещивал древовидный желтый пион с каким-то белым травянистым пионом. И в результате вот получился травянистый пион с желтой окраской. Но, по сути дела, он не совсем травянистый, он все-таки гибридный, который имеет свойства и травянистых пионов, и древовидных. Расцветки очень красивые у них, не только желтые. От древовидных пионов они взяли окраски каким-то контрастным глазком в центре основания лепестка, бывает очень контрастно окрашены. И вот такие вот пионы можно тоже купить сейчас в магазинах. Они продаются в коробочках, и там как раз вот и написано, что это итопионы. На других коробочках написано, что это травянистые пионы, и вы должны понимать, что это те самые наши обычные, которые мы привыкли выращивать, и у них каждый год отмирают вот эти стебли на зиму, их надо просто-напросто отрезать. Ну и, наконец, тоже продаются в коробочках древовидные пионы, у которых остается на зиму вот эта одревесневшая часть, по сути дела, кустик. Теперь об особенностях ухода за этими пионами. С травянистыми все понятно. Мы просто на зиму берем и весь куст этот убираем. Давайте разберем, когда нужно срезать листья у травянистых пионов. Очень многие торопятся с этой обрезкой. Им не нравится большой разлапистый куст, который стоит и якобы мешает там другим цветам. И они обрезают чуть ли не сразу после цветения. Многим не нравится, что листья темнеют и покрываются какими-то пятнами. Но, дорогие друзья, это ошибки вашей агротехники, либо у вас как-то очень загущенно посажены ваши пионы, либо они растут в тени, ну или просто у вас такое неблагоприятное место, где тумана бывает, тогда вам нужно опрыскивать ваши листочки у пионов, но опять же не обрезать их рано, иначе в конце концов пион ваш истощится и будет плохо цвести. Обрезаем только осенью вот эти листья. Теперь как поступать с древовидным пионом? У него остается вот эта надземная часть в виде небольшого такого кустика. В нашей местности, в средней полосе, эти древовидные пионы не бывают очень большими. В Китае, где родина этих пионов, они вырастают до 1,5 метра и выше. В Москве есть очень хорошие коллекции древовидных пионов, там они тоже довольно-таки большие. Есть уже наши собственные отечественные селекции, это самые устойчивые пионы. И вот если вы хотите, чтобы они очень хорошо зимовали и потом у вас обильно цвели, то лучше, конечно, искать вот такие наши местные адаптированные. Те, которые продают в магазинах, они очень часто у нас погибают, не могут они зимовать даже с укрытием. То есть они выращены в более теплых районах, не закаленные, и вот эти древовидные пионы вырастить довольно-таки сложно. Если они и цветут, то не так обильно. могут пропускать цветение, если, например, они подмерзли. А укрывают древовидные пионы точно так же, как розы. То есть ставят какой-то шалашик из веточек или небольшие дуги ставят и накрывают двойным спанбондом. Это нужно где-то примерно в октябре месяце делать. Что касается промежуточных пионов, гибридных, которые между травянистыми и древовидными, то с ними все очень даже хорошо. У них маленькие могут быть веточки над землей, которые приподнимаются, ну, не больше 5-7 сантиметров. И укрывать такие пионы не нужно. У них точно так же срезают всю травянистую надземную часть. Если вы видите, что выскочили вот такие вот одревесневшие веточки, вы можете их тоже оставить. Можно земли немножечко насыпать, чтобы потеплее было этому кустику. Но, в принципе, очень легко ухаживать за такими и то пионами. Еще вот немножечко о том, когда нужно покупать и сажать пионы, дорогие друзья. Существует очень распространенная ошибка, что пионы сажают весной. Их нужно сажать в августе, в сентябре и покупать корневища только в эти сроки. Но об этом мы с вами поговорим отдельно. А сейчас вот знайте, пожалуйста, что существуют разные такие пионы, и все это можно приобрести в магазине. Знаете, также о разнице в уходе. Еще вот одна группа существует пионов, которые называются тонколистные. Они отличаются от обычных тем, что у них очень изрезанная пластинка у листа. Они напоминают крупный какой-то укроп такой. Вот у них настолько тонкая вот эта разрезанная листовая пластинка, что отсюда и пошло тонколистные пионы. Но они относятся к травянистым, и ухаживать за ними нужно точно так же, как за травянистыми пионами. Они, кстати, самые первые цветут уже в мае месяце. Ищите такие пионы в продаже и сажайте их в августе, в сентябре.
0: Огород без хлопот.

0: «Добрая песня» на радио «Образ».
1: Песня
2: «Большая медведица».
1: Автор.
2: Автор музыки Вячеслав Добрынин, слова поэта-песенника Леонида Дербенева.
1: Песня «Большая медведица» ассоциируется сейчас с голосом только одного человека, популярного актера театра и кино, народного артиста России Михаила Боярского. Однако мало кто помнит, но изначально песню исполнил Олег Кацура, а Михаил Боярский стал вторым исполнителем этой песни. При этом он стал тем человеком, который ее популяризировал. Песня была записана участниками ансамбля «Здравствуй, песня» еще в 1984 году солистом Олегом Кацура. Песня отлично принималась публикой на концертах, а в 85-м на «Большую медведицу» был снят клип, который показали в мегапопулярной советской телепередаче «Утренняя почта». Через некоторое время участники «Виа «Здравствуй, песня» услышали свою запись на радио. Однако с голосом не солиста Кацуры, а в исполнении популярного артиста театра и кино Михаила Боярского. Для удачного толчка в раскрутке мегахита Вячеслав Добрынин пригласил Боярского, который спел эту песню под инструментальную фонограмму «Виа «Здравствуй, песня».
2: Исполняет народный артист России Михаил Боярский.

0: привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: Появление первых аэрозолей отмечено в 1790 году. Тогда французские кондитеры обнаружили, что газированный напиток обладает способностью выталкиваться из емкости. А в 1837 году был изобретен сифон – специальный бытовой сосуд, в котором стало возможно хранить напитки и газированную воду. В 1862 году ученые провели ряд успешных экспериментов, в ходе которых они распыляли жидкость при помощи сжатого воздуха. А в 1920-30-х годах в истории аэрозоля произошел значительный прорыв. Норвежский инженер-химик из города Осло Эрик Андреас Ротхейм думал, как лучше нанести на свои лыжи воск. Для этого он изобрел клапан и аэрозольный баллончик, ставший прототипом современного. Аэрозольная упаковка Ротхейма вначале не имела коммерческого успеха. И лишь в 1940 году положение изменилось, так как в США началось развитие массового производства аэрозолей. Так, двум американским ученым, Лайлу Гудхилл и Уильяму Салливану, служащим Департамента сельского хозяйства, был передан заказ от правительства США. Требовалось разработать небольшой аэрозольный баллон для борьбы с насекомыми. Он должен был быть наполнен химическими веществами и находиться под давлением с сжиженным газом. И двое ученых добились успеха в борьбе с вредителями. В целом, за время Второй мировой войны было произведено 50 миллионов аэрозольных баллонов. Считается, что массовое производство аэрозолей началось именно с этого периода. Дальнейшее распространение производства привело к тому, что в 1947 году для гражданского применения было изготовлено 4 миллиона аэрозолей. Рост популярности применения продолжался. И вскоре, чтобы оказаться в Европе, аэрозольным баллончиком пришлось пересечь Атлантический океан. Во всем мире в наше время насчитывается около 50 разновидностей продукции, выпускающейся в аэрозольной упаковке. В том числе это краска, косметика, лаки и даже лекарств. Современную жизнь невозможно уже представить без аэрозоля, так как им очень удобно и экономично пользоваться.

0: 01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».
3: «И воззвал Господь Бог к Адаму, и сказал ему: „Где ты?“» Эти слова из третьей главы книги «Бытия» можно считать эпиграфом ко всей Библии. Через текст Священного Писания красной нитью проходит мысль о том, как Бог ищет человека.
4: Читаем Библию с отцом Василием Спириным.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В студии «Радиообраз» протоиерей Василий Спирин. В прошлой программе мы закончили чтение книги «Исход», и сегодня должны начать чтение нового текста Священного Писания, третьей книги Моисеевой, книги «Левит». Наша программа, во всяком случае первая ее половина, будет посвящена содержательным особенностям, структуре, времени возникновения этой священной книги, а также о духовном значении книги «Левит» для жизни христиан. Книга «Левит» является центральной книгой Пятикнижия Моисея по месту ее расположения. Она находится третьей по счету в числе пяти книг, написанных Моисеем, и уже само это расположение в центре Торы, в центре Пятикнижия, придает этой книге большое духовное значение. В чем заключается это значение и как объяснить название этой книги? Название книги «Левит» связано с ветхозаветным священством, с ветхозаветными служителями Скинии, которые были потомками Левия, происходили из колена Левия, одного из сыновей патриарха Иакова. Мы говорили с вами, читая книгу «Исход», что левиты, потомки Левия, были выделены как служители при Скинии, а впоследствии, когда будет построен Иерусалимский храм, они станут служителями при Иерусалимском храме. Все священнослужители делились на два разряда. Первосвященники и священники, они происходили из рода Аарона, и все остальные потомки Левия, которые были левитами, то есть низшими храмовыми служителями. Собственно, название книги «Левит» связано с тем, что большая часть этой книги содержит множество предписаний для совершения богослужений в Скинии. Однако книга «Левит» содержит и множество других важных сведений. Прежде всего, по вопросам, касающимся семейных отношений, социальной, общинной жизни и так далее. Таким образом, хоть данный текст Священного Писания называется книгой «Левит», в нем содержится множество указаний в целом для народной жизни и народного благочестия, а не только инструкции для священнослужителей Ветхозаветной Церкви. Древнееврейское название этой книги, как и других книг Ветхого Завета, по первому смысловому слову самой книги. Книга «Левит» начинается со слов «И воззвал Господь». Вот, собственно, в еврейском тексте ее название именно так и звучит – «Ваикра» и «Воззвал». По традиции считается, что автором книги «Левит» является Моисей. Хотя библейская критика, особенно протестантская, долгое время считала книгу «Левит» по происхождению более поздней книгой и относила ее написание ко времени построения второго храма. Это примерно 5-4 века до Рождества Христова. Однако современная библеистика и православная библеистика в том числе не сомневаются в более древнем происхождении книги «Левит» и возводят содержащиеся в ней сведения именно к эпохе Моисея, то есть к эпохе 40-летнего странствования евреев по пустыне. Как литературный текст, книга «Левит» представляет из себя очень упорядоченный документ – и мы чуть позже познакомимся со структурой этой книги. Но в целом мы видим, что сюжет этого произведения подчинен определенной логической последовательности. Давайте вспомним. Книга «Исход» заканчивалась дарованием Синайского законодательства, то есть остановкой евреев в их бегстве из Египта у Синайской горы. Произошло дарование Синайского закона на 50-й день после исхода из Египта. И, собственно говоря, на этом повествовательная часть книги «Исход» заканчивается. И далее вся вторая половина книги «Исход» рассказывает нам о смысле и значении Синайского закона. Последние главы книги «Исход» повествовали о сооружении Скинии, переносного походного храма-палатки, который должен был служить главной святыней израильского народа во время их кочевого образа жизни. Так вот, книга «Исход» заканчивается построением Скинии, а книга «Левит» сразу же продолжает это повествование, раскрывая смысл ветхозаветных
жертвоприношений, которые должны были совершаться в скинии, роль каждого из участников в процессе богослужения, первосвященника, священников, левитов и самого человека, который хотел бы принести Богу какую-либо жертву. И в этом смысле первая часть книги «Левит» содержит такие рекомендации для священников. Затем следует описание

0: несения жертв только по строгой законнической необходимости. Что приносилось в жертву в Скинии и в Иерусалимском храме? Конечно, в первую очередь основными предметами жертвоприношений были продукты питания. Люди приносили в жертву пищу или животное, и таким образом человек делился с Господом самым необходимым, именно тем, без чего он не мог прожить и сам. При этом надо отметить, что в отношении жертвоприношения животных приносить Господу можно было только домашних животных, употреблявшихся в пищу самим человеком. Те животные, которые человеком в пищу не употреблялись, не должны были быть приносимы в качестве жертвы. Таким же образом нельзя было принести в жертву Господу диких животных, убитых, например, в результате охоты, даже тех из них, которые можно было употреблять в пищу. В чем смысл этого установления? Ну, конечно, в том, что дикие животные не являются чьей-либо собственностью, и поэтому принесение в дар убитого дикого животного или пойманного дикого животного не считалось какой-либо жертвой, тогда как животные из числа домашних были собственностью человека, и человек тем самым делился этой собственностью с Богом. Проще говоря, именно домашнее животное представляло для человека материальную ценность, поскольку было выращено, выкормлено им самим. Как говорил царь Давид, жертва, которая ничего не стоила тому, кто ее приносил, в принципе не могла быть жертвой. Надо отметить, что жертва имела в отношении собственной ценности или стоимости не абсолютный, а относительный характер. Поэтому для бедняков закон предусматривал более доступные и более дешевые виды жертв. Например, приношение птиц вместо приношения домашнего скота или хлебное приношение. Еще одна особенность всех жертвоприношений Ветхого Завета – все, что приносилось Богу, не должно было иметь никакого порока или ущерба. Это предписание касалось прежде всего домашних животных. Животное не должно было иметь каких-либо физических недостатков. Как говорится в 22 главе книги Левит, «Никакого животного, на котором есть порок, не приносите Господу, ибо это не приобретет вам благоволение». В чем смысл этого установления? Смысл этого установления заключается, конечно, в том, что Бог не нуждается ни в каких животных, ни в здоровых, ни в больных, ни в ущербных, а прежде всего в том, что хорошая и качественная жертва, то есть здоровое, непорочное животное, это выражение любви и преданности Богу, в то время как принесение неугодных животных было оскорблением Господа, знаком непочтительности к божественной святости. Пророк Малахии говорит об этом: «Никакой человек не решится принести худое животное в дар начальнику. Тем более нельзя принести такое несовершенное ущербное животное в дар самому Богу, царю царствующих и Господу господствующих». И также можно подчеркнуть тот же смысл, что и с принесением в жертву диких животных. Если человек приносит Господу негодное животное, не имеющее ценности для него самого, то это не может считаться достойной жертвой по своей сути, так как человек отдает Богу то, что ему не нужно.
1: Читаем Библию с отцом Василием Спириным.
0: Дорогие друзья, продолжается наша программа. Мы говорили с вами о ветхозаветных жертвоприношениях, и давайте еще раз обобщим смысл ветхозаветных жертвоприношений, прежде чем перейдем к рассмотрению жертвы всесожжения. Итак, смысл жертвоприношений Ветхого Завета можно обобщить в нескольких пунктах. Во-первых, жертва является признанием высшей власти Бога над миром. Бог – это Творец мира и полный властитель и распорядитель всех мировых богатств и сокровищ. Фактически все, что есть в мире, принадлежит только Богу. И в этом смысле человек только пользуется тем, что получает от Господа.

0: даже если человек приобрел это собственными силами или заработал. Тем не менее, любое человеческое имущество, любое его богатство тоже в конечном счете принадлежит Господу. Таким образом, жертва, которую человек приносит Богу, является в некотором смысле данью или даже даром, который человек отдает Господу за пользование всем остальным. Кроме того, часть ветхозаветных жертв предполагала, например, убийство животного и сожжение его целиком или каких-либо частей, опять-таки в том смысле, чтобы человек не мог пользоваться этим даром для самого себя. Полное уничтожение жертвы означало, что приносящий лишался возможности использовать для себя то, что он приносит и отдает Богу. Уничтожение жертвы – это такой видимый образ того, что жертва полностью отдается Богу. Она как бы переводится из области видимого в область невидимого, где пребывает Господь. Второе значение жертвоприношений. Жертва является знаком благодарности и преданности воле Божией. Посредством жертвоприношений человек благодарил Господа за какие-либо благодеяния и через эту благодарность просил его о даровании новых благ. Третий смысл жертвоприношения. Жертва выражает осознание человеком собственного греха и таким образом является результатом покаяния. Впоследствии апостол Павел в послании к евреям скажет следующее: «Жертвами каждогодно напоминается о грехах». То есть необходимость принесения жертв в ветхозаветном храме или в скинии напоминала сынам израильским о их греховности. Кроме того, в Ветхом Завете было понимание, что грех ведет к смерти. И таким образом жертва, которая закалывалась, то есть умирала, являлась своего рода знаком или предостережением о смерти самого человека. Жертва напоминала о связи греха и смерти. И это тоже еще один важный аспект покаяния, который особенно, конечно, был раскрыт в христианстве. Христианские аскетические писатели постоянно подчеркивают необходимость памяти смертной. Как говорят святые отцы, «Помни час свой смертный, и вовек не согрешишь». Вот ветхозаветные жертвы, которые закалывались и умерщвлялись в скинии или в Иерусалимском храме, как раз напоминали о связи греха, покаяния и смерти. Ну и последнее значение, которое можно выделить в предписаниях о жертвоприношениях, жертва была искуплением греха, то есть фактически имела некий заместительный смысл. Человек, принося Господу какое-либо домашнее животное, возлагал на голову этого животного руки, чтобы животное было принято от его имени во очищение его грехов. То есть кровь жертвенного животного проливалась вместо крови самого приносителя. Таким образом, ветхозаветные жертвы имели такой заместительный смысл. Животное должно было понести грехи ветхозаветного человека и умереть вместо него. Таким образом, смерть животного была искуплением для человека. Впоследствии в Новом Завете такой заместительный аспект имела в том числе и жертва нашего Спасителя. Христос умирает на кресте за каждого из нас, но можно сказать и так, вместо каждого из нас. Человек по грехам своим был достоин той же самой смерти, но Господь совершает эту смерть за каждого человека. И таким образом необходимость в кровавых жертвоприношениях Ветхого Завета отпадает. Все эти ветхозаветные жертвы как раз и имели прообразовательное значение, указывая на жертву нашего Спасителя, на его крестные страдания и смерть. Его пролитая на кресте кровь отныне полностью отменила ветхозаветные жертвоприношения, в том числе кровавые жертвоприношения. Да, в наших православных храмах тоже совершается жертвоприношение, но это бескровная жертва, когда мы приносим Господу хлеб и вино, и в таинстве Евхаристии они становятся истинными телом и кровью Спасителя. Но кровавые жертвоприношения после крестной смерти Спасителя утратили всякий смысл. И не случайно, что спустя несколько десятилетий закончилось существование Иерусалимского храма, и ветхозаветные жертвоприношения полностью прекратились. Первый вид жертвоприношений, который мы успеем рассмотреть в рамках нашей сегодняшней программы, это жертва всесожжения. О ней рассказывается в первой главе книги Левит. Я прочитаю несколько стихов из этой главы. 3 и 4. «Если жертва его есть всесожжение из крупного скота, пусть принесет ее мужеского пола, без порока, пусть приведет ее к дверям скинии собрания, чтобы приобрести ему благоволение пред Господом, и возложит руку свою на голову жертвы всесожжения, и приобретет он благоволение во очищение грехов его». Итак, жертва всесожжения, о которой говорится в первой главе книги Левит, предполагает, что невинная кровь животного искупает человеческий грех. Жертва всесожжения, когда животное сжигалось полностью, это самый древний вид жертвоприношений, и такие жертвы, как мы знаем, совершали еще праотцы и патриархи, то есть во времена допотопные, послепотопные, во времена жизни Авраама и его непосредственных потомков. Жертва всесожжения была самой полной в том смысле, что огню предавались почти все части животного, кроме кожи, которая отходила священнику. А другие жертвоприношения предполагали принесение Господу только определенной части жертвы. Все же остальное назначалось в пищу священникам и человеку, приносящему жертву. Кроме того, всесожжение было самой важной жертвой потому, что являлось общеобязательной ежедневной жертвой в скинии и затем в Иерусалимском храме. Жертва всесожжения приносилась дважды в день – утром и вечером. В первой главе книги Левит мы видим, что закон о жертве всесожжения делится на три части – о приношении крупного скота, о приношении мелкого скота, то есть овец или коз, и о приношении птиц. Этим, как я уже говорил, подчеркивается та мысль, что жертва имеет не абсолютное значение, а относительное. И если у человека нет возможности принести дорогое домашнее животное, он может принести Господу животное более дешевое. То есть птица в качестве жертвы бедняка не менее приятна Господу, чем телец, который принесен богачом. Жертва всесожжения предполагала, что домашние животные приносятся только мужского пола. Это древняя мысль, которая связана с тем, что именно самцы олицетворяли жизненную силу и мощь. С другой стороны, в этом был практический смысл. Принесение в жертву животных мужского пола было менее ущербным для домашнего хозяйства, поскольку особи мужского пола не давали ни молока, ни приплода. Что же касается птиц, то их половая принадлежность была безразлична. Жертва всесожжения по большей части имела добровольный характер, хотя в некоторых случаях была и обязательной. Например, закон требовал принесения агнца или для бедняков птицы во всесожжение после рождения ребенка. Также всесожжение нужно было принести в жертву за грех при очищении после истечения семени у мужчин или крови у женщин. Или же если человек брал на себя обет назарейства, это своего рода ветхозаветное монашество, и случайно нарушал его, это тоже предполагало принесение обязательной жертвы всесожжения. Во всех этих случаях чаще всего использовались в жертву птицы. В общем смысле обряд жертвы всесожжения предполагал следующее. Человек возлагал свою руку на голову животного, как бы отождествляя себя с животным. И душа человека символически соединялась с душой животного. По всей видимости, в этот момент человек читал молитву о прощении своих собственных грехов. Дальнейшая процедура жертвоприношения совершалась совместно человеком и служащим священником. Сам человек должен был заколоть животное таким образом, чтобы из него вышла вся кровь. Человек должен был снять с него шкуру, которая при этом отдавалась священнику. Человек должен был разделить тушу на части, причем разрезать так, чтобы не сломать костей. Затем необходимо было омыть эти части водой, чтобы священник, который затем будет приносить жертву всесожжения, не осквернился бы от какой-либо грязи. Далее священник кропил кровью жертвенного животного жертвенник со всех сторон, поскольку в крови, как говорит Священное Писание, заключалась душа животного. После этого части животного полагались на жертвенники и зажигались полностью. А жертвующий, то есть человек, приносящий жертву, и вся его семья должны были наблюдать акт всесожжения до самого конца. Основное назначение жертвы всесожжения – это искупление греха, о чем, собственно, и говорится в книге Левит. «Приобретет он благоволение во очищение грехов его». Кроме этого, жертва всесожжения указывала на всецелую преданность человека Богу и имела, помимо прочего, и смысл благодарственный Господу за его милости. В первой главе книги Левит о жертвах всесожжения говорится, что это благоухание, приятное Господу. К чему может относиться это выражение? Прежде всего, конечно, к реальному запаху дыма, который поднимался к небу от сжигаемого на жертвеннике животного. Конечно, если мы сейчас представим себе, как происходил обряд жертвы всесожжения, нас это может в некотором смысле шокировать. Но, как я уже сказал, для религиозности ветхозаветного народа это было совершенно естественным явлением. Так же, как и для языческих народов, которые совершали подобные жертвы. Сейчас христианство на протяжении столетий привило нам совершенно иное отношение к богопочитанию. Мы действительно, по слову Спасителя, почитаем Господа в духе и истине. И в подобных актах богопочитания не просто нет необходимости, они могут даже и шокировать современного человека. Но для ветхозаветной религиозности это было вполне естественно, и не случайно даже дым от сжигаемого животного называется благоуханием, приятным Господу. Конечно, это антропоморфный образ. Бог не вдыхает запах дыма. Речь идет о том, что сама жертва приятна ему, что посредством жертвы восстанавливаются правильные отношения Бога с конкретным человеком или всем народом. Большое значение в этой жертве имеет не только сжигание всей туши животного, за исключением кожи, но и пролитие крови. Пролитие крови невинного животного имело искупительное значение. Эта пролитая кровь как бы омывала и очищала человека, и эта же пролитая кровь была своего рода выкупом, позволявшим избежать наказания или смягчить кару. Именно это искупительное значение и является, по всей видимости, главным. То есть человек за свой грех должен был понести наказание от Господа, но и спрашивал для себя прощения посредством заместительной жертвы. Проливая кровь невинного животного, человек тем самым сам уходил от наказания. Еще раз подчеркну, что в этом жертвоприношении, как и в прочих, главным смыслом, конечно, является сердечное расположение самого человека, то есть сокрушение и покаянные чувства, которые должны быть в его сердце, а не просто механический выкуп или такой бартер, обмен человека и Бога. Вот это сердечное расположение имеет значение и в жизни современных христиан. Некоторые полагают, что могут откупиться от Бога посредством принесения какого-либо пожертвования, например, в храм. Мы знаем людей, которые заходят в храм, чтобы поставить самую большую свечу или сделать еще какое-либо пожертвование, но при этом не имеют в своем сердце надлежащих покаянных и благоговейных чувств. Книга Левит и в отношении жертвы всесожжения, и в отношении остальных жертв как раз и учит христиан простой мысли о том, что истинное богопочитание предполагает не просто принесение жертв, но глубокого сердечного сокрушения, покаянных и благодарственных чувств в человеческом сердце. На этом, дорогие братья и сестры, наша сегодняшняя программа завершается. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.
1: Читаем Библию с отцом Василием Спириным.

0: Радиообраз. Евангелие дня.
1: Здравствуйте, сегодня суббота, с вами протоиерей Павел Великанов, и мы слушаем Евангелие об исцелении кровоточивой и воскрешении дочери Иаира.
2: «Сия ему глаголющу к ним, се князь некий пришед, кланяшася ему глаголя».
3: Когда он говорил им сие, подошел к нему некоторый начальник, и, кланяясь ему, говорил: «Дочь моя теперь умирает, но приди, возложи на нее руку твою, и она будет жива». И, встав, Иисус пошел за ним, и ученики его. И вот женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды его, ибо она говорила сама в себе: «Если только прикоснусь к одежде его, выздоровею». И Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал: «Дерзай, дщерь, вера твоя спасла тебя». Женщина с того часа стала здорова. И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ в смятении, сказал им: «Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит». И смеялись над ним. Когда же народ был выслан, он, войдя, взял ее за руку, и девица встала. И разнесся слух о сем по всей земле той.
2: «Изыди весь сия по всей земле той».
1: Главная тема сегодняшнего чтения – вера. И у Иаира, и у несчастной кровоточивой женщины, несомненно, вера в чудодейственную силу Христа была. И в то же самое время мы видим, насколько различается вера этих двух людей по своему качеству. Казалось бы, и у женщины, измученной долгой болезнью, и у отца тяжко больной дочери уже не оставалось иных надежд, кроме как на чудо. Все житейские способы были исчерпаны, врачи признали ситуацию безнадежной. Услышав от отца о критическом состоянии его дочери, Христос не задает ему вопрос: «А насколько крепко ты веруешь?» Более того, в самый страшный миг, когда приходит весть о смерти дочери, Спаситель тотчас поддерживает готовую пошатнуться и разрушиться веру родителя. Он говорит: «Не бойся, только веруй». И тут же рядом история другой веры. Веры, которая боится обнаружить себя вовне. Веры, которая идет вопреки всем ветхозаветным канонам, ведь женское кровотечение делало ее нечистой, и по закону эта женщина не имела права вообще находиться в обществе, тем более прикасаться к другим. Понимая, что она идет, в общем-то, на явное нарушение религиозных правил, она все-таки решила переступить через внешнее и рискнуть втайне, незаметно для других, коснуться Христа, слава о чудесах которого дошла и до нее. Но это было не простое прикосновение, как многих других, теснивших Христа. Это было прикосновение веры, причем веры с огромным риском. Ведь если откроется ее поступок, она будет опозорена. И все-таки она касается и исцеляется. Но тут происходит самое страшное, именно то, чего она так боялась. Ей не удается скрыть свой поступок. С одной стороны, чудо исцеления произошло. С другой, сейчас будет позор, унижение и наказание. Но вместо этого, о чудо, она слышит от исцелившего ее Христа: «Дерзай, тщерь, вера твоя спасла тебя». Настоящая вера без риска невозможна. Иначе это уже не вера. Именно риск увеличивает напряженность и без того сложной ситуации и таким образом буквально выталкивает человека к Богу с такой силой, что его остановить уже почти невозможно. Сегодняшнее чтение побуждает нас задуматься: а сможем ли мы в ситуации, когда все вокруг говорит нам «нет», сказать Богу одно единственное и все равно «да», но так сказать, что эта молитва пробьет небеса и вернется к нам несомненным подтверждением? Конечно же, да! Дерзай! Вера твоя спасет тебя!
0: Евангелие дня.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истинной, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, святый Си Божий, Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл меси, Господи, умы и просвети сердце, и уснем и отверзи, во иже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят, и си Божия Богородица, и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, свят, и си Божия Богородица, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался и синами ленивого и грешного, ниже погубил меси со беззаконими моими, но человеколюбствовалось обычный и в нечаянии лежащего воздвигал меси, во иже утренте и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечним, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое ознаю и грех мой предо мною извыну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, якогда оправдившися во славе всех Твоих и победившим нигда судите Ти, себо беззаконник зачат есть мы во грехах родимя мати моя, себо истину возлюбил Иси, безвестно и тайной премудрости Твоей я явил мне Иси, окропивши мея сопом и очишуся омывши мея и паче снегу убелюся, слуху моему даси радости и веселье, возрадуется кости смиренная, отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто созижди во мне, Божий, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего, святаго, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и духа владычным утверди имя. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Извай меня от края Божий, Боже, спасения моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мое отвертиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащебо восхотел эти жертвы, дал бы хубо, все сожжения не благоволиши. Жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно, Бог не уничижи. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношений и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видим же всем и невидимым. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно единосущно Отцу им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес,
и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечеся, распятого же заны при Понтийском Пилате и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судить живым и мертвым, Его же царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую единокрещение Его оставление и грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко нико лишь сотворить благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю

вязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым. И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на него. И глас был с небес: «Ты Сын мой возлюбленный, о котором мое благоволение». Немедленно после того Дух ведет его в пустыню. И был он там в пустыне 40 дней, искушаемый сатаною, и был со зверями, и ангелы служили ему. После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И сказал им Иисус: «Идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков». И они, тотчас оставив свои сети, последовали за ним. И пройдя оттуда немного, он видел Иакова Заведеева и Иоанна, брата его, также в лодке, починивающих сети. И тотчас призвал их, и они, оставив отца своего Заведея в лодке с работниками, последовали за ним. И приходит в Капернаум, и вскоре, в субботу, вошел он в синагогу и учил. И дивились его учению, ибо он учил их, как власть имеющий, а не как книжники. В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал: «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас? Знаю тебя, кто ты, Святый Божий!» Но Иисус запретил ему, говоря: «Замолчи и выйди из него». Тогда дух нечистый, сотрясший его и вскричав громким голосом, вышел из него. И все ужаснулись, так что друг друга спрашивали: «Что это? Что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевает со властью, и они повинуются ему?» И скоро разошлась о нем молва по всей окрестности в Галилее. Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Иаковом и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подойдя, он поднял ее, взяв ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям. И он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Симон и бывшие с ним пошли за ним, и, найдя его, говорят ему: «Все ищут тебя». Он говорит им: «Пойдем в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел». И он проповедовал в синагогах их по всей Галилее и изгонял бесов. Приходит к нему прокаженный, и, умоляя его и падая пред ним на колени, говорит ему: «Если хочешь, можешь меня очистить». И Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему: «Хочу, очистись». После сего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист. И, посмотрев на него строго, тотчас отослал его и сказал ему: «Смотри, никому ничего не говори, но пойди покажись священнику и принеси за очищение твое, что повелел Моисей, во свидетельство им». А он, выйдя, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем, так что Иисус не мог уже явно войти в город, но находился вне, в местах пустынных, и приходили к нему

0: Сегодня, 11 июля, Церковь вспоминает преподобных Сергия и Германа Валаамских, а также священномучеников диакона Василия Ситникова и диакона Григория Самарина. Сегодня праздник иконы Божией Матери, именуемый Троеручица. Исторические сведения об основателях Валаамского монастыря Сергии и Германе чрезвычайно скудны. Во времена вражеских нашествий монастырь не раз переживал опустошение. На долгие десятилетия здесь прерывалось служение, монастырские летописи были сожжены. Вместе с ними утрачено и житие преподобных Сергия и Германа Валаамских. Уцелел лишь древний синодик Валаамской обители, сохранившийся в Староладожском Васильевском монастыре. Это единственный исторический документ, написанный на Валааме, в котором в списке игуменов первыми упоминаются Сергий и Герман. Свидетельством иноческого подвига преподобных стало церковное предание. Согласно ему, преподобные Сергий и Герман были греческими иноками, первыми православными миссионерами, которые в X веке пришли во владение Великого Новгорода. Смысл жизни преподобных Сергия и Германа состоял в просвещении языческих карельских племен и в утверждении православной веры на севере Руси.
1: Песнопение Божественной Литургии.

0: «Пою Богу моему».
1: Авторский цикл регента Анастасии Прохоровой.
2: Сегодня мы с вами поговорим о Дмитрии Васильевиче Алиманове. Некоторые из произведений Дмитрия Васильевича Алиманова очень прочно вошли в обиход церковного пения. И, например, если мы войдем практически в любой храм, зайдем на клирос, мы обязательно найдем такую книжечку нотную, черненькую, на которой написано «Обиход церковного пения». Она тоненькая. Там собраны самые простые, самые популярные песнопения из всеночного бдения литургии. И несколько произведений там как раз относятся к руке Дмитрия Васильевича Алиманова. Так, например, к этим произведениям относятся всеми любимый кандак Пресвятой Богородицы «Взбранный воеводе», которым заканчивается всеношное бдение. Практически любое всеношное бдение, за исключением 20-х праздников и Пасхи. И все уже думают, что это обиходная мелодия, что она не имеет никакого отношения к авторству. Все настолько ее знают, все настолько ее любят, и даже в некоторых храмах поют всем храмам. Весь пришедший народ поет, не только хор. Настолько это песнопение запоминающееся, красивое, красивая, легко ложащаяся на слух, что даже забыли, что это написал Дмитрий Васильевич Алиманов. Итак, кандак Пресвятой Богородицы «Взбранный воеводе». И мне бы хотелось вам дать его русский перевод. «Тебе, высшей военачальнице, избавившись от бед, мы, недостойные рабы твоей, Богородица, воспеваем победную и благодарственную песнь. Ты же, имеющая силу непобедимую, освобождай нас от всех бед, чтобы мы взывали к тебе, радуйся, невеста, брака не познавшая». Радуйся, невеста неневестная. Откуда же взялся этот кандак? А оказывается, в 626 году, это 7 век нашей эры, в Константинополе была осада, и правящий архиерей с иконой Пресвятой Богородицы с крестным ходом обходил по всей крепости Константинополя вместе со всем народом городским, молились Богородице, и вот как раз в это время и был написан этот кандак. И по молитве их осада была снята, освободились от нашествия этих варваров. Поэтому текст этого песнопения имеет очень такой воинственный характер. Высшей военачальнице, взбранный воеводе, побеждающий, избавляющий от бед. И если мы возьмем музыку Алиманова, то мы услышим тоже вот эти жизнеутверждающие ноты, вот этот воинственный дух, с которым это поется. Если мы внимательно послушаем это произведение Дмитрия Васильевича Алиманова, то мы услышим, что оно состоит как будто из трех куплетов, повторяющихся с разным текстом, но как будто три куплета, в составе которых есть буквально три фразочки, которые повторяются, в каждом куплете они повторяются. И в конце песнопение очень простое, запоминающееся, то мажорное, то минорное, с торжественным характером.
3: «Кандак Богородицы, взбранный воеводе, победительная» на музыку Дмитрия Васильевича Алиманова звучит в исполнении хора Московского Сретенского монастыря.

Сегодня, 11 июля, Церковь вспоминает преподобных Сергия и Германа Валаамских, а также священномучеников диакона Василия Ситникова и диакона Григория Самарина. Сегодня праздник иконы Божией Матери, именуемой Троеручица. Священномученик Григорий родился в 1893 году в Пензенской губернии. В 1914 году, после окончания духовного училища, служил псаломщиком в церкви 11-го туркестанского стрелкового полка. Первую мировую войну Григорий прошел рядовым. После войны стал диаконом, служил в храме Архангела Михаила в родном селе Салмановка. В 30-х годах диакон Григорий перевез свою многодетную семью в Подмосковье. Последним местом его служения стал Петропавловский собор в городе Коломна. В августе 1937 года Самарин был арестован. При обыске у него изъяли ноты церковных песнопений и настольную книгу священнослужителя. Следователи, сменяя друг друга, изводили диакона круглосуточными допросами. В таких условиях многие соглашались подписывать лжесвидетельства даже против самих себя. Диакон Григорий не признал себя виновным ни по одному пункту абсурдного обвинения в контрреволюционной деятельности. Тройка НКВД приговорила диакона Григория к 10 годам заключения. Он был отправлен в исправительно-трудовой лагерь на Дальний Восток. Знаменательно, что священномученик Григорий скончался в заключении 12 июля 1940 года, в престольный праздник храма, где служил в последние годы.

0: Радио «Образ». Слушайте сердцем.
1: Нижегородские новомученики и исповедники.
2: Житие священномученика Александра Белякова, 1890-1937 годы. Священномученик Александр родился 23 февраля 1890 года в Нижнем Новгороде в семье диакона Единоверческой Свято-Духовской Церкви Николая Ивановича Белякова. Проучившись 2 года в Нижегородской духовной семинарии, Александр Беляков по семейным обстоятельствам подал прошение об отчислении его на приход. 8 июля 1911 года решением епархиальных властей он был определен на должность псаломщика в Единоверческую Георгиевскую церковь в село Наговицыно Горбатовского уезда. Это был немногочисленный отдаленный приход, где Александр Беляков прослужил в течение 5 лет сначала псаломщиком, а затем диаконом. Здесь, в Наговицыно, в 1914 году у отца Александра и матушки Людмилы родился старший сын Николай. 29 января 1915 года псаломщик Александр Беляков был рукоположен в сан диакона, а через 1,5 года, 14 ноября 1916 года, в сан священника с переводом в единоверческий приход села Соколово Макарьевского уезда. Небольшой деревянный храм в честь архистратига Михаила в этом селе был построен в 1906 году на средства крестьянина Федора Тихоновича Кондрашова, который перешел из раскола в единоверие. К 1917 году в Нижегородской епархии насчитывалось 14 единоверческих приходов. В 1913 году отец Александр был удостоен своей первой награды – набедренника, а в 1918 году представлен к награждению скуфиёй. Служение отца Александра в селе Соколово продолжалось 20 лет, пока по настоянию местных властей Архангельский храм не был закрыт. В 1936 году отец Александр был назначен настоятелем Нижегородской Свято-Духовской Единоверческой Церкви, где его отец когда-то служил диаконом. Этот храм был выстроен в 1843 году на городской окраине, рядом с городским Петропавловским кладбищем, на средства нижегородского купца второй гильдии Василия Михайловича Ариасова. В Нижнем Новгороде Горьком отец Александр вместе с матушкой и младшим сыном Владимиром проживал в поселке Печерские Выселки в небольшом деревянном доме, который он унаследовал от отца недалеко от Вознесенского Печерского мужского монастыря. Шестого августа 1937 года единоверческий священник Александр Беляков был арестован по обвинению в участии в церковно-фашистской подпольной организации и заключен под стражу в Горьковскую тюрьму. Спустя почти месяц после ареста состоялся его единственный допрос. «Скажите, Беляков, с кем вы имели общение по контрреволюционной деятельности?»
3: «Контрреволюционной деятельностью я не занимался и не занимаюсь».
2: «Что вам известно о контрреволюционной деятельности духовенства вообще на последнем этапе?»
3: «Никаких сведений о контрреволюционной организации в среде духовенства я не слышал и сам в таковой не участвовал. Больше показать ничего не имею». 21 сентября 1937 года тройка НКВД приговорила отца Александра к расстрелу. Иерей Александр Беляков был расстрелян 4 октября 1937 года и погребен в общей могиле на безвестном расстрельном полигоне Горьковского НКВД.
2: Память священномученика Александра 4 октября.
4: Программа подготовлена по материалам сборника «Жития святых, новомучеников и исповедников земли Нижегородской», изданного в 2015 году под руководством архимандрита Тихона Затекина.

0: вышел в свет новый номер газеты «Ведомости Нижегородской митрополии». Читайте в свежем выпуске материалы о церковной жизни нижегородцев. Все краски православия теперь издаются в цвете.
1: Что дает практика чтения неусыпаемой псалтыри и как в Нижегородском Александро-Невском кафедральном соборе вот уже 20 лет сохраняется эта традиция? Как сохранить связь с Богом в пару летнего зноя, отпусков, путешествий и дачных забот? Какие истории про митрополита Георгия рассказывают его земляки-белорусы? Чем нам могут быть по-человечески близки и искренне симпатичны святые царственные страстотерпцы? Мог ли иконостас Смоленского храма в Выездном быть созданным по проекту, подготовленному для Казанского собора Санкт-Петербурга?
0: Об этом и многом другом в новом номере газеты «Ведомости Нижегородской митрополии» для тех, кто интересуется миром православия.
2: Если вы хотите обсудить волнующие вас вопросы и поделиться радостью, выяснить порядок церковных таинств и обрядов, укрепиться в православной вере, обрести понимание, как поступить в сложной ситуации, узнать мнение духовного собеседника, звоните 246-69-91 с 12 до 18. 246-69-91. На ваш вопрос ответит православный священник.
3: Уважаемые радиослушатели! Каждое воскресенье на радио «Образ» прямая трансляция Божественной Литургии из Кафедрального Собора Нижнего Новгорода во имя святого благоверного князя Александра Невского. Начало в 9 часов.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят иси Божий Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл меси, Господи, умой просвети сердце, и усне мое твердивое же пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят, иси Божий Богородицу, и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, свят, иси Божий Богородицу, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался иси на мя ленивого и грешного, ниже погубил мя иси со беззаконьми моими, но человеколюбствовал иси обычный и в нечаянии лежащего воздвигал мя иси, во еже утрем Тебе славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтеся словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тебя во исповедание и сердечным, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедро Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое ознаю и грех мой предо мной есть выну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, яко да оправдишися во славе всех Твоих и победиши внегда судите Ти, себо беззаконник зачат есть мя во гресех роди мя мати моя, себо истину возлюбил иси, безвестно и тайные премудрости Твоей я явил мя иси, окропиши мя и сопом и очишися, омыши мя и паче снегу убелюся. Слуху моему даси радости и веселье, возрадуется кости смиренная. Отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие мое очисти. Сердце чистое созижди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и духа Твоего, святого не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и духа владычнему утверди имя. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Извай меня от края Божий, Боже, спасение моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мое отвертиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащебо восхотел эти жертвы, дал бы хубо, все сожжения не благоволиши. Жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечется стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношений и все сожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, и видим же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу им же вся быша,
нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии, Девы Его человечеся, распятого жезаны при Понтистем Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судить живым и мертвым, Его же царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, воедино святую соборную и апостольскую церковь, исповедую единокрещение и оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко не калиша сотворит благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь приношу Ти спаси, и припады и вопию Ти. Не дашь мне уснуть во греховне смерти, но ущедри мя распнысь волю, и лежащего мя в ленности ускори постави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне ночне во сиями день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбча, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое

и во веки веку. Покрымики, Пресвятая Богородице, спаси нас. Неможение души моей, исцеляющие телесные болезни, Деву, да Тя прославлю чистое во веки. Пресвятая Богородице, спаси нас. Исцеление богатства изливающие, верно поющим Тя, Деву, и превозносящим неизреченное Твое Рождество. Пресвятая Богородице, спаси нас. Напасти Ты прилоги отгоняющие страстей находы Деву, тем же Тя поем во все веки. Святый Ангел Божий, Хранитель мой, моли Бога о мне. От Бога посланный, утверди живот мой, раба Твоего, преблагий ангеле, и не остави меня во веки. Святый Ангел Божий, Хранитель мой, моли Бога о мне. Ангела Тя суще благо, души моей я наставника и хранителя, преблаженье воспеваю во веки. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Будем и покров, и забрало в день испытания всех человек. Вон же огнем искушаются дела благая же и злая. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Будем и помощница, и тишина, Богородице, Преснодева, рабу Твоему, и не остави меня, лишенно быть Твоего владычества. Бога человеком невозможно видеть, на Него же не смеют чини ангельские взирати. Тобой же всечисто явися человеком Слово воплощенно, Его же величающе с небесными вою Тя ублажаем. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Ныне к вам прибегаю, ангели, архангели и вся небесные силы, у престола Божия стоящие, молитесь ко Творцу своему, да избавит душу мою от муки вечная. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Ныне плачусь к вам, святые патриарси, цари и пророцы, апостоли и святители, и все избрания Христовы, помозите мне на суде, да спасет душу мою от силы вражия. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Ныне к вам воздежурутся святые мученицы, пустынницы, девственницы, праведницы и все святые, молящиеся ко Господу за весь мир, да помилуют мя в час смерти моей. Пресвятая Богородице, спаси нас. Мати Божия, помози ми, на Тя сильно надеющемуся, умоли Сына Своего, да поставит мя недостойного одесную себе, егда сядет судей живых и мертвых. Аминь. Пресвятая Богородице, спаси нас. Только слез моих не отвратися, я же от всякого лица всяку слезу отъемшего, Дева Христа родшая. Пресвятая Богородице, спаси нас. Радости мое сердце исполни, Деву, я же радости приемши исполнение, греховную печаль потребляющий. Пресвятая Богородице, спаси нас, пристанище и предстательство к Тебе прибегающих буди, Деву, истина нерушимая, прибежище же и покров, и веселье. Пресвятая Богородице, спаси нас, света Твоего зарями просвети, Деву, мрак неведение отгоняющий, благоверно Богородицу Тя исповедующих. Пресвятая Богородице, спаси нас, на месте озлобления немощи смирившегося, Деву исцели, из нездравия воздравие притворяющие. Господи Иисусе Христе Божий мой, помилуй мя едини спаси мой, яко милостив еси и милосерд, и праведных кликов, сотвори мя причастника. Святые ангели Божии, Хранитель мой, моли Бога мне, мыслите ми присно и творите, Господень ангели, благая и полезная даруй, яко сильно яви в немощи и непорочно. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Яко имея дерзновение к Царю Небесному, того молись прочими бесплотными, помиловать имя окаянного, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Много дерзновений имущий, Деву, воплощемуся из Тебе, приложи мя от уз и разрешениями подашь, и спасение молитвами Твоими. Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка Христе Боже, и же страстьми своими страсти моя исцеливый, и язвами своими язвы моя уврачевавый, даруй мне, много Тебе прегрешившему, слезу умиления, с растворимоему телу, от обоняния животворящего тела,

0: Твоего, и наслади душу мою Твоей честною кровью, от горести ею же меня сопротивник напои. Возвыси мой ум к Тебе, долу поникший, и возведи от пропасти погибели, яко не имам покаяния, не имам умиления, не имам слезы утешительные, возводящие чадо ко своему наследию, омрачихся умом в житейских страстях, не могу возреть и к Тебе в болезни, не могу согреться слезами, я же к Тебе любви. Но, Владыка Господи Иисусе Христе, сокровище благих, даруй мне покаяние всецелое и сердце люботрудное во взыскание Твое. Даруй мне благодать Твою и обнови во мне зраки Твоего образа. Оставих Тя, не остави меня, и изыди на взыскание мое. Возведи к пажити Твоей и сопричти мя овцам избранного Твоего стада. Воспитай мя с ними от злака божественных Твоих таинств, молитвами пречистая Твоя Матери и всех святых Твоих. Аминь. Пресвятая Богородице, спаси нас. Царица моя преблагая, надежда моя Богородице, приятелище сирых и странных предстательнице, скорбящих радости, обидимых покровительнице, зриши мою беду, зриши мою скорбь, помози мне, яко немощну, окорми мне, яко странно, обиду мою веси, разреши то, яко волиши, яко не имам иные помощи разве Тебе, ни иные предстательницы, ни благие утешительницы, токмо Тебе, о Богомати, яко да сохранишь имя и покрыши во веки веков. Аминь. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Ангели Христов святый, к Тебе припадай, молюсь, хранителю мой святый, преданный мне на соблюдение души и телу моему грешному от святого крещения, аже своей леностью и своим злым обычаем прогневах Твою пречистую светлость и отгнах Тя от Себе всеми студными делы, лжами, клеветами, завистью, осуждением, призорством, непокорством, братоненавидением и злопомнением, сребролюбием, прелюбодеянием, яростью, скупостью, объедением без сытости и опивством, многоглаголанием, злыми помыслы и лукавыми, гордым обычаем и блудным возбешением, и мы самохотение на всякое плотское вожделение, о злое мое произволение, Его же и скоти бессловесней не творят. Да как возможешь и возрете на мя, или приступите ко мне, аки псу смердящему, которому очима ангели Христов возрише на мя, оплетшися зле во гнусных делях? Да как уже возмогу отпущение просите горьким и злым моим и лукавым деянием? В ниже впадаю по вся дни и ночи и на всяк час. Но молюсь эти припады, хранителю мой святый, умилосердися на мя грешного и недостойного раба Твоего, буди ми помощник и заступник на злаго моего сопротивника, святыми Твоими молитвами и Царствие Божие причастниками сотвори со всеми святыми, всегда и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
1: Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие ополчившиеся на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве Русской Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть Церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. воины и вся защитники Отечества нашего, в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани, лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы еси заступление и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после Божественной литургии в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве 25 июня 2023 года.
2: Жизнь современного человека, несмотря на развитие науки, техники, на радикально изменившиеся бытовые условия к лучшему, сопровождается повышенной отрицательной реакцией человека на то, что несет в себе стресс. И мы знаем, что большое количество заболеваний, вплоть до онкологических, причиной своей имеют вот этот стресс, то есть глубочайшее потрясение нервной системы человека. А если говорить в общих категориях, духовных и даже философских, то никакой не стресс, а страдание человека. Вот для того, чтобы научиться преодолевать страдания, нужно помнить, что без терпения страдания преодолеть невозможно. Конечно, у человека, у каждого есть свой предел сил. К сожалению, у современных людей, не побоюсь этого слова, избалованных высоким уровнем потребления, достаточным комфортом и прочими обстоятельствами, обусловленными научным, техническим развитием человеческого общества, эти способности, несомненно, понижаются. Если даже сравнить с поколением, к которому принадлежат, допустим, мои родители, то с точки зрения современного человека жизнь этих людей была кошмаром. Революция, гражданская война, лагеря и тюрьмы, а затем страшная война, как родившийся в Ленинграде, скажу, ленинградская блокада, страшнейшие испытания для людей, затем тяжелейшее время восстановления всего того, что было порушено, потом начало каких-то дурных экспериментов, связанных с построением коммунистического общества к 80-му году. Какое это было давление на человека, на его психику, на его здоровье. И вот все это люди преодолевали по-разному. Кто-то надламывался, кто-то с ума сходил, кто-то действительно уходил в некое внутреннее гетто. И если, вспоминая эти тяжелые годы, подумать, а почему все это православные люди пережили, то ответ такой – терпение. Никто не терял веру в промысел Божий. Все воспринимали это как испытание, посланное свыше. И что нужно набраться терпения, чтобы преодолеть эти тяжкие испытания. Именно терпение верующих людей, не оскудевающая их убежденность в божественном промысле, в том, что когда-то все это закончится, что испытания даются нам в том числе и по промыслу Божию, что нужно только не терять веру, а наоборот укрепляться в вере, преодолевая ниспосылаемое свыше. Терпение, особенно связанное с верой, с благочестием, с исполнением заповедей, со стремлением жить по Божьему закону, все это является ничем иным, как силой, которая дается свыше, в том числе и к тому, чтобы воспитать нашу волю, наши чувства, к тому, чтобы иметь возможность преодолевать и трудности повседневной жизни. Терпение есть, несомненно, добродетель, от которой сегодня отмахивается современный человек и задают вопрос, а зачем я терпеть-то должен? Мы должны помнить, что терпение – это испытание, которое Господь дарует нам, и ответ на это испытание с тем, чтобы мы становились духовно, нравственно и, может быть, даже физически сильнее.
0: Первосвятительское слово.

Сегодня, 11 июля, Церковь вспоминает преподобных Сергия и Германа Валаамских, а также священномучеников диакона Василия Ситникова и диакона Григория Самарина. Сегодня праздник иконы Божией Матери, именуемой Троеручица. В 8 веке преподобный Иоанн Дамаскин был оклеветан перед дамасским калифом в государственной измене. Калиф приказал отсечь кисть руки преподобного и повесить ее на рынке. К вечеру святой Иоанн, испросив у калифа отрубленную кисть, приложил ее к суставу и упал на колени перед иконой Божией Матери, прося исцеления. После долгой молитвы преподобный задремал. Во сне Богородица обещала помочь ему, но велела без лени трудиться исцеленной рукой. Проснувшись, Иоанн Дамаскин увидел, что рука невредима. В благодарность за исцеление святой приложил к образу руку, сделанную из серебра, отчего икона получила название «Троеручица». Святой Иоанн Дамаскин передал чудотворную икону в лавру преподобного Саввы Освященного, где когда-то принял иночество. А лаврские иноки в XIII веке подарили образ Троеручицы святителю Савве, архиепископу сербскому. Во время нашествия турок сербские монахи, желая сохранить икону, поручили ее попечению самой Матери Божией. Они возложили образ на осла и отпустили его. Ослик чудесным образом добрался до Афона, где остановился перед Хиландарским монастырем. Иноки сочли, что Матерь Божия приняла настоятельство в обители. И с тех пор святая икона, именуемая Троеручица, занимает игуменское место в храме.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будь мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят иси Божий, Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл меси, Господи, умы и просвети сердце, и уснем и отверзи, во иже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят, иси Божия Богородица, и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судия приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, свят, иси Божия Богородица, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался и сынами ленивого и грешного, ниже погубил меси со беззаконими моими, но человеколюбствовал иси обычный и в нечаянии лежащего воздвигл меси, во иже утренте и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечним, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, яко беззаконие мое ознаю и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, якогда оправдившися во славе всех Твоих и победившим нигда судите Ти, себо беззаконник зачат есть мы во грехах родимя мати моя, себо истину возлюбил иси, безвестно и тайные премудрости Твоей я явил мне иси, окропивши меня сопом и очишуся, омывши меня и по чеснягу убелюся, слуху моему даси радости и веселье, возрадуется кости смиренная, отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто созижди во мне Божий, дух прав обнови в утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого, не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего и Духа Владычным утверди меня, научу беззаконные путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся, извай меня от края Божий, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мое отвертиши и уста мои возвестят хвалу Твою, яко ащебо восхотел эти жертвы дал бы хубо, все сражения не благоволиши, жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижи. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношений и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видим же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно единосущно Отцу им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес,
и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечеся, распятого же заны при Понтийском Пилате и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судить живым и мертвым, Его же царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение Его оставление и грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворить благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь приношу Ти спаси, и припады и вопию Ти. Не дашь мне уснуть во греховне смерти, но ущедри мя распнысь волею, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне начне во сей день безгрешен Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбща, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси мя, и веди в Царство Твое вечное, Ты бы и мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимо шедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно, Ты сам, Владыка всяческих

Веды, безначальны и пресносущны свете, у них уже не есть применение или приложение осенения, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество твоих щедро дерзающее, от скверных к тебе у стен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую к жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славою Судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнизем, и даже празднующий глаз непрестанный и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты быси истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавших нам сон в упокоении немощи наши и ослаблении трудов многотрудные плоти. Благодаримся, яко не погубилось и нас беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянии лежащие ны воздвиглось и, воеже славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сна ленности восстави, отверти наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможным непоколеблемо петь же и исповедать эти Тебе, во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевая благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, стави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленицами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога Небеса, в нощиме и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшая, умершленными страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую и просвети, о дивная владычня палата, дум Духа Божественного меня сотвори, врача родшие, у врачей души моей многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею кости земли покаяния направи, избави меня огня вечную ищего, и черви же злага и тартара, да меня не явиши бесом радования, и же многим грехом повинника, ново сотвори меня обетшавшего нечувственными при непорочные согрешении, странно муки и всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз непотребного раба Твоего, струю давами слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского мя превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалению, оскверненно скверное и все непорочное, души тленных мя пакости избави Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молю Тя, аще бодел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многие в щедротах и неизреченной милости, веруй по мя, рекл Иси, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тя спасает отчаянную, все верую, спаси мя, яко Бог мой иси ты и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящащий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да и не убы похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбите тебя, яко же возлюбих иногда той самый грех,
и паке поработать тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю тебе Господу и Богу моему Иисусу Христу во вся

0: веков. Аминь. Святый ангел, предстоя окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телесе. Укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангел Божий, хранитель и покровитель окаянное моей души и тела, вся мне прости, и ликами тебя оскорбих во вся дни живота моего, и ачи, что согрешив предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за мяко Господу, да утвердит меня в страсти своем, и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородица, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный си от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохраняй крестом Твоим жительством. Достойно есть якого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения Серафим, без истрения Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие ополчившиеся на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ея. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Войны и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани, лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в тебя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях твоих, якогда единими усты, единим сердцем исповемося тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Евангелие дня.
1: Здравствуйте! Сегодня суббота. С вами протоиерей Павел Великанов, и мы слушаем Евангелие об исцелении кровоточивой и воскрешении дочери Иаира.
2: «Сия ему глаголющу к ним, се князь некий пришед, кланяшася ему глаголя».
3: Когда он говорил им сие, подошел к нему некоторый начальник, и, кланяясь ему, говорил: «Дочь моя теперь умирает, но приди, возложи на нее руку твою, и она будет жива». И, встав, Иисус пошел за ним, и ученики его. И вот женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды его, ибо она говорила сама в себе: «Если только прикоснусь к одежде его, выздоровею». И Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал: «Дерзай, дщерь, вера твоя спасла тебя». Женщина с того часа стала здорова. И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ в смятении, сказал им: «Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит». И смеялись над ним. Когда же народ был выслан, он, войдя, взял ее за руку, и девица встала. И разнесся слух о сем по всей земле той.
2: «Изыди весь сия по всей земле той».
1: Главная тема сегодняшнего чтения – вера. И у Иаира, и у несчастной кровоточивой женщины, несомненно, вера в чудодейственную силу Христа была. И в то же самое время мы видим, насколько различается вера этих двух людей по своему качеству. Казалось бы, и у женщины, измученной долгой болезнью, и у отца тяжко больной дочери уже не оставалось иных надежд, кроме как на чудо. Все житейские способы были исчерпаны, врачи признали ситуацию безнадежной. Услышав от отца о критическом состоянии его дочери, Христос не задает ему вопрос: «А насколько крепко ты веруешь?» Более того, в самый страшный миг, когда приходит весть о смерти дочери, Спаситель тотчас поддерживает готовую пошатнуться и разрушиться веру родителя. Он говорит: «Не бойся, только веруй». И тут же рядом история другой веры. Веры, которая боится обнаружить себя вовне. Веры, которая идет вопреки всем ветхозаветным канонам, ведь женское кровотечение делало ее нечистой, и по закону эта женщина не имела права вообще находиться в обществе, тем более прикасаться к другим. Понимая, что она идет, в общем-то, на явное нарушение религиозных правил, она все-таки решила переступить через внешнее и рискнуть втайне, незаметно для других, коснуться Христа, слава о чудесах которого дошла и до нее. Но это было не простое прикосновение, как многих других, теснивших Христа. Это было прикосновение веры, причем веры с огромным риском. Ведь если откроется ее поступок, она будет опозорена. И все-таки она касается и исцеляется. Но тут происходит самое страшное, именно то, чего она так боялась. Ей не удается скрыть свой поступок. С одной стороны, чудо исцеления произошло. С другой, сейчас будет позор, унижение и наказание. Но вместо этого, о чудо, она слышит от исцелившего ее Христа: «Дерзай, тщерь, вера твоя спасла тебя». Настоящая вера без риска невозможна. Иначе это уже не вера. Именно риск увеличивает напряженность и без того сложной ситуации и таким образом буквально выталкивает человека к Богу с такой силой, что его остановить уже почти невозможно. Сегодняшнее чтение побуждает нас задуматься: а сможем ли мы в ситуации, когда все вокруг говорит нам «нет», сказать Богу одно единственное и все равно «да», но так сказать, что эта молитва пробьет небеса и вернется к нам несомненным подтверждением? Конечно же, да! Дерзай! Вера твоя спасет тебя!
0: Евангелие дня.
4: песнопение Божественной Литургии.

0: Сегодня, 11 июля, церковь вспоминает преподобных Сергия и Германа Валаамских, а также священномучеников диакона Василия Ситникова и диакона Григория Самарина. Сегодня праздник иконы Божией Матери, именуемой Троеручица. Священномученик Василий Ситников начал служить в церкви псаломщиком. Окончив 3 класса духовного училища, стал диаконом Николаевской церкви села Долматовское. 10 июля 1918 года отец Василий был арестован вместе со священниками Владимиром Сергеевым и Александром Сидоровым. Причиной ареста был срыв боевой операции. Когда красные готовили засаду для наступавших белогвардейских войск, священнослужители колокольным набатом предупредили белых. Колокольный звон стал причиной неудачи красноармейцев. Они лишились возможности внезапно напасть на белых. Расправа со священнослужителями была быстрой и жестокой. Священников красные расстреляли на месте, а отца Василия, который выражал недовольство действиями красноармейцев, увезли в сторону села Катайского и убили на следующий день. Чуть позже большевиков со Среднего Урала на некоторое время изгнали. В сентябре 1918 года односельчане убиенных священнослужителей собрались на вечер скорби, посвященный их памяти. Многие из них позднее оставили воспоминания о подвиге святых мучеников.
1: Песнопение Божественной Литургии.

0: Радио «Образ». Слушайте сердцем.
1: Радио «Образ» представляет личные впечатления с Сергеем Мазиным.
2: Это программа «Наблюдение». Программа об интересных людях, удивительных событиях, о том, что поражает и вдохновляет. Это мои личные, никем не написанные и не редактированные впечатления.
1: Слушайте программу «Личные впечатления» по вторникам и четвергам в 16:30 на радио «Образ».
3: Паломнический центр Нижегородской епархии и радиостанция «Образ» представляют программу «По святым местам». Увлекательный рассказ про популярные паломнические маршруты, храмы, монастыри, края, где совершался духовный подвиг, творилась святая молитва, развивалась и укреплялась православная вера. Места, которые вы можете посетить в компании паломнического центра Нижегородской епархии. Слушайте программу «По святым местам» ежедневно в эфире «Радио Образ».
0: Слушайте «Радио Образ» в Сарове на частоте 92.2 FM. Заповеди блаженства. В студии протоиерей Владимир Гофман.
4: Добрый день! Божьей помощи всем, кто нас сегодня слушает. Заповеди блаженства, Нагорную проповедь Христа. Об этом мы продолжаем наш разговор. Эти заповеди, которые называем мы заповедями блаженства, говорят уже не о запрете греха, а о христианском совершенстве. Они рассказывают, как достигнуть блаженства, какие добродетели приближают человека к Богу, ибо только в Боге человек может найти истинную радость. Но мы в прежних наших встречах рассмотрели 4 заповеди. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное, блаженны плачущие, ибо они утешатся, блаженны кроткие, ибо они наследуют землю, блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Сегодня разговор о 5-й заповеди. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Блаженны милостивые. Вот на первый взгляд кажется, что это такая простая, одна из самых простых, наверное, для понимания заповедей. Но все же вопрос есть, правильно ли мы понимаем, что значит милостивые, что вообще значит быть милостивым человеку. Милость и милосердие – это в понимании христианском от дела любви по отношению к ближним. В этих добродетелях мы подражаем самому Богу. Христос говорит: «Будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд». Евангелие от Луки, 6 глава. Бог посылает свои милости и дары как праведным, так и неправедным, грешным людям. Он радуется об одном грешнике, кающемся. Это тоже в Евангелии от Луки, в 15 главе говорится, что кается об одном грешнике, кающемся, нежели 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Вот от нас, значит, и это требуется. И такой же бескорыстной любви Он учит нас всех, чтобы мы совершали дела милости не ради награды, не ожидая получить что-то взамен, а из любви к самому человеку, исполняя тем самым заповедь Божию. Быть милостивым – значит быть терпимым, значит быть добрым, милосердным. Быть милостивым – значит быть готовым откликнуться на чужую боль, на чужую проблему. Псалмопевец Давид восклицал: «Все пути Господни – милость и истина». Бог милостив, и милостивы не имеет границ или условий. Псалом 102. «Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца гневается и не вовек негодует. Не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам. Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его». Поэтому каждый из нас, каждый верующий призван быть милостивым. И милость таким образом становится условием веры, условием религиозной жизни. И в то же время из слов этого псалма мы видим, что милость – это еще и прощение. Вернее, это умение прощать, умение проявить любовь, милость и любовь к тому, кто не смог сделать это в отношении меня лично. И здесь-то кроется самая большая трудность. Как быть милостивым к тому, кто нанес обиду, оскорбил или обманул. Наверное, многие согласятся с тем, что бессмысленно таить обиду и желать отомстить. Лучше просто забыть все и быть равнодушным к обидчику. Так чаще всего мы и поступаем. Но будет ли это милостью? Скорее всего, нет. Вот Христос говорит: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». И тогда, говорит Спаситель, «будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных». Вот Христос не сказал «забудьте врагов» и вообще «врагах», но призвал нас ответить милостью и любовью на зло и обиды. И кажется это недостижимым. Но все-таки история Церкви, жития святых нам говорят обратное, что все же достижима такая вот высокая планка. Конечно, не в одну секунду или мгновение. Вот обидели, простил и тут же милость сотворил. Но все же в течение времени она достижима. И если христианство – это, в общем-то, отказ от самого себя ради любви ко Христу, то этот отказ проявляется именно в милости и милосердии. Где мы можем проявить милость? Точнее, к кому ее проявить? Господь дает нам ответ в притче о милосердном самарянине. Это Лука, 10 глава. Мы помним все эту притчу. Самарянин мог пройти мимо. Он был избит, разбойниками изранен. И, в общем-то, мимо прошел и священнослужитель, и церковный служитель. И проходил самарянин, к которому, в общем-то, иудеи относились с презрением, потому что самаряне и иудеи враждовали, не общались друг с другом. Как раз вот милость к тому, кто в этом здесь и сейчас нуждается, становится, который проявил этот самарянин, она и становится мостом, который простирается над всеми человеческими несовпадениями, разделениями и, в общем-то, дает возможность людям простить и соединить свои действия и свои сердца во имя Христова. Оказать милость – это помочь другому человеку. А это значит преодолеть себя, оставить свои дела, заботы, оставить, чтобы принять на себя чужую боль, чужое горе, помочь, невзирая ни на что. А как раз этого нам не хватает. Мы ведь сами испытываем какие-то и обиды, и боль, и думаем часто, почему никто не видит и не замечает моей боли, почему мне никто не поможет. А вопрос задать себе бы следовало, а сам-то часто я вижу чужую боль. Часто следую словам Спасителя, просящему тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Так говорит Христос. Вот еще его интересное и очень важное для нас высказывание. В Евангелии от Матфея, 25 глава, Христос говорит: «Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет ему в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Какая от нас требуется выполнение задачи? И сказано: «Потому что милостивны сами будут помилованы, и напротив, тем, кто не сотворил добрых дел, тем нечем будет оправдаться на суде Божьем». А он ведь ждет каждого из нас. И, в общем-то, в этой притче о страшном суде как раз и говорится тоже об этом. Почему так сказал Христос? Видимо, для того, чтобы мы не проходили мимо чужой беды, осознавая, что, помогая человеку, делаем это для Бога. Мир жесток, но только милостью и милосердием можно преодолеть эту жестокость. А главное – научиться чувствовать чужую беду, чужое страдание, проходить мимо, не оставлять доброе дело на потом. Вот как относились к этому святые. Несколько высказываний я зачитаю. Вот, например, преподобный Петр Дамаскин. Цитирую. «Милостив тот, кто милует ближнего тем, что сам получил от Бога. Или деньгами, или пищей, или силою, или полезным словом, или молитвою, и если имеет возможность помиловать просящего у него, считая себя самого должником, ибо он получил более того, что от него требуется, и помышляя, что он удостоился, подобно Богу, быть названным милостивым, и это от Христа, и в нынешнем веке, и в будущем, пред всей тварью, и что через брата Богу у него, Бог у него просит, и делается ему должником. Бедный может быть жив и без того, чего у него просит. Но он без того, чтобы быть милостивым по возможности, не может быть жив или спастись. Ибо если не хочет умилосердиться над подобным себе по природе, то как просит Бога, чтобы он умилосердился над ним? А вот что говорит святитель Игнатий Брянчанинов. «Правда божественная явилась человечеству в божественном милосердии и повелела нам уподобиться Богу совершенным милосердием и никакой другой добродетелью. Милосердие никого не осуждает, любит врагов, полагает душу за друзей, соделывает человека богоподобным. Это состояние, опять, блаженство». Еще одно высказывание, пожалуй, Иоанна Кронштадтского. Вот что он сказал. «Начальник может оказывать милость снисхождением, кротостью к согрешающим, терпением, вниманием к заслугам подчиненного и награждением их. Подчиненный – всегдашнюю исправностью, покорностью, усердием. Ученый может оказывать милость ближним, просвещая невежд, проводя в общество правое суждение о вере, о жизни, о цели бытия человека на земле, о благах земных, о смерти, о правде Божией, о суде вечном или обличая общественные пороки. Богатый может оказывать милость ближнему, жертвуя от своего имущества на нужды церкви и служителей ее, на благотворительные заведения или подавая щедрую милостыню бедным. Бедный своей признательностью и усердием в служении богатому, своей молитвой за благодетелей. Пастырь искренним и непрестанным попечением о спасении душ человеческих, непрестанным поучением их в Слове Божьем, всегдашней готовностью к исполнению приходских треб, к подаче советов, наставлений, утешений, а посомой почтительностью, благопокорностью и признательностью к пастырям, снисхождением и недостатком и усердной молитвой за них». Вот что говорит святой праведный Иоанн Кронштадтский, что от каждого из нас может быть оказана милость, и какая милость может быть оказана. А в целом, вот главные дела милости, они как бы для всех вот какие. Ну, что и говорит Христос. Напитать алчущего, напоить жаждущего, одеть нагого или имеющего недостаток в необходимой приличной одежде, посетить находящегося в темнице или больного, послужить ему, помочь его выздоровлению или христианскому приготовлению к смерти, то есть позвать священника для исповеди и приобщения святых тайн, странника принять в дом, погребать умерших в бедности на свое иждивение или на собранное подаяние. Вот так советует святой праведный Иоанн Кронштадтский. Делаем мы это? Помним ли о том, что помилованы будем, если сами проявляем милость? Но вот читая формальные заповеди, можно подумать, что Бог к милостивым относится иначе, чем к немилостивым. Одних он милует, а других нет. Вот как объясняет это профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов. Он говорит, ошибкой было бы понимать слово «помилованного» в юридическом смысле или полагать, что Бог, имея гнев на человека, но увидев его милосердие к людям, приложил свой гнев на милость. Здесь нет ни судебного помилования грешника, ни изменения отношения Бога к нему за его доброту. Преподобный Антоний Великий прекрасно объясняет это. Вот что он говорит, Антоний Великий, цитирует Алексей Ильич. «Нелепо думать, чтобы божеству было хорошо или худо из-за дел человеческих. Бог благ, и только благое творит, пребывая всегда одинаковым. А мы, когда бываем добры, то вступаем в общение с Богом по сходству с Ним. А когда становимся злыми, то отделяемся от Бога по несходству с Ним. Живя добродетельно, мы бываем Божиими, а делаясь злыми, становимся отверженными от Него. А сие не то значит, чтобы Он гнев имел на нас, но то, что грехи наши не допускают Богу воссиять в нас, с демонами же, мучителями соединяют. Если потом молитвами и благотворениями снискиваем мы разрешение во грехах, то это не то значит, что Бога мы ублажили или Его переменили, но что посредством таких действий и обращения нашего к Богу, уврачевав сущее в нас зло, опять делаемся способными вкушать Божию благодать. Так что сказать «Бог отвращается от злых» есть то же, что сказать «Солнце скрывается от лишенных зрения». То есть помилование означает здесь не изменение отношения Бога к человеку за его милосердие, но это милосердие к ближнему делает самого человека способным к восприятию неизменной любви Божией. Таков закономерный естественный процесс. Подобное соединяется с подобным. Чем ближе становится человек к Богу через свое милосердие к ближним, тем больше Божьей милости он становится способен вместить. Вот, мне кажется, что очень доступно, понятно и четко как-то изложено становится ясно, что же требуется от нас, если мы, стараемся быть милостивыми. блаженны милостивы, ибо они помилованы будут. А если мы дела милосердия совершаем с чистым сердцем, то еще и Бога увидим. Но это уже шестая заповедь, и о ней разговор будет в следующем выпуске программы.
0: Заповеди блаженства.

0: Вечная мудрость.
1: Православно думать легко, но для того, чтобы православно жить, необходим труд. Преподобный Паисий Святогорец.

0: Радио «Образ». Слушайте сердцем.
1: Унесенные революцией.
2: В селе Просек Лысковского района стоит большой каменный храм во имя Николая Чудотворца. Он был построен в 1854 году и заменил ранее существовавшие в селе две деревянные церкви в честь Николая Чудотворца и Алексея Человека Божия. Никольский храм трехпрестольный с пределами во имя Смоленской иконы Божией Матери и Алексея Человека Божия. Конструкция Никольской церкви представляет собой пятиглавый четверик с трапезной и колокольней в два яруса. Архитектура храма соединила в себе черты русско-византийского и классического стилей. В годы советской власти храм Николая Чудотворца в Просеке был закрыт, но уже в 60-х годах 20 века богослужения в нем были возобновлены. Это единственный на всю округу храм, который не был разорен в годы советской власти. Но репрессии не обошли стороной приход. В 1920-х годах в этой церкви служил священномученик Вениамин Ксенофонтович Владимирский. Священномученик Вениамин родился 10 октября 1892 года в селе Негоново Макаревского уезда Нижегородской губернии в семье псаломщика. Его родители Ксенофонт и Анна воспитывали 10 детей, 5 дочерей и 5 сыновей. Вениамин был младшим. Он вырос высоким, красивым парнем, силачом с веселым и добродушным характером и сильным голосом. В 1909 году Вениамин окончил Лысковское духовное училище, а на следующий год получил диплом сельского учителя. В 1912 году его определили на должность псаломщика к Троицкой церкви в селе Леньково. В 21 году Вениамина призвали в армию. Отслужив, он стал жить в доме родителей и не помышлял о рукоположении в сан. Но вскоре ему приглянулась красавица из Просека, Евдокия, дочь диакона Сергея Александровича Тирского. В 1922 году по Нижегородской губернии распространилась эпидемия брюшного тифа. Отец Евдокии заболел и благословил Вениамина не только на брак с Евдокией, но и на служение диаконом в Просеке. Так Вениамин Владимирский остался служить диаконом до конца своих дней. В 1930-е годы вместе с диаконом Вениамином в Троицком храме служил настоятель протоиерей Аполлон Нечаев. Вместе они служили до осени 1937 года, когда в Нижегородской епархии развернулись массовые репрессии духовенства. Первого арестовали именно отца Вениамина как наиболее заметную личность в селе. Вместе с другими 17 священнослужителями Лысковского благочиния отца Вениамина обвиняли в принадлежности к церковно-фашистской, диверсионно-террористической и повстанческой организации. После ареста отца Вениамина престарелый священник Аполлон Нечаев помогал, чем мог, семье диакона. 11 ноября 1937 года диакон Вениамин Владимирский был приговорен к расстрелу. Приговор привели в исполнение 20 ноября 1937 года. Родным и близким священномученика Вениамина было сообщено, что он умер в заключении. Спустя 2 дня, 22 ноября 1937 года, арестовали и 69-летнего отца Аполлона. 11 декабря протоиерей Аполлон Нечаев был расстрелян. В лике святых новомучеников и исповедников российских диакон Вениамин Владимирский был прославлен в 2000 году на Архиерейском соборе Русской Православной Церкви.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Верую на «Радиообраз». Интересные гости, необычные судьбы, известные и уважаемые личности. У каждого свой жизненный путь, свое предназначение, свой смысл в жизни.
3: Здравствуйте, я Ирина Вдовина. Мы начинаем программу «Веру».
2: Программа состоит из 5 тематических блоков: служение, уныние, терпение, милосердие, любовь. Наши гости расскажут о жизни, вере и смыслах.
3: Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Веру», в студии Ирина Вдовина. Мы привыкли смотреть на прогноз погоды как на сводку цифр и символов. Температура, давление, скорость ветра. Мы не задумываемся, что в этих данных гармония мироздания, о которой сказано в Библии. «И увидел Бог все, что Он создал. И вот хорошо весьма». Погода – это дыхание земли, ритмичное и таинственное. Облака плывут, как мысли Творца. Ветер шепчет древние истины. Дождь орошает землю, напоминая о благодати, которая питает не только растения, но и душу человека. Наблюдая за стихиями, изучая их закономерности, мы прикасаемся к замыслу Создателя. И наука здесь становится путем к благоговению. Метеорология – это не просто расчеты и модели, это искусство слушать и слышать природу, расшифровывать ее знаки, предугадывать ее замыслы. Сегодня в нашей программе мы поговорим не только о профессиональных тонкостях в работе метеоролога, но и о личном, как меняется взгляд на мир у того, кто ежедневно общается с природными стихиями. Во что верят синоптики? Наши гости – Ольга Макеева, начальник отдела метеорологических прогнозов Нижегородского гидрометцентра, которая уже вот 47 лет рассказывает нам о погоде. Наша первая глава – «Служение».
2: Служение.
3: Ольга Дмитриевна, здравствуйте.
4: Добрый день, дорогие слушатели.
3: Вот сколько лет вы изучаете шум дождя, настроение солнца? Что именно вас так зацепило в метеорологии, что вы всю жизнь смотрите на небо?
4: Наверное, это пошло даже и не из школы, а еще с дошкольного времени, когда мы с родителями ходили в лес, смотрели, наблюдали вот за всеми изменениями погоды, о которых вы сейчас рассказали.
3: С детства. Девочка Оля была юным натуралистом. Вот вы сейчас начинаете уже об этом говорить. Наблюдала и за поведением птиц, наблюдала всход посевов, таяние льда и снега, а потом, вы уже говорили, руководила географическим кружком. А вот если вспомнить какую-то такую ярко показательную историю из вашего детства, чтобы мы представили вас вот в платьице, вот эту природу, что-нибудь из детства расскажите нам.
4: У нас чудесная была школа, мы уже приехали из Дзержинска и жили в сельской местности. Я училась в Филинской, в обычной школе, но, как оказалось, это не обычная была школа, а коммунистического труда оказалось. Их было всего 4 у нас в области, и учителя были настолько подготовленные, сильные, что у нас из 28 человек потом более 20 поступило в высшие учебные заведения. Настолько мы хорошо были подготовлены вот к дальнейшей жизни уже в высших учебных заведениях. Вообще активная жизнь была, потому что мы все были пионерами, октябрятами, комсомольцами. И уже в 8 классе я входила в комитет комсомола, заведовала пионерским сектором, потому что, например, учитель математики нам доверял своих младших первоклассников, третьеклассников пойти и провести за нее урок. Это считалось очень почетно. Но я еще была главной лесничей, и мы с ребятами, которые, конечно, помоложе меня, ходили в лес, делянки, сажали сосенки. Очень интересно было. Ну, а пионерская работа – это и зорница. И это все подталкивало нас к тому, мы ощущали родину прямо вот по-настоящему. Например, случилась беда, тогда чилийская хунта завладела верхом в стране, и нас выстраивали перед каждым занятием на линейку и говорили, вот чилийские дети пьют только вот, даже стакана молока у них нет, чтобы они попили. И мы сопереживали этому. И вот это братство, единство, дружба, она во всем проявлялась.
1: В тот момент, когда вы были октябрёнком, пионеркой, потом комсомолкой, у вас было отношение с православной верой? Вообще, как в семье к вере относилась вот в этот период коммунистической власти?
4: Папа, несмотря на то, что он не был коммунистом, и ему несколько раз предлагали вступить в партию, потому что он все-таки руководящую должность занимал, он говорил, пока еще не готов к этому. На самом деле он несколько, не просто лет, а десятилетий избирался депутатом поселкового совета. Его очень любили сельчане и уважали. И я помню, когда все монтёры собираются, практически все ехали на собрание коммунистов партийное в район Вачу. А папа не ехал, папа работал, потому что он не был коммунистом, хотя и был начальником. Меня родители крестили Высокого, поскольку именно там был кафедральный собор. Ездили, конечно, это все без огласки, и они сами 2 ноября, когда поженились, все-таки 8 ноября на папины именины Дмитрия Солунского съездили в Арефино и повенчались. И даже когда вот уже мы хоронили папу, его отпевал именно тот батюшка, который их венчал, а потом и маму.
1: Жили с Богом в душе и в доме.
4: Да, это даже не раскладывалось на какие-то, это все было едино. Наверное, и у большинства семей, хоть и говорят там, церковь отлучена, поскольку мы же прекрасно знали, что война вот сплотила всех, верующих и неверующих. И наши родители – это люди, которые пережили войну. Вот мамин отец, это мы потом уже узнали, потому что бабушка при жизни, мамина мать, так и не знала, где ее Васенька похоронен. И она со своими лаптями ездила, и вот где там найти его? Красное село, Красное село. Но красных сел много, и вот в книгу смотрела я почты. Там 63 красных села было в Советском Союзе. А он оказался в Луганской области под Краснодоном. И на памятнике, который, когда я маму туда привезла, 18-й, он последний был, Хомутов Василий Васильевич, ВВ. Бабушка, конечно, верующий человек была, и такие события, как Пасха, Рождество у нас беспрекословно, конечно, праздновались. Это не выносилось на широкую публику, но я помню, даже и в классе все прекрасно знали, что яйца красить будут. А так, даже будучи в комитете комсомола, я ездила крестить своего племянника. Это были 70-е годы, в дедовскую церковь, потому что это было как бы, ну, не на виду. Съездили, покрестили, потому что как-то надо было.
1: Да,
4: это всегда присутствовало у всех русских семей.
1: А просто вы крестик носили? Ну, пусть не в школу, а вот за рамками школы. У вас был свой личный крестик маленький?
4: Да, конечно, у мамы они хранились, потому что все прекрасно понимали, что атрибуты вот коммунистического воспитания,

0: почти 50.
1: Ах, вот смертей не было в то лето, а вот спустя 10 лет на территории, центральной европейской территории России, был Ивановский смерч. И сейчас все могут посмотреть уже по интернету, что же он себя представлял. Потому что это было не просто сильно, это был ужас. Именно тогда смерч, который пришел из Подмосковья, унес более 70 жертв людей. Просто эта информация, конечно, не выдавалась, достаточно была закрытая. Этому смерчу приписана пятая ступень по шкале Фьюджета, вот смерчи, их пять различных видов, это была пятая степень.
0: Слушайте, вы нам рассказываете такие страшные истории, вы нас к чему-то готовите? Я спросила про лето, каким оно будет.
1: Дело в том, что именно летом происходят наиболее такие шквалисто-смерчевые усиления ветра. Поэтому, когда начинается гроза, в первую очередь, и всегда даже вот пресс-конференции, когда летние проходят, говорю, предупредите людей, пусть отключают телефоны. Телефон – это плохой помощник во время грозы. Именно он привлекает вот эти молнии,
0: разряды вот эти,
1: точечные,
0: да.
1: Конечно. Это сумасшедшая энергия, и таких случаев много. Надо все все-таки отключать и закрывать окна, да, чтобы воздухопотока не было. Гроза – это само по себе явление грозное. Именно при грозе, когда формируются вот эти большие облака, и они содержат сумасшедшую кинетическую энергию. И именно оттуда развивается вот эта веревочка, столбик, уходящий к земле, крутящегося вихря, потому что для возникновения смерча необходимо только облако. То, что мы наблюдаем на земле, завихрение, это обычный пыльный столб. Поэтому я думаю, он не представляет угрозу жизни человека, а именно опасное явление такое природное, которое представляет угрозу жизни человека и может повлечь значительный ущерб в отраслях экономики. Сила смерча уже я показала, как-то ехала с водителем на обследование, а он мне говорит, вы знаете, я ведь был после Ивановского смерча, поехал в командировку в Ярославль и видел на березе машину «Копейку». Вот какая сила этого смерча.
0: Тем не менее, давайте верить и не будем унывать, верить в то, что лето будет теплым, как вы сказали, вы начали за здравие, это было очень прекрасно. И, в общем, за здравие мы и закончим главу уныния, верить будем, что лето будет теплым, и вот таких аномальных природных явлений, как смерч, вот эти сумасшедшие грозы, они обойдут Нижний Новгород и нашу территорию стороной. Ольга Дмитриевна Макеева, начальник отдела метеорологических прогнозов Нижегородского гидрометцентра. Сегодня героиня программы «Веруем». И мы переходим к главе «Терпение».
2: Терпение.
0: Преподобный Паисий Святогорец говорил, что терпение – это умение видеть смысл в трудностях. Вот погодные аномалии, о которых вы сейчас рассказывали, вот такие циклоны, сбои в данных – все это, конечно, испытание. А вот видите ли вы в таких ситуациях не только профессиональный вызов, но и возможность чему-то учиться у природы? Расскажите, когда трудная ситуация в работе научила вас чему-то важному? Какие выводы из такого трагичного можно сделать?
1: Ну, я не знаю, трагично это или нет, когда я еще только приехала. На мой прогноз пришлись заморозки. Заморозки, и я была уверена, что они будут рассчитать заморозки. Это когда уже идет вегетация растений, все цветет, и заморозки могут повлечь значительный ущерб. Я предсказываю заморозки, а они не получились. Они были, но на территории Марийской ССР. Успешность прогнозов снизилась, и весь отдел из-за меня, из-за моего промаха не получал премию. Тогда еще премию и давали за наши прогнозы. Мне было очень стыдно, обидно, и я этот урок запомнила на всю жизнь, что любое дело надо очень чисто делать. Но это даже и не от нас зависит порой, поскольку субъективные и объективные факторы, они настолько близко, и я всегда привожу изречение, потому что Макеевой можно верить, можно нет, а все-таки Михаилу Васильевичу Ломоносову можно верить.

0: Он сказал, если бы мы научились правильно прогнозы погоды предсказывать, нам ничего бы не оставалось требовать от Бога.
1: Преподобный Серафим Саровский учил, что терпение и смирение – крылья души. Вот выросли ли у вас эти крылья, и как вы учились терпению?
0: Вы знаете, наверное, иногда хочется вот что-то и дальше заглянуть, поскольку для того, чтобы как-то следить за процессами, надо все-таки подумать, что может за этим похолоданием быть. Будет ли это интенсивное вторжение тепла, а может опять чуть-чуть перебой, и опять будет заток холода. Такое тоже может быть. Поэтому где-то себя сдерживаешь, но прогнозировать приходится часто не просто на трое суток, а чуть-чуть побольше, потому что есть такие, например, у нас явления, как аномально жаркая погода, которые требуют именно пятидневный срок, чтобы среднесуточная температура была выше нормы этих дней на 7 градусов. И, конечно, приходится заглядывать, и любой синоптик переживает.
1: А вот в современном мире все ускоряется. Вы заметили, как быстро сейчас все крутится? Мгновенные сообщения, быстрая доставка, экспресс-решение, все быстро-быстро-быстро, скорость просто сумасшедшая. Вот как вы считаете, теряет ли терпение свою ценность, а нетерпение делает ли нас более нервными и агрессивными?
0: То, что ускорение, это нам показала нынешняя весна. Все сразу цветет. И рябина, которая в народном календаре значится как рябиновое тепло, и черемуха, которая черемухина холода. И уже тут к первоцветам добавляются сразу и анютины глазки, и все-все-все. Но все-таки вот в этой ситуации выжить, наверное, помогает моменты тишины, уединения. Как вот на том же Валааме есть пихтовая аллея одинокого странника. Там между двух деревьев может пройти только один человек и подумать о вечном, не о суетном мире, а именно о вечном. И, конечно, в нынешнее время любому, наверное, человеку надо оставлять такие моменты. Кто-то находит это в рыбалке, и не просто так, например, супруги ругают свою вторую половину. Вот, поехал на рыбалку. А может, человеку-то и надо побыть там именно. Или второй половине пойти и прогуляться где-то по лесу потихоньку.
1: А вот вы как успокаиваетесь от суеты работы, от бытовых условий, от просто от нашего мира, который порой так жесток и непрост?
0: Да, я, конечно, перезагружаюсь, когда прихожу домой. У меня две кошки, и в свое время была такая статья, там «Три страсти Ольги Макеевой». Это работа, синоптика, путешествия и кошки. И тогда у меня не было дочки. Да, действительно, животные, они очень помогают вот в такой ситуации сбросить напряжение.
1: Спасибо большое, Ольга Дмитриевна. А наша следующая глава – «Милосердие».
2: Милосердие.
1: Святитель Иоанн Златоуст говорил, «Милосердие не тогда милосердие, когда отдаешь лишнее, а когда ради ближнего лишаешься необходимого». Вот как вы понимаете эту мысль?
0: Ну вот, если приводить уж исторические примеры, мне кажется, вот милосердие – это самое-самое. Иоанн Кронштадтский, вы были вот в том соборе уже в Кронштадте?
1: Нет, меня пути дороги еще туда не привели. Расскажите вот о вашем впечатлении.
0: Потому что я была и до перестройки его, до реставрации. Сейчас это, конечно, очень светло, и мы любим туда с подругами выезжать, когда я бываю в Ленинграде, в Питере, скажем так, потому что это очень хорошо. И, конечно, Иоанн Кронштадтский хоть там и имел какой-то доход, поскольку умный очень человек был, но то, что приходил и даже последние сапоги с себя снимал, это вот самый, наверное, самый достойный пример. Но я Иисуса Христа не беру во внимание. И всегда мне вспоминается, как мама в свое время, календари раньше отрывные были, и вот у нее хранился этот календарь Там была сказка такая о большой медведице. И вот шла там девочка, и ей то встречается мальчик, лежит и замерзает. Она сняла платок и так все-все с себя сняла, что оказалась голой. А это ей встречались на ее пути именно во всех ипостасях божественная сила. И поэтому, конечно, она была вознаграждена. И вот как бы на небесах эта медведица как раз и есть вот эта девочка. То есть вот такая сила ей придалась.
1: Преподобный Паисий Святогорец замечал, что милосердие – это когда видишь не недостатки человека, а его боль. Вот в повседневной жизни мы часто судим, критикуем, ждем идеальности какой-то. Вот почему люди, порой мы так вот, и жестоки друг к другу? Как вы думаете, почему, что нас вот такими делает?
0: Я сама поражаюсь. Вот как вроде она идет с ребенком, ну ты видишь этот... Не трогай этого грязного котенка. Ну, правильно, не трогай. Но можно ведь, например, своему сынишке сказать, а давай ему вот купим пакетик и положим, пусть он покушает. Но именно вот в этих моментах, не потом, что он воспитается и будущем, а именно вот этот момент требует прояви милосердие и сделай, покажи. Или идут вот сорвать и бросить. Да, выбрось эту гадость. Эта гадость была, простите, цветком, первоцветом. Поэтому и становятся потом люди черствые, потому что очень много идет из семьи. Хоть и говорят, школа там воспитывает. Начинается все с семьи. Если у нас родители любили друг друга, то это и вложено, наверное, и в моих двух старших сестрах. И я думаю, что тоже хоть частичку, но впитала этой добродетели.
1: Вот в современном мире милосердие часто подменяют благотворительностью. Ну вот перевел деньги и думаешь, ну вот я милосердный человек. А вот святые отцы учили, что милосердие требует участия. Вот вы чувствуете разницу между дать и быть рядом?
0: Я настолько к нашей грешной земле неравнодушна. И вот видя эту грязь, когда вот бросают, ну подойди ты, ну ты видишь, что эту бутылку там или эту банку. Вот третий день они валяются. Так и приходится вынуть пакет, спуститься и убрать около дома. Что это такое? Ну, неужели это надо еще объяснять? Мне кажется, это такие истины, как утром встал и почистил зубы. Мы говорим и восхищаемся. Маленький принц, Экзюпери. Так простите, маленький принц ежедневно убирал свою планету.
1: Вот часто мы действительно оправдываем, черствовать тем, что все так делают. Они и мне, значит, так можно. Мир жесток. Вот святые отцы учили, что милосердие – это выбор, а не реакция на обстоятельства. Как не ожесточиться, когда вокруг много боли и несправедливости? Что поможет и может сохранять сердце открытым и нечерствым, как вы думаете?
0: Ну, мне кажется, тут вот как раз пример с Серафимом Саровским, который прям даже разбойников-то просил, которые его изуродовали, не поступать с ними строго, отпустить. А тут, ну да, видишь несправедливость. Это касается не только там, когда в транспорте едешь друг друга. Господи! Так наругают. Мне кажется, почаще нужно заглядывать внутрь себя и проанализировать. Я понимаю, нам легче свое свободное время уткнуться в Озон или в Альберис, посмотреть в телефон. Да нет. Ну вот обратите внимание, мне это повезло, я живу на Мещерке, и я каждый день езжу в Нагорную часть на Бекетово. Проезжаю и участки суши, и через Волгу смотрю, и на Оку. И поэтому вот это наполнение, ежедневная смена
1: ландшафт,
0: погоды, ландшафты, она как-то наполняет. И уже приходишь, подбегаешь к гидромедцентру, уже довольствуешься, наполненная, и думаешь, на благое дело иду.
1: Милосердие – это подражание Богу. Вот какие прекрасные слова, говорил Григорий Богослов. Мы переходим к главе «Любовь».
2: Любовь.
1: У нас в гостях Ольга Дмитриевна Макеева, начальник отдела метеорологических прогнозов Нижегородского гидрометцентра. Ольга Дмитриевна, расскажите немножечко о своей семье. Как вы встретили свою любовь?
0: Да, действительно, любовь, и это, наверное, одно из самых, говорят, вот, не будет любви, не будет жизни на земле. Это действительно так, потому что благодаря любви появляются дети. Ну вот мы с дочкой, у нас семья была небольшая, уже к тому времени только мама осталась жива, и мы с мужем и дочь. А потом и муж рано очень скончался, сразу через 3 года после мамы, и мы с Машуткой, ну еще кошка у нас была, вот так жили. Но, тем не менее, вот это счастье, ведь любовь не только там к противоположному полу, да? Это любовь со своими друзьями. Посмотрите, если вы дружны были в школе с одноклассниками, это ваше время тоже чем-то наполнено одноклассниками. Если вы прошли этап студенчество, это тоже у вас. Мы до сих пор собираемся. Вот недавно из Калининграда приехала, с друзьями собирались и наслаждались совместным отдыхом. А потом у каждого есть еще затаённая какая-то любовь в сердце. И это хорошо, потому что это светлое чувство. А дочь, она полностью от меня впитала такое качество трудоголик. У меня есть 2 внука, у них разница всего 5 минут, они двойняшки, 4 с небольшим месяца. Ребята бойцы такие, уже даже где-то поднимаются, как и скалолазанье, до 4 этажей.
1: Подождите, сейчас 4,5 месяца, то есть малыши...
0: 4 года и 4 месяца.
1: 4 года и 4 месяца.
0: Ага, вот. Такие, господи, уже и там что-то и пишут, и считают. Сейчас молодежь развитая. От них стараются прятать эти телефоны. Но, конечно, те понимают, что и, наверное, уже вкусили этот запретный плод. Я вижусь с ними редко, потому что они живут далеко. 1-2 раза в год. Но Маша мне звонит каждый день, чтобы я увидела, как кашу ребята едят, как гоняют на велосипедах, как купаются.
1: Как они бабушку свою называют?
0: Просто бабушка.
1: Бабушка для них подарок судьбы, бабушка добрая, бабушка не ругает, бабушка не делает замечаний, не ставит в угол. Какое самое строгое наказание можно получить от Ольги Макеевой за непослушание?
0: Самое строгое, я думаю, что все-таки это надо сделать, нравится тебе или нет. Если мама или папа сказал, надо это сделать.
1: А иначе что может быть?
0: А иначе, значит, мы никуда вообще все не идем. Да, иначе все не идем.
1: То есть наказание в воспитательном процессе должно быть обязательно, чтобы понимать, что такое хорошо, что плохо.
0: Да, обязательно, обязательно. Вот, например, когда Машутка еще маленькая была, супруг приедет там после командировки, ой, я бы вот отдохнул. Нет, все вместе, и папа с мамой, и Маша, и бабушка идем на Верхневолжскую набережную. Сегодня у нас музей. Тогда еще был очень красивый музей краеведческий. Интересно все было.
1: Ольга Дмитриевна, а вот когда в семейных отношениях бушуют непогоды, наступает период антициклонов. Вот что здесь делать?
0: Ну, период антициклонов – это, наоборот, спокойная погода, солнечная, такая жаркая, с тихим, слабым ветром.
1: То есть антициклоны – это хорошо? Пусть они будут в отношениях.
0: Ну, как хорошо? Не будем вспоминать 2010 год, когда это был жаркий антициклон. И самое максимальное количество опасных явлений за год – 28. А чаще всего это 16-18 бывает. А в семейных отношениях, конечно, это просто будет и не семья, потому что каждый в семье должен высказать свою точку зрения. И поскольку наша семья состояла из 4 человек, то учитывались все мнения, а конфликты, конечно, были. Но доверие, уважение и завершение – это любовь над всем.
1: А вот как вы относитесь, Ольга Дмитриевна, к своему возрасту, к морщинкам на лице? Вы же человек медийный, вас же вот все, вы говорите, что камера вас любит и снимает она вас уже... Сколько, получается, лет вас камера-то снимает?
0: 47 лет.
1: 47 лет! Поэтому наверняка вы... Ну, как вот вы вообще относитесь к возрасту?
0: Да, конечно, я постарела. И в свои 69 я выгляжу уже не так, как я выглядела в 22 года. Но я думаю, мне мои слушатели, мои зрители простят и мои морщинки, потому что знают мой голос. И как я поняла, что и любят, когда я составляю прогноз погоды.
1: То есть вы философски относитесь к своему возрасту?
0: Конечно, я старею вместе с вами, дорогие слушатели.
1: Боитесь вообще перемен в жизни? И как вы их встречали в своей жизни, вот эти перемены? Были у вас, например, ну вот у вас муж рано ушел из жизни.
0: Да, это было непросто. Это, во-первых, было время, ведь дочь у меня родилась за 2 года до распада Советского Союза. Это эталонная система. Это ничего не было. Не просто ничего не было. И если, например, рубашку приносили одну на отдел, надо было разыграть ее, несмотря на то, что там кто-то носит другой размер. Это было очень сложное время. Но люди все равно ухитрялись и даже делали из бутербродного масла сливочное масло. Как-то жили дружно.
1: А как его? Можно вот лайфхак? Как это происходило из бутербродного в сливочное? За счет чего оно получалось?
0: Да, потому что его разогревали, а потом пену снимали. И оставалась вот субстанция, это уже более густая, это сливочное масло. Как и приносили наши уже пенсионеры, дай бог им всем здоровья, делали икру черную, то есть из кильки делали с манкой икру. Приносили.
1: И еще вкусно, да?
0: На работу. Все было вкусно, чудесно, хорошо, весело. И были у нас КВНы, и, конечно, на 8 марта даже устраивали управленческие, кто лучше торт испечет. Конечно, жюри состояло из одних мужчин. Был, например, кто всех лучше там пошьет одежду на себя. Ну, я не мастерица, но тем не менее какое-то второе или третье место занимала.
1: А ощущение, что вот вы много вспоминаете то время, что это связано потому, что это были молодые годы, или потому что действительно оно было лучше, чем сейчас? Вот хочу понять.
0: Вы знаете, наверное, не лучше, чем сейчас. Это, во-первых, молодость. А во-вторых, это была какая-то уверенность в завтрашнем дне. Сейчас это неспокойствие, оно создает вот этот дискомфорт, дисбаланс. И когда слышишь там что-то и говоришь, давайте займемся работой. Потому что это отвлекает, это деморализует. Надо сохранять целостность. И если каждый будет выполнять свое конкретное дело профессиональное, причем я вообще за такое условие, что сапоги должен точать сапожник, а пироги печь пирожник. И мне не нравится, когда, например, один высокопоставленный человек идет сначала на один фронт работ, а потом совсем на 180 градусов переключается на другой. Это не есть хорошо, это мое мнение. Я не знаю, может, я недальновидная, но, тем не менее, мне кажется, профессионализм, он всегда в цене должен быть.
1: Ольга Макеева, героиня программы «Верую» сегодня. Ольга Дмитриевна, что бы вы пожелали всем нашим радиослушателям? Пожелайте нам, во-первых, хорошей погоды и
0: да,
1: в доме тоже.
0: Дорогие мои слушатели, всем нижегородцам желаю, конечно, крепкого здоровья, любви, счастья. Я не буду вот так денег желать, потому что по доходам и расход. А вот в душе комфорта, и чтобы комфортная среда была около вас. И, конечно, мира. Но о погоде не только хорошей за окном. И я думаю, что этот май, который и не стал таким уж холодным, как это было в 2024 году, он был третий после 99-го и 2000-го года, тоже холодные мая. Впереди нас ждет хорошее, комфортное лето. Счастья, здоровья вам!
1: Спасибо вам большое, Ольга Дмитриевна. Хочу предложить в финале нашей программы послушать песню «У природы нет плохой погоды». Ольга Макеева, начальник отдела метеорологических прогнозов Нижегородского гидрометцентра, была сегодня героиней программы «Веру». Слушайте нашу программу каждую пятницу в 14 и 18 часов. До встречи!

0: никуда-никуда нельзя укрыться нам.
1: Но откладывать жизнь никак нельзя.
0: Но откладывать жизнь никак нельзя. Никуда, никуда, но знай, что где-то там.

0: Радио «Образ» желает вам доброго утра.
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: 260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».
3: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
4: В гостях у батюшки. Цикл бесед по книге «Закон Божий» протоиерея Серафима Слободского. В программе принимают участие священник Сергий Муратов, Владимировы Светлана и Анастасия. Текст читает Елена Дементьева.
5: Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. Здравствуйте, Светлана. Здравствуй, Настенька.
6: Здравствуйте, батюшка. Благословите.
7: Здравствуйте.
5: Бог благословит вас. Сегодня мы с вами поговорим о двух сыновьях Исаака – Исаве и Иакове, и о том, как выстраивались их отношения и дальнейшая жизнь.
8: У Исаака было два сына – Исав и Иаков. Исав был искусным звероловом, охотником, и часто жил в поле. Иаков был кроткий и тихий, жил в шатрах вместе с отцом и матерью. Исаак больше любил Исава, который угождал ему пищей из дичи своей, а Ревека больше любила Иакова. Исаву, как старшему сыну, принадлежало первородство, то есть преимущество над Иаковом в благословении от отца.
5: Священное Писание нам сообщает о том, что и Исаак, и Ревека очень долгое время не имели детей. И вот Божие благословение свершилось, и появляются на свет два брата. Их рождение достаточно такое интересное, но они одновременно рождаются. И вот первым появляется Исав. Он был такой, ну, немножко красноватого оттенка кожи весь, волосатенький мальчик. А следом за ним появился Яков. И, как нам говорит Священное Писание, он держался рукой за пятку своего первым показавшегося брата.
7: Это что-то значит?
5: Ну, наверное, это можно, конечно, толковать в силу того, что Священное Писание не говорит о пустяках. И как показала дальнейшая история взаимоотношений этих двух людей, в общем-то, они очень близко были связаны, хотя были такие моменты в их жизни, когда они расходились на большое расстояние в силу испорченных отношений.
7: Отец Сергий, а почему, когда они рождаются, показано то, что они такие разные?
5: Мы все разные. Каждый из нас уникален. И даже когда мы, люди, рождаемся вот в таком порядке, из одной материнской утробы выходят два маленьких человечка, но они и внешне могут отличаться в силу, может быть, разной генетической устроенности, какой-то наследственности. Вот один был такой с красноватой кожей и волосатый, а другой о себе потом сказал, что я гладкий. Вот. И характер у них были тоже разные, потом уже, как выяснилось. Один был достаточно импульсивный, такой суровый. Другой брат был тихий, спокойный, но и с хитрецой, что и было, в общем-то, его имени потом и отмечено. То есть он был назван Яковом, а по-еврейски Яков значит хитрец.
6: Вон как.
7: Понятно.
6: Батюшка Сергий, а вот Ревека, будучи еще беременна, взмолилась ко Господу, который ей сказал, что два народа она носит в чреве своем. А можно вот поподробнее узнать, что это за два народа?
5: Ну, мы знаем потом уже из библейской истории, то обетование о народе, который будет сохранять в себе единобожие, было дано Аврааму.
6: Да.
5: И это благословение потом переходило не на всех потомков Авраама, а вот из двух детей оно перешло на Иакова. Хотя по первородству оно могло быть передано Исаву. Но так вот получилось, что вот Исав, например, да, когда уже брал в жены себе девушек, он их брал из народа, который, в общем-то, не отличался религиозным благочестием. Понимаете?
6: Да.
5: И вот два народа, народ, который исповедует правильную веру, или который уходит в язычество. Вот они, эти два народа.
6: Спасибо.
7: Батюшка, а как это так, то, что родители любят какого-то ребенка больше, чем другого? Например, Исаак больше любил Исава, а Ревекка больше любила Иакова.
5: Я могу сказать только одно. Вот так оно и может быть. И сейчас мы можем наблюдать такие взаимоотношения в семье, и вот они в Священном Писании описываются, что Исаак больше любил Исава. И что тут можно сказать? А ничего ты не скажешь. Вот сердце было так расположено, и сам человек, он не может порой объяснить, почему он испытывает именно такие чувства. И здесь нельзя, например, оперировать такими понятиями, как вот если, например, мы говорим, Исава он любил больше, значит, Якова любил меньше. Вот, наверное, так бы сам Исаак не согласился утверждать, что я тебя люблю меньше. Он любил всех, но вот этого больше. По какой причине? А как иногда мы в семье, например, младшенького любим больше, потому что он младшенький? Или, может быть, старшенького любим больше, потому что он старшенький, но чуть-чуть чем-то обделен? Может быть, болен, может быть, вот в силу своего характера, как и Исав, все время работает, работает, входит, вот он добывает пищу, он же охотник был, понимаете, да? А этот сидит дома, вот отец смотрит на них и говорит, ну что такое, этот пашет с утра до ночи, а этот бездельник. И вот у него сердце, может быть, так вот и было расположено, сидит в шатрах отцов. Это мы уже толкуем, что это его пребывание в Божьем благословении там. А для отца вот он сидел и никуда не ходил, тихоня такой, понимаешь. И вот он, может, трудолюбивого и Исаака-то любил больше. А мамочка Якова любила, конечно, потому что он младший был для нее, хотя они ведь, в общем-то, родились одновременно. Вот так получилось, что один появился на свет чуть раньше, а этот за пятку держался. В этом смысле нельзя сказать, что один старше другого, они одновременно родились. Но вот к нему она была расположена больше, потому что, может быть, он все время был с ней.
6: Рядом, да.
5: Рядышком. И материнское сердце к нему и тянулось. И так получилось, что потом, когда умер Исаак, она с ним и осталась. Она пошла за ним в страну далече. И вот здесь трудно сказать, вот потому-то и потому-то он любил больше, а она любила там Якова больше. Так вот устроен человек. Вот только один Бог любит нас всех одинаково. Но в то же время мы знаем, когда Иисус Христос был среди учеников, там был любимый. Любимый из всех. Видишь, даже здесь Иисус Христос имел среди 12 любимого.
7: Батюшка, а первородством дорожили из наследства?
5: Чтобы правильно ответить на этот вопрос, надо немножечко рассказать о том, что понимали под первородством люди, о которых мы сегодня говорим. Люди того времени. Первородство, оно давало право не только на наследство, на лучшую часть, например, да? А первородство еще считалось особым Божьим благословением, потому что это благословение отца, и оно передавалось только вот на первого сына, который был потом, так сказать, носителем этого первородства и мог передать еще кому-то. То есть это не только унаследование материальное, но и наследование духовное, духовных традиций, веры. И люди это понимали, что когда благословляют тебя по первородству, ты еще и получаешь потенциал Божьего благословения.
6: Отец Сергий, а накладывало ли первородство духовную ответственность на человека, который его получал по отношению к другому? Я имею в виду, ну, невозможно сказать священнослужительство, но где-то вот этого рода ответственность.
5: Безусловно, потому что главный в роду, он и был, по сведениям библейской истории, первосвященником. Он приносил и жертвы. Он был, в общем-то, священником рода и приносил жертвы за свой род.
6: То есть он становился в роду первосвященником?
5: Конечно. И ответственность, она как бы автоматически передавалась. И люди это понимали.
6: То есть этот человек обязан был служить Богу, да, так же, как его отец?
5: Конечно.
6: Обязан.

0: рода.
1: Не перелетные птицы, а пролетные. Вот только они так небрежно рябину клевали, что почти все ягоды на землю попадали. Я потом переживал, что они на обратном пути клевать будут. Вот только весной я их не заметил. Может, ночью пролетали? Регресс и прогресс. А потом у Сеньки зубы прорезались. А еще он ползать начал. Тут веселее стало.
2: Ползать мне тоже понравилось.
1: Вот мы и ползали вдвоем на перегонки и хохотали.
2: А папа тоже смеялся и сказал, что у меня обратный прогресс развития пошел. Из прямоходячего в ползающего.
1: И слово еще придумал рычащее. Регресс. Я запомнил и не обиделся. Лишь бы весело было. Только я рано радовался, потому что пока к ползанию обратно привыкал, Сенька в один прекрасный день встал и пошел. Так-то вот. Это по папиному прогресс.
2: А когда брат встал, начал доставать до разных раньше недоступных мест, где мои игрушки и разные нужности лежат.
1: Ох, и натерпелся я тогда. В первый же день прямохождения брат стащил с полки моего любимого клоуна.
2: Честно признаюсь, я с клоуном этим до Сеньки дружил и почти не расставался. И в садик иногда брал, и к бабушке с ним ездил, и даже засыпал, уткнувшись в его пестрый колпак.
1: А брат попытался откусить ему нос.
2: Этого я не мог позволить даже Сеньке. Я попытался отнять клоуна, но Сенька вцепился в него крепко.
1: Тянули-тянули
2: и разорвали. У Сеньки в руке голова, а у меня ноги, а внутри вата оказалась. Так что Сенька лишил меня не только игрушки, но и первого друга. Как дружить с тем, у кого внутри вата? Дальше еще хуже стало. Без колес оказались все мои машинки. Ну, а карандаши я сам ему давал. Надо же ребенку обо что-то зубы точить.
1: Если честно, я тоже люблю их грызть.
2: А мама удивлялась, где Сенька столько карандашей находит и как умудряется их так сильно изглодать.
1: Удивлялась, пока не застала нас за этим совместным делом. И ведь не отпереться было. Карандаш мне, как назло, чернильный попался. И мусолил я его долго. И все доказательства преступления были на лице и долго не отмывались.
2: Призрак дикого барабанщика.
1: А потом Сеньку в ясли устроили. По утрам нас теперь вместе поднимали. Его в ясли, меня в садик. Сеньку в яслях хвалили и воспитатели, и нянечки. Ах, какой спокойный, какой улыбчивый! Не в меня брат пошел. В маму, наверное. Папа на меня больше похож. Шумный, веселый. Покричать, побегать, поиграть всегда готов, когда дома и свободен. Жаль только, пока он эту свободу от работы и от маминых заданий получает, мне уже спать пора. Это ладно, ночью всем спать приходится. Наверное, чтобы свет экономить, темно же. А вот кто придумал детей днем усыплять? Самого бы этого дядьку или тетку на скрипучую раскладушку в садике среди дня уложить, чтоб лежали, мучились и потолок разглядывали. Папа дневной сон сиестой называет. Сиеста — лежать не с места. Не по мне такое лежание. Только воспитатели всех укладывали и уходили, я как Ванька-встанька поднимался и шел к игрушкам. То с плюшевым тигром порычу, то на игрушечной гитаре поиграю, то в барабан ударю.

0: Арю. Кто-нибудь из замученных сиестой ни с места ни спящих тут же компанию составляли. И это уже оркестр, пока нянечки и воспитатели не прибегут. А потом родителям жалуются на мою тягу к музыке. Воспитательница даже убеждала маму отдать меня в музыкальную школу. Ребенок так любит шумовые эффекты, может, барабанщиком станет? Маме эта идея очень сильно не понравилась. Потому что у нас династия. Дед, бабушка, мама, папа. Все работали и работают зубными врачами. И нам с Сенькой эту династию надо непременно продолжить. Надеюсь, что хватит для этой династии одного Сеньки. А меня на династии эта отпустит в освояси. При одном воспоминании о кабинете зубного врача у меня ноги подкашиваются. Зато благодаря воспитательнице нас с Сенькой не мучают музыкальной школой. Стоит папе или бабушке об этом заговорить, маме мерещится призрак дикого барабанщика, и она решительно пресекает все разговоры о нашем музыкальном образовании. К нашей с Сенькой радости. А играть на барабанах я учусь тайком от мамы. У Сашкиного папы их много. Обычные, несколько африканских и даже бубен. В редкие моменты отрыва от компьютера Сашкин папа мне уроки дает. А Сашке это неинтересно. Ему одни шахматы нравятся. Вы слушаете рассказы Ирины Дружаевой, Нижегородская область, город Городец. Индиго и ослиный хвост. А потом Сенька заговорил. Не лопотал слоги, а сразу заговорил, вполне внятно и понятно. И все опять заахали и заохали. Ах, он индиго, вундеркинд растет. А тут еще выяснилось, что у брата что-то там с глазами, и ему купили круглые очки. Глаза через очки больше кажутся. И вид в очках у Сеньки стал совсем заумным. Все опять ахать, вундеркинд. А Сенька принялся соответствовать. Из него вопросы посыпались, как семечки из дырявого кармана. Только семечки быстро заканчиваются, а вопросов у Сеньки все прибавляется. В садике они на воспитательницу сыплются, а дома чаще на меня, потому что родителям некогда. Я не жалуюсь. У кого еще Сеньке узнать всю правду о жизни и о природе, как не у старшего брата? Сенька любит книжки-раскраски и, конечно, карандаши. Только он их теперь грызет реже, чаще ими рисует. Как-то ко мне пристал: «Вовка, нарисуй мне осла». А я в рисовании не силен, тем более такой сложной части природы, как осел. Я и осла-то живого никогда не видел, только в книжках да в фильме про Шрека. «Нет, братец, ты уж сам. И почему осла?» Смотрю, Сенька с правой стороны альбома кисточку какую-то рисует. Я ему: «В середине рисуй, а то не уберется». А Сенька, высунув язык, к кисточке рисует палочку, потом линию влево, вверх уши выводит, морду, вниз ведет линию дальше. И получаются ноги, и живот, и осел получается, как на картинке в книжке. Кисточка с палочкой хвостом оказались. Да, поторопился я родиться. В мое время, видно, индигами не рождались. Мне бы никогда не догадаться осла с хвоста рисовать. Тайна ракушки. Гулять с Сенькой хорошо, спокойно. Хоть удивляет он меня очень. Не убегает, не лазит по деревьям, не гоняется за дворовыми котами и собаками. Он даже не дерется ни с кем во дворе. А может, это так наличие старшего брата действует? В песочнице Сенькины ровесники спокойно куличики лепят, а он песчинки разглядывает. Нашел маленькую ракушку и завис надолго, задумался. А потом опять принялся свои вопросы семечки сыпать на меня. Как она образовалась? Кто в ней живет или жил? Ну, началось. Вот зачем мне это знать? Поднапрягся я немного. А ракушки, они в воде должны быть. Может, даже в море. Сенька за свое. А сюда как попало? Ну, это уж слишком. Но я не промах, догадался. У нас река рядом. Чайки частенько во двор залетают. Сенька, чайки эту ракушку принесли. Клюют, что ни попадя. Могут и на море слетать, что им стоит? Сенька с сомнением глядел то на меня, то на ракушку. В клюве принесли. Я задрал голову вверх, глядя на кружащихся голубей, и вспомнил, как один из них испортил мне новенькую белую бейсболку своим пометом.
1: Нет, они того, желудок освобождают, все на землю падает. Так что, Сень, не копался бы ты в этой песочнице. Тут еще и кошки с собаками гуляют. Мало ли какой клад еще откопаешь.
0: Но Сенька положил ракушку в карман и упрямо принялся за дальнейшие раскопки. Личное пространство. Песочница во дворе для Сеньки место важное и необходимое. Это место встреч и обмена знаниями о природе с себе подобными. Я это понял, потому что гулять с братишкой поручают теперь мне. Я с интересом наблюдаю, как Сенька и его песочные приятели общаются. Иногда без слов, а все понятно. Разговаривает и играет Сенька с Димкой из соседнего подъезда. И в гости друг к другу ходят. А пока брат в песочнице с другом Димкой жизненным опытом обменивается, я могу спокойно рядом посидеть, со своим другом, с Сашкой, по мобильнику поболтать и от Сенькиных вопросов отдохнуть. Хорошо, что у Сеньки друг появился. Брат – это здорово. Но я бы без Сашки все равно одиноко себя чувствовал. Он ровесник, вопросов лишних не задает. Ему можно рассказать то, что никому другому не расскажешь. С ним даже молчать классно, а разговаривать интересно. Вот у нас с Сенькой комната одна на двоих, но кровать у каждого своя. Папа говорит, что у каждого должно быть личное пространство. И то, что у каждого есть свой друг, это тоже личное пространство. Зимние яблоки. Рождество мы все у бабушки провели. В саду снега много-много, деревья черно-белые, заснеженные. А утром мы с Сенькой в сад вышли, рты открыли от удивления. Одна яблоня вся усыпана яблоками, крупными, ярко-розовыми. Сенька как завизжит от радости! А яблоки вдруг крыльями замахали и улетели. Птицами оказались. Теперь мы знаем, что они зимой в наш край прилетают. Какие они красивые, снегири! Кто включает утром солнце? Сенька, как дар речи получил, интересоваться стал природой и явлениями разными, и вопросы сложные задавать. А я, как бабушкин пес Бимка, вроде все знаю и понимаю, а объяснить не могу, но пытаюсь. Как-то утром брат меня озадачил. Вов, а почему ночью темно, а днем светло? Я в окошко поглядел, На Сенькины очки на подоконнике. И в окне, и в очках солнечные зайчики бегают.
1: Ночью темно, потому что все спать должны. А утром всем работать, учиться, играть надо. Утром свет нужен, солнечный.
0: Сенька задумался, принялся щелкать переключателем светильника настенного. То включит, то выключит. И надумал. А кто его включает и выключает?
1: Я растерялся. Что включает?
0: Кто включает утром солнце, а вечером выключает? Вот ведь дотошный. Почему-то вспомнился бабушкин дом в деревне, икона в углу. На мои вопросы она всегда отвечает, что все создал Бог. А если родителей спрашивать, объяснять будут долго-долго и непонятно. Долго и непонятно не для меня. «Сенька, у бабушки в доме иконы видел?»
2: «Видел, она их трогать не разрешает».
1: Я потер затылок, вспомнил взбучку от бабушки, когда иконы из угла вытащил. Картинки хотел разглядеть. «Да, не разрешает. На иконах Бог нарисован. Думаю, это он солнце включает».
2: «Он же нарисованный, как он включит? А руки у него есть?»
0: Я пожалел, что рядом нет бабушки. Пусть бы она этому Индиго устройство мира объяснила. Вставать пора, завтракать. Если родителей спрашивать, опоздаем все на работу в садик и в школу. Уж очень вопрос заковыристый.
1: Знаю я папины и мамины долгие научные объяснения.
3: Ну, на иконах вроде есть и руки, и ноги, и голова, все при нем.
0: Сенька молча натягивал одежки.
1: Я, довольный его молчанием и своими ответами, пошел умываться.
0: «А где включает? Кнопка-то где?»
1: Я от неожиданности зубную пасту проглотил, что во рту была.
0: «Сенька, ты опять?» Брат стоял в дверях в ванной, маленький и очень серьезный. Когда он так на меня смотрит, я не могу его разочаровать. У меня в голове щелкнуло, словно свет включили, и я выдал. «Где это, Сеня, большой секрет? Иначе всякие хулиганы вроде Витьки Тумакова замучают. Представляешь, начнут этой кнопкой баловаться, включать и выключать солнце, когда им вздумается. Никакого порядка не будет. Только спать ляжешь, свет включится. Только из дома утром выйдешь, темно сделается. А так полный порядок, день и ночь на своем месте».
1: Сенька радостно кивнул и побежал на кухню к маме завтракать.
0: А я вдруг вспомнил про полярную ночь. По каналу Discovery показывали. Хорошо, что Сенька пока не видел. Зачем мне лишние сложности?
1: Вы слушали рассказы Ирины Дружаевой в исполнении Елены Дементьевой.

отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку, решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Вы слушаете повтор программы «Знак вопроса».
3: Знак вопроса.
4: Знак вопроса.
5: Добрый день. В эфире программа «Знак вопроса». Ведущий программы протоиерей Владимир Гофман. Ждем ваших вопросов. А пока и ждем, то отвечу на вопросы, которые были заданы ранее. Да и вот поздравить всех с наступающим праздником. А через день у нас 8 июля, и это День семьи, любви и верности. Такой праздник, который приурочен к Дню памяти святых благоверных Петра и Февронии Муромских, покровителей православной семьи и брака. Да, вот он стал государственным праздником, но церковь всегда почитала этих святых как покровителей вот именно семьи. Это православные святые, супруги, которые жили 12-13 век, вот где-то так об этом говорит их житие. Вообще житие Петра и Февронии, которое называется даже в древнерусской литературе, я помню, у нас в университете, это в программе университетской была эта повесть, она называется «Повесть о Петре и Февронии». Тут действительно жемчужина и русской литературы, не только как житие. Ну вот, события в житии рассказывают как раз об этих супругах, которые стали покровителями православной семьи. Князь Петр, он был князем Муромским, а Феврония до замужества была дочерью деревенского пчеловода. Они поженились после того, как Феврония, у нее был дар исцеления, она вылечила Петра от тяжелой болезни, и вот они вступили в брак. Почему именно они почитаются как покровители семьи? Потому что житие нам рассказывает о той любви, которая, и верности, которую они испытывали друг другу, которые превыше всего, как говорит о своем знаменитом послании апостол Павел. Вот. И в житии князя Петра и княгини Февронии это главной темой проходит, красной нитью, вот такая вот любовь и преданность супругов друг другу. Мы помним, как однажды, значит, рассказывается о том, как однажды бояре Мурома, которые не хотели видеть вот на княжеском престоле простолюдинку, они поставили Петра перед выбором. Или он остается князем без Февронии, либо уходит вместе с ней. И князь Петр сделал выбор в пользу жены, и они покинули Муром. Но вскоре в городе началась смута, и жители попросили Петра и Февронию вернуться. Они вернулись и так княжили в этом городе до своей кончины. Вот. Но даже и после смерти, а по преданию они умерли в один день, их тела, погребенные, вопреки их воле, в разных могилах похоронили, то они оказались потом рядом. И с тех пор мощи этих муромских чудотворцев покоятся вместе в общей раке в Муроме. Многие ездят туда, когда перед созданием семьи, перед венчанием, и просто супруги ездят, просят о помощи семье. Вот в Муром, ну и не только в Муром, например, в храме, где я служу, в Катунках, Чкаловский район, тоже один престол освящен в честь муромских князей Петра и Февронии. И у нас есть икона XIX века с частицей мощей этих святых угодников. Так что можно приехать и к нам, тем более, что День любви, семьи и верности, который 8 июля отмечается, в День памяти этих святых, он у нас такой праздничный, не только как церковное богослужение, но еще районный праздник, поздравляют семей, концерты различные происходят, в общем, уже много лет вот на базе Катунского собора Рождества Пресвятой Богородицы на берегу Волги. Ну вот, с праздником всех наших слушателей. Пока вопросов еще у нас нет, я отвечу на те, которые были заданы раньше. Вот такой, кстати, вот несколько вопросов, которые как раз связаны с браком, с венчанием, с семейными делами. Вот такой, например, с него, собственно говоря, и начинается наша жизнь. «Почитай отца твою и матерь твою, чтобы продлились дни твои на земле, которые Господь Бог дает тебе». Это из Исхода, цитирует нам автор вопроса. И как трактовать слова этой заповеди? Должны ли мы почитать родителей только ради, ну что ли, снискания для себя блага? То есть обещано, что если мы будем почитать родителей, то дни наши на земле продлятся. Но, конечно, нет. Не только ради вот получения какой-то льготы, да, мы почитаем своих родителей. И не о благе мы должны думать, когда вот исполняем эту заповедь. Да, это надо сказать, что она единственная из 10 заповедей, данных Моисею на горе Синай. Именно она обещает определенную награду за ее исполнение. Но это не означает там условие, что почитай папу с мамой, и будет тебе счастье. Нет, конечно, дело не в этом. Дни наши на земле могут продляться и не только за почитание родителей, но по многим причинам и другим тоже. И по этой тоже, в конце концов. Вот. Но слова о награде за почитание вот, родителей, они как бы они подчеркивают важность этой заповеди, ее особую ценность для спасения души. Поэтому, безусловно, награда будет, но не за нее мы чтим отца и свою и мать, а по любви и благодарности за жизнь на этой земле. Да? На любви к родителям мы, конечно же, учимся и любви к Богу, который есть всегда любящий отец. Вот так бы я на этот вопрос ответил. Такой у нас еще вопрос есть. Как в соответствии с православным учением должны относиться родители к своим детям? Ну, как бы в продолжении первого вопроса, да, как дети к родителям и что им за это обещано, а как же все-таки родители к детям? Давайте посмотрим, вот открываем послание апостола Павла к жителям Эфеса и дополняем как бы пятую заповедь закона о почитании родителей. Вот что говорит апостол Павел, пишет, что «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Вот так. Ну и другое его послание к Колоссянам тоже как бы таким хорошим наставлением в семейной жизни является. Вот что он пишет. «Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Мужья, любите своих жен и не будьте с ними суровы. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали». Вот для христианской семьи это, в общем, такая-то надежная основа, как должны вести себя жены, как должны себя мужья вести, по отношению друг к другу, по отношению к своим детям, и как дети по отношению к родителям, конечно же. Ну вот, подчеркивает, и во втором послании уже апостол Павел говорит о том, что отцы не раздражать своих детей, дабы они не унывали. Ну, это нужно постараться, конечно же, чтобы все делалось по любви. Это самое главное в семейной жизни. Да, вот такой у нас еще вопрос есть. Евангелие от Матфея цитирует автор вопроса. «И сказал, посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью». Да, Евангелие от Матфея, 19 глава. «Нет ли, спрашивают нас, нет ли противоречия со словами пятой заповеди?» То есть, да, вот оставит человек отца и матерь, а пятая заповедь нам говорит, что вот как должны почитать отца и матери особенно. Да, но здесь противоречия никакого нет. Потому что создание новой семьи, когда говорится прилепиться, да, к жене своей, то есть понятно, что создалась новая семья. И вот это создание, оно не означает, что человек в прямом смысле оставит отца и мать, забудет папу с мамой, да, нет, он по-прежнему призван заботиться о родителях и почитать их, вот. Но теперь главным для него становится попечение своей семье. И это никаким образом, в общем-то, не отнимает у него сыновней любви и чувства долга. Так Господь установил, так оно и продолжается, и будет продолжаться, пока его воля исполняется на земле. Вот.

делам, потому что это вмешательство нередкое, скажем, мягко, да, и приносит немало разных неприятностей. Вот, детей воспитывают родители, конечно, но жизненный путь выбирают сами дети, исходя из тех основ, которые родители им и заложили. В каких случаях можно родителям вмешиваться вот, в семейную жизнь детей? Да, создалась новая семья, имеется в виду это. Вот. В тех случаях, прежде всего, и это скажут и психологи, это говорит и церковное учение, когда дети просят этого у родителей, когда им нужен совет старших по возрасту, их любимых людей, уважаемых, ну, своих родителей, понятно, что их совет будет очень важен. Вот они имеют опыт семейной жизни, и нужна вот такая подсказка, как поступить в какой-то сложной ситуации. Если же совета не просят, то лучше в дела не вмешиваться. Иначе, вмешавшись, они же и останутся и виноватыми в том случае, если совет не поможет, да еще и усугубит ситуацию, как это нередко бывает. И любой священник с этим сталкивался на исповеди, знает, что вот это вмешательство вплоть до развода доходит дело. Да. Но отцы чаще, кстати, держатся в стороне, а вот мамы, ну, мамы тут, да, за свое детище вот, стараются. И не позволяют детям как-то решать свои проблемы, а пытаются вмешаться. И причем так активно, что порой, вот, как я уже и говорил, и разрушается, бывает, что и разрушается брак. Но так или иначе, но родителям надо помнить, что семья детей хоть и родная и близкая, но все же другая. У них своя жизнь, свои ухабы на этом их жизненном пути, свои шишки они набивают и так учатся сами быть мудрыми, ведь когда-то и им придется воспитывать своих детей, давать им советы. Но будем надеяться, они будут знать, что когда спросят совет, тогда его нужно давать. Когда не спрашивают, лучше не вмешиваться. Так, вот еще у нас вопрос был такой. Некоторые родители придерживаются мнения, что ребенок должен сам решить, во что ему верить. Что вы думаете по этому поводу? Ну да, что это уже о выборе веры. Безусловно, у родителей никто этого права не отнимает. Но если родители православные, православные христиане, то, скорее всего, они захотят, чтобы и их чадо принадлежало к Церкви Христовой с малых лет. Поэтому больше распространено у нас, конечно, крещение младенцев. Хотя православная церковь допускает крещение и взрослых людей по их выбору, действительно свободному, уже осознанному, и младенцев по вере родителей и по вере восприемников, то есть крестных выбранных, те, кто будут также принимать участие в воспитании будущего христианина. Вот. А если нет, да, что вот, ну, сам ребенок вырастет, выберет, так говорят нередко. Ну, и тут странно, да, даже вот представить картину, что папа с мамой пошли в храм на праздник, причащаться будут, а ребенку говорят, ну, а ты вот дома посиди, ты еще пока не выбрал, выберешь когда-нибудь, вот. Ну, пока ты не решил, во что и как ему верить, то вот, а мы будем в храме, вот. Понятно, что у неверующих родителей, понятно, что дети вырастут без каких-то религиозных убеждений, и по мере взросления, конечно, если хотят, то выбирают веру. Кто-то остается без нее, часть, конечно, выбирает, но православная церковь, я уже и говорил, она, в общем-то, предлагает крещение и рекомендует в младенческом возрасте, но у кого это не получилось по разным, может быть, причинам, то и, конечно же, и во взрослом. Но мы знаем, что даже и некоторые святые принимали крещение уже вот в таком сознательном возрасте. Ну, например, блаженный Августин. Если мы почитаем его творение, его исповедь, то увидим, как ему, каким трудным путем он пришел к вере, но он пришел, да еще и стал блаженным Августином. Не каждому дано стать блаженным Августином, но к вере все-таки нужно. Ведь не зря он же, кстати, и сказал, что «Ты, Боже, создал нас со стремлением».

0: Ним к тебе, и беспокойно наше сердце, пока не успокоится в тебе. То есть вот это беспокойство, пока человек не нашел Бога, он испытывает его, иногда осознает, откуда это идет, и тогда он ищет Бога, а Бог ему всегда навстречу в объятия раскрывает. А иногда, конечно же, не знает, откуда идет, идет это беспокойство в его душе. И тогда он на пути своем встречает разные препятствия и ошибается, и набивает действительно шишки, синяки, но слава Богу, если в конце он все-таки обретет свою твердую искреннюю веру. Но у верующих людей это понятно, да, и так оно и происходит, что дети вырастают, конечно, в той традиции, которой придерживаются родители. Малышей. Ну вот мне довелось, например, служить, быть священником в Татарстане некоторое время, да, там много смешанных браков, и рождаются дети, и тут, конечно, выбирают родители, или крестят младенца, или там по мусульманскому обряду, как уж они решат. Двое детей, очень часто один крещен, второй вот мусульманином становится, и так бывает. Вот, поэтому действительно по вере родителей это понятно, что так выбор происходит. Вот, но вера, конечно, должна быть искренней и глубокой, и тогда, чтобы все-таки по-настоящему воспитывать будущего христианина, пока маленького, потом больше, без каких-то языческих и других оккультных понятий, чтобы действительно был в вере тверд и искренен. Да, слушаю вас, говорите.
1: Отец Владимир, здравствуйте, раб Божий Яков. Я вот сейчас пытался позвонить, звонок что-то сорвался.
0: Ага, слушаю вас.
1: У меня такой вопрос. Вот еще лет там 50 назад, я вот сам уже дедушка, еще лет 50 назад бабушки и дедушки играли значительную роль в воспитании внуков. Жили чаще всего все вместе и вот участвовали в воспитании внуков. Сейчас ситуация изменилась совершенно по-другому. Как правило, живут отдельно все. И сейчас наиболее распространенная ситуация, когда родители не дают внуков дедушкам, бабушкам там воспитывать, в гости что-то, как будто... И то есть бабушки, дедушки хотят заниматься с внуками, а им не дают. Как будто вот дети компенсируют какую-то обиду на своих родителей, полученную самим от них в детстве. И вот что получается? Например, бабушка хочет участвовать в воспитании там внука или внучки, ну, в церкви его в том числе, и попытаться привести, ну, даже если не о церкви речь, а просто заниматься воспитанием внука, а не дают. И вот наблюдаешь, что родители этих внуков ведут себя неправильно, воспитывают детей неправильно, а вмешиваться не хочется, потому что если, ну, мне, например, обидно, что вот мои дети не дают мне внуков, ну, я как христианин должен с терпением к этому относиться. Но если я вижу, что они закладывают во внуков не то, что нужно, вот ради этого можно вмешаться или нет?
0: Я понял ваш вопрос, и он действительно актуален, но я, вы знаете, не совсем, может быть, соглашусь, что это очень часто бывает так. Вот у вас это случилось, но чтобы это было как-то повсеместно, едва ли. Вот не так уж много я встречал этого, чтобы не давали. Но я думаю, что и вы понимаете, почему это происходит. Вот разница мировоззрений. Бабушки и дедушки еще из той эпохи, вот из той доброй, так сказать, эпохи, когда даже и не только мировоззрение, я имею в виду религиозного, но и вот обычного бытового, несколько по-другому все было. И вот дети, которые хотят, ну, определенно придерживаются определенных взглядов, чтобы таких взглядов, и это понятно, почему, чтобы и были и их дети тоже. А бабушка и дедушка на это смотрят по-другому. Они хотели бы свои ценности передать им. Очень жаль, что родители, ну, не понимают и, ну, вот отказывают в такой передаче этих ценностей. От этого, конечно, я думаю, что это большая такая вот беда в тех семьях, когда это происходит, потому что и какая-то цепочка прерывается. Ведь вот даже церковное поминовение, когда мы говорим, да, записки пишут, не просто там Александра, Сергей, Иван, там, Пелагея, Марфа и так далее. А когда, знает этот человек, и ребенок знает, за кого это молится, а вот эта прабабушка, она жила тут, нужно это передавать обязательно, обязательно. Происходит это? Вот меньше происходит, вы вот правы. Но чтобы уж просто вот даже не давали, ну, наверное, не так часто. Что в этом делать? Если вы вмешаетесь как-то активно, да, ну, я думаю, что ничего просто не получится, потому что право на детей, это даже, ну, можно сказать, юридическое, это, конечно же, у их родителей. И тут нужно как-то суметь найти компромисс, чтобы не было, ну, вот, столкновения, когда совсем на порог дедушку могут не пустить. И, опять же, что тут сделаешь? Вот, искать этот компромисс, уметь, ведь эти, как мы воспитываем своих детей, что они перенимают от нас. Может быть, мы не такой пример подавали. Ведь прежде всего, вот даже христианство не просто, мы не раз об этом говорили в наших передачах, не просто заставить ребенка, например, поститься в пост или вычитывать правила. Слово «вычитывать» не люблю, но произнес, вот, да, молиться утром и вечером. Заставить можно, будет ли толк, это другое дело. А вот если они видят пример, что сами близкие их люди, папа, мама, читают молитвослов, молятся, и перед иконами лампадка горит, на праздники они ходят, в пост, мягко, опять же, пока учится он там, другой совсем пост, ну вот, соблюдают, то этого примера, ну, как же тут не следовать, да? Они перенимают это даже подсознательно. Вот. Но мы-то подаем нередко другой пример, и поэтому потом они, детей, хотят увидеть. Посмотрите, ну, сейчас несколько вот меняется ситуация, я имею в виду из школьного в высшее образование, но совсем недавно кто же у нас больше всего выпускался? Были инженеры, были... Да, там медики-то все-таки еще и то не так часто. А так экономисты, юристы, все. А кто же будет инженерные мысли двигать вперед? Кто вот меняется, слава богу, сейчас несколько подход. А так все хотели, вот знаете, все пропаганда с телеэкранов, да, и им хочется хорошей работы, белой рубашки с галстуком пошел на работу, ни у станка, ни где-то. А ты, чтобы ты мог получить такую работу, что ты для этого сделала? Иногда дети и внуки думают, что это вот так сразу все, совсем не так. Вот это все нам нужно, конечно, как-то прививать. Но опять добром и личным примером, который, ну, будет христианским. По-другому, я думаю, что мы никакого языка, на котором сможем это объяснить, не найдем. И так было. В общем-то, всегда. Да. Так вот, значит, такой у нас вопрос есть. Да, вот цитата из книги пророка Михея, 7 глава. «Ибо сын позорит отца, дочь восстает против матери, невестка против свекрови своей, враги человеку домашние его». И вопрос, как быть, если близкий человек, родитель или ребенок не разделяет твою веру? Да, вот эти слова «враги человека домашнего его» из книги пророка Михея, но их ведь произнес и Христос, и мы знаем его высказывание, да, кто любит, возлюбит отца или мать свою больше меня, мне не достоин, там, или дочь свою, или сын своего. Вот, и враги человеку домашнего его. И всегда для нас это, конечно, таким вот недоумение вызывает, но как это так? Вот самые близкие люди, и вдруг какие враги, как они могут стать врагами. Нужно здесь так посмотреть, и тоже не раз касались этой темы, но, конечно же, остаются вопросы у людей, у других людей. Вера – дело добровольное, вот, и поэтому по разным причинам, но в одной семье могут быть различные религиозные убеждения, и к этому, конечно же, надо относиться с терпением. Вот о чем мы вот чуть раньше говорили, чтобы окружающие видели наш положительный пример христианской жизни, чтобы, знаете, был такой случай, у меня женщина говорит, я вот, мне посоветовали, я выбросила телевизор, теперь телевизора у меня дома нет, и я могу молиться. Ну, правда, муж уходит к соседям смотреть футбол. Ну, ладно, придет, наверное, после футбола домой, а то еще и не придет. Речь о чем? О том, что ты себе сделала так, а ты с ним посоветовалась. Ну, нужно как-то это все, да, вот так, чтобы мы других не раздражали. Все. Мне надо молиться, значит, все, остального мира не существует. Как-то найти так, чтобы это было приемлемо и для тех, кто рядом. Вот. И вот эти положительные примеры, если муж скажет, вот у меня жена действительно образец, она вот молится, она, я хотел бы тоже быть таким, пойду и я в храм. Но ведь может такое быть? Может. Потому что и Спаситель не зря сказал, от Матфея, Евангелие, 5 глава, «Так да светит свет ваш пред человеки, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Вот свет-то какой, оказывается, мы, чтобы люди видели наши добрые дела. Вот тогда будет что-то получаться. А насильно никого к Богу привести нельзя. А вот своим примером мы можем ближнему найти дорогу к Нему. Вот апостол Павел жителям Коринфа что пишет. «Если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна с ним жить, то он не должен оставлять ее, и жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с ней, не должна оставлять его, ибо неверующий муж освящается женой верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим, иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы». Вот допускается, да, если один из супругов верующий, другой неверующий, но чтобы это не вызывало раздражения и каких-то разногласий, а наоборот, своим примером сделать так, чтобы та половина, которая относится к неверующим, захотела стать верующим. Прервемся на некоторое время, потом вернемся в студию.
2: Знак вопроса.

0: Дорогие друзья, 17 июля в 16:00 приглашаем вас на музыкально-поэтический спектакль «Радиообраз. Цветы царской России», приуроченный к трагической дате нашей истории – расстрелу царской семьи. В постановке прозвучат отрывки из писем и дневников императора Николая II, императрицы Александры Федоровны, великих княжон. Вы услышите музыкальные произведения имперского периода, стихи великого князя Константина Константиновича Романова, Сергея Бехтеева, схиархимандрита Авраама Рейдмана, Анастасии Шохиной. В спектакле принимают участие ведущий радиообраз и лауреаты всероссийских и международных музыкальных конкурсов. Спектакль «Цветы царской России» – это не только воспоминания о прошлом, но и приглашение задуматься о неприходящих вечных ценностях, о святости семьи, любви, верности Отечеству, милосердии и вере. Ждем вас 17 июля в Вознесенском Печерском монастыре в подклете Успенской церкви. Вход свободный. До встречи.
1: В Нижегородской области принимаются заявки на участие в новом творческом конкурсе для писателей, журналистов и блогеров «Серафимовский дар». Конкурс для православных авторов проводится по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского. Основной его целью является выявление и поощрение авторов, чья деятельность способствует сохранению и передаче традиционных духовно-нравственных ценностей православия, укреплению гражданского единства и российской идентичности, сохранению исторической памяти о новомучениках и выдающихся деятелях Отечества. Предусмотрены 4 номинации – «Единство и память», «Семейный очаг», «Слово веры» и «Русский щит». Во всех номинациях к рассмотрению принимаются материалы, созданные в разных творческих формах – проза, поэзия, публицистика, фото, радио и телерепортажи, видеоблоги, публикации в социальных сетях. Заявки принимаются по 1 октября 2026 года. Подробная информация на сайте конкурсы.серафим.рф.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
3: Слушайте радиообраз в Иксе на 95.8 FM.
4: Вы слушаете повтор программы «Знак вопроса».
5: Знак. Знак. Вопроса. Вопроса.
6: Знак вопроса.
7: Продолжается программа «Знак вопроса». Ведущий программы протоиерей Владимир Гофман. Звоните, будем отвечать. Стараемся ответить на ваш вопрос. Да, вот еще о послушании в отношении с родителями, раз уж у нас такая сегодня тема, может быть, и на всю передачу она будет протянута. Ну, такой праздник ожидается. День любви, семьи, верности, покровителей православной семьи. Да, так вот, такой вопрос пишут нам. Если же Павел, апостол, много заповедует о родителях и велит во всем им повиноваться, не дивись. Это цитирует он, цитирует святителя Иоанна Златоуста, беседа 35. Вот. Он велит повиноваться им только в том, что не противно благочестию. Святое дело воздавать им всякое иное почтение. Когда же они потребуют более надлежащего, не должно им повиноваться. Потому и у евангелиста Луки говорится: «Если кто приходит ко мне и возненавидит отца своего, и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником». До какой степени, вопрос вот в чем, до какой степени должно распространяться послушание детей и родителям? Да, вот он приводит слова, автор вопроса, приводит слова святителя Иоанна Златоуста о том, что если это противно благочестию, то не подчиняться. Вроде, казалось бы, ясно, но тем не менее об этом стоит поговорить. Могут быть, если вот в добровольном подчинении, там, да, до какой степени, в вопросе звучит, до какой степени должно распространяться послушание. Если добровольное подчинение из уважения и любви, то какие тут степени, да? Но в беседе святителя Иоанна Златоуста, на мой взгляд, в этой беседе дано вполне ясное определение, когда дети родителям подчиняются, а когда твердо отклоняются от подчинения. Да, когда требуется, да, отказаться от веры, ну, предать как-то свою веру, совершить какой-то неблагочестивый поступок. Трудно представить, что родители этого могут потребовать, но, в общем-то, случается. Вот, с точки зрения, например, христианской нравственности. Такое все-таки бывает. Например, родитель своему чаду велит обмануть, лжесвидетельствовать и тому подобное. Вот, тут как-то сразу надо, вот даже был пример, я как-то его приводил в одной из передач. Один мне человек рассказывал, что вот он работал в одной фирме и, находясь с руководителем в одном кабинете, позвонили, он взял трубку. Там, говорят, позовите вот руководителя. Руководитель машет рукой и говорит, скажи, что меня нет. Ну, он сказал, там, Ивана Ивановича нет. Положил трубку и сказал Ивану Ивановичу: Иван Иванович, вот сейчас вы меня заставили обмануть, попрошу больше этого не делать. Вот, пожалуйста, к неблагочестивому поступку, пусть не родитель, но тем не менее. И хватило силы и у того человека сказать. Больше к нему, я думаю, никто с таким не будет обращаться. Поэтому нужно. Да, мы иногда не замечаем вот этой вот, казалось бы, мелочь, которая приводит к более серьезным. Ну, с тем же телефоном, да, также может быть папа или мама малышу, он возьмет трубку: папа, тебя зовут, скажи, что меня нет. Скажет, что его нет, да, а вот уже и показали малышу, маленькому человеку о том, что самые близкие люди его могут обманывать. Вы же сами его научили обманывать, когда сказали вот это все. Он еще это не понял, но уже у него там отложилось, где это положено. Да, у нас звонок есть, слушаю вас, говорите.
8: Отец Владимир, благословите.
7: Бог благословит.
8: Татьяна, у меня вот такой вопрос. Вот мы говорим о Петре Февроне, а у нас такой вопрос возник, а были ли у них дети? Во вчерашней детской передаче сказали, что они были трое детей. А нигде, вот там в Муроме, во всех памятниках, там нигде вот этого не отражено, и в житии мы тоже не нашли об этом. Вот как бы уточнить и узнать.
7: Да, вот, знаете, я, наверное, не уточню вам, потому что я знаю тоже столько же, сколько и вы. Потому что в житии, которое мне приходилось еще учесть там на Истфиле, читать повесть о Петре и Февроне, она там в таком более расширенном виде, и в семинарии, когда на жития святых мы читаем, да, мы не находим там, что у них были дети, и мало того, этот вопрос часто задают: как могут быть вот покровителями семьи супруги, у которых детей не было? Ну, конечно, могут. Это не мешает одному и другому. Какой промысел Божий? Это уже о том или ином человеке один Господь знает, иметь детей этим людям или нет. Но вот в последнее время стало, видимо, может быть, новые какие-то открытия. Я не встречал какой-то официальной такой информации, чтобы вам сказать точно, определено, трое было или столько-то. Поэтому, к сожалению, вот пока отвечу так, но все-таки для себя посмотрю, может быть, где-то разыщу, почему вдруг появилась вот эта информация, что дети у них все-таки были. Да, вот у нас еще вопрос письменный появился. Как правильно пить святую воду и напомнить долг? Это по-христиански, спасибо. Нет, да, начнем тогда с конца. Напомнить долг, о долге, это не по-христиански. Если, значит, дал человек в долг, как нам Священное Писание говорит, ну и все, и забудь. Отдадут — хорошо, не отдадут — значит, так сказать, на волю Божию. А напоминать о долге не надо, если уж мы говорим так вот, христианское отношение. Вот так. Что касается, как святую воду пить, ну, тут вопрос-то вроде, казалось бы, простой. принято крещенское, мы не раз говорили, я думаю, что и много еще и будем говорить, это на праздник, на крещение Господне, на преображение, на крещение и на просвещение и богоявление, когда освящается вода таким особым чином, великая гиасма называется, отношение к ней другое, не как... Я как-то перечислял в одной из передач все виды святой воды, которые в православной церкви существуют. Повторю, вода из святых источников, она святая, святая. Мы пьем прямо там, приходим, у источника пьем, умываемся, там купаемся, набираем в какие-то сосуды, идем домой и пьем ее, вот зная, что она из святого источника. Потом вода бывает малого водосвятия, вот, ну, через воскресенье где-то мы вот служим водосвятные молебны, когда освящается вода, которую также разбирают. Вот. Есть еще вода с копия, то есть копием, которым вырезается Агнец Божий на проскомедии, потом опускается в воду и прочитывается молитва. Таким образом она освящается. И ей также пользуются. Вот. И великая гиасма, которая вот такое вот освящение один раз в году бывает. К ней отношение, как я уже и говорил, особое, потому что... Ну, не случайно она называется Великой Святыней. Когда-то даже был такой чин причащения Великой Гиасмой, то есть когда человек не может принять причастие, быть в храме или призывать священника, чтобы он его причастил дома, по каким-то причинам не получается этого сделать, то Великой Гиасмой он может принимать ее, там губы смачиваются умирающим, потому что он уже не сможет там проглотить ничего. Вот, вот так, поэтому она, ее не нужно много, но она хранится долго, и вот использовать ее с таким, не держать где-нибудь, где попало, а обязательно, конечно же, там, где икона, как-то это, ну, помнить, что такое великая святыня. Вот, и поэтому как-то принято ее натощак, вот, может быть, там, ложечку, если человек такой необходимости испытывает, болеет или еще что-то. Вот, так вот. У нас вопрос есть еще по телефону, да, слушаю вас. Говорите.
9: Батюшка Владимир, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
9: Я хочу узнать, когда читают наши записки, которые мы подаем сорокаусты. Угу. О здравии, о покоении. Да.
7: Хорошо. Значит, вы знаете, что мы пишем, когда приходим в храм, записки о здравии, мы указываем там, да, что это, например, молебен. На молебен напоминают ваши записки. Если вы пишете не молебен, а, например, на сугубую ектенью, то есть когда берем литургию, на литургии поминовение происходит, вот, когда диакон или священник вот, произносит молитву «Рцем все, от всей души, от всего помышления нашего Рцем», и далее, вот, в это время, значит, он начинает поминать те записки, которые были поданы о здравии, потом позже будет упокоение. Сначала вот о здравии они читаются. В это же время, так как сорокаустов много, да, вот записки, они, он там, так сказать, держит в руках, их помянуть занимает не так уж много времени. А вот сорокаусты годовые, они записаны в тетради, и они находятся там же в алтаре, вот, в это же время и они прочитываются. Ну, понятно, что священник один, поэтому поручается, и благословение получают те, кто помогает в алтаре, они их прочитывают. Да, прочитывает священник, их еще может прочитать сорокаусты, когда он вынимает частички из просфор, из маленьких просфор, которые вы получаете, когда заказываете заказную вот, службу поминовения, или там сейчас вот принято врачу душу телес, стало много, такая молитва читается, тоже о болящих прошение произносится, вот, и частичка вынимается за болящего. Поэтому прочитываются они вот во время литургии и на проскомедии тоже. Вот так. Так что вы не беспокойтесь, даже если вы вдруг не услышали имени, которое вы записали. Но это и трудно сделать, особенно сорокауст или годовой, потому что, представляете, в течение года эта тетрадь пополняется и пополняется, и нужно их все прочитать. И они прочитываются, молитва происходит. Но вы не всегда услышите просто это. Ну, невозможно. Так, вот еще нам написали. Так, вот большой вопрос. Однажды на проповеди после венчания друзей мне запомнилась фраза батюшки: молитва мужа о семье в 1000 раз сильнее женской. Боже мой. Часто думаю о том, что мужская молитва действительно перед Господом действенней. В смысле, быстрее бывает услышана Богом, проверена жизненным опытом. Что вы думаете об этом? Почему об этом не говорят в церкви на проповеди? Может быть, тогда и семьи будут крепче, и внешних врагов быстрее одолеем. Благодарю за ответ, раба Божия Лариса. Я бы, Ларис, конечно, со всем уважением к вам отношусь, но я, хотя будучи мужчиной, но не соглашусь. А почему она должна быть более слышима, да? Некоторую ответственность за семью несет мужчина, понятно. У него свои функции, у женщины свои, в семье заботы и труды, вот. Но молитва перед Богом, что значит действенней, да? Господь всегда нас слышит, исполняет то, что нам полезно, вот. И, конечно, какого-то различия вот от того, что женщина была сотворена после мужчины, только поэтому, ну, так, знаете, как-то упрекать в этом Господу Бога я бы не взялся. Я думаю, что вы ошибаетесь. А молиться нам всем надо и о том, чтобы и детей воспитать, и о том, чтобы врагов наших победить, и как можно меньше бы пролилось крови. Так такая молитва сейчас уже много, даже уже, можно сказать, лет читается на литургии. Мы молимся, вся церковь православная молится о том, чтобы защитил Господь и наших воинов, и от пленения, и от ран, и так далее. И тех, кто остался без крова. Вот очень важная молитва, но она произносится. Вот так. Да, так, вот такая вот... такой у нас еще вопрос есть. Да, так вот я не закончил еще ответ на тот вопрос, до какой степени нужно послушание родителям, да? То есть если благочестивое предложение, то, конечно, мы слушаемся, исполняем, даже если нам это трудно, как бы ни чувствовалось, все-таки мы исполняем. А вот если какое-то, ну, что ли, неблагочестивое желание, какой-то, как обман, как вот я приводил пример, то, конечно же, тут приходится не подчиняться. И заповедь здесь уже будет, ну, не подходить, что о послушании, да. А Христос ведь говорит: кто не со мной, тот против меня, и кто не собирает со мной, тот расточает. Да, от Матфея, 12 глава. Ну, вот, кто нарушает заповеди, может ли быть его учеником? Ну, конечно, не может. И поэтому ориентируемся на это. Да, вот такой вот у нас вопрос еще есть. Да, и письменный есть, еще один письменный прислали сейчас. Вот. Если что-то в жизни не получается, я виноват или Бог бережет? И грех ли любоваться женской красотой? Спасибо, Евгений. Ну, у всего есть мера, и это самое, да, любой красотой как-то она согревает. Чтобы это был красивый цветок, красивое небо, красивые деревья, красивый окружающий наш мир. Вот. Так же и женщина сотворена более красивой. Я думаю, что все это дело в той мере, которое чувство меры дано каждому человеку, и он его, ну, должен ему следовать. Вот. А первое-то у нас там было, значит, женской, так, красотой. А первый вопрос, сейчас я посмотрю, забыл немножко. Так, а если что, да, не получается, что Бог бережет от чего-то, конечно, да. Мы вот много раз говорили о том, что слышит ли Бог нашу молитву, да, всегда ли Он ее слышит, Он слышит всегда, но Он исполняет то, что полезно нашей душе. Вот это одно из таких основ христианской веры, и когда Господь меня не слышит, да нет, конечно же, Он слышит, но Он видит, что тебе это не полезно, и поэтому так вот, с таким вот сочувствием смотрит на тебя и как бы пытается, чтобы мы услышали Его мысли, что проси то, что тебе нужно, а не то, что тебе просто сегодня хочется. Вот и все. Поэтому что-то не исполняется от чего-то, наверное, бережет, конечно. Вполне возможно. Да, а у нас такой вопрос. Сын говорит, что не хочет заводить семью, а дочь говорит, что не хочет рожать детей. Должны ли родители поддерживать выбор своих детей? Ну, ведь вот такую позицию детей, ну, я думаю, что православный человек поддерживать не может. Создание семьи благословлено Господом, и от прародителей до последних дней, да, мы читаем Священное Писание: «Сотворил Бог человека по образу своему и по подобию Божию, сотворил его мужчину и женщину, сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им: плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю и обладайте ею». Да, это первая книга Бытия, первая глава, сразу же Библия нам говорит об этом. Поэтому вот для чего были сотворены люди, и вот такая заповедь дана им: плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю. Какие бы влияния ни воздействовали там на современного человека, у него, как у христианина, вот есть своя мораль, которая данная нам Богом и Спасителем разъяснена, все, казалось бы, сказано. А то, что в мире, где князь тьмы присутствует, то, конечно же, это самое, на нее ориентироваться трудно и согласиться с... Конечно, детей воспитали сами родители. И очень печально, что получилось так, что дети не хотят продолжать род, не хотят заводить семью, не хотят рожать и воспитывать детей. Ну, это будет не по-христиански, да. Святой Климент Александрийский называет семью и, как и церковь, домом Господним, а святитель Иоанн Златоуст говорит о семье как о малой церкви. Ну вот, другая позиция, это, конечно, печаль вызывает. А на свете много чего существует. Да, там, вот мы видим вот однополые браки в каких-то странах. Да? Не с них же нам брать пример. А кто-то ведь разделяет такую позицию. Ну, а вопрос, кто воспитал этих людей? У них же были родители, были. И даже, скорее всего, крещенные были. И вот так вот случилось. Поэтому поддерживать выбор детей не всегда мы можем. Если у нас есть вера, если мы молимся, обращаемся к Богу, живем по-христиански, то как мы можем поддерживать вот такой выбор детей? Нет, не поддерживаем и пытаемся их наставить на путь истины. Но кому-то удается, кому-то нет. Тут уж так вот. Да. Вот такой вопрос. Я не знаю, успею ли на него ответить, но попытаюсь. Материнское проклятие. Суеверие – это или большой грех, имеющий тяжелые последствия? Вообще, само проклятие – это такое явление нежелательное. И трудно представить мать, которая проклинает своего ребенка, но все же это случается. Случается, и приходилось молитву читать вот на, так сказать, освобождение от этих клятв. Я думаю, что к священникам нередко обращаются с такими вот просьбами. Когда, кстати, нужно об этом сказать, когда человек уходит в мир иной, то над гробом его читается разрешительная молитва, а в ней священник просит, чтобы Господь разрешил этого усопшего от личной клятвы или материнского, или другого проклятия. Насколько это важно? Значит, это действительно для души человека, уже для души Да, уже очень, очень важно, чтобы проклятие с ним не оставалось, когда он, когда душа покидает тело. Вот это слово имеет магическую силу, об этом как-то существуют различные мнения. Во всяком случае, надо быть сдержанным на слова и в адрес других людей, и вот не произносить вот каких-то проклятий. Мы ведь призваны Христом к любви друг к другу и даже к врагам. Вот он что говорит: «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. А если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то ли делают и мытари?» Но действительно, вот очень ясно разъяснил нам Господь о том, что как мы должны поступать и с теми, кто нас ненавидит, и кто нас не любит, и кто нас, так сказать, обижает. Потому что а чем мы будем отличаться, как христиане, от других, которые вот, как он называет, мытари, да, то есть те, которые так поступают? Мы от них отличаемся, как христиане, а если отличаемся, то поступать должны так, как нам заповедал Господь. Поэтому желаем всем добра, никого не проклинаем, потому что грех будет еще и на том, не только проклятие на том, кого прокляли, да, а проклятие еще, ну, в общем-то, кто произнес слова проклятия, ну, и вообще какие-то недобрые слова в адрес другого человека. Опять же, смотрим, что говорит Христос. «Всякий, гневающийся на брата своего, напрасно подлежит суду. Кто скажет брату своему рака, подлежит Синедриону, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной». Не нужно никаких дурных слов говорить своим ближним, и не только ближним, вообще людям. Так, больше уже мы не успеем отвечать на вопросы. До следующей встречи. Храни вас Господь.
6: Знак вопроса.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

Издательство ООО «Алавастер» и «Радио Образ» представляет аудиокнигу Натальи Сухининой «Полет одуванчиков». Читает автор.

«Отец Петр». Илья бросился навстречу. Опять вместе и опять в Иронополис. Батюшка сгреб Илью в охапку, ручища могучие, ладони широкие, как лопухи, прыгнул в катер, как в облако с парашюта. Катер сильно качнуло. Отец Петр довольно крякнул. Сел. Рядом уселся Санька. «Рассказывай, командировочный». «Не расскажешь всего». «Оно и верно. Про Афон рассказывать Пушкиным надо быть. А ты кто?» «Коробейников». «Не потянешь». «Вот и я сейчас. Матушка пристанет, расскажи. А что я расскажу?» «После Афона молчать хорошо». Катер фыркнул и помчался, подпрыгивая на упругой волне. Илья подставлял лицо соленым брызгом, ловил их языком, слизывал с обветренных губ. Он жалел, что закончилось удивительное путешествие, из которого он возвращается, как из другого мира, в мир прежний. Илья загорел. Неделя – это целая жизнь. Ему казалось, что он не был в Москве полгода. Такой далекой виделась она ему с маленького катера, рассекающего Эгейское море. Он ощущал себя сильным. Подвиги, которые ему предстояли, не страшили его. Одолеет. Мужик он или так себе, недоразумение с бородой. Старец сказал, как в воду глядел. «Ты, Илья, жизнь свою в запутанный клубок превратил. Теперь морока распутывать. Но ты по ниточке, не рви только». С терпением, ниточка за ниточкой. А еще сказал старец, что Господь послал ему Дашу для спасения души, и ради самой Даши Илье надо ее оставить в покое. Илья сначала почти рассвирепел, но почему кто-то знает лучше, чем он? А заглянул ли старец в его душу? А увидел ли он там настоящее редкое чувство, большую любовь? Она что, не угодна Богу? Значит, Богу угодно мучиться с нелюбимой женщиной? Старец глаза поднял, бороду седую пригладил, да и сказал Илье: «Богу каждый из нас угоден, иначе бы землю своими наглыми пятками не топтали. Ему и Даша угодно, и Вика, и детки твои несчастные. Так что подвинься, всю скамейку под Божьим небом не занимай, пусть на нее и другие усядутся». Илья сначала не понял про скамейку. Старец вообще говорит непонятно, а потом как обожгло, дошло до дурака. Дошло. Илья наглый, ему плевать на других, лишь бы самому хорошо было. Носится, как с писаной торбой, со своими страданиями, в которых никто, кроме него, не виноват. Утешение ищет, а не находит, звереет. Как посмели, как не разглядели рядом несчастного, жестокие люди. Впервые за последнее время... Илья так остро почувствовал вину перед ближними, что у него сердце захолонуло, и стал он себе омерзителен. Во всей полноте этого испепеляющего позором чувства. Старец гладил бороду и смотрел в сторону моря. «Ты когда обратно?» — спросил. «Завтра». «Я не о том. Ты когда обратно? В семью?» И сказал Илья. Слова серьезные, не пустые. «Приеду сразу же». Старец перекрестился. Хоть и есть разные там методики, современные средства, одно другого прекраснее, а против близорукости самое милое дело – очки. Ходишь, натыкаешься на прохожих, не здороваешься со знакомыми, щуришься, вроде так и надо. А надел очки, ахнул, все как на ладони. Не размыто, а конкретно, не какая-то там романтичная акварель, а четкая недвусмысленная графика. И обзовешь методики, и же с ними, поганым словом, нацепишь на нос очки и вперед поступью ровной, шагом уверенно. Что-то похожее произошло с Ильей. Он увидел свою жизнь не близоруким оком, а через диоптрии, от четкости которых пришел в ужас. Как терпит его Бог, любит детей, а бежит от них, любит Дашу и заставляет мучиться, а Вику... Как может он швыряться походя словами о нелюбви к матери своих детей? Как смеет? Значит, жил, жрал ее борщи, сырники, фаршированные орехами чернослив, менял рубашки, которые редком в шкафу на любой вкус и случай. А тут, видите ли, разлюбил. Видите ли, опостылило. Прав Петрович, гадом обозвал, по морде хотел заехать, за дело. Приеду, в ноги брошусь. Съезди мне, шеф, по физиономии. Лучше поздно, чем никогда. Илья впервые, в полноте накрывшего его, как сошедшая лавина покаяния, взмолился Богу и возблагодарил его за встречу со старцем.
Старец несколько раз приезжал на Афон из одного российского монастыря. Его всегда ждали с нетерпением. Илья понял это по волнению братьев. «Ждем». Обещал, как Бог управит. Переговаривались тихонечко. Илья зашел в русскую обитель сделать снимок. Уж очень красивый вид открывался с колокольни на главный хребет полуострова. А тут шепчутся. Спросил Конопатова маленького послушника, пробегавшего с корзиной ароматных булок. «Кого ждут-то?» «Да старец Михаил едет. Не знаешь его, что ли?» «Не знаю. Надо знать. Стыдно, брат». Конопатый погрозил Илье пальцем. «Ладно, разберемся». Конопатый Илье не указ. Встал у ворот, справа, поближе к дороге, чтобы сразу, как увидит старца, сфотографировать. Подъехала машина, широкобокая, черная, важная. Из задних дверей вышли три веселых молодца, одинаковых с лица. Открыли переднюю. На землю черной птичкой выпорхнул худенький человечек, расправил затекшие в дороге плечи и пошел, заметая пыль, подолом подрясника к воротам. Илья наставил камеру. «Кто благословил?» Илья выбирает нужный ракурс. «Кто благословил?» – спрашиваю. Схватили за руку. Оказывается, это ему. «Что?» – не понял Илья. Молодец, совершенно лысый, с лютым выражением лица стал вырывать у Ильи камеру. «Попробуй тронь». Молодец, на то он и молодец. Хлеб зря есть не привык, ловким захватом зафиксировал нарушителя порядка. Илья от боли чуть не выронил камеру. Громко выругался. Молодец тоже ответил некомплиментом. Старец услышал, оглянулся, подошел совсем близко к очагу возгорания. Поинтересовался доброжелательно. «На недостатки друг другу указываете?» «Отец Михаил нарушает, лишь бы заповеди не нарушал, а порядки люди придумывают». Молодец густо покраснел. Сначала налилась маковым цветом лысина, потом лоб, потом краснота сползла ниже. Илья стоял взъерошенный и молчал. «Из России?» – спросил старец. «Москвич. Сюда зачем?» «Командировку». «Ну-ну. А сердце почему не на месте?» Илья вытаращил на старца глаза. «Запутался», — выдохнул. «Приходи, сынок, потолкуем». Старец проворненько так, как грач по меже, поскакал дальше. Очередь к старцу выстроилась мгновенно. Первым сидел Конопатый, как в захваченном окопе, намертво. Илья пристроился в хвосте, смущенный, насупленный. Как он догадался, что сердце не на месте? Илья слышал, что есть прозорливые старцы, которым Бог за их праведную жизнь многое открывает. Похоже, этот как раз такой. Вон сколько шумихи своим приездом наделал. Сказали бы, не поверил, что он станет сидеть в очереди к старцу. Узнала бы Вика, праздничный стол бы накрыла. «Идет». Прошелестел мимо пыльным подрясником. Илья заметил под ним широкий нос тяжелого сапога. В такую жарищу сапоги. Взглянул на свои новые итальянские кроссовки. В них нога как барыня. Бедный старец. «Ну, заходите по одному». Конопатый вскочил, зачем-то откашлялся. Старец оглядел очередь, встретился взглядом с Ильей и поманил его пальчиком. Конопатый сел. Отвернулся. А катер уже сбавлял ход. На пирсе стояла матушка отца Петра, махала рукой и вытирала платочком слезки. «Ну, Пенелопа, дождалась. Санька тебе подарков припас. Дома, дома. А ты, командировочный, везешь подарки своей богом данной жене Дарье?» Илья опустил глаза. Промолчать нельзя. «Везу. От старца Михаила. Мою жену зовут Виктория». Отец Петр то ли не раз слышал про Викторию, то ли сделал вид. «Отец Михаил на Афон приезжал», – ахнул он. «Вот тебе раз не сподобился по грехам. Любит тебя Бог Илья, раз такую встречу послал». А матушка, та навострила ушки. «Илья, а жену вашу вроде как Дарья звали. Я еще говорю, а у нас младшенькая». «Мать», – резко перебил ее отец Петр, – «молись. С отцом Михаилом по святой Афонской земле вместе ходили. Такой старец». Все он расслышал, сделал вид. Матушка перекрестилась.

0: удалился монастырь.
1: Твой вечный покой. Помоги мне поднять мой крест, дабы сила этого креста понесла меня. Вдохни в меня дух отречения и любви, уничтожающий всякое волнение и страх. Присоедини меня к великому материку братства всего человечества. Тогда все волны вокруг меня утихнут, и моему сердцу станут понятны слова откровения. Моря уже нет.

0: Пора читать.
1: Ольга Демидюк. «Солнце взойдет. Как довериться Богу и вернуться домой». 2024 год. В издательстве «Никея» вышла новая книга «Солнце взойдет. Как довериться Богу и вернуться домой». Сборник историй белорусской журналистки и писательницы Ольги Демидюк. Это неспешное повествование о буднях деревенской жизни в доме предков, куда автор внезапно попала после 10 лет круговерти огромного города. И буквально в один момент рискнула круто изменить свою судьбу, превратившись из инженера в дежурную по рассвету. Содержание книги – это разговор о Боге и с Богом сквозь призму маленьких человеческих радостей, остроумных наблюдений за людьми и животными, безграничной любви и нежности к родителям. Вот что пишет автор о своей мотивации. «Когда в большом мире начались печали, болезни и воздыхания, и все каждый день думали, что вот-вот мир рухнет, я решила так. Буду каждый день вставать и смотреть на рассвет, чтобы каждое утро своими глазами видеть, что солнце не бросило нас, что оно встает и справляется. Планета все еще крутится, и надо жить. И там, за краем Земли, что бы ни было, солнце взойдет». Журналист Ольга Демидюк вернулась не только в деревню, не только туда, где родилась, но и к вере, от которой когда-то ушла. К делу, писательству, которое стало ремеслом. К началу новой, настоящей жизни, где нет ничего лишнего, где все подчинено смыслу и Божьему замыслу.

0: «Личные впечатления» с Сергеем Мазиным на «Радио Образ».
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели «Радио Образ». В студии Сергей Мазин, в эфире программа «Личные впечатления». В этом выпуске расскажу, как мы ездили в Дивеево с участниками конкурса «Волонтер» преподобного Серафима Саровского. Мы встретились с ними на Стрелке, где у них была экскурсия по Александро-Невскому собору. Расселись по автобусам, поехали. Интересно, обычный туристический автобус заполнен удивительными людьми. Это все те самые неравнодушные добровольцы, создавшие программы бескорыстной помощи людям. И они тоже все под впечатлением, и те, кто первый раз едет, и те, кто второй, и третий. Масштаб-то какой! Люди из разных городов вместе едут в Дивеево. Первая их остановка – Арзамас, там экскурсия по этому старинному русскому городу и не менее интересный вояж по православной гимназии. Тема второй вот этой экскурсии – бережливое производство. Школа как пример того, что правильную организацию работы, бережливые технологии можно применить в любом деле. Оттуда уже отправились в Дивеево. Приехали уже вечером. Там им, волонтерам Серафима Саровского, предоставилась возможность приложиться к мощам преподобного. Ведь духовная часть всего форума, всех трех дней, главная. Участники, они же паломники. Молятся, причащаются, им даже удалось потрудничать в святой обители. Это уже на второй день. Записали желающих потрудиться, разделили на три группы. Кто-то убирался в трапезном храме, где на следующий день была главная встреча с митрополитом и вручение наград победителям конкурса. Кто-то помогал в трапезной, а большая часть отправилась зачищать яблони в саду. И вот как нам в интервью сказала одна из сотрудниц: «Я даже ехала сюда с этой мыслью – потрудничать, потому что в том году, когда я первый раз оказалась в Дивеево в своей жизни, я думала, а как же здесь вот потрудничать? К кому обратиться? Но я была с детьми, и мы некоторое время здесь побыли. А сегодня, когда нам предложили, я ощутила, что хотя бы капелька, но это будет сделано моими руками. Я буду знать, что в Дивеевском монастыре я потрудилась во славу Божию». Сердцевина, ядро всего этого форума, наследие преподобного Серафима Саровского как основа жертвенного служения – учеба, интенсив. В разных классах, опустевшей в каникулы монастырской школы, волонтеры рассказывали друг другу о своих проектах. Паллиативная медицина, просветительство, социальная деятельность – это такой клуб по интересам, где делятся информацией. Для них это возможность обменяться опытом, узнать, какие бывают подводные камни при реализации проектов, кто и как трудности преодолевает. В общем, почерпнуть для себя разные лайфхаки, полезные советы. В эти три дня, в середине лета, в Дивееве собралось более 200 участников конкурса из 50 регионов России и 6 областей Республики Беларусь. Всего же за 6 лет существования конкурса в нем приняли участие 1500 человек. И они, если можно так сказать, переопыляются, насыщаются друг другом, идеями, энергией, вдохновением. Кульминацией форума стала встреча участников с митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием. Владыка ответил на вопросы о том, как сохранять собственный внутренний мир, созидать в себе духовную жизнь и приобщать молодежь к духовно-нравственным ценностям в современных непростых условиях при интенсивном развитии технологий. Правящий архиерей посоветовал стараться оберегать себя и своих близких, особенно представителей младших поколений, от обилия информационных потоков. Каждодневно обращаться к Евангелию и житиям святых, сделав чтение духовной литературы привычкой и необходимостью. Стараться находить время для уединенных размышлений, а в процессе воспитания детей быть для них примером. Не просто рассуждать о нравственности, а воплощать христианские принципы в делах и помыслах. А на вопрос о том, как же призвать больше людей к добровольчеству, к бескорыстной помощи, владыка ответил так: «По моему опыту, немало, очень много людей, которые бы желали и стремились помочь другим людям. Но их нужно организовывать. И когда есть программа, куда ты можешь приложить свои практические силы, кого-то надо накормить, кого-то встретить, проводить, пожилого человека поддержать. И тогда очень много людей отзывается. Поэтому чем больше у нас будет таких благословенных дел и направлений, тем больше людей будут вовлекаться в эти благословенные дела. Митрополит Георгий вручил награды победителям конкурса. Почетным званием «Волонтер» преподобного Серафима Саровского награждены 7 человек, 38 участников стали лауреатами конкурса, 72 получили поощрительную премию, 1 специальную премию. В завершение этого рассказа хочу добавить, что в интервью нам несколько человек сказали, как же здорово видеть, что нас много. Как им важно было оказаться буквально среди многих десятков единомышленников. Как сказал батюшка из Владимирской епархии, «Иногда наступает такое время, ты занимаешься, занимаешься, делаешь, делаешь и думаешь, что же я один-то вот этим всем занимаюсь? А когда ты видишь, что таких людей много, что вот они такие единомышленники, у тебя появляются новые силы, новые желания, вот новая энергия, новый какой-то огонь в тебе появляется». И одна победительница конкурса, замечательная журналистка, которая постоянно ездит в прифронтовые районы, встречается с бойцами, сказала в конце уже перед отъездом: «У меня наполненность такая, как будто я сейчас выйду отсюда и еще 1000 гор сверну». Преподобный Серафим сказал: «Стяжите дух мирен, и тысячи спасутся вокруг вас». За каждым волонтером, приехавшим в Дивеево, еще сотни и тысячи добровольных помощников. Их действительно много. Этими светильниками добра во многом и освещается Россия. Такие мои личные впечатления. До встречи в эфире «Радио Образ».
0: Личные впечатления с Сергеем Мазиным на «Радио Образ».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
2: Радио «Вера» и издательский дом «Фома» представляют.
3: Икона Божьей Матери Троеручица.
4: Вопросов недетских скопилось очень много у Верочки и у Фомы.
5: Ответить непросто, заглянем по-соседски знакомому.

0: Здравствуйте, дорогие мои! Рад вас приветствовать! Меня зовут Михаил Гаврилович. Я бывший доктор, сейчас на пенсии. Люблю читать, помогаю нашему храму. Ой, прости, тебя не представил. Это мой пес Алтай, чувство выражает. Мы с ним большие друзья. Вместе гуляем в парке, вместе принимаем гостей. Особенно любим встречи с Верой и Фомой. Это наши соседи, очень любознательные ребята. Мы не только пьем чай и разговариваем, но даже путешествуем в разные страны и времена. Алтай нам в этом помогает. Как? Скоро узнаете. Здравствуйте, ребят.
1: Точно. Сначала почет, потом ласка. Здрасте, Михаил Гаврилович. Дядечка Мишечка, здравствуйте. Почет и ласка.
0: Фома, что ты там бормочешь, а?
2: Не-не, ничего, это я так.
0: И вечно у них какие-то секреты, да, Алтай?
1: Нет, дядя Миша, это не секрет.
2: Скорее, сюрприз.
0: Вот как? Интересно. Но, надеюсь, чаю-то попьем?
2: Это обязательно.
1: У нас и к чаю есть сюрприз. Вот, земляничное варенье.
0: О, какая красота. Спасибо огромное. А у меня луговой мед. Ну, проходите, проходите.
1: Какой же мед вкусный. Я его прям ложками могу есть.
2: Ага, как Винни-Пух. Смотри, не застрянь в дверях, когда будем уходить.
1: А ты варенье дяде Мише принес, а сам почти все съел.
2: Неправда, я чуточку только.
0: Так, друзья, давайте это будет мирный чаепитие. И меда, и варенья на всех хватит. Главное, чтобы зубы не болели.
1: Это точно.
0: А еще мне очень интересно, что же это за сюрприз, о котором Фома говорил.
2: А, сейчас.
1: Давай, Фом.
2: Короче, Михаил Гаврилович, я тут выучил специально для вас. Любим калифом Иоанн, ему что день, почет и ласка.
1: Молодец.
2: К делам правления призван, лишь он один из христиан, порабощенного Дамаска. Его поставил властелин и это...
1: Суд?
2: А, да, и суд рядить, и править градом. Он...
1: Он с ним...
0: Он с ним беседует один.
2: Да.
0: Он с ним сидит в совете рядом.
1: Ух ты! Здорово! Вы все наизусть знаете, да? А ты, Фома, две строчки не можешь запомнить.
2: Простите, Михаил Гаврилович, хотел приятное вам сделать.
0: И сделал, Фома, еще как, даже не переживай. Знаешь, я очень люблю творчество Алексея Константиновича Толстого. Ну-ка, теперь рассказывайте, как вы до этого додумались?
2: Да мне внеклассное чтение на лето задали, всякие его стихи почитать. А в книжке была поэма Иоанн этот...
0: Дамаскин.
2: Да, точно, но я полистал ради интереса. Смотрю про монаха.
1: Да, и мы подумали, что вы наверняка про него знаете. А мама и говорит...
2: Да погоди, да я... Мама говорит, выучи отрывок, расскажи Михаилу Гавриловичу.
1: Ага, она еще добавила, как нормальный интеллигентный ребенок.
2: Ничего смешного. Я решил прямо с самого начала взять кусок.
1: Учил. Очень старался, я видела. Только...
0: Что, Верочка?
1: Только я почти ничего не поняла из того, что Фома прочитал. Какой-то калиф, какой-то суд. И кто он был такой, этот Иоанн? Забыла.
2: Дамаскин. Я так понял, что кто-то очень крутой.
0: Фома, крутой, наверное, не очень подходящее слово, да?
2: А, ну да, простите, пожалуйста.
0: Но вообще-то ты прав. Иоанн Дамаскин – великий святой. Он был богословом, философом, гимнографом.
1: Кем?
0: Гимнограф – это автор церковных песнопений. А еще... Погодите-ка.
1: Что вы ищете, дядя Миша?
0: Так, секунду. Ага, вот он.
2: О, альбом с иконами, я его помню. Вы нам хотите икону святого Иоанна показать?
0: Не совсем. Хотя, сейчас, где же я ее тут видел? А, вот она.
2: Но это же не святой Иоанн.
1: Это же Богородица. Только икона какая-то странная.
2: Чего странное, это нормальное. Божья Матерь смотрит на нас даже немножко, как будто улыбается. Младенец у нее на руках. Что тебе не так опять?
1: Смотри внимательно. Вот одна рука Богородицы, на другой руке младенец. А это что?
2: Ой, правда, а я и не заметил. Доктор, это что ж такое? Откуда тут третья рука? Что, художник считать не умел, что ли?
1: Да, и при чем тут Иоанн Дамаскин?
0: Хорошие вопросы и правильные. Могу прямо здесь все вам рассказать. А могу...
2: Показать! Здорово!
1: Ура! Путешествие в возможную реальность!
0: Алтай, ты уже и свой чудесный ошейник принес. Ну, плачи. Так, беремся за поводок, закрываем глаза.
2: Ого, доктор! Куда это мы попали? Тут что, военные действия? Вер, дай руку.
0: Мы сейчас в Византии, в 8 веке. Алтай, фу! Не бойтесь, ребят.
1: Дядя Миша, а куда эти солдаты бегут? Что им надо?
2: Ага, доспехами громыхают.
1: Ага, а нападают на мирных жителей. Смотри, Фома, ворвались в дом.
2: Грабить, что ли, будут?
1: Похоже. Смотри, что-то выносят.
2: Хозяин дома бежит за ними, хватает за руки. Как они его толкнули. Ой, бедненький упал.
1: Его жена стоит на коленях, молит солдат о чем-то. Фома, ты видишь? У солдат в руках иконы.
2: Доктор, зачем они иконы вытащили? Они что, язычники?
0: Не совсем. Смотрите дальше. Пойдемте за ними.
1: Там впереди костер.
2: Фу, здесь и так жарища. Зачем еще костер? Вы что творите?
1: Они бросают иконы в костер. Эй, вы, перестаньте немедленно.
0: Фома, куда ты? Стой!
1: Фома, помоги!
0: Дети, назад! Разве так можно?
1: Простите, дядя Миш, мы хотели хоть одну маленькую иконочку спасти.
2: Ага, и как солдатам этим не стыдно?
1: Тоже мне герои. Вон двое идут. Дядя Миша, давайте отойдем. Даже не хочу стоять с ними рядом.
0: Давайте сначала послушаем, о чем они говорят.
3: Какой упрямый народ. В каждом доме икона.
4: Да уж, прячутся, сопротивляются.
3: Законной власти.
4: Нашему великому императору Льву Третьему.
3: Сказано же, поклоняться иконам – это грех.
1: Какой же это грех? Мы же с вами столько всяких чудес видели, когда люди молились перед иконами.
0: Но вот, к сожалению, византийский император Лев III так не считал и не подумал о том, что поклоняются христиане Богу, а иконы почитают. А это разные вещи. Ну, послушаем дальше.
4: Что это у тебя тут за листы?
3: Да вот, нашел в одном доме. Лежали за иконами.
4: Дай-ка письмо, что ли. Да, письмо хозяевам дома. Так, ага. Защиту икон. И кто же это осмелился спорить с нашим императором?
3: Посмотрим подпись. Какой-то Иоанн из Дамаска.
4: Знаешь что? Давай-ка мы отнесем это письмо во дворец. Пусть там разберутся.
2: Как он сказал? Иоанн из Дамаска?
0: Да. Или как было написано в поэме...
2: Иоанн Дамаскин.
0: Точно.
1: Дядя Миша, а икона с тремя руками? Она здесь при чем?
0: Ой, ну потерпи, Верочка. Узнаем мы про нее. А пока давайте и мы посетим грозного императора.
2: Давайте. Прямо руки чешутся. На него посмотреть.
1: Ох, какой дворец! Вот сколько мы их видели, все равно не могу привыкнуть к такой красоте.
0: Да, византийские императоры любили роскошь.
1: Смотри, Фома, каменные львы у входа прям как живые.
2: Ага, сейчас как прыгнут на тебя.
1: Ты что? Уже Алтайчика напугала.
2: Не, правда крутой. То есть я хотел сказать, красивый дворец. Мне мозаика на полу очень нравится. Вот бы мне такие пазлы на 100 квадратных метров.
1: А ты погляди, какая у них одежда. Вон на том дяденьке алый плащ и золотой пояс.
2: Ну понятно, тебе бы такой наряд, да? И в детский сад.
1: Да ну тебя, просто красиво. Дядя Миша, а на плече у него что? Как будто большая брошка.
0: Это, Верочка, символ императорской власти.
2: А, так это и есть тот самый лев, который против икон.
0: Он самый.
2: О, смотрите, ему как раз письмо подают.

0: получаем, а взамен
1: пытаются... Добрые православные сказки для самых маленьких.
2: Наталья Климова. Притчи совы Анфисы. Притча первая. Как сороку воровать отучили.

0: На опушке леса, за тем самым дубом, что верхушкой в небо упирается, в расщелине скалы живет сова Анфиса. Звери то и дело за советом к ней ходят, поскольку мудрее Анфисы, наверное, никого на свете нет.
1: Эй, сорока, что это в клюве у тебя блестит?
0: Спросила как-то сова свою соседку.
2: Ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка
0: рядом с собой крохотное колечко.
2: Я говорю, стащила у зайчихи побрякушку.
0: Смотрит Анфиса, а соседка так и сияет от удовольствия.
1: Угу, угу, когда же ты воровать перестанешь, бессовестная? Угу,
0: грозно ухнула она. Но сороке уже и след простыл, полетела свое сокровище прятать. Думала-думала сова, как злодейку проучить, а потом решила к медведю обратиться.
1: Ух, слушай, Прокоп Прокопыч, дело у меня к тебе. Забери-ка ты у сороки сундук с ворованным богатством. Ух, я давно уже приметила, на какой поляне она его прячет. Ух, только самой мне его ни в жизнь не поднять. Ух, сорока за эти годы его до краев наполнила. Ух.
3: А что мне с ним делать?
0: Почесал затылок косолапый.
1: Ух, ничего,
0: усмехнулась сова Анфиса.
1: Пусть пока в твоей берлоге постоит. Ух.
0: Не прошло и часа, как сорока весь лес всполошила.
2: Караул! Обокрали злодеи!
0: Громко кричала она, кружа над поляной. Тут ей Анфиса и говорит.
1: Видишь, соседушка, как неприятно обворованной быть.
0: Прикрыла сорока от стыда глаза крылом и молчит. А сова поучает.
1: Не делай больше другим того, чего себе не желаешь.
0: С тех пор сорока чужого не берет. Звери же, радуясь найденным вещам, закатили в берлоге у Прокопа Прокопыча такой пир, что косолапый до сих пор их выпроводить не может. Притча вторая. Страшное наказание. Пришла однажды к сове Анфисе ежиха и стала на сыночка любимого жаловаться. Фр-фр-фр-фр. Мой озорник постоянно норовит один вглубь лесу убежать. А ты знаешь, Анфиса, как это опасно? Фр-фр-фр-фр-фр. Я ему уж 1000 раз говорила, чтобы без нас с отцом из гнезда ни шагу, да все без толку.
1: Так и придумай для него какое-нибудь наказание,
0: посоветовала сова. Но ежиха грустно вздохнула. Фр-фр-фр.

0: не могу. Он мне еще на прошлой неделе заявил: раз ты меня ругаешь и наказываешь постоянно, значит, не любишь.
1: Анфиса чуть с ветки не упала от такой глупости. Потом ухнула деловито несколько раз и сказала:
2: «Ух, иди домой, ежиха, и скажи своему сыночку, что все ему теперь можно, и наказывать ты его ни за что не станешь. А как вечер наступит, я к вам в гости прилечу».
1: Так они и сделали. Только первые звезды зажглись на небе, сова расправила крылья и поспешила на другой конец леса. Подлетела к знакомому кусту, под которым семья ежей жила, а там такое... Ежонок от счастья колючки распушил и прыгает счастливый вокруг гнезда. Ежиха голосит, обливаясь горючими слезами, и только папа еж, как всегда, невозмутимо читает газету. Уж он-то знает, если сова за дело взялась, значит, все хорошо будет.
2: «Ух, и что это ты тут и расшумелся?» — ухнула Анфиса, подойдя к ежонку.
3: «Мне мама теперь все разрешает!» —
1: радостно воскликнул тот.
3: «И больше ни за что наказывать не станет! Эх, пойду я сейчас лес покорять, все-все закоулки обойду, под каждый куст залезу, ведь вокруг столько всего интересного! И не нужны мне взрослые! Я сам теперь себе начальник!»
1: Сова склонила голову на бок и задумчиво протянула:
2: «Ужас, ужасный, кошмарный, хуже наказаний на всем белом свете не найти.
3: «Ты что это, сова?» — удивился ежонок. «Не поняла, что ли? Мне теперь наоборот все можно!»
1: Анфиса сощурила свои огромные глазищи и говорит:
2: «Экий ты глупый, это же и есть самые страшные наказания, когда родители тебя воспитывать перестают. Слыхал, что за зайцем стало, которого мама за вранье не наказывала? Так заврался ушастый, что весь лес над ним смеется. Стыдно нос из норы показать.
1: Призадумался ежонок, а сова продолжает:
2: «А про медведя нашего слыхал? У Прокопа Прокопыча вся семья в городе живет. И родители, и братья в цирке работают. Настоящие звезды! Одного его туда не приняли. Знаешь, как ему обидно? И все лишь потому, что он с детства тренироваться не любил. Даже от зарядки отлынивал. Медведица его жалела и на все глаза закрывала. А теперь мечтает наш косолапый о цирке, да только никто его туда не берет. Слишком неуклюжий.
1: Тут и папа еж решил в разговор вмешаться.
4: «Это ладно, а вот что с енотом случилось?»
1: Взрослые многозначительно переглянулись. Ежонок, которому даже было страшно представить, что же произошло с бедным енотом, жалобно попросил:
3: «Не надо мне такого страшного наказания. Пусть уж лучше, как раньше, будет.
1: Сова кивнула.
2: «Ого-го, мудрое решение! И запомни, ежонок, кого родители любят, того и наказывают. Потому что от беды уберечь хотят. Ого-го».
1: Ежиха поцеловала в нос присмиревшего сыночка, а сову усадила за стол. Стали они чаевничать, да о всяких пустяках болтать. И так им весело было, что ежонок вдруг подумал:
3: «Фр-фр, а зачем это я от родителей все сбежать норовил? Дома ведь так хорошо. Фр-фр».

В колесе скучает белка, ей не жарко, не тепло. Ну-ка, белка, не робей-ка, удирай-ка в свое дупло.

лес. Снится лес. Хомячка, зверька смешного, под защиту я беру. Пусть гуляет по лесу снова, пусть бежит в свою нору.

А зверятам снится, снится лес.

0: снится лес.
1: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
2: Иногда в некоторых...
3: Это когда...
2: На самом деле это...
4: Три в одном.
5: Три в одном или три ответа на один вопрос.
3: Да.
6: Воскресная служба. Что для вас означает это понятие?
7: Воскресная служба для меня значит это время, когда нужно особо поминать Иисуса Христа, Святую Троицу и спасение всех людей. В то время, когда в те времена Он воскрес. Поминать Иисуса Христа и Его спасение нужно в храме.
8: Для меня воскресная служба – это когда мы уделяем время Богу, так как мы Ему, ну, не все уделяют Ему так много времени. Для этого и придумали воскресную службу, чтобы побольше времени уделить Богу, а не только своим делам. Она проходит в храме, мы там исповедуемся, причащаемся, молимся Богу, прикладываемся к иконам. Причастие – это когда мы принимаем тело и кровь Христова. Оно нужно для просвещения ума, тела. Для меня причастие – это святое таинство, в котором я принимаю тело и кровь Христова. Бог так сказал, кто не будет принимать мое тело и кровь Христова, тот не сможет вечно жить. Поэтому надо причащаться каждое воскресенье или как можно чаще.
9: Для меня воскресная служба – это когда все люди молятся, стоят. Никто не играет в телефоны, стоят, не разговаривают в храме, стоят и молятся. И чтобы в храме всегда была тишина и молитва. Мы идем в воскресенье в храм, потому что нам в это время очень удобно. Потому что я в субботу делаю уроки, а в воскресенье у нас свободное время, и можем ходить в храм. Мне очень нравится ходить в храм, особенно в воскресенье и по праздникам.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Божий дар.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Анастасия Шохина
2: и Виктор Петров.
1: В эфире программа «Божий дар». Каждый человек, каждый герой нашей передачи – это своя история. История обретения призвания, история возделывания таланта.
2: И, как всегда, передача будет разделена на две части – дарование и дерзновение. Дарование – это некий аванс, способность, талант, данный человеку от Бога. Как некое доверие он получает его свыше. Но таланты, как сказано в Евангелии, не следует зарывать в землю. Вспомним притчу о талантах. Дар важно развить, приумножить и сделать это неким усилием воли, решимостью, дерзновением.
1: Опера. Это не только искусство голоса, это искусство души, писал Джузеппе Верди. Благодаря нашей сегодняшней героине загадочный и возвышенный мир оперы станет для всех нас, обывателей, чуть ближе. Этот благородный вид искусства для истинных ценителей. Он требует не только мощного, красивого голоса, но и огромной сострадательной души, чтобы проживать множество жизней, воплощать разные образы.
2: Встречайте в нашей сегодняшней программе «Божий дар» Анну Литвин, старшего преподавателя Нижегородской государственной консерватории имени Глинки, члена гильдии академического исполнительства Российского музыкального союза, члена Федерации педагогов вокального искусства России, обладателя первой премии второго всероссийского музыкального конкурса в номинации «Сольное пение», лауреата всероссийских и международных конкурсов.
1: Анна с отличием окончила Нижегородскую государственную консерваторию имени Глинки в классе профессора Владимира Васильева и доцента Людмилы Рубинской, а затем аспирантуру. В настоящее время наша героиня ведет активную концертную деятельность в Нижнем Новгороде и за его пределами. В репертуаре певицы арии, романсы, камерные вокальные циклы, песни военных лет и джазовые композиции. Мы рады приветствовать сегодня в нашей студии такого уникального человека. Уверена, что беседа будет захватывающей. Здравствуйте, Анна.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, Виктор и Анастасия. Я очень рада быть сегодня здесь с вами в студию «Радио Образ». Ну и надеюсь, что моя история всем вам понравится и откроет завесу тайны над миром оперного искусства.
1: Вообще, когда я впервые услышала голос Анны, то будто бы перенеслась в какое-то другое измерение. Это оказалось другое пространство. Пространство старых мастеров, чистых гармоний, нечто утраченное и до боли красивое. Этого так не хватает в нашем сегодняшнем мире. Пение Анны как будто выхватывает нас из бешеных скоростей жизни и заставляет замедлиться, заглянуть внутрь себя. В этом голосе удивительная мощь, сила, глубина, чистота. И сейчас, дорогие радиослушатели, вы сами сможете в этом убедиться. Послушаем «Пита сеньора Скарлатти», небольшой отрывок.

0: Дарование.
1: Человеческий голос – самый тонкий инструмент, редкое и красивое дарование. Голос отражает саму душу. Не случайно великий оперный певец Федор Шаляпин произнес когда-то такую фразу: «Голос – это Божий дар, но без души он мертв».
2: Кстати, о Шаляпине. Мало кто знает, что к пению всемирно известный бас пришел случайно. В детстве он как-то зашел на богослужение в храм и услышал церковный хор. Больше всего его удивили мальчики-ровесники, которые пели по нотам. По счастливому совпадению в одном доме с семьей Шаляпиных жил руководитель этого самого церковного хора, который и преподал мальчику первые вокальные азы. Да, очень многие дары проявляются с детства. И поэтому мы начнем с самого детства.
1: Итак, Анна, вот историю Федора Шаляпина мы вот только что услышали. Какова ваша история была и когда вы поняли, что хотите петь? Я понял это прямо с самого детства. Я любил петь, когда мне было, наверное, лет 5. Но певца из меня не получилось.
3: Ну, кто знает, может быть, вы бы продолжали развивать свой вокальный дар, и, возможно, из вас тоже получился бы певец. Если серьезно, на самом деле, с детства я ходила по дому и все время пела. Не так, что, знаете, как-то прям вот регулярно, да, или это как-то было оформлено в какую-то систему. Нет. По телевизору шли «Огоньки» новогодние, какие-то передачи.
1: «Утренняя почта».
3: Да, совершенно справедливо, «Утренняя почта». Я дитя 90-х, ну, то есть вот как раз, да, на переломе вот этих вот событий все это происходило. И вот что было вот на слуху, ну, я не знаю, какие там были певицы, и советские какие-то, и Муслим Магомаев, да, певцы и певицы, ну, и Алла Борисовна Пугачёва, и там София Ротару, потом уже позже там Валерия. Конечно, группы 90-х я, наверное, не буду брать в расчет, потому что все эти комбинации, Алена Апина, это все-таки как-то, ну, не настолько содержательно, что ли, если так можно выразиться. Наташа Королева, правда, тоже. Ну, то есть вот что-то такое.
1: Ну, так, скажем, ориентир был такой советская эстрада.
3: Да, совершенно справедливо. Совершенно справедливо, потому что...
1: Не постсоветская, которая уже...
3: Да, советская. Потому что я такой ребенок, воспитанный бабушкой. Мы как-то с ней очень тесно и близко достаточно, вот, особенно в раннем детстве общались. И поэтому вкусы и интересы, наверное, заложились вот, ну, с учетом ее каких-то вкусов, интересов. И поэтому просто ты ходишь по дому и поешь. Я даже помню, что после купленного сборника песен советской эстрады, я их там голосила, потому что днем никого не было, то есть ты приходишь из школы, да, что-то там поешь, и соседи стучали в стенку и требовали прекратить, потому что, видимо, это было уже, в общем-то, невыносимо. Ну, то есть, в общем, по большому счету, просто ребенок ходил по дому и пел вот все, что слышал, на слух вот выучивал какие-то такие вещи и просто пел. То есть некая потребность вот как-то вот вокально самовыкновенная выразиться, если так можно сказать.
1: Ну, хорошо, а вот родители как к этому относились? Ведь, например, человек маленький может ходить по дому, гласить песни громко, это может нервировать окружающих, в том числе и родители. Говорят, да помолчи ты, сколько можно одно и то же петь, ну что ты, певица, что ли, в конце концов? Вот как родители к этому относились? Или наоборот говорили, молодец, как у тебя хорошо получилось?
3: Ну, вы знаете, на самом деле в основном это происходило, когда дома никого не было.
1: Ну да,
3: потому что
1: так, да.
3: У нас были достаточно скромные жилищные условия, у нас была однокомнатная квартира, вот, и мы жили с мамой и бабушкой в этой квартире, и понятное дело, что когда они приходили вечером с работы...
1: Не было возможности.
3: Не было возможности, во-первых, голосить, а во-вторых, ну, все-таки уважая, да, членов своей семьи, надо было просто дать возможность какой-то отдых им осуществить, плюс, ну, собственные уроки школьные делать. То есть таких вот, я не припомню просто, да, вот, ну, из разряда, там, ты, там, надоела своим пением, не пой, или, там, о, как ты здорово поешь, там, пойдем мы тебя куда-нибудь там отведем. Угу. Вот ни того особенно не было, и это, в принципе, не воспринималось как какая-то, ну, даже там потенциально возможная деятельность или как, в принципе, деятельность вообще. Как многие в душ поют, вот он там, да, в душ, да, стоит, поет, и тут то же самое, но только не в душе,
1: не,
3: да, условно.
1: Не запретишь, да,
3: да,
1: то есть а это... где прошло ваше детство, Анна? Вот детство, а где?
3: Детство мое прошло в городе Пенза, это южнее Нижнего Новгорода. Достаточно красивый и такой самобытный городок, тоже очень старый. Очень много у нас там таких, знаете, заповедных местечек в области, ну, потом больше всего Пензенская область знаменита имением бабушки Лермонтова Тарханы. Но с точки зрения музыкальной жизни, конечно, Пенза не очень богата была вот на тот период, когда я там жила. То есть у нас была филармония, ну, несколько музыкальных школ, какие-то дома культуры, да, собственно говоря, наверное, по большому счету-то и... То есть ни оперного театра какого-то такого большого, ни отдельных каких-то концертных там еще организаций у нас, в принципе, не было. Ну, музыкальное училище, соответственно, да. Вот.
1: Я вот всех гостей спрашиваю, а чем еще вы интересовались в детстве? Что любили делать или играть там спортом?
3: Я, поскольку ребенок такой в детстве не очень социально активный, если так можно выразиться, да, я очень любила читать. То есть с 4 лет книги — это моя, не знаю, страсть, если так можно выразиться. То есть там особенно очень хотелось подождать каникул, когда можно наконец там не ходить в эту нелюбимую школу, да, то есть забраться на диванчик с какой-нибудь книжечкой, когда дома никого нет, и прям вот путешествовать по всем этим литературным тропинкам.
2: Анна, может быть, уже в детстве вам встретился такой человек или люди, которые повлияли на ваше решение в дальнейшем стать певицей? Может быть, кто-то сказал, кто-то похвалил?
3: Ну нет, в детстве, к сожалению, такого не было. Я училась в музыкальной школе, у меня есть за плечами музыкальная школа. Не очень стандартный инструмент, виолончель, но как-то, опять же, в силу того, что не было никогда представления о музыке как о профессии, как об инструменте, который даст тебе возможность зарабатывать деньги, то я в нее ходила, ну, знаете, как для общего развития. Ну, то есть вот для общего развития ты ходишь, опять же, с подачи бабушки. Конечно же, купить ни фортепиано, ни виолончель не было никакой возможности у нас, поэтому приходилось часто посещать саму музыкальную школу, брать кабинет, заниматься. Но на тот момент, помимо музыкальной и обычной школы, у меня были еще какие-то дополнительные курсы, помимо английского что-то было еще. И музыкальная школа как-то отходила на второй план, потому что не было особых успехов. Я не знаю, почему. Меня всегда интересовал уже потом, вот, скажем так, по мере взросления и профессионализма,

0: Нет, в детстве, наверное, наоборот. Скорее, это было так, вот, там, на тебе бумажку из музыкальной школы с твоими заслуженными тройками, иди и больше в музыку не заходи никогда, это вообще не твое. Ну, мне тогда нравилась лингвистика, русский язык, английский язык, еще что-то мне нравилось, как-то я и, в общем-то, знаете, не страдала от того, что так случилось.
1: Анна, а как вы попали в музыкальную школу? Вот вы, понятно, что мы, как вы рассказали, в детстве любили петь, ходили по комнате, дома пели, родители мы даже не слышали. Ну вот учились в школе. Как учились, кстати? Что нравилось в школе?
0: В обычной?
1: Да.
0: Ну, в обычной я училась хорошо. У меня золотая медаль. Ну, конечно, больше гуманитарные предметы, несомненно. То есть все, что связано там с литературой, с русским языком. Что там еще было? Ну, все эти география, обществознание, история. То есть это вообще, если так можно выразиться, пролетало на ура. Более того, что в старших классах, когда была лень, можно было там на большой переменке прочитать абзац из учебника и вполне себе...
2: Все так делали.
0: Да, что-то из него извлечь и достойно пересказать на вполне нормальную оценку. Но это когда уж там совсем неохота было или там не было возможности. Вот. С техническими предметами, конечно, чуть хуже, но алгебра и химия, и геометрия как-то вот мне вполне импонировали. А вот физика, конечно, ну, какими-то общими усилиями как-то все-таки вот смогла я
1: это... А пение?
0: А пение в школе?
1: Между прочим, у меня по пению после первого, по-моему, класса была в табеле оценка 5, обведенная в красную рамочку. Просто я не знал, как сказать, что так хорошо у него получается.
0: Вот все-таки, она обвела в красную Виктор, рамочку. Виктор, вы, наверное, упустили какую-то свою вокальную карьеру.
1: Я вот сейчас вас послушаю и сделаю какие-то, может, выводы, хотя они, может, уже несколько запоздалые будут, но все-таки. Ну, по пению как у вас было в школе?
0: Да нет, ну, пение же было, по-моему, там с первого по какой-то пятый
1: ну,
0: класс.
1: Да, да, да.
0: Нет, там было все хорошо.
1: Все
0: у нас был... Я не упомню сейчас, конечно, как звали преподавателя. Я помню, что это был мужчина, один из немногих мужчин преподавателей в нашей школе. И он приходил с баяном. Вот, то есть, да, это было так аутентично несколько.
1: Да.
0: И мы, ну, опять же, время, да, мы не забываем о том, что все-таки контекст решает и играет какую-то роль. Вот, и мы пели под этот баян, ну, какие-то и просто песни, и советские песни, там, к празднику 9 мая мы пели там песни военных лет, там, какие-то, может быть, еще что-то. Но поскольку это вообще мое частное мнение, я искренне считаю, что такие предметы, как рисование, музыка и физкультура обязательно в школах нужны, но обязательно без оценочной шкалы.
1: Полностью с вами согласен.
0: Потому что
1: нельзя оценивать человека, если у него нет способности к пению, он будет чувствовать себя хуже всех, хотя на самом деле он этого не заслуживает.
0: Совершенно
1: есть,
0: справедливо. Совершенно справедливо, потому что эти предметы затрагивают природные,
1: да.
0: Физические данные. Все равно,
1: да.
0: Какие-то, да, в спорте больше физические, там в пении меньше, в рисовании еще чуть меньше, но тем не менее это все-таки не голова прежде всего, а способности. И если, вот я, например, вообще не умею рисовать, вот тоже это была большая проблема, потому что ну вот вообще никак. То есть вот палка-палка, огуречек, вот и вышел человечек. Это мой предел. И тоже приходилось заниматься какими-то там изысками, как-то что-то там писать, рефераты, еще какие-то вещи. Но это очень важно для такого комплексного развития личности, особенно вот в юном возрасте. Но оценки, конечно, все-таки за эти предметы ставить не стоит.
1: Ну, в общем, школа прошла.
0: Прошла.
1: Нормально, золотой медаль,
0: ну,
1: отлично. Как же все-таки в музыкальную школу попали? Вот как
0: музыкальную? Нет, ну в нее-то я попала. Не после общей
1: школы. Понятно,
0: да.
1: Я просто к тому, что как.
0: Ну, это интересная история. В один прекрасный вечер в нашей квартире раздался звонок. Бабушка, которая была на тот момент дома, пошла открывать дверь и впустила к нам не очень высокого роста женщину, которая представилась преподавателем музыкальной школы номер 4 города Пензы. Не знаю, есть ли слушатели у нас из города Пензы, но если есть, вам привет. И, в общем, да, она сказала, что вот у вас тут живет девочка, она набирает себе в класс учеников, но преподает она не очень распространенный инструмент. Этим инструментом была виолончель. Вот. Поскольку бабушка моя всегда считала, что человек должен развиваться, то она сказала, да, конечно, почему бы нет, мы не против, наверное, были бы к вам отправить нашего ребенка. Но, конечно, прикупить никакую ни виолончель, ни фортепиано мы не сможем, потому что, опять же, контекст, да, 90-е годы, плюс просто фортепиано было бы негде поставить. Возможно, его бы и купили там, ну, потому что с ними все равно было попроще.
1: Вот если бы на флейте, скажем, да?
0: Ну, вы знаете, флейты тоже бывают разные по стоимости и по качеству.
1: Да, я по размеру больше говорю, что есть куда где хранить.
0: Самое главное, что в Пензе как раз в то время работала еще фабрика пианино, между прочим. Да, то есть до перестройки Пенза вообще это промышленный город, было очень много различных заводов, легкая, тяжелая промышленность, в том числе пианино «Ласточка», пианино «Пенза».

0: газа, это, собственно говоря, вот оттуда. Поэтому, наверное, возможно, купить его было бы, можно, простить за тавтологию, но ставить его в любом случае было некуда. Ну, а так, ну, учительница сказала, почему бы нет, будет ходить в школу заниматься, и вот, в общем, с этого как-то и началось мое, я даже не могу назвать это обучением, ну, в общем, посещение музыкальной школы какой-то вот такое, да.
1: То есть вы случайно, можно сказать, оказались в музыкальной школе?
0: Абсолютно.
1: И как вы к этому относились, к этому учению? Ну, я так понимаю, что вас вроде как бы никто и не заставлял, с одной стороны, да? С другой стороны, и желания особого не было. Вот что же вами двигало в таком случае? Почему вы туда ходили? Почему вы учились играть на виолончели в данном случае?
0: Вот, Виктор, вы меня сейчас прям, знаете, как-то вот озадачили.
1: Почему же?
0: Да, почему же? На самом деле, вот я прям сейчас слушаю вас и думаю, а почему? Ну... Наверное, базовым моментом было именно как раз желание родителей максимально своему ребенку что-то дать. Ну, это, в принципе, нормальное желание любых родителей в любые времена. Да, если у тебя есть ребенок, ты хочешь ему что-то дать. Много у тебя есть, ты дашь ему много, да, там, ну, мало у тебя есть, ты дашь по возможности. Но, тем не менее, это нормально, я считаю, это вообще базовая, наверное, потребность родительская. И, ну, как-то тут, с одной стороны, не хотелось огорчать.
1: Ответственность была, да?
0: Да. С другой стороны, ну, наверное, сначала это было интересно. Ну, потому что любое новое – это всегда интересно. Это и какие-то там, не знаю, новые формы деятельности, новые люди. Вот. Самое главное, вот когда вы сейчас задавали мне вопрос, я вдруг подумала, что в тот период я никак не соотносила свое желание петь песни и, собственно говоря, потребность вот эту петь песни, да, которая дома реализовывалась в отсутствии родственников, с посещением музыкальной школы. То есть вот этой коннотации...
1: Это, видимо, сошлось где-то в глубине, наверное, да,
0: подсознательно. Ее в принципе не было. То есть и когда у нас начали усложняться предметы, потому что музыкальная школа все-таки, ну, это такое предпрофессиональное образование, тем не менее, да, есть люди, конечно, скажем так, случайные. Я думаю, что для тех преподавателей в тот момент я была именно тем самым случайным человеком, который просто вот зачем-то ходит, ну, непонятно зачем, там, вот мы сейчас его выпустим, и вот, и до свидания, что называется. Но я понимаю, что, наверное, индивидуальный подход – это очень тяжело, потому что, когда сидит группа, все равно надо, ну, как-то материал, да, так дать, чтобы все усвоили. То есть момент там, кто очень хорошо знает и кто совсем ничего не знает, он на самом деле встречается, он как крайний, да, полюса. Но, тем не менее, работает преподаватель всегда по-среднему, вот. И там уже, если ты не очень там что-то где-то, и оно раз накопилось, два накопилось, три, и потом ты понимаешь, что ты в каком-то таком уже вакууме. Я не могу сказать, что было какое-то хорошее или плохое отношение. Мне кажется, честно сказать, все в тот момент просто выживали. Вот правда. Было достаточно тяжело, поскольку, еще раз повторюсь, Пенза как промышленный город очень тяжело перенесла вот эти вот события 90-х годов. Очень много заводов, производств закрывалось, то есть люди по полгода не получали зарплаты. И видит Бог, я не знаю, как, правда, эти люди выживали, которые работали в музыкальных школах, чьи там мужья или жены работали на заводах, не принося эту зарплату. Поэтому мне кажется, что как-то, знаете, ну, не знаешь там, ну, ладно там, ну, на троечку там ответил, там, ну, ладно там, да, ну, нет там дарования у тебя никакого, ну, доходит там, ну, получит эту свою бумажку, да, там, об окончании, ну, и вроде как, и ладно. То есть я сейчас никого не сужу ни в коем случае, потому что судить вообще не стоит, мы никогда не знаем, как бы ты поступил в тех или иных обстоятельствах. Ну, вот контекст был такой, то есть особо вот там дарования у тебя никакого нету, что-то ты тут курс какой-то закончила, на тебе вот эту корочку, и ступай себе восвояси.
2: И вот теперь хотелось бы услышать, как даже произошел этот переломный момент. Он в вашей жизни очень интересный, я знаю, и мы очень хотим услышать.
0: Мне кажется, момент был не один, если так можно выразиться. Я думаю, что это было некое такое событие, протяженное во времени. Давайте мы вкратце, поскольку если рассказывать обо всем, то, мне кажется, нам не хватит эфирного времени. После того, как я закончила обычную школу, я не поступила в вуз на ту специальность, которую я выбрала заранее. Ну, там, опять же, в связи с обстоятельствами меня подвела физика. В общем,
1: а какую
0: всё-таки...
1: специальность вы выбрали?
0: А там было что-то простое, типа менеджмент, производство,
1: ну,
0: или чего-то такого.
1: Что-то дежурное, да, такое, то есть, да?
0: Да, такое. Только-только тогда это все было в моде, оно только входило.
1: Красивое название.
0: Все-таки где тонко, там рвется, пометуя нашу народную мудрость, вот физика все-таки меня, конечно, подвела. Вот. И я поступила в юридический колледж при нашем Пензенском государственном университете. А до этого, вот как раз такой был интересный период. почему я говорю, что нельзя назвать это одним моментом. То есть там был такой период после того, как я закончила 9 классов обычной школы, это совпало с окончанием музыкальной школы. В 10 классе я поняла, что вот что-то мне не хватает. Вот вроде как вот освободилась и сказала, все хорошо, замечательно, никакой музыки, а как-то вот... чего-то вот не хватало, чего-то вот хотелось. Ну, песнопение-то в квартире в отсутствии родственников мы помним, что они так и продолжались, то есть тут, в общем, никаких изменений не было. Я пошла в кружок гитары. Ну, это понятно, да, то есть юность, гитара, дворовые посиделки, эпоха увлечения рок всякими исполнителями, все эти Алисы, да, там...
1: Кино.
0: Цой, да, конечно же, Цой. Цой это... Вот. Жив. Ну, Цой жив, да, Цой жив. Бах жив тоже, ну и Цой жив. Вот, кружки гитары я занималась год, была очень хорошая преподавательница, и вот вы знаете, то есть это был 2000 год, у нас сейчас наступил 2026, это человек, с которым мы по сей день общаемся, представляете? Вот удивительная вещь, замечательная женщина, очень талантливый преподаватель, хотя это не основная ее деятельность, вообще она работает музыкальным работником в детском садике. Но у нее была такая вот группа. Там, значит, мы занимались, и она мне сказала, ну, хочется тебе петь. Ну, иди в какую-нибудь там студию при ДК. Потому что, опять же, пометуя контекст, не было никаких, как сейчас, ни частных музыкальных школ, ни частных студий, ничего такого. То есть просто вот ну, такой постсоветский, но, тем не менее, пока еще не пришедший вот в эту сторону вариант. А у нас есть в городе Дом пионеров, он стоит на такой высокой горе, то есть реально пока ты к нему идешь, в общем, такая хорошая кардионагрузка, кардиотренировка. Я пошла в Дом пионеров, там была студия какая-то детская, эстрадная, ну, то есть какой-то преподаватель. Я, честно, сейчас не упомню уже фамилии, Татьяна, по-моему, звали ее. Она говорит, ну, ладно там, ну, давай заниматься. И вот, собственно говоря, 11 класс и первый курс училища мы провели вот в этих вот занятиях, в этой эстрадной студии. Мы пели даже на каких-то площадках, я помню, концерты для ветеранов, какие-то еще выступления были. То есть не могу сказать, что это тоже было очень сильно успешно, потому что, ну, возвращаясь вот туда, анализируя это с уже профессиональной своей точки зрения, у меня была очевидная проблема не координации слуха и голоса, есть такая у нас в нашей деятельности, вот, когда ты головой понимаешь, что ты поешь не то, но то петь у тебя не получается. Поэтому, конечно, не все получалось, не все было в порядке, но как-то вот, тем не менее, что-то мы такое учили, выступали, в общем, как-то так. Плюс к этому, это я так постепенно подвожу, к моменту, к кульминации, у меня было такое дичайшее увлечение драматическим театром. В свое время, вот в то время, Пенза вообще славится своим драматическим театром. К сожалению, где-то, наверное, в 2006 или 2007 году вот старое здание, был очень старинный театр, старинное здание, оно сгорело, к сожалению, тоже зимой по каким-то причинам. Сейчас тоже стоит на этом же месте, отстроили новый театр. Ну, он, конечно, уже новый, понятно. А вот то здание, куда я ходила, было такое, знаете, ну, если можно выразиться, наверное, все-таки даже где-то намоленное в силу истории, в силу того, какие там ставились постановки. Ну, и вот я туда ходила, я читала много литературы, то есть это был период, когда я прочла книгу Станиславского «Моя жизнь в искусстве», еще какие-то вещи, то есть мне это очень нравилось, это было прям какой-то такой, ну, в хорошем смысле, болезнью, да, вот как люди болеют, вот кто-то за Спартак, а кто-то вот за Ромео и Джульетту, то есть вот что-то такое. И в один прекрасный момент там осуществили постановку пьесы, она, по-моему, называется вообще «Мой любимый Моцарт» или что-то такое, он спектакль назывался «Вольфганг». То есть это пьеса о жизни Моцарта, последний период его жизни. Интересно, она вообще конструктивно интересно сделана. Там упоминается и его жена, и какие-то его, скажем так, ну, возлюбленные, что ли, не знаю, как выразиться, да. Плюс очень хорошо проведена линия вот этого черного человека, как раз период, когда он пишет «Волшебную флейту» и «Реквием», то есть вот, ну, вот такое вот что-то, какие-то его мучения, страдания, поиски, и что. Прекрасный актер Сергей Казаков, он сейчас... по-моему, художественный руководитель этого театра Пензенского, прекраснейший. То есть Моцарт в его исполнении был просто ну, гениален, на мой взгляд. И вообще такая очень хорошая постановка. Ключиком ее было то, что в спектакле использовалась исключительно музыка Моцарта. Ну, потому что даже там бывают же какие-то постановки, там обязательно какой-то музыкальный ряд, музыкальный фон. Там, ну, то-то, то-то, то-то. Там не было ничего, кроме Моцарта.
1: Ну, логично, в общем-то.
0: В общем-то, да. В общем-то, да. И когда я пришла, ну, как заядлый театрал, да, я не могла это пропустить, плюс я дружила с какими-то актерами, которые там служили в этом театре в то время, я услышала две вещи. «Арию царицы ночи» и «Лакримозу» из «Реквиема». Ну, вернее, я не знала, что это была «Ария царицы ночи» и «Лакримоза». То есть я выписала себе, где, в какой момент она звучала. Подошла потом к ребятам и говорю, что это. Мне сказали, что это. Ну, дальше я пошла искать диски. У нас была такая, как это можно выразиться, толкучка или барахолка, в общем, да, как в любом городе. Наверное,
1: да,
0: сейчас
1: да,
0: есть.
1: Здесь такая же, да, есть, конечно.
0: Да, вот я пошла туда, нашла там тоже всякие разные. Ну, оперу не нашла, оперу нашла в магазине, где диски продавались, а Реквием нашла. До сих пор диск где-то дома лежит. Послушала. И вот как-то, понимаете, постепенно, постепенно, причем это был, наверное, уже какой-то 2002 или год, когда я закончила первый курс колледжа и поступила летом на режиссуру театрализованных представлений. Ну, как-то так хотелось мне. Ну, поскольку театр же, да, то есть вот.
1: Вообще интересно, у вас вот прослеживается, да, вот любовь к пению, да, на этом этапе, и театр, да? И вот, мне кажется, такой прям соединение, прям вот к опере как бы идет, да?
0: Оно постепенно так, видимо, да, собиралось, потому что на самом деле, когда я послушала «Реквием», ну, то есть мне, в принципе, взять так слово «понравилось», оно же, да? То есть оно как-то меня захватило внутренне, хотелось еще больше найти какой-то информации, какой-то музыки, вот. К нам в декабре приезжали солисты из Большого театра петь «Реквием» Моцарта как раз с нашей капеллой пензенской. Ну, я не могла тоже не пойти. Я туда пошла, я увидела. Я до сих пор помню, что партию мецо-сопрано Светлана Шилова исполняла, партию сопрано Лолита Семенина. Ну, то есть вот до сих пор, да, уже сколько времени прошло. Вот, оркестр наш, хор, там все, они пели, все было замечательно. И, знаете, меня поразила такая мысль. Ну, понятно, что это солистки, да, мужчины все в красивых там костюмах, во фраках, там, да, женщины в концертных платьях. И меня поразила такая мысль. А вот как бы вот так вот внутри что-то найти и иметь возможность быть достойной, чтобы вот так же вот выйти на сцену и вот это вот, вот действие осуществлять. То есть не для того, чтобы красивое платье надеть, там, покрасоваться, а вот именно вот эту музыку. У меня была, знаете, мысль такая, что мне нужно сделать, чтобы вот...
1: Сделать
0: вот,
1: так
0: да,
1: же.
0: Да, то есть вот выйти, то есть не в плане так же спеть, а вообще вот в принципе вот такую музыку именно вот так, конструктивно. Ну и как-то вот все пошло, пошло. Я нашла частного преподавателя, мы с ней занимались, как раз она меня поднатаскала, если так можно выразиться, да, и в нотной грамоте, и в каких-то еще вещах. Но поскольку в то время в Пензенском музыкальном училище не было вокального отделения, а для дирижерско-хорового мои все-таки способности были не очень подходящие, то нужно было выбрать, куда поехать учиться в другой город. Ну и вот выбор пал на Нижний Новгород.
1: То есть Нижегородское музыкальное училище
0: ну,
1: оказалось перед вашим взором.
0: Оказалось. После того, как я закончила колледж, я решила, что продолжать пока обучение я не хочу, и надо как-то... Знаете, как вот в некоторых странах есть такая возможность, вот они заканчивают обучение, у них есть год для того, чтобы попутешествовать, посмотреть мир, там, подумать, понять, к чему у тебя там лежит душа. Вот у меня такое тоже было. Я сказала родителям, что я пойду работать в совершенно там сферу, не относящуюся ни к искусству, ни к своей профессии. И продолжала учиться на заочном в колледже культуры, ходила заниматься к частной преподавательнице. Ну да, я весной 2004 года съездила в училище на День открытых дверей, потом в консерваторию на День открытых дверей. И вот, ну, конечно, я пробовала поступать в консерваторию, но сразу меня туда не взяли. Потому что, понятное дело, ну, кто же это сразу-то все-таки без определенного уровня подготовки так вот тебя возьмет? Это достаточно тяжело. Поэтому взяли меня в училище.
1: Все-таки вы решили же пойти, да, в консерваторию поступать, как бы. Вот это было сложно, наверное, да, или, не, или наоборот, несложно. Вы, наверное, осознавали, что так, должного уровня все равно нет, да, но ты как, ну, я пойду. То есть вот как это надо, вот этот шаг сделать? Тяжело этот шаг сделать было?
0: Ну, потому что, вы понимаете, потому что, во-первых, мне хотелось, наверное, вот как раз на том концерте, когда выступали солисты Большого театра, и когда я задала себе этот вопрос, я подумала, что, ну, хочешь, делай. То есть понятно, что никто не принесет ни на блюдечке, ни с каемочкой, ничего. И это было достаточно тяжело, опять же, пометуя все-таки контекст, да, у меня достаточно скромная семья, то есть мы там не миллионеры никакие, это было достаточно трудно, это было очень тяжело, чтобы поехать, да, это где-то снимать, потому что в училище, ну, в консерватории общежитие, а в училище на тот момент не было, то есть, соответственно, да, какое-то жилье, вот. И понятное дело, что, честно говоря, я даже не помню, какую программу мы готовили. Мне кажется, у меня в голове вот застрял романс «Дюбюка, не брони меня, родная». Ну, что-то, видимо, я еще там исполняла. Конечно, я понимаю, что это было все достаточно, ну, так, мягко сказать. Вот, конечно, это не какой-то не консерваторский уровень. Да и потом, логично было бы, в общем-то, вполне, что как ты можешь конкурировать с ребятами, которые 4 года учились в музыкальном училище, да, и, возможно, это еще в музыкальной школе, то есть у них все-таки есть какой-то некий профессиональный путь, да, а ты там, ну, пометуя мои, в кавычках, достижения музыкальной школы и отсутствие нормальной подготовки, понятное дело, что, конечно, консерватория, в общем-то, была не по зубам.
1: То есть нужно было решиться.
0: Нужно было решиться, всего, но, да? но это было, и я, конечно, очень огорчилась. Я плакала, я помню, честно, мне поставили какую-то там плохую оценку. Я страдала, рыдала. Мне не стыдно в этом признаться, потому что некий удар. Это даже не по самолюбию, а потому что, ну, как бы там, ты искренне хотел, ты искренне готовился, да. И тебе тут говорят, вот там, ты там, ну, совсем не подходишь. Там, идите, вот, поучитесь в училище.
1: Ну, и после такого удара можно опустить руки? Нет. Это не про меня, я хотел вам сказать.
0: Ну, нет, ну, почему? Нет, нет, на самом деле нет. Понимаете, юридическое образование чем хорошо? Оно структурирует голову. То есть эмоции эмоциями, а рацио рацио. И когда эмоции прошли, ты начинаешь понимать, что все совершенно справедливо. Ты действительно в данный момент не конкурентоспособен. Да, возможно, тебя это как-то угнетает и уедает, но есть объективный факт, и ты должен ему его как-то принять, да, и ему следовать. Вот, поэтому пришлось упрашивать родителей, чтобы они мне помогали немного. Мы нашли комнату съемную, то есть в училище-то меня взяли, пожалуйста, да, все хорошо. И вот, собственно говоря, год я там училась. У меня был преподаватель Николай Пименович Аршавский. Нет уже его с нами, царство небесное ему. И вот как-то год я там училась. Потом я еще раз пошла поступать в консерваторию. Вот. Ну, видя мое рвение, комиссия, наверное, оценила рвение. Я думаю, все-таки меня взяли на подготовительное отделение. Было в то время бюджетное подготовительное двухгодичное отделение для вокалистов. Оно было как раз для таких, как я. Потому что среди вокалистов очень много людей, первоначально не имеющих даже музыкального образования, например, но потом вот у них открывается голос. И для того, чтобы их профессионально обучать, в консерваториях, особенно это было востребовано в советский период, очень сильно. То есть 2 года ты учишься, у тебя специальность, сольфеджио, фортепиано, даже не помню, теория музыки, история музыки, ну что-то такое. То есть вот эти базовый минимум, который подготавливает тебя к поступлению. То есть все остальное у тебя нету, там ни движения, ни актерского мастерства.
1: Но зато есть голос.
0: Ну, голос, я имею в виду, занятий этих не было, да. Голос твой тоже развивали, специальность была. И вот на такое подготовительное отделение меня взяли. Ну, я там получилась год, решила, что 2-й год, наверное, я пока не хочу. Я еще раз стала поступать. Ну, в общем, видимо, как в той поговорке «Бог любит троицу», на 3-й раз все-таки комиссия то ли сжалилась надо мной, то ли решила, что все-таки, ну, наверное, уже уровень достаточен для обучения, да, на основном отделении. Я тут уж не знаю, конечно. Вот, ну, и в 2006 году я поступила на 1-й курс вокального отделения.
1: Скажите, вот я вот прослушав вот весь ваш рассказ, да, начиная со школы, с музыкальной школы, я понимаю, что вы, по сути, всю вот этот период своей жизни, этот, о котором сейчас рассказали, ну, можно сказать, занимались тем, чем вы хотели заниматься. Это благодаря чему или благодаря кому? Вот ведь многие, наверное, могут позавидовать, да, потому что на кого-то давят родители, на кого-то давят обстоятельства, там сложное время, сложная экономическая обстановка. Но, тем не менее, вы как-то школа с золотой медалью,
0: красный
1: вокальный,
0: диплом, да,
1: юридический
0: колледж, да-да-да.
1: Потом режиссура, вот... Вы хотите туда, вы пошли. Вы хотите заняться, пошли туда. Вот чем вы руководствовались? И чувствовали поддержку, или вам помогали, или просто не мешали? Вот как это получалось? Так у вас всегда заниматься тем, чем вы хотите? Вот секрет раскройте. Я думаю, кажется, многим хочется.
0: Ну,
1: так.
0: На самом деле, Виктор, я думаю, что это, может быть, как-то со стороны так кажется, или я так невнятно озвучила. Это всегда шло параллельно. Знаете, как из разряда, да? Вот там кашу не съешь, десерт не получишь.
1: Ага. Совершенно есть, параллельными курсами.
0: Да, да.
1: Школа, есть, музыкальная школа.
0: Совершенно справедливо. Ну, то есть, условно говоря, там надо учиться достойно, нормально. Там в обычной школе, не в обычной школе, в музыкальной школе, там неважно в какой школе, да, то есть достойно, нормально. То есть максимально прилагая какие-то свои усилия. Соответственно, там, хочешь на кружок гитары? Хорошо. Опять же, ту же гитару там на толкучке мы пошли, купили там, как сейчас помню, за какие-то 100 рублей, что ли. Но опять же, да, это было не так, конечно, что там, если там 5-ку не принесешь, гитару не получишь. Нет. Но, мне кажется, по мере взросления у меня и самой была какая-то некая внутренняя ответственность. Я же видела, как тяжело маме с бабушкой все-таки, да, нести эту ношу, потому что положиться-то особо не на кого. Просто дедушка мой очень рано ушел из жизни. Маме было 7 лет, и бабушка после не стала создавать больше семью. Она, в общем, мама воспитывала воспитывала. Вот. Ну, а мама с моим отцом, они в разводе тоже очень давно. Я была очень маленькая. Поэтому, по большому счету, как-то и самой не хотелось там их разочаровывать, да, и подводить. Поэтому, знаете, как из разряда, я вот быстренько там с неприятным разделаюсь. Ну, слава богу, наверное, голова помогала. Там, да, вот опять же, параграф какой-то, там еще что-то. А дальше я займусь приятным. Вот. И вот оно действительно шло параллельно. Потому что, знаете, учиться, например, параллельно в очном заведении и заочном, это тоже было очень интересно, у тебя в очном каникулы, и тут же в это же время у тебя начинается сессия в заочном. Когда она закончилась, ты опять выходишь дальше учиться. И, по сути, и летом тоже. Это такой некий нон-стоп. Плюс летом после первого курса, например, я пошла работать, подрабатывать, продавать газеты. Ну, то есть помогать себе, семье, не тратить время зря. Поэтому сказать, что вот так вот, вот я вот делала, что хотела, ну, наверное, да, по большому счету. Но, если честно, я всегда считаю, что любой человек делает все, что он хочет, потому что, ну, кроме каких-то очень там редких случаев, потому что мы все равно все свои действия осуществляем посредством реализации тех или иных потребностей. Поэтому оно шло все параллельно, и приехав сюда, было очень тяжело, буквально там со второго месяца пребывания в Нижнем Новгороде я стала искать работу, я работала, разные всякие были виды деятельности, там и в церковном хоре пела, и аниматором работала, и свадьбы я там вела, ну, то есть просто для того, чтобы давать себе возможность заниматься тем, чем хочется. Ну, вот как-то так.
2: Итак, пространство консерватории, куда вы стремились, так страстно хотели. Какие произведения, какие роли вы исполняли уже тогда? И что вам особенно понравилось?
0: Я сразу скажу, я в оперном театре не пела никогда, не работала там по тем или иным причинам. Правда, я участвовала в разных фестивалях, в том числе и в оперном фестивале. Вот. Но вы знаете, на самом деле, в принципе, вот так сказать, что у меня существует какая-то там вот самая любимая там оперная ария там, или какая-то там, да, там оперная героиня, я, наверное, не могу. Вот вчера, когда я готовилась к передаче, я думала как раз над этим, почему. Ну, то есть вот обычно, знаете, там, а кто у тебя там, вот, ну, там, Кармен, там, да, или там Ленский, там, или там, ну, неважно.
2: Каста дивы все хотят спеть.
0: Каста дивы, ну, вы знаете, все хотят, да мало кто может, это ведь очень трудно. Я имею в виду, что, знаете, нет такой вот как бы единственной и главной по одной простой причине, потому что все меццо-сопрановые партии, то есть все, что мы берем из оперного репертуара, написанного для меццо-сопрано, это всегда представляет собою достаточно сильных и таких вот глубинно как-то сложенных с точки зрения внутреннего мира женских лиц. Потому что если сопрановый ряд у нас представлен разными героинями, да, там веселыми, трагическими, молодыми и не очень, но в основном вот все-таки у них как-то чуть палитра красок побольше, то в нашем случае, в меццо-сопрановом, это всегда личность очень, ну, на мой взгляд, очень стойкая, наперекор вопреки, и при этом очень такая, я не знаю даже, как выразиться, очень внутренне яркая и где-то даже горящая. Ну, если мы возьмем Марфу из Хованщины, то и в прямом смысле горящая. Уж простите за такую несколько, да, шутку. Я просто к тому, что меццо-сопрано всегда выражает некий драматизм очень сильный, и какую героиню не возьми, Любаша из «Царской невесты», там, Азучена, принцесса Эболи, Любовь из «Мазепы», Марфа та же самая из «Хованщины», да, еще каких-то там можем мы перечислить, именно таких вот женских героинь, они всегда все очень такие емкие, многоплановые, и я бы даже честно сказала, это такой тип характера, который всегда действует вопреки, вот. Не знаю, как выразиться, но это действительно так. Это не значит, что сопрановые партии там как-то хуже. Нет, мы категориями такими не мыслим. Просто меццо-сопрано – это голос, который всегда требует большего какого-то внутреннего напряжения, сопротивления, и ты всегда работаешь, вот, когда изучаешь эти арии, партии, ты всегда работаешь на каком-то пределе таком вот психологического драматизма. Но, опять же, это только такие женские, да, лица, потому что есть еще партии, где меццо-сопрано исполняет мальчиковые роли, как то Лев, Зибель, там, Орфей, ну, это традиция, которая пришла к нам из старинной музыки, из барокко. Там, конечно, понятно, там Керубина, ну, то есть там другое, ну, потому что это мальчишки, то есть это другой разговор, это совсем другие характеры. Наверное, более-менее веселый образ меццо-сопрановый, который я знаю там из русских партий, да, это, наверное, может быть, Любава там в опере Садко, ну, и то она все равно там где-то страдает, где-то что-то, но плюс-минус там, ну, может быть, еще партия Весны, опять же, вот из Снегурочки все-таки, ну, и тоже она такая разноплановая, но она чуть-чуть все-таки колоритно более светлая. Все остальное, это всегда знаете, просто как, ну, мать-сопра, а, ну, вы там все страдаете. Нет, понятно, что страдают все, но это скорее просто более глубинное переживание того контекста, в который персонаж поставлен. То та же Марфа, например, да, в той же Хованщине, если мы там об этом будем говорить, во-первых, по сути, это очень интересный момент, это один такой женский образ, вообще вот все остальное, там, ну, там есть какие-то, опять же, там, да, еще какая-то возлюбленная, там еще какие-то люди, там, да, ну, то есть они не так ярко выписаны. Марфа – это как некая свеча, которая вообще вот этот вот жестокий мир, ну, и тех событий, которые там происходят, освещает. С другой стороны, она раскольница, при этом она любит этого несчастного Андрея Хованского, что ей категорически вообще как бы, ну, нельзя, она вроде как, да, вот, о другом должна думать. И вот это противоречие, представляете, как вот это надо сыграть, спеть, я не знаю, найти, вообще рассмотреть даже внутри себя, просто внутри персонажа, ну, как это, соединить несоединимое, потому что ей этого нельзя, но она ничего не может с этим сделать, при этом она старается, помимо прочего, она еще участвует в каких-то там политических, скажем так, того времени, стрелецких всех этих кулуарных событиях, и... когда она гадает, да, ну, то есть вот эта сцена гадания же, это же не обязательно, что это на самом деле она гадает. То есть есть же версия, что она просто ему предрекает под видом вот этого гадания, она предрекает просто, что будет Голицын тебе плохо, вот как бы не надо. И тем не менее все равно, и в конце концов, когда вот последняя финальная сцена, вообще, ну, не знаю, я считаю, это один из шедевральных кусочков оперы «Хованщина», финальная сцена, сожжение, когда она поет заклинание «Аллилуйя, аллилуйя», когда они там уже идут сжигаться, ну, практически перед тем, как. Во-первых, это очень вокально неудобно, кстати. А во-вторых, это просто, ну, вот там реально мистика. И вот, мне кажется, даже вот один вот этот вот маленький кусочек, там, пятистраничный, выучить и попробовать вот прожить, понимая, что человек в тот момент думал, и как это вообще, да, то есть вот твой любимый при этом, ну, видимо, из-за того, что неважно как, значит, ну, как бы в жизни не были мы с ним, значит, будем в смерти, да, то есть и этот огонь очистит нас. Это очень тяжело, это только один образ, а их ведь очень много. И вот ты, когда ты каждый начинаешь, а царская невеста Любаша, это вообще, я считаю, там просто... Поэтому мне кажется, что это, ну так, достаточно трудно, и сказать, что там какой-то вот один из них самый, они все самые. Просто в каждый надо попристальнее всмотреться.
2: И прежде чем мы перейдем ко второй части нашей передачи «Дерзновение», предлагаю прямо сейчас убедиться в сложности этого драматического образа, образа Марфы из оперы Мусоргского «Хованщина», и послушать всем вместе.

0: дерзновение.
1: Музыка должна говорить там, где слова бессильны, справедливо заметил когда-то Джузеппе Верди. Иногда случается так, что она не просто говорит, а ведет, как звезда, выстраивает жизненный путь человека. Вместе с тем проверяет на верность, на прочность, на терпение и готовность следовать по этому пути. Во второй части нашей беседы под названием «Дерзновение» мы говорим о возделывании своего таланта, дара Божьего, о моментах преодоления, сомнения. Если дар – это данность, то его развитие и приумножение, вспомним притчу о талантах, это, конечно же, труд.
2: Уважаемые радиослушатели, напоминаем для тех, кто только что присоединился к нашей программе «Божий дар», что сегодня у нас в гостях старший преподаватель Нижегородской государственной консерватории имени Глинки, член гильдии Академического исполнительства Российского музыкального союза, член Федерации педагогов вокального искусства России, обладатель первой премии второго всероссийского музыкального конкурса в номинации «Сольное пение», лауреат всероссийских и международных конкурсов Анна Литвин. Мы говорим об опере, об удивительном искусстве вокала, о том, как возделывать такой удивительный дар.
1: Модест Мусоргский, которого мы уже упомянули сегодня, говорил, что его музыка – это исповедь русского сердца. Для того, чтобы ария или песня звучала исповедально из глубины души, думается, нужна определенная обстановка. Есть ли у вас любимые концертные залы, Анна, или фестивали, где вам особенно приятно выступать? И что вы считаете важным для поддержания творческой энергии во время интенсивных гастрольных туров?
3: На самом деле, мне кажется, что прежде всего надо внутри сохранять какое-то благоговейное отношение к тому, что ты делаешь. Потому что если превращать свою концертную деятельность в такую даже хорошую, профессиональную, ремесленную, но рутину, то вот этот момент, ну опять же, да, вот некой благоговейности и отношения к процессу, он уйдет. И ты даже сам не будешь, ну, как-то получать какое-то удовольствие от того, что ты даришь людям общение с великими музыкальными шедеврами. Это что касается общего такого, да, момента. Ну, что касается физического момента и как вообще поддерживать себя. Ну, тут все понятно, существует режим дня, режим деятельности, гигиена голоса, это все понятно, да. Если ты много там напелся сегодня, то завтра лучше помолчать. Вообще молчание – это такое...
2: Золото.
3: Базовое. Это мало то, что это золото, это базовое средство для поддержания... хорошего вокального речевого состояния, то есть причем молчание такое, музыку даже не надо слушать, ничего, прям вот тишина, то есть нужна тишина. Это чисто физиологический момент. По поводу залов и прочего, вы знаете, ну вообще в моей не очень такой, условно говоря, там уж обширной творческой карьере были разные вариации. Был случай в студенчестве, когда мы готовили концерт, готовили, организаторы забыли разрекламировать, и в зал пришло ровно столько же человек, сколько было участников на сцене, то есть по количеству 5. То есть вот на сцене было выступающих 5, и в зале было выступающих 5. И мы пели этот концерт, мы его полностью исполнили, провели, потому что я сказала, какая разница, сколько там народу. Они пришли, мы поем, все. Ну, до больших каких-то фестивалей. Я участвовала в молодежном фестивале в Германии, но это было очень давно, в 2014 году. То есть там такой open-air, там было порядка, наверное, 1500 человек. Ну, то есть, да, одномоментно. Поэтому, мне кажется, дело не в зале. Нет, понятно, что существуют залы с лучшей акустикой, с худшей акустикой. Несомненно, ну, вообще, вот мой любимый зал, я сейчас, наверное, буду банально, конечно, но наш большой зал в консерватории, это же бывшая церковь домовая, то есть, да, вот я считаю его искренне намоленным местом, потому что там всегда очень хорошо. То есть я его очень люблю, я люблю там выступать, люблю выходить на эту сцену. Там ощущаешь себя как-то вот, ну, не знаю, сейчас, наверное, очень будет так очень высокопарно, но вот как-то как дома, вот правда, внутренне как дома. Очень хорошо. Ну, есть, конечно, залы и в нашем городе большие. Ну, я не во всех просто выступала, поэтому сказать там, какой любимый. В Москве я выступала в разных тоже залах. В Доме музея Прокофьева, в музее Шаляпина, в усадьбе Астафьева. То есть они разные все. Но мне кажется, что зал, по большому счету, это не главное. Главное то, что ты высказываешь, и как ты при этом себя чувствуешь с точки зрения соответствия вот этому материалу. Поэтому, вот, на мой взгляд, это такая более главенствующая вещь, нежели чем там само помещение или там даже количество публики, или там, ну, если так можно выразиться, в кавычках, качество этой публики, потому что публика бывает разная, да, бывают ценители, а бывают мимозаходители, неважно, в любом случае надо нести то, что ты подготовил, да, то, что ты хочешь им сказать.
2: Анна, еще хотелось бы, знаете, о чем вас спросить? Вот мы как бы проследили ваш путь, да, начиная со школы буквально и до завершения консерватории, окончания консерватории, вот уже занятие творчеством, концерты, выступления. И вот еще одна важная сфера вашей деятельности – это педагогическая. То есть вы мало того, что вы сами закончили, отучились, вы теперь учите и других. Эта потребность появилась сама собой. Либо что вас привело вот к преподаванию, профессиональному обучению других людей тому, чему вы сами научились, в общем-то, так упорно, долго. Ну, нелегко, я бы сказал.
3: Ну, в общем, да, наверное, дорожка-то была такая, не могу сказать, что широко расчищенная, да, реализуясь как бы с нашими реалиями нынешними. Ну, вообще, в период обучения и чуть-чуть попозже, поскольку все равно необходимо было зарабатывать какие-то деньги, я преподавала в разных частных музыкальных школах, которые как раз тогда начали появляться. Понятно, что это совершенно был другой контингент, это были другие запросы, это был другой репертуар. Но, вы знаете, это было, кстати, интересно, поскольку люди приходили, словно, да, там, да вот я там хочу песню Ваенги спеть. Я говорю, ну, давайте там, ладно, там, ну, там, пришел человек, раз там урок, два урок, на третий я говорю, а вот вы знаете такую песню, такую-то, из такого кинофильма там советского? Ну, нет, ну, ничего. Я говорю, послушайте. Да, ничего, ничего. А давайте мы, а давайте. И вот так, знаете, так постепенно мы с Ваенги переориентировались все-таки на что-то более, ну, это не к тому, что я там против Ваенги или кого-либо еще, а просто с точки зрения даже вокализации на более какие-то сложные, более глубинные, да, и с точки зрения смысла сочинения. Вот. Потом, после окончания, через какое-то время я стала преподавать на кафедре музыкальной педагогики и исполнительства в нашей консерватории. Студенты у меня в основном ребята из Китая. Честно сказать, я никогда не хотела быть преподавателем, потому что это очень сложно. И до сих пор я считаю, что вот мне в иных случаях проще самой спеть сольный концерт, подготовить его, выйти, спеть на сцену, да, эти там два отделения по 40, нежели чем студентам подготовить какую-то одну, там, да, маленькую песенку. Потому что очень трудно порой бывает объяснить, поскольку наше искусство очень сложное, наш инструмент внутри нас, он невидим, и это добавляет еще нюансов в процесс. Но, тем не менее, я считаю, таким образом, вообще, вот как бы мой педагогический принцип, он такой. Вот, если человек хочет, независимо от того, сложна ли коммуникация, да, то есть даже если он говорит на другом языке первоначально, вот если он хочет, он будет развиваться, и он будет делать. И у меня есть такие примеры среди тоже китайских ребят. Если человек не хочет, опять же, неважно, говорит он с тобой на одном языке или на другом, или бесполезно. Бесполезно. Поэтому тут, на мой взгляд, первичным моментом является некая внутренняя мотивация, ну или потребность. Ну а дальше уже мы стараемся и работаем. Иногда бывает вопреки, правда. Но мне вообще кажется, что любой рост идет через преодоление. То есть просто так ничего не получится. То есть сидеть и ждать, пока оно там с неба посыпется, ничего не посыпется. Вот, через какое-то преодоление, через какие-то работы, через выступления. Ребята из моего класса регулярно выступают на разных тоже площадках в нашем городе, на конкурсы ездят. Ну, в общем, практикуются, по крайней мере, пытаются чего-то достичь в процессе обучения. Ну, как-то так. А дальше уже все равно каждый с точки зрения продолжения какой-то деятельности, они уже там, уезжая, кто-то работает, кто-то перестает деятельность заниматься. Но, по крайней мере, в процессе мы стараемся максимально постичь все, что можно.
1: Анна, что для вас значит выражение «Божий дар» в контексте вашего голоса?
3: А мне кажется, что голос, собственно, есть Божий дар. Возможность реализовать с помощью голоса те вокальные сочинения, которые являются шедеврами и русской, да, и зарубежной классической музыки, написанной на поэтические тексты, которые сами по себе тоже являются шедеврами, это и есть Божий дар. Потому что если бы этой возможности не было, то, соответственно, ничего бы и не сложилось.
1: И сейчас переходим к нашей самой приятной рубрике «Подарок».
2: Напомню, что в качестве подарка Анастасия пишет стихотворение каждому нашему гостю. И сегодня такой подарок получает наш сегодняшний гость Анна Литвин.
0: Подарок.
1: Помнится, что на меня большое впечатление произвела ария «Ламента делла нимфа» Монтеверди. И, готовясь к сегодняшней встрече, я вспомнила и эту арию, и все, что когда-либо знала о музыке барокко, о старых мастерах. И я хочу посвятить стихотворение Ани Литвин, которое называется «Душа музыки». Он стал живой легендой, утвердив гармонием число и назначение. И ученик любимый приступил к маэстро со своим недоумением. «Ищу я совершенный инструмент, пригодный для изящных мадригалов и для пространных мес, чтоб в нем звучала сама душа. Увы, такого нет. Ты ищешь душу музыки самой», промолвил умудренный Монтеверди. «Она не флейта, не виола, не гобой и ничего из этого на свете. Ведь голос — самый дивный инструмент и самый совершенный. От восторга поет душа, слепец идет на свет и прозревает от касания Бога. Прошли века. От старых мастеров остались нам кантаты и хоралы, но в вашем голосе все оживает вновь, ведет в Италию, в барокко и начало гармоний, что способны исцелить наш мир, обезумевший, оглушенный. Среди старых мастеров мы будем жить, чтоб душу музыки узреть преображенной».
2: Замечательное стихотворение
3: получилось.
2: Замечательное
3: стихотворение, спасибо.
1: Благодарю.
3: Очень спасибо,
2: спасибо. Настя. А теперь, Анна, подарок от вас. В качестве подарка от наших гостей мы, как правило, просим, ну, такое некое наставление, пожелание для наших радиослушателей, для нас
1: слово,
2: тоже.
1: Совет.
2: Совет, да. Как же заметить, не потерять и даже развить свой дар, свое дарование? Пожалуйста.
3: Вы знаете, мне кажется, что самое главное – это уметь слушать себя и в этом сонме внутренних голосов и каких-то желаний, возможно, сиюминутных и поверхностей, расслушать или разглядеть вот ту самую главную потребность, которая будет определять твою жизненную двигательную сущность, то есть то, что тебя движет вперед. Не просто, ну, я там вот этим хочу заниматься, а я вот этим хочу, а мне вот это нравится, а вот это... Нет, это вот как раз что-то такое, да, вот суета какая-то внешняя. То есть пытаться разглядеть, пытаться понять, потому что я искренне считаю, что каждый человек талантлив. Вопрос в том, в чем он талантлив, то есть что является вот его такой главной какой-то, да, задачей именно человеческой, и развивать это. Критерием служит вообще одна простая вещь. Если ты без этого не можешь, значит, это твое. Если ты без этого можешь, ну, возможно, оставь это как хобби, оставь это как какую-то еще деятельность. Уж простите, я чуть-чуть времени займу. У меня был такой случай, когда я как раз уже не учась в юридическом колледже, но продолжаю учиться в училище культуры, я ходила на прослушивание к одной из солисток нашей пенинской капеллы, ну, вроде как, вот, чтобы она меня оценила, дала какие-то там свои, да, вот, может быть, там, советы ценные, вообще сказала, вот, вот как и что. Вот, а она меня так вот прослушала, что она там спела, она говорит, вы там где? Я говорю, ну вот у меня такое-то вот образование, там то-то-то. И она так, знаете, так немножко так снисходительно, деточка вроде. Ну зачем вам это? У вас хорошая профессия вроде. Ну оставьте это вашим хобби. Ну что вы там? Ну у вас, ну тут не особо, тут диапазончик, тут дыхания нету. Да вообще, ну, ну какие у вас там... Это серьезно, это на самом деле так и было. Я сознательно там не называю никаких имен. И вы знаете, меня тоже тогда это очень сильно как-то так ранило внутренне. Но в конечном счете мы имеем то, что мы имеем, да, вот, вот сейчас. Поэтому мне кажется, что вот не можешь без этого. Продирайся. Продирайся сквозь, причем, если это что-то связано с искусством, сквозь нищету, безденежье, может быть, там, какую-то и зависть даже, да, и большую конкуренцию, и что-то еще. Будет очень много всего. Потому что никогда к внутреннему совершенствованию, да, путь не бывает легким. Он всегда тернист. Ты всегда будешь его преодолевать.
1: Дорогая Анна, спасибо вам за откровенный разговор. Ваш путь — пример того, как вера, усердие и любовь к искусству творят чудеса. Пусть ваше выступление и дальше дарит свет и вдохновение слушателям. Пусть ваша счастливая звезда и дальше помогает покорять новые вершины вокального искусства. А мы будем греться в его лучах.
3: Спасибо большое.
2: Спасибо, что пришли к нам сегодня в студию. Всего доброго. До свидания.
3: Спасибо. До свидания.

0: 2-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио Образ».

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Чайковский появился в Москве в 1866 году, будучи автором лишь многочисленных ученических работ, которые он сочинял во время учебы в консерватории. В течение очень короткого времени он стал одним из самых значительных современных музыкантов России. Его известность становилась все более широкой. Постепенно его музыку узнали и в Европе. Сам Чайковский через много лет так оценил свою жизнь в Москве. «Нет сомнения, что если б судьба не толкнула меня в Москву, где я прожил 12 с лишним лет, то я бы не сделал всего того, что я сделал».

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Так случилось, что премьера одного из самых популярных и красивейших русских балетов состоялась за границей. В декабре 1938 года в Брно в отсутствии композитора был поставлен балет Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта». И только через два года балетмейстер Леонид Лавровский поставил балет в Советском Союзе. Партию Джульетты танцевала известная балерина Галина Уланова, за что удостоилась сталинской премии.

0: безобразие. В афишах губ политпросвета было указано, что в кино «Фонарик» пройдет картина «Женщина с миллиардами». Будет 3 сеанса, которые начнутся в 6 часов, в 8,5 и в 10,5 часов. Однако на словах было одно, а на деле другое. Третий сеанс фактически начался в 12 ночи и окончился в 2:40 утра. Купившие билеты на этот сеанс были вынуждены ожидать ровно 1,5 часа. Часть публики не выдержала и ушла. Всего хуже, что это делается накануне трудового дня. Первая Нижегородская музыкальная школа открыла прием заявлений для желающих обучаться игре в специальных классах – фортепиано, скрипки, виолончели и духовых инструментов, а также сольного пения. Прием заявлений и выдача справок в канцелярии музшколы от 3 до 5 часов дня ежедневно.
1: О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке. Благодарим отдел редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки за помощь в подготовке программы.

0: Музыка в литературе.
1: Известный музыковед и литературовед Иосиф Эйгес однажды сказал:
2: «Лермонтов дает поразительные, редкие в мировой литературе образцы того, как именно следует говорить о музыке, не искажая ее сущности, как искусство звукового, как именно следует воссоздать в словесной форме поэтическими средствами своеобразие музыкального переживания».
1: И действительно, музыкой буквально проникнуто все творчество этого великого русского поэта. Музыкальная лирика, поэмы Лермонтова и, конечно же, его проза и драматургия. Здесь Лермонтов расширяет роль музыки и становится летописцем музыкального быта своего времени. Прозаическое произведение юношеских лет поэта «Панорама Москвы» начинается как бы звучащей картиной пробуждения города.
3: «Едва проснется день, как уже со всех ее златоглавых церквей раздается согласный гимн колоколов, подобно чудной фантастической увертюре Бетховена, в которой густой рев контрабаса, треск литавр с пением скрипки и флейт образуют одно великое целое. И мнится, что бестелесные звуки принимают видимую форму. О, какое блаженство внимать этой неземной музыке!»
1: Пытаясь отобразить музыкальную жизнь Петербурга, Лермонтов весной 1841 года написал три главы, в дальнейшем так и незаконченной повести о художнике Лагине «Штос». В повести автор дает описание музыкального вечера у графа В., где
3: «первые артисты столицы платили своим искусством за честь аристократического приема».
1: Инициал хозяина салона дает основание предполагать, что Лермонтов

0: хотел запечатлеть один из центров музыкальной жизни Петербурга того времени – дом графа Михаила Виельгорского, в котором бывали лучшие артисты, певцы, музыканты. Суждения Виельгорского, крупного ценителя музыки, для начинающих свои выступления в Петербурге артистов определяли успех их последующих концертов. Сделанная в произведении литературная зарисовка музыкальной жизни Петербурга – попытка показать музицирующую русскую столицу и выступающих в ее салонах артистов. Например, в романе Лермонтова «Княгиня Леговская» говорится о всеобщем увлечении петербуржцев оперой «Немая из Портичи» или «Финелла» французского композитора Даниэля Франсуа Абера. Постановка «Финелла» рассматривается Лермонтовым как яркое явление музыкально-общественной жизни Петербурга. Кстати, также оценивала этот спектакль современная поэту печать.
1: Ни одно музыкальное произведение не имело такого успеха на нашей петербургской сцене, как «Финелла». Это успех невиданный и неслыханный. Стоит говорить о нем подробнее.
0: Писала одна из газет. Наряду с описанием посещения оперы Печориным в романе Лермонтов удивительно точно замечает интересную бытовую деталь, характеризующую героя и музыкальную жизнь того времени. В кабинете Печорина на мраморном камине стояли три алебастровые статуэтки – Паганини, Иванова и Россини. Имена прославленного скрипача Паганини и знаменитого итальянского композитора Россини нам известны. А кто же такой Иванов? Речь идет не о знаменитом художнике. Третья статуэтка – это скульптурный портрет всемирно известного певца-тенора Николая Иванова. В 1830 году Иванов вместе с композитором Михаилом Глинкой отправился в Италию для совершенствования в пении. Спустя 2 года он уже с успехом выступал в итальянской опере, затем в Париже и Лондоне. Однако в России власти посчитали, что Иванов намеренно не возвращается на родину. Певец оказался на положении политического эмигранта. О нем строжайше было запрещено упоминать в русской печати. При публикации романа Лермонтова «Княгиня Леговская» николаевская цензура вычеркнула упоминание о статуэтке певца. Печорин ставит Иванова в один ряд с Паганини и Россини, что не только характеризует его как любителя музыки, но и говорит об его отношении к выдающемуся певцу не как к эмигранту, предавшему родину, а как к артисту, который знакомил Европу с русским вокальным искусством.

0: Всего вам доброго. На радио «Образ».
1: Письма из прошлого.

0: Чтобы услышать голос близкого человека и поговорить с ним, современному человеку достаточно набрать номер на мобильном телефоне. В XIX веке такой роскоши не было. Но существовала другая – роскошь писать друг другу письма. В них все – любовь, тоска, переживания и радость предстоящей встречи. Сегодня и мы можем узнать, о чем писали друг другу люди 100 и 200 лет назад.
1: Чехов Марии Киселевой. 1 октября 1885 года. Москва. Пользуясь правом сильного, я отнимаю у сестры кусочек территории, чтобы, подобно Софочке, открыть вам тайники моей души. И надеюсь, вы поймете меня больше, чем Софочку. Дело в том, что в моей бедной душе до сих пор нет ничего, кроме воспоминаний о будочках, ершах, вершах, длинной зеленой штуке для червей, о камфорном масле, Анфисе, дорожке через болото к Дорогановскому лесу, о лимонаде, купальне. Не отвык еще от лета настолько, что, просыпаясь утром, задаю себе вопрос, поймалось что-нибудь или нет. В Москве адски скучно, несмотря ни на что. Был сейчас на скачках и выиграл 4 рубля. Работы пропасть. Кланяюсь Алексею Сергеевичу так, как коллежские регистраторы кланяются тайным советникам или отец Сергий князю Голицыну. Сереже и Василисе, которых я каждую ночь вижу во сне, салют и почет. А засим, пожелав вам здоровья и хорошей погоды, пребываю преданный Антон Чехов.
0: Чехов был очень дружен с семьей Киселевых и обожал их детей. В этом письме он вспоминает эпизод, когда в его отсутствие Мария Киселева и мать Чехова дали больному по недосмотру вместо касторового масла камфорное. Василисой Чехов прозвал дочь Киселевых Сашу, она же, в свою очередь, называла его Васей. Некоторые обстоятельства из жизни Киселевых в старом дворянском гнезде Чехов использовал в своем рассказе «У знакомых», а позднее и в пьесе «Вишневый сад». Чехов дружил с Сашей, писал ей в альбом стихи, сочинил для нее рассказ «Сапоги всмятку», подписав его смешным псевдонимом Архип Индейкин. Эту пародию на нравоучительные детские рассказы Антон Павлович проиллюстрировал картинками, вырезанными из юмористических журналов.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Леонид Нечаев. Повесть о преподобном Сергии Радонежском. Читает Елена Дементьева. Звукорежиссер Андрей Катышев. Азбука.
1: Улица вся в густой траве мураве и в веселых белых ромашках. Цветы смеются, радуются идущим по улице братьям, боярским деткам, Стефану и Варфоломею. Мальчики возвращались домой после учения. Стефан, старший брат, укорял Варфоломея за то, что тот опять не смог назвать наизусть все буквы азбуки.
2: «Да знал же, вытвердил», — смущенно оправдывался Варфоломей. В синих глазах его стояли слезы. Обидно и досадно ему. Дома вроде помнит азбуку, а стоя перед учителем, забывает.
3: «Да что тут забывать?» — горячился, размахивал руками Стефан. «Первая буква называется «Ас», вторая — «Буки», третья — «Веди». Даже вон брат Петр, совсем мало еще, а уже почти всю азбуку запомнил.
2: Варфоломей вздохнул. Вот так каждый день выучит азбуку, да забудет. Братья да товарищи по учению насмехаются. Учитель уж руками разводит. «Не знаю, — говорит, — как тебя учить. Перед батюшкой с матушкой стыдно. Нынче батюшка опять бранить будет. И по делам. Всякий раз, когда батюшка бранит, Варфоломей просит у него и у матушки прощения. Жалко ему их. Никак не утешит он их успехами в учении». Варфоломей вытер слезы. Вот и дом. У распахнутых ворот на улице пасутся же ребята. Достав из холщовой сумки прибереженный кусок лепешки, скормил же ребятам с ладони. Прикосновения их мягких, нежных губ утешили Варфоломея. Он даже улыбнулся. Во дворе Стефан подозвал Петра и предложил втроем поиграть в догонялки. Петр тотчас погнался за ним. Варфоломей же подумал: «Пойду лучше в дом, помолюсь Богу, чтобы дал мне азбуку запомнить, да всю грамоту уразуметь». В детской опустился на колени перед иконой Пресвятой Троицы, прошептал: «Господи, дай мне грамоту эту, ты научи и вразуми меня». Так стал просить Бога каждый день, дома и в церкви. Учение все не давалось ему, не мог он складно читать Писание, но молился неотступно, помня слова Господа и Бога нашего Иисуса Христа: «Стучите, и откроют вам дверь».

0: жеребята пропали.
1: Однажды жеребята ушли со двора, и отец отправил Варфоломея искать их. «Ты всегда подкармливаешь их. Они скорее на твой голос отзовутся и тебя послушаются», — сказал отец. Вышел Варфоломей сначала к речке Ишни. Речка струилась тихо-притихо, как будто прислушивалась к остановившемуся на берегу мальчику. Водопойный спуск, весь в затвердевших следах от копыт, был пуст, и Варфоломей пошел назад, на другую сторону села. Там тоже, сколько охватишь глазом, широко и вольно раскинулись поля и дубравы. Ходил мальчик, звал, высматривал же ребят. Да вдруг видит, под большим дубом стоит незнакомый человек в черной одежде. Вроде монах. Варфоломей всмотрелся в него. На груди у старца блестит серебряный крест. Значит, он монах-священник. Старец стоял и прилежно молился. Лицо у него было светлое, как у ангела. Варфоломей с почтительного расстояния низко поклонился старцу и только после этого приблизился к нему. Остановившись близ него, стал ждать конца молитвы. Молясь, старец смотрел на небо, и глаза его были полны слез. Наконец он перевел взгляд на Варфоломея и подозвал его к себе. «Благослови, отче!» — подступил Варфоломей, сложив руки под благословение. Старец, благословляя, перекрестил его и спросил: «Что ищешь или чего хочешь, чадо?» Варфоломей тотчас доверился божественному старцу. «Больше всего хочу я научиться грамоте. Отдали меня учиться, и очень тяжело у меня на душе из-за того, что учусь и никак не могу ничего понять из того, чему учит меня мой учитель. Ты же, Отче Святый, помолись обо мне Богу, чтобы я уразумел грамоту». Старец поднял лицо к небу, помолился и, достав из кармана что-то похожее на небольшой кусочек белого пшеничного хлеба, подал Варфоломею. «Открой уста твои, прими это и съешь. Это тебе дается знак благодати Божией и разумения Святого Писания. Хотя и кажется малым то, что тебе дается, но велика сладость вкушения его». Варфоломей съел поданный ему кусочек. Он был сладок, как мед, и даже слаще. Старец же говорил, что слаще меда — слова Божии. И Варфоломей подумал, что под видом белого хлебца старец дал ему отведать сладость самих Божиих слов, самого Священного Писания. И еще старец сказал Варфоломею: «А о грамоте, чадо, не тужи, что с этого дня дарует тебе Господь способность к грамоте, притом лучшую, чем у братьев и сверстников твоих». Поблагодарив с поклоном Бога и посланного им дивного старца, Варфоломей осмелился спросить: «Святый отче, не посетишь ли наш дом?» К радости Варфоломея старец согласился, и они пошли в село. «А про жеребят-то, про жеребят забыл!» — спохватился по пути Варфоломей. Но старец успокоил его, сказав, что Бог о его жеребятах уже позаботился. Главное — Бога искать и любить, а все остальное Бог сам поможет найти, — поучал старец. Родители Варфоломея, Кирилл и Мария, с почетом приняли старца-странника и пригласили его к столу. Прежде же вся боярская семья и старец вошли в моленную и встали на молитву. Здесь старец благословил Варфоломея, и Варфоломей, к великому удивлению родителей и братьев, стал легко и складно читать Священное Писание. «Вот», — сказал старец, — «теперь вы видите, что Святая Троица открыла вашему чаду ум, чтобы разуметь Священное Писание». «А ты, чадо», — повратился старец к Варфоломею, — «всегда благодари Святую Троицу за то, что научила тебя читать Священное Писание, и будешь потом сам учить других понимать божественные слова». С тех пор Варфоломей больше всего полюбил читать божественные книги и молиться в церкви, дома и в любом месте, где бы он ни был. Чтобы выразить свою любовь и благодарность Богу, он стал питаться только хлебом и водой. А сладостями, которыми его угощали, лакомил жеребят, говоря им: «Хорошо, что вы по Божьей воле ушли тогда со двора. Я ведь потому и встретил в поле божественного старца и научился читать. И хорошо, славные наши жеребятушки, что потом вы по Божьей воле воротились домой».

0: Гроза.
1: Однажды под вечер на село надвинулась грозовая туча. Из окон боярского дома видно было, как почернела речка, как заметалась под ветром тонкая березка у ворот. Люди попрятались по домам. От удара грома сотрясалась земля. Боярыня Мария в страхе усадила деток Стефана, Варфоломея и Петра на пол в угол горницы. И сама тоже села, обнимая их, закрывая собой своих птенчиков. «Да сядь и ты, батюшка, с нами на пол, схоронись от грома молнии», — говорила она мужу Кириллу. «Вон как громыхает! Свят, свят, свят!» — перекрестилась она в страхе, и вслед за ней перекрестились и дети. Кирилл, сидя под стеной на лавке, глядел кручинно себе под ноги. «Страшнее грозы, злые татары!» — тяжко вздохнул он. «Уж возим им дань, возим! И серебро, и меха дорогие, и бочонки меда — все им мало! Сколько раз их всадники лютые налетали на нас! Последнее добро у нас отбирали, людей в рабство уводили, скот угоняли! Совсем мы обеднели, обнищали!» Кирилл глянул в волоковое оконце. Над озерной стороной то и дело огненной змеей извивалась молния. «Совсем ведь недавно безбожный хан Конча пограбил нашу землю. А уж вон рать Ахмыла подступает», — продолжал тужить Кирилл. «Опять церкви божии пожгут, дома пограбят, попалят. Христианский народ стрелами постреляют, саблями посекут».
2: «И же ребяток наших угонят», — жалобно спросил младший сын Петр.
3: «И же ребяток, сынок», — вздохнул Кирилл.
1: Петр заплакал, а Мария крепче прижала к себе деток, запричитала. «Что же с нами-то будет? У меня уж который день от страха.

0: сел к отцу на лавку, обнял отца. Стефан тоже подсел к отцу, прижался к нему. «Помолитесь, детки», — тихо сказал отец, положив ладони им на головы. «Детская молитва до Бога доходна, и мы с матушкой помолимся, и все наше село Варницы помолится, и Ростов-город тоже». Весь вечер громыхало и полыхало над селом, над городом Ростовом, что стоял подаль, на берегу озера. Ни одна молния, к счастью, не ударила ни в чью усадьбу. К полночи гроза стала отодвигаться в заозерную, далекую лесную глухомань. Стоя на вечерней молитве, семья боярина Кирилла слушала слова молитвы, которую читал Варфоломей. «Да воскреснет Бог, и расточатся врази его, и добежат от лица его ненавидящие его, як исчезает дым, да исчезнут, як и тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и в веселье глаголющих «Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй бесы силою на тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата». Дни и ночи проводили в молитвах, прося у Бога спасения от беды неминучей, от рати Ахмыловой. Молились и в домах, и в церкви, молился неотступно и стар, и млад. И вот однажды в полдень по улице промчался всадник, крича: «Отошла рать Ахмылова! Отошла!» Люди в домах и на улице падали на колени, благодаря Бога и проливая слезы радости. «Чудо свершилось, детки, по воле Божьей», — повторял в умилении боярин Кирилл, обнимая Стефана, Варфоломея и Петра. «Отвел Бог грозу, отвел рать Ахмылову, исчезли враги, как исчезает дым. Все может Бог наш крепкий».
1: Переезд.
0: И все же жители ростовской земли, и бояре, и простые люди разбегались. Кто на лошадях, на повозках, кто пешком. Уезжали и уходили уже не от злых татар, от своих же, от московских людей. Обижал московский князь Иван Калита ростовских бояр. Пришли из Москвы его воеводы с отрядом, стали грабить Ростов-город, жителей мучить, в цепи заковывать, да отбирать серебро и все добро нажитое. Собрался к отъезду и боярин Кирилл с семьей. За день до отъезда Варфоломей отпросился побывать в последний раз в храмах города Ростова. Путь был недалек, версты 3-4. Помолился в соборе Успения Пресвятой Богородицы, в каждом храме. А обратно шел, увидел, как московские люди старого боярина вниз головой повесили, как с крыльца шубы боярские к себе на повозку кидали. И услышал, как боярыня, упав лицом на землю, рыдала, говоря: «Родненькие, что же вы с нами безвинными делаете? Али Бога не боитесь?»
2: «Родненькими мучителей своих называет», — заметил Варфоломей. «Они точно не слышат. Точно сатана им несчастным слух закрыл, чтоб безжалостно злое дело творили».
0: Опустив голову, возвращался полевой дорожкой в родные Варницы.
2: «Не так надо жить, не так», — думал он. «В Евангелии заповедано: возлюби ближнего твоего, как самого себя. Господи, научи нас любить друг друга».
0: На завтра уезжали. во дворе.

0: И перед распахнутыми воротами стояла груженная домашним скрабом повозка с запряженной в нее лошадью. Вся семья стояла у повозки. «Прощай, родительское гнездо!» со слезами на глазах сказал боярин Кирилл и поклонился родному дому. «Хлеба у нас не стало, московский князь нас притесняет, гонит нас нужда в далекий край, на новое место. Господи, не оставь нас своею милостью в лесном Радонежском краю!» Помолились, все поклонились опустевшему дому. Матушка заплакала в голос, запричитала: «Ох, горе нам, горе!» Под ее плач тронулась повозка, заскрипели колеса. Петр, как самый маленький, сидел на узлах на повозке. Сам Кирилл вел лошадь под узцы. Матушка, Стефан да Варфоломей шли позади. «Прощай, речка Ишня! Прощай, улица в ромашках! Прощайте, родные варницы, навеки!»
1: Продолжение следует.

0: Камчатка. 300 лет православия. Наверное, это самая или одна из самых дальних поездок, в которую можно отправиться вместе с паломническим центром Нижегородской епархии. Путешествие, в которое отправляются паломники, 6250 километров. Начальная точка – город Петропавловск-Камчатский. Затем отправление и размещение в курортной зоне. Называется она Паратунка. Ехать 70 километров. Курортный поселок Паратунка знаменит своими лечебными термальными водами. Курортная зона большая. Протяженность зоны вдоль долины реки Паратунка и ее притоков – около 30 километров. Там и будет организовано пребывание и отдых гостей. После утренней молитвы в качестве первой активности паломников ожидает Тихий океан и теплоходная экскурсия. Прибыв из места размещения в Петропавловск-Камчатский, начинается экскурсия по вулканам Камчатки в мультимедийном музее-вулканариуме, который рассказывает о вулканах Камчатки и мира. Трансфер в морской порт, а там морская прогулка на катере в акваторию одной из самых красивых в мире гаваней – Авачинской бухты. Осмотр гнездовья морских птиц, острова Бабушкин камень, острова Три брата. Выход в Тихий океан. Вероятно, встреча дельфинов, касаток. Желающие могут искупаться в океане и даже порыбачить. Обед на катере из океанской рыбы и других морепродуктов. И вот уже день подходит к концу, пора отдохнуть, чтобы с новыми силами встретить новый день. Он праздничный. В этот день, 19 августа, празднуется Преображение Господне. Паломники отправляются на божественную литургию, после чего выезд в Корякское этнокультурное стойбище. Там можно познакомиться с укладом жизни коренных народностей Камчатки. Незабываемые впечатления подарит концерт местных аборигенов, завораживающая игра на варгане, национальные песни и сценки из жизни охотников. Уютная яранга согреет своим теплом, а вкус корякского травяного чая запомнится надолго. После обеда желающие могут прокатиться верхом на лошадях, а в завершении экскурсии искупаться в лечебных водах термальных Зеленовских озерков. Следующий день – тур на автомашинах повышенной проходимости к подножию древнего потухшего вулкана Вачкажец. Пешеходная экскурсия к цирку вулкана. А это около 6-8 километров в одну сторону. Этот горный массив и его окрестности являются одним из красивейших мест первозданной камчатской природы. Путешественников ждет трекинг, наблюдение за птицами, изучение альпийских и лесных цветов, созерцание и просто отдых на лоне первозданной природы. Купание в горном озере Тахкалоч. Для любителей подвижных занятий следующий день паломнической поездки – это 20-километровый сплав на надувных рафтах. Сплав проходит среди гор, срединного хребта по реке с порогами, безопасными для новичков. Вокруг нетронутая цивилизацией природа. По пути сплава можно понаблюдать за чайками и дикими утками, а если посчастливиться, то увидеть медведя или белоплечного орлана. Все это делает путешествие по реке интересным и увлекательным. После завершения сплава – купание в Малкинских горячих источниках. Один из дней для путешественников – свободный. Занятия предлагаются по выбору и желанию. Это может быть вертолетная экскурсия в долину гейзеров, Курильское озеро. Желающие могут также посетить Камчатский краеведческий музей, Троицкий кафедральный собор, Музей истории православия на Камчатке, где можно узнать об открытии этой замечательной земли российскими исследователями и православными миссионерами. Но впереди еще много активностей и по запланированной программе. В следующий день выезд на спецтранспорте повышенной проходимости в район южной группы вулканов. Перевал Вилючинский. Восхождение на вулкан Горелый по пологим отрогам, шлаковым и лавовым полям. Потребуется физическая подготовка и выносливость. Подъем-спуск – это 4-6 часов, при этом перепад высоты – 900 метров. Интерес представляют кукурники – застывшие лавовые останки различной формы. На склонах можно увидеть целую историю самого активного массива вулканов Камчатки. У него 11 кратеров. Осмотр трех кратеров с ледником и кратерным озером займет час-полтора. В конце – отдых и восстановление сил в термальном бассейне. Оставшиеся два дня поездки также будут насыщены и наполнены интересными занятиями. Например, верхнепуранские горячие источники, выезд на Тихий океан, Халактырский пляж, океанический прибой и дыхание Великого океана, никого не оставит равнодушным. Желающие могут искупаться или позагорать на черном вулканическом песке. Подробная информация о поездках на сайте паломнического центра паломник.nne.ru, в группе паломнического центра ВКонтакте и по телефонам 274-64-77, 274-68-11 и 274-68-17. О других святых местах, храмах, монастырях и жемчужинах православной русской земли, к которым могут прикоснуться нижегородские паломники, в наших следующих выпусках.
1: По святым местам.

0: Дорогие друзья, 17 июля в 16:00 приглашаем вас на музыкально-поэтический спектакль «Радиообраз. Цветы царской России», приуроченный к трагической дате нашей истории – расстрелу царской семьи. В постановке прозвучат отрывки из писем и дневников императора Николая II, императрицы Александры Федоровны, великих княжон. Вы услышите музыкальные произведения имперского периода, стихи великого князя Константина Константиновича Романова, Сергея Бехтеева, схиархимандрита Авраама Рейдмана, Анастасии Шохиной. В спектакле принимают участие ведущий радиообраз и лауреаты всероссийских и международных музыкальных конкурсов. Спектакль «Цветы царской России» – это не только воспоминания о прошлом, но и приглашение задуматься о неприходящих вечных ценностях, о святости семьи, любви, верности Отечеству, милосердии и вере. Ждем вас 17 июля в Вознесенском Печерском монастыре в подклете Успенской церкви. Вход свободный. До встречи.
1: В Нижегородской области принимаются заявки на участие в новом творческом конкурсе для писателей, журналистов и блогеров «Серафимовский дар». Конкурс для православных авторов проводится по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского. Основной его целью является выявление и поощрение авторов, чья деятельность способствует сохранению и передаче традиционных духовно-нравственных ценностей православия, укреплению гражданского единства и российской идентичности, сохранению исторической памяти о новомучениках и выдающихся деятелях Отечества. Предусмотрены 4 номинации – «Единство и память», «Семейный очаг», «Слово веры» и «Русский щит». Во всех номинациях к рассмотрению принимаются материалы, созданные в разных творческих формах – проза, поэзия, публицистика, фото, радио и телерепортажи, видеоблоги, публикации в социальных сетях. Заявки принимаются по 1 октября 2026 года. Подробная информация на сайте конкурсы.серафим.рф.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
3: Радиообраз. Арзамас 104.2 FM. Саров 92.2 FM. Павлово 106.7 FM. Выкса 95.8 FM. Нижний Новгород 98.0 FM.

Стихи не просто отражение больших событий в мелочах. Они земли передвижения, внезапно найденный рычаг. Стихи не просто озарение, фонарь средь тьмы и темноты. Они настойчивость творения и неуступчивость мечты. Стихи всегда заметы детства с вчерашней болью заодно, доставшееся по наследству кустарное веретено. Варлам Шаламов, русский прозаик, поэт, драматург, теоретик литературы. Одна из центральных фигур русского литературного процесса 20-го столетия. Произведения Варлама Шаламова дошли до широкого круга читателей только в конце 80-х годов прошлого века, но до сих пор Шаламов многими воспринимается исключительно как лагерный прозаик-документалист, автор свидетельств о тяжелых годах репрессий. Шаламовская поэзия широкому читателю и сегодня неизвестна. Однако еще при жизни у Шаламова вышло 5 поэтических сборников. Его стихотворения печатались в литературной газете, журналах «Москва», «Знамя», «Юность». Он был поэтом. Стихи – это судьба, не ремесло. И если кровь не выступит на строчках, душа не обнажится наголо, то наблюдений, даже самых точных и самой небывалой новизны, не хватит у любого виртуоза, чтобы вызвать в мире взрывы тишины и горлу подступающие слезы. Варлам Шаламов родился в 1907 году в Вологде в семье священника Тихона Николаевича Шаламова, также происходившего из потомственной священнической семьи. В 1914 году поступил в гимназию, завершал среднее образование уже после революции. Его друзья считали, что именно своей семье обязан Шаламов несгибаемой нравственной твердостью и силой духа, которую можно принести только из детства, когда создается, рождается личность. Из семьи – щепетильная честность и гордое стремление к независимости. В своей автобиографической повести «Четвертая Вологда» Шаламов, рассказывая о том, как складывались его убеждения, замечает: «В юности его идеалом были народовольцы, восхищала жертвенность их подвига и героизм сопротивления государству. Уже в детстве сказалась и художественная одаренность Варлама Шаламова. Я пишу стихи с детства. Мне кажется, что я всегда их писал. Даже раньше, чем научился грамоте, а читать и писать печатными буквами я умею с 3 лет. Я издавал с товарищами в школе рукописный журнал с весьма оригинальным названием «Набат». Помещал там свои стихи, рассказы и статьи. Выступал с докладами о стихах». В 20-е годы Шаламов переехал в Москву. Работал 2 года дубильщиком на кожевенном заводе в Кунцеве. С 26 по 28 учился на факультете советского права Московского государственного университета. Затем был исключен за сокрытие социального происхождения. Он не указал, что сын священника. «Я забыл погоду детства. Теплый ветер, мягкий снег. На земле, пожалуй, средства возвратить мне детство нет. И осталось так немного в бедной памяти моей. Васильковые дороги, в красном солнце детских дней, запах ягоды, кислицы, можжевеловых кустов и душистых, как больница, подсыхающих цветов. Это все ношу с собою и в любой люблю стране. Этим сердце успокою, если горько будет мне». Самое сильное впечатление Шаламова о столкновении с поэзией тех лет – встреча с есенинскими сборниками, песнословом Клюева и поэзоантрактом Северянина. Он вспоминал: «Все мои старшие товарищи ругали эти книжки, но я понимал, что это настоящие стихи, хотя и написанные по другим каким-то канонам, чем учили нас в школе, даже в литературных кружках. В жизни моей не было человека, старшего родственника, поэта, школьного преподавателя, который открыл бы мне стихи. Нужно ведь для этого так немного – читать, читать, зачитываться до наркоза и потом искать причину этого гипнотического воздействия стихотворений. Поэтому к Пушкину, Лермонтову, Державину я вернулся позднее, после Есенина, Северянина, Блока, Хлебникова и Маяковского. Я продвигался ощупью, как слепой, от книжки к книжке, от имени к имени, то вглубь веков,
то делая прыжок в современность, к крайнему модернизму, кубистам и крученых, самостоятельно воспитывал доверие к самому себе. Вода сверкает, как стеклярус, гремит, качается, и вот, как нож втыкают в небо парус, и лодка по морю плывет. Нам не узнать при лунном свете, где небеса и где вода, куда закидывают сети, куда заводят не вода. Стекают с пальцев капли ртути, и звезды, будто поплавки, ныряют средь вечерней мути за полсажения от руки. Я в море лодкой обозначу светящуюся борозду, и вместо рыбы на удачу из моря вытащу звезду. Шаламов сам себя узнавал, воспитывал, наполнял. В этом движении, в поэтическом пространстве, он делал свои открытия. Я понял также, что Пушкин, как и Лермонтов, поэт очень сложный, и начинать приобщение к русской поэзии с этих двух имен нельзя, не говоря уже о Тютчеве, Боротынском, Фете, не говоря о великих русских лириках XX века. Я понял, что для приучения читателей к поэзии, к ее вопросам, к ее секретам, для возбуждения интереса к ее чудесам нужно начинать с двух поэтов – Некрасова и Алексея Константиновича Толстого. Особая строка знакомства с Пастернаком. Невероятное потрясение от стихов сборника «Сестра моя жизнь». Знал все стихи наизусть. А личное знакомство, точнее сначала знакомство из глубины зрительного зала, укрепило в решении писать стихи и дальше. К этому времени уже в печати появились некоторые рассказы и очерки Шаламова. «Я вижу тебя, весна, в мое двойное окошко. Еще ты не очень красна и даже грязна немножко. Пока еще зелени нет, земля точно фото двухцветна. И снег только ловит момент исчезнуть от нас незаметно. И сонные тени телег, поскрипывая осями, на тот же истоптанный снег выводят, как осенью, сани. И чавкает дегтем чека, и крутит руками колеса, и капли дождя щека вдруг ощущает, как слезы». Февраля 1929 года Варлам Шаламов был арестован и заключен в Бутырскую тюрьму за распространение знаменитого письма к съезду Ленина. Во внесудебном порядке, как социально опасный элемент, был осужден на 3 года лагерей. Отбывал наказание на Северном Урале. В 1932-м Шаламов возвратился в Москву, работал в ведомственных журналах, печатал статьи, очерки, фельетоны. «Мне удалось найти ту форму жизни, которая очень проста и в своей простоте отточена опытом поколения русской интеллигенции. Русская интеллигенция без тюрьмы, без тюремного опыта не вполне русская интеллигенция». В январе 1937-го Шаламова вновь арестовали за контрреволюционную троцкистскую деятельность. Он был осужден на 5 лет лагерей и провел этот срок на Колыме. С первой тюремной минуты мне было ясно, что никаких ошибок в арестах нет, что идет планомерное истребление целой социальной группы. Всех, кто запомнил из русской истории последних лет не то, что в ней следовало запомнить. 22 июня 43 года его опять осудили на 10 лет за антисоветскую агитацию, состоявшую, по словам самого писателя, в том, что он назвал Ивана Бунина русским классиком. «Я беден, одинок, инак, лишен огня. Сиреневый полярный мрак вокруг меня. Я доверяю бледной тьме мои стихи. У ней едва ли на уме мои грехи. И бронхи рвет мои мороз и сводит рот. И точно камни, капли слез и мерзлый пот. Я говорю мои стихи, я их кричу. Деревья голые, глухи, страшны чуть-чуть. И только эхо с дальних гор звучит в ушах, и полной грудью мне легко опять дышать». Скорее всего, Варлам Шаламов погиб бы в эти годы в лагерях, но его буквально спас другой заключенный – врач Андрей Максимович Пантюхов. Он направил Шаламова на курсы фельдшеров. После он работал фельдшером хирургического отделения в Центральной больнице для заключенных «Левый берег» и в поселке Лесорубов.
Здесь Шаламов начал писать стихи, вошедшие позднее в цикл «Колымские тетради». Я записываю свои стихи с 1949 года, когда я стал работать фельдшером. Я жил в отдельной избушке, амбулатории, и получил возможность и время записывать стихи, а следовательно и писать. Писал я всюду. И дорогой до больницы было по ключу 12 километров, и ожидая начальства, и получая лекарства. Едва заканчивалось одно стихотворение, как начиналось другое. Дрожало в мозгу третье и четвертое. Обессилев, с усталыми мышцами руки, я бросал работу. Говорят, мы мелко пашем, оступаясь и скользя, на природной почве нашей глубже и пахать нельзя. Мы ведь пашем на погосте, разрыхляем верхний слой, мы задеть боимся кости, чуть прикрытые землей. По ночам поэт Варлам Шаламов, киносценарист Аркадий Добровольский, поэт и переводчик Валентин Португалов устраивали часы чтения стихов «Поэза ночи». Эти поэтические ночи начинались в 9 часов вечера после проверки в больнице и кончались в 11-12 часов. Выяснилось сразу, вспоминал Шаламов, что все мы поклонники русской лирики начала 20 века. «Мой взнос». Блок, Пастернак, Анинский, Хлебников, Северянин, Каменский, Белый, Есенин. Я знаю, что у каждого человека здесь было свое самое последнее, самое важное. То, что помогало жить, цепляться за жизнь, которую так настойчиво и упорно отнимали. Для Шаламова этим последним было поэтическое слово. Стихи – это боль и защита от боли. И если возможно, игра. Бубенчики пляшут зимой в чистом поле, на кончике пляшут пера. Стихи — это боль и целительный пластырь, каким утешается боль, каким утешает мгновенное лекарство, его чудодейственная роль. Стихи — это боль, это скорая помощь, чужие свои все равно. Аптекарь шагает от дома до дома, под каждое ходит окно.

В своей поэзии Шаламов воспевал духовную силу человека, способного даже в страшных условиях лагеря думать о любви и верности, об истории и искусстве. Стихи всякого поэта, подчеркивал Варлам Шаламов, это поэтический дневник, дневник его души. Местом своим в русской поэзии, в русской жизни 20 века я считаю свое отношение к природе, свое понимание природы. Длительность многолетнего общения с природой один на один и не в качестве ботаника дает мою формулу поэзии. Так и пишутся мои стихи, всегда многосмысленные, аллегоричные и в то же время наполненные безусловной и точной, незамечаемой никем другим реальностью из бесконечного мира, еще не познанного, не открытого, не прочувствованного. Природы грубом красноречия я утешение найду. У ней душа-то человечья и распахнется на ходу. Мне близки теплые деревья, молящиеся на восток, в краю еще библейски древнем, где день, как человек, жесток, где мир, как и душа, остужен покровом вечной мерзлоты, где мир душе совсем не нужен и ненавистны ей цветы, где циклопическое око так редко смотрит на людей, где ждут явления пророка, солдат, отшельник и злодей.

0: После освобождения в 1951 году Шаламов вернулся к литературной деятельности. Однако с Колымы он уехать не мог. Лишь в ноябре 1953 года было получено разрешение на выезд. Шаламов приехал в Москву, встретился с Борисом Пастернаком. 3 ноября 1953 года Шаламов передал Пастернаку первую колымскую тетрадь. «Колымские тетради» – сборник стихотворений Варлама Шаламова, вошедшие в его книгу вместе с колымскими рассказами. Но в столицу он переезжает только в 1956-м, когда получает реабилитацию за отсутствием состава преступления. Позже он напишет Солженицыну: «Помните самое главное. Лагерь – отрицательная школа с первого до последнего дня для кого угодно. Человеку, ни начальнику, ни арестанту не надо его видеть. Но уж если ты его видел, надо сказать правду, как бы она ни была страшна. Со своей стороны я давно решил, что всю оставшуюся жизнь я посвящу именно этой правде». Варлам Шаламов в своей прозе избегал прямых политических обобщений, но, тем не менее, каждый его рассказ пощечина, по его же словам, системе, породившей лагеря. И писатель нащупывает общие болевые точки, звенья одной цепи процесса расчеловечения. Шаламов настаивал на абсолютной достоверности, даже документальности своих произведений. В сборнике его прозы немало текстов откровенно мемуарного, очеркового характера. Но преобладает, говоря его словами, не проза документа, а проза, выстраданная как документ. Это о прозе, без сомнения. А поэзия Шаламова? Поэзия Варлама Шаламова – это иной мир, несмотря на то, что это все тот же автор, проведший десятилетия в лагерях. Собственно, лагерная тема в поэзии бывшего узника представлена очень незначительно. Это прежде всего ввиду абсолютной внутренней свободы поэта. И поэзия для Шаламова – область свободы. Его стихи, конечно же, о колымских лагерях. Но в них не упоминается ни колючая проволока, ни барачный быт, ни стреляющая в спину охрана, нет озлобленности, агрессии, страха, нет никакой политики. Он пишет о природе, о колымской весне, о первых весенних цветах и ивах над ручьем. Замолкнут последние вьюги, и путь, открывая весне, ты югом нагретые руки протянешь на север, ко мне. С весьма озабоченным видом, особо наглядным земли, на небе рисунки Евклида выписывают журавли. И мокрую тучи стирая, летящие вдаль чертежи, все небо от края до края затягивают дожди. Могут ли стихи помочь жить в житейски-обывательском смысле? Нет. Именно стихи нарушат связь человека с духовным миром эпохи. Именно стихи не позволят завязать позорные знакомства, за которые человек потом будет стыдиться. Именно стихи создадут оптимальные для всякого человека условия одиночества. Одна из поэтических истин, найденная мной, это наблюдение, что в мире нет таких явлений физического, духовного, общественного, нравственного мира, которые не могли бы быть отражены стихами. Стихи – всеобщий язык, единственный знаменатель, на который делятся без остатка все явления мира. За лучшими стихами всегда стоит аллегория, иносказание, подтекст, многозначный смысл. Ощущение, настроение, намек, полуфаза, интонация – все это область стиха, где разыгрываются сражения за душу людей. Варлам Шаламов. Слово поэту.
1: Скажу тебе по совести, очнувшийся со сна, не слушай нашей повести, не для тебя она, и не тебе завещаны в предсмертной бормотне и сказки эти вещи, и россказни зловещие у времени на дне. Не судорог беконии, дрожанье лепестка, а дрожь людской агонии запомнила рука, и дружество, и вражество, пока стихи со мной, и нищенство, и княжество, цену ценой одной.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Вы слушаете повтор программы о наболевшем.
3: Поговорим о наболевшем на радио «Образ».
4: Добрый день, дорогие братья и сестры. Это «Радиообраз», программа о наболевшем. В студии игумен Олег Осипов. Ну что ж, во-первых, хочу всех поздравить с великим праздником, с днем рождения Иоанна Крестителя, или, как иначе сказать, с Рождеством Иоанна Предтечи. Сегодня вот этот вот праздник знаменательный, вот день рождения величайшего, как его назвал Господь, из рожденных женами. Поэтому, кто сегодня не сподобился в храме это сделать, почтите его память добрым словом и хорошей свечкой, то хотя бы дома тропарики ему, что ли, прочитайте, я не знаю, но этого святого, я думаю, стоит все-таки помнить, не забывать, оказывать ему соответствующее внимание, потому что он все-таки величайший из земнородных, сам Господь его таковым назвал. Ну, а мы с вами давайте сегодня перетолкуем о такой теме. Ну, неоднократно мы ее с вами поднимали, на самом деле, но, к сожалению, в текущей обстановке, я боюсь, это обостряется каждый раз, каждый день, наверное. О прощении обид. И нередко ко мне приходят на исповедь люди с этой проблемой. И мне их, честно говоря, просто вот от души жалко, очень жалко, потому что вроде человек старался, готовился на исповедь, пришел причащаться, все там, что положено, помолился, прочитал и так далее. И вдруг выясняется, что у него там камень за пазухой, и кому-то чего-то простить не может. Песню эту помните, стародавнюю? Тем, кто носит свой камень за пазухой, очень трудно в деревне у нас. Так вот, когда этому человеку напоминаешь некоторые слова из Священного Писания, становится очень горько. Потому что, говорю, ну, не работает исповедь в этом случае. Не работает. Просто вот сколько хочешь, накрывай петрохилью, сколько хочешь разрешительную формулу произноси, там, кресты на голове знаменуй, а не работает, не прощаются грехи. Не потому что священник плохой там или чего-то, а потому что Господь так сказал. И не по причине, говорю, того, что священник там злой и не отпускает грехи, не прощает, не отпускает. Нет. Господь сказал, если не простите согрешающим вам, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. И более того, напоминаешь еще одно место из Евангелия, если кто не в курсе, что молитва «Отче наш», она из Евангелия взята. Ее сам Господь ученикам наговорил, так сказать, начитал, когда они спросили, как молиться. А там такие вот интересные, до страшного слова. И прости нам грехи наши точно так же, как мы прощаем тем, кто согрешил перед нами. Ну, так вот, такой вот русскоязычной интерпретации, если сказать. И остави нам долги наши, я говорю, и мы оставляем должником нашим. То есть мы каждый день, ну, потому что так положено каждый день молитву «Отче наш» хотя бы разочек прочитывать. Вот. И сами же Господа об этом просим. То есть, если еще смыслово переработать этот текст, то получается так, ну, если мы не прощаем, ты нас не прощай. Вот так получается. очень незатейливо, по-простому. Сами просим об этом, чтобы нам Господь грехи не прощал в том случае, если мы кому-то их не прощаем. И вот возникает вопрос, а что делать, как простить? Потому что без этого, ну, нет прощения. И вот о том, как простить, поговорим чуть позже. А сейчас у нас звоночек, первую студию. Слушаем вас, здравствуйте.
5: Батюшка Олег, здравствуйте, раба Божья Ольга.
4: Здравствуйте.
5: Был такой разговор у нас с Христом. Он говорит, ну, пришел Иисус Христос на землю, принес добро, значит, чтобы человек изменился к лучшему, чтобы вот человечество вот узнало добро. Ну и что? Что до прихода Христа люди воевали, что сейчас воюют, и человечество лучше совсем не стало. Ну, говорю, ну как, а сколько святых? Он говорит, ну и что, а сколько вот среди коммунистов были неплохие люди, преданные коммунизму, и тоже и отдавали жизнь, и, ну, я тоже знала раньше, при СССР очень много было действительно замечательных людей, хотя и неверующих, и вот не смогла я ему тут вот ответить, вот, ну, спрошу батюшку Олега, спасибо Господи.
4: Благодарю за вопрос. Ну что ж, значит, про прощение чуть-чуть отодвинем разговор. Потому что это на самом деле тоже очень интересный факт, что действительно хороших людей много. Знаете, даже среди, не побоюсь этого слова, сатанистов хорошие люди встречаются. И среди коммунистов, и среди атеистов, и среди кого хочешь. Среди ваххабитов тоже будут хорошие люди попадаться. Но, как я все обычно говорю, нет такой профессии хороший человек. Не платят за это деньги. Вот хоть каким, будь человеком, вот прям самым золотым, и приди куда-нибудь вот с такой характеристикой на работу устроюсь. А что ты умеешь? Я ничего не умею. А что пришел? А я хороший человек. Будут за это платить? Боюсь, что нет. Это первое, о чем нужно помнить, что нет такой профессии. Вот. Так же, как и плохой человек, тоже может встречаться в любой конфессии. Просто не об этом речь. Не об этом речь. Когда говорят, что Господь принес на землю добро. А Господь-то говорит... Ну, если Евангелие, конечно, читали, я, может быть, для кого-то это... Сейчас Америку открою. Что Господь-то говорит? Что он принес-то на землю-то? Не мир, говорит, я принес на землю, но меч. И восстанет брат на брата, и сын на отца, и дочь на свою свекровь, и убьют их. Представляете, какие страшные слова. Оказывается, Господь не добро на землю принес, а вражду, причем обострение этой вражды. И нигде не сказано, что будут вас любить за то, что вы христиане. И то, что вы добро несете. А... Что там он говорит? И ненавидимы будете всеми за имя мое. Нормально? Вот такое добро. И первое проявление любви в сторону христиан... Ну, какой у нас классический, причем вариант иудейский, проявление большой любви к христианам? Читали когда-нибудь, есть такой раздел, скажем так, или книга в составе Нового Завета, называется «Деяния апостольские». Что там сделали с первомучеником архидиаконом Стефаном? Как там любовь его соплеменников проявилась к нему, помните, да? Камнями побили. Насмерть. Я там понимаю, вот апостолу Павлу повезло, он гражданином Рима оказался. Ему голову отсекли. Везунчик. А всех остальных апостолов, помните, кого вниз головой распяли, кого на копья подняли, закололи копьями. Помните, да, это на всякий случай апостол Фома в Индии, там с ним так обошлись гуманно. Вот. Ну, а большинство просто вот так же вот, кто пытался в иудеи, среди иудеев проповедовать, камнями побивали. Ну, у них же на все случаи жизни булыжник, это я не знаю, хотя мы привыкли, что булыжник — оружие пролетариата, но вот как-то до пролетариата еще в рабовладельческом строе, значит, булыжник — оружие иудея был. Так что нет, как-то и в отношении христиан никогда никакой любви не было. Просто все происходит не снаружи, а внутри человека. И ведь христианин, он не потому, что он покрестился и крест на себя надел и ходит, всем показывает, что у него поверх рубашки, поверх всего еще и крестик вот этот нательный болтается. По-другому не скажешь. Вместо бижутерии. Нет, это внутри человека. Я вам просто сейчас, отвечая на этот вопрос, расскажу одну историю. Мне ее в свое время ныне покойный отец Виктор Носков рассказал. Царство ему небесное. Я не знаю просто источника, но это какой-то Патерик, наверное, или что-то в этом духе, про святых отцов там из житий взятый. Жил монах в лесу, отшельник, вот, который ходил там периодически в монастырь, ну, из которого он там вышел в эту самую пустынку свою. Ну, как батюшка Серафим в свое время. Читали, наверное, житие, или, по крайней мере, слышали, как Серафим Саровский сперва в монастыре был, а потом Пресвятая Богородица его благословила, и он ушел в пустынку себе там сделал. Келью отдельную в лесу. В Саровском. И вот ему туда, значит, пищу приносили, все такое. Вот этот вот монах тоже так же жил отшельником в лесу, и с ним вместе прислали для помощи ему, ну, старый уже был очень, послали к нему послушника в помощь. И вот суббота вечер, нужно идти на службу. Ну, как в древних монастырях было принято, уходили на всеночную, а всеночная, она действительно всеночная была. Она начиналась с вечера и заканчивалась утром, а потом уже, значит, следом за ней, после чтения там часов, между часи и так далее, как положено по Афонскому уставу, допустим, скажем так, чтение часы, между часи, всякие там жития святых и так далее. И следом сразу, без перерыва, начиналась литургия. И вот уже после литургии там была общая трапеза, так вот по типу этих вот агап и вечерей любви, которые были у апостолов. Вот общая трапеза, и после этого там брали с собой положенные укрухи, что не доели, и расходились по кельям. Ну, кто в монастыре, тот в монастыре оставался, а этот вот уходил к себе в пустынку. Отдельно жить. И получилось так, что этот послушник ушел вперед его пораньше. Он, ну, отпустил его, что ли, я не знаю. Говорит, да я попозже приду. И вот этот идет послушник в монастырь через...

на доступных местах. Вот, и ходит хворост, собирает себе там, ну, или пищу готовить, или для отопления, я уж не знаю. И вот этот послушник, его издалека увидев, начинает его костерить, на чем свет стоит. Ах ты такой-сякой, разэдаки немазанный сухой, колдун, вражина против Бога и неверующий, и все такое. Ну, этот слушал, что тут ему послушник-то несет, эту вязанку хворост с плеч снял, подошел к нему и навалял, так что тут бедолага дальше уже не пошел, а пополз к монастырю. А следом, значит, идет этот вот старец его. Ну, а колдун, что он, как говорится, опять хворост на плечи и идет дальше, собирает там, что попадется ему. И вот этот вот старец его видит и издалека начинает: «Здравствуй, добрый человек, вот какой же ты молодец, наверное, еще старше меня, а сам ходишь, все собираешь. Мне-то вон послушника прислали, я просто за ним следом хожу, а он мне тут помогает все делать, а ты вон какой молодец. Все сам, у тебя, наверное, и помощников-то нет никого. Как же ты один справляешься? Ой, был бы я помоложе, я бы тебе помог. Такому старому-то, наверное, тоже тяжело, как и мне». И вот что-то ему, так сказать, говорил. И этот колдун что-то так растрогался, говорит: «А ты кто такой?» «Ну, я, говорит, тоже тут в лесу живу, вот монах, вот из того монастыря, вот туда-сюда». И чего вы там делаете? Ну, он ему рассказал про жизнь монашескую и так далее, про свою жизнь отшельническую. Ну, в общем, кончилось тем, что этот послушник доползает до монастыря, а следом за ним они идут. То есть, выслушав старца, этот самый колдун бросил все и пошел вместе с ним в монастырь, чтобы воочию убедиться, как там люди живут. Ну, и в конце концов там и остался, и крестился, и все. И от своих этих поганых дел отошел. Вот, и послушник, и старец, оба христиане, оба православные, оба вроде как в монастыре, вроде как при деле. Одному Богу молится и так далее. А подход у них, видите, как был разный. И когда один другого там начал ругать, ну, он получил по башке. А когда старец пошел и с любовью к этому же колдуну отнесся, эта любовь победила все эти чары колдовские. Поэтому, понимаете, дело-то не в том, добрый человек или недобрый. Мы-то ведь добро понимаем как? Субъективно. А любовь, она объективна. Ты можешь быть 300 раз добрым человеком, но делать все это доброе без любви. И все это не будет ничего ровным счетом стоить. Вот как раз где-то так, наверное, не в прошлое нашу беседу, не до этого как-то мы говорили. Господь недаром же сказал, что без меня не можете творить ничего. Почему? Потому что Бог есть любовь. Поэтому что творишь без любви, оно не имеет ценности никакой абсолютно. В глазах Божьих, там, перевести бабушку через дорогу, доброе дело сделал. Это у нас такой был пример для подражания, вот в пионерской среде, это вот помочь бабушке через дорогу перейти. Но, извините, может быть, этой бабушке на ту сторону и не надо было. Вот оно, это добро, которое, ну, как бы ни о чем. Я тогда еще пример привел вам Аркадия Райкина, там его репризу одну, когда он сказал: вот я увидел, бабушка там мучается, и сумки еле несет. Ну-ка я, говорит, взял и понес, только до сих пор не знаю, куда эта бабка запропастилась. Вот. Понимаете, нет понятия там доброе дело или добро, а есть вот это. Что с любовью делается, а что без любви, просто потому что, ну, так принято. Понимаете? Вот это вот пример как раз про послушника и старца. Вроде как и тот, и другой все правильно сделали. Просто в послушнике не было этой любви. И он начал с того, что начал поносить этого колдуна.

0: лесного жителя. Все кончилось плохо. А другой подход сразу дал другие результаты. Поэтому да, неприятие христианства не в том, что люди любовь не принимают, то, что они ее не видят, и то, что любовь в них не вмещается. Это пример, опять же, когда апостолу Павлу там случилось, значит, прибился к их христианской общине беглый раб. А в Римской империи беглым рабам, ну, наверное, кто-то в курсе, да, какое было наказание. Одно раз единственное, один раз и на всю жизнь. Убивали беглого раба. Ну, собственно, и у нас, наверное, я вот точно не помню, но что-то близкое к тому было с беглыми крепостными, если кто от своего хозяина убежит. Ну, по крайней мере, тоже доставался, я думаю, на орехи хорошо. Вот. И этому рабу, естественно, грозила смертная казнь. А Павел, поскольку он был в курсе всех юридических вопросов, тоже было как-то скрывать этого беглого раба, ну, не камильфо, скажем так. И он этого раба, который пришел к нему, принял крещение, стал членом общины, отправляет его домой к своему хозяину, своим ходом, от которого он сбежал. Но хозяин этого раба тоже был христианин. И он ему пишет письмо, что вот посылаю к тебе твоего бывшего, а точнее нет, просто твоего раба беглого посылаю. Но только прошу тебя, прими его не как раба, а как брата, потому что и он принял крещение, и он теперь наш брат. А как к брату относиться? Даже если он раб, даже если он по закону достоин, ну, по существующему закону достоин смерти. Понимаете, вот в чем разница. Вот почему христианство, несмотря на все гонения, и так распространялось по земле. Через любовь, что уже христианин христианина не мог воспринимать иначе, даже если он был на совершенно другой ступени социальной лестницы. Вот что. Поэтому да, и среди коммунистов были хорошие люди, да. Но чтобы так говорить, нужно почитать, ну, хотя бы, если не устав КПСС, кодекс строителей коммунизма. Никогда в руках не держали такую книжечку. Она издавалась прям карманным форматом, что-то там сантиметров 6 на 4, вот такая вот книжоночка. Как сейчас помню, вот у моей мамы была, она это носила близко к сердцу, коричневая такая кожаная кожура толстая. Ну, серьезная, в переплете, не вот там клеенка какая-то, именно переплет, все. Кодекс строителя коммунизма. Так там написано, да, именно прям вот с Евангелия списано, каким должен быть коммунист. И, естественно, те, кто это чтили, как говорится, кодекс, как Остап Бендер, Уголовный кодекс чтил. Вот так же многие коммунисты этот кодекс строителей коммуниста чтили. И, естественно, старались быть хорошими людьми. Но только, к сожалению, вот любви-то в них не часто встречалось. Хотя мне попадались люди и среди них. Но они, кстати, и к христианам относились совершенно нормально, в ком любовь была. В частности, могу как пример привести, это когда я начинал еще, так сказать, свою богослужебную деятельность в Лукояновских краях. Так вот там мне в строительстве церкви очень помогали много именно люди к христианству, отношения не имеющие, именно коммунисты. Вот такая интересная вещь, факт такой. Потому как их среди христиан формальных достаточно большое количество людей, которые христианами могут называться только по факту крещения, а не по духу. Вот это вот прошу не путать. Посему еще раз скажу, нет такой профессии хороший человек. А христианином можно именно назвать в том, в ком есть любовь. Это вот тот человек, в ком есть любовь, тот и христианин, даже если он формально не крещеный. Чего же говорить, Иоанн Златоуст крестился там, дай бог памяти, там в 35, что ли, или в 36 ли лет. А до этого времени был некрещеный. Но был христианин по духу. Потому что в ком есть любовь, в том Бог. Даже Бог есть любовь. Поэтому не надо судить людей по наличию креста на теле. А судить их надо по наличию любви в душе, в сердце. Вот если есть в нем это, ну, значит, он, да, еще христианин, но пока еще не крещенный, так сказать, неформализованный христианин. А если он крестик носит, а любви в себе не имеет, так это вот, как один человек про себя говорил, мой тоже знакомый, я, говорит, крещенный язычник. Вот и все. Поэтому подходить к этой оценке, как вот там коммунисты были хорошие люди, а сейчас продолжают воевать, а Господь с политическими или с каким-то там строем-то и не боролся. И апостолы вслед за ним говорили, что должны рабы повиноваться господам своим. Призывал к соблюдению существующих на тот момент законов рабовладельческого строя. И что, хотите сказать, что апостол Павел против Христа шел? Что он не призывал свергнуть рабство? Нет, наоборот. Призывал относиться с пониманием и с любовью к своим господам. А Господь призывал с любовью относиться к своим рабам. И вот в этом было проявление любви и сохранение вот этого вот общественного порядка, если хотите. И сейчас надо к этому также подходить. Ни при чем-то общественный строй. Любовь, она не знает никакого строя. Ни общественного, ни политического. И так далее. Вот и все. А у нас еще один звоночек. Слушаем вас. Здравствуйте. Сбросили, да, не дождались. Ну, перезвоните еще раз. Я тут пока, слава богу, время есть, я никуда не ушел. Так что дозвонитесь, вас переведут на линию. Я отвечу на ваш вопрос, если смогу. А у нас тут Вадим. Наверное, так. Потому что если по-английски читать, будет что-то непонятное. Бадум. А если в полурусском формате прочитать, получится Вадим. Вот, а, он внизу, он Вадимом подписывается, да. У меня вопрос, касающийся великого писателя Льва Николаевича Толстого, в частности, почему и за что его отлучили от церкви и предали анафеме. Ну, про Толстого тут, в принципе, не слишком сложно, когда человек, ну, просто вот на одном примере скажу, я думаю, будет ясно. Берет человек и пишет Евангелие от самого себя. Евангелие от Толстого. Если не читали, почитайте. Я думаю, все встанет на свои места. И вопросов задавать не будете. По мне, одного этого достаточно уже. Если человек написал Евангелие от себя любимого, то уже ничем добрым это кончиться не может. И второй факт очень такой яркий и, думаю, тоже доходчиво может объяснить ситуацию. А если прочесть это творение, то там вообще все на место встанет. Если не читали, творение ни много ни мало не ижего святых отца нашего Владимира Ильича Ленина. Лев Толстой как зеркало русской революции. Думаю, от хорошего настроения такую книгу про Толстого писать не стали, если бы он был прям вот таким вот христианином. Потому что в революции 17-го года христианского особо ничего не было. Тем более, что она как раз и послужила и толчком, и поводом к тому, чтобы и церкви сносили, и священников расстреливали, к красному террору. Как-то так. опять же, скажу, доброго человека зеркалом русской революции не назвали бы. Вот и все. Поэтому просто так, это, как бы сказал Винни-Пух, это же неспроста. А у нас еще один звоночек, слушаем вас, здравствуйте.
1: Здравствуйте, благословите.
0: Бог благословит.
1: Да, раб Божий Федор.
0: Спасибо, Господи.
1: Вопрос такой под конец, можно сказать, уже предпоста. Дело в том, что у нас немало храмов, куда священники приезжают редко, потому что у них много храмов. А праздники все-таки есть, и люди сами собираются, что-то читают. И вот такой вопрос, возникший на одном из приходов. Сейчас идет пост, да и, собственно, Великий пост тоже. Очень много праздников попадает, и в акафистниках есть акафисты. А некоторые, скажем так, нам говорят, в пост акафисты в храмах не читаются. Вот кто-то за эту позицию, кто-то не за эту. Я пытался найти ответ на этот вопрос, так и не нашел. Вот как бы вы это пояснили, и что в случае, если не читаются, читать в праздники сегодняшний, вчерашний, завтрашний, если есть акафист, написанный на них?
0: Благодарю за вопрос. Дело в чем? Вот то, что вы говорите, является ничем иным, как, ну, как говорится, ну, простым сердечным заблуждением. Акафисты не положено читать только в Великий пост, поскольку акафист – это слишком торжественная и праздничная форма церковного песнопения, скажем так. И в Великий пост, особенно в последние, так сказать, его дни, в частности, в Страстную Седмицу, естественно, это неуместно. Хотя у нас конец Великого Поста, как раз как вот некая такая вот точка, что пост заканчивается, и уже можно, что называется, готовиться к радостному празднику Пасхи. В душе, естественно. Есть такой день, который называется прям так «Суббота Акафиста». Если ходите в храм в Великий пост, то вы должны знать, значит, даже в Великий пост уже начинают читать акафист Пресвятой Богородицы, в субботу акафиста. Поэтому ничего в том страшного нет, если будут в посты иные, окромя Великого, в храме акафист читать. Никто это никогда, нигде и никому не запрещал. Это, говорю, заблуждение. Пожалуйста, сколько хотите. Вот Великий пост, да, отменяется. Как у нас началась Масленица, так мы с Масленицы, начиная, уже акафисты как бы отменяем. Один-единственный акафист, который читается в Великий пост по воскресеньям вечером. Кто, опять же, ходит в храм в эти дни и в это время, знает. Это акафист страстям Христовым. Вот. Пассия, так называемая. Ну, по-английски passion, ну, страсти Христовы. Кто смотрел фильм, название помнит, наверное. Вот, пассия. Вот это вот акафист страстям Христовым, который... Вот в Великий пост вечером в воскресенье читается безо всякого разговора. А все, что кроме Великого поста, пожалуйста, никто никому никогда не запрещал. Но дело в чем? Опять сошлюсь на старообрядцев. Интересные люди по-своему. И вот эта вот дореформенная культура, которую мы с вами называем старообрядческой, ну, так получилось. Они у нас вот идут под таким, будем говорить, клеймом старообрядцев. Но они этого не стесняются, все нормально. Дониконовская форма богослужения, там она и внешняя эта форма, там и облачения были немножечко другие, и чтение немножечко другое. Вот, книги у них, которые старопечатные, там типа «Вовеки веком» читается и так далее. Есть у них там особенности. вот это и двуперстное крестное знамение, и как у них такой жесткий аргумент, что, мол, вот Сергий Радонежский и читал так, и крестился так, но, тем не менее, святой, которого и вы почитаете. Ну да, почитаем. Ну да, именно так он и крестился, именно так он и служил. Ну ничего страшного. Вот. А мы немножко по-другому. Вот. И у них к акафистам тоже интересный подход к акафистам. Не соединяйте, это уж так получилось. Вот. Выговорил так скороговоркой. Они вообще приемлют только два акафиста, которые у нас печатаются всегда в обычном нашем молитвослове. Акафист Господу Иисусу Христу и акафист Пресвятой Богородице. Вот. Все остальное, акафисты святым, там, кому угодно, праздникам и так далее, они это считают сочинениями на вольную тему. Вообще для использования они их это не приемлют. Никогда, нигде в храме не читают. Дома, если кому-то нравится, там, конечно, запрета нет, как и у нас тоже, пожалуйста, дом там, это твоя домашняя церковь, и устанавливай там, пожалуйста, свои уставы, читай там сколько хочешь, что хочешь. Вот. А вот в этом плане вот у них жестко. Хотя на самом-то деле, вот и если коснуться вот нашей субботы акафиста, мы ведь тоже там читаем акафист Пресвятой Богородицы, вот именно этот «Радуйся, невеста невестная», который у нас напечатан в молитвослове, в «Взбранной воеводе победительной», вот этот кондак, который всегда исполняем там в конце вечернего богослужения. Вот. Это вот как раз этот кондакт, кондакт из этого акафиста Пресвятой Богородицы. Вот. Так что и мы на самом деле в рамках именно уставного богослужения придерживаемся все тех же правил, что и старообрядцы на самом-то деле. Хотя можем по благословению настоятеля, предстоятеля включить в ход богослужения и акафисты там святым и так далее. Там либо на малой вечерней, как принято в Дивеево, допустим, батюшка Серафима акафист читать, либо вставляем тут между кафизмами и полиилеем. Читаем акафист кому-то. Вот. Хотя, говорю еще раз, в таком жестком понятии устав церковный мы читаем, опять же, только единственный акафист Пресвятой Богородицы, который идет вот уставным порядком в день вот этой субботы акафиста в конце Великого Поста. Ну что ж, у нас еще один звоночек. Слушаем вас. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Благословите, отец Бог Олег, благословит. Раб Божий
0: Михаил. Слушаем вас.
2: Вот сегодня отец Олег был на исповеди и исповедовался в том, что старые обиды периодически у меня как бы возникают, и как с этим бороться, потому что, вы знаете, вот я там кого-то простил, а потом выясняется, что меня-то там не простили, вот я опять обижаюсь, вот они такие сякие, я такой хороший, я всех простил, а они вот меня не простили, вот вся эта круговерть в голове. И потом начинаешь понимать, вроде да, понимать-то понимаешь, что гордыня прет, да? А с другой стороны, это же постоянно, мы, жизнь такая у нас большая, длинная, вроде действительно кого-то простил и даже покаялся в этом, что обижался раньше. А опять эти обиды возникают в голове, в мыслях. Как с этим бороться и как с этим жить? Благословите, благодарю.
0: Взаимно благодарю, и это благодарность прям прямая. Так, может быть, даже специально, что ли, чтобы мы вернулись к той теме, с которой я начал. Вот. Так, завершим как бы этим. Чем начали, тем и завершим. Встанем на намеченный круг. Как быть вот с этими самыми, с обидами, как их прощать? Вот с чего я, собственно говоря, и начал. Ну что ж, дорогие мои, вопрос, он такой непростой на самом деле. Потому что, ну, мало ли с чем эта обида может быть связана. Может быть, действительно что-то такое, что в сердце такой иглой, занозой сидит, что не вырвешь и не избавишься. Ну, по жизни всякое бывает. И мы с вами, наверное, я не ошибусь, если скажу, тяжелее всего принимаем предательство. Оно как бы и в обычной жизни, и особенно в жизни, связанной с какими-то служебными нашими обязанностями, в особенности, когда тебя подставили, как мы говорим обычно, или уже напрямую предали, тяжелее всего. И, как говорится, там прощать, простим все, кроме предательства. Вот. И к предателям всегда была самая жесткая мера ответственности. Согласна, наверное. Но вот в прошлой как раз нашей программе я этот вопрос поднял, но, может быть, стоит еще раз к нему обратиться, потому что, в конце концов, все мы именуемся, ну, все как все, ну, те, кто, по крайней мере, принял крещение, именуемся христианами, то есть имя Христа на себе носим, христиане. И вот здесь мы должны посмотреть именно на его пример. Вот как он всегда призывал следовать за собой, и как он всегда ставил в пример себя. «Научитесь от меня, поскольку я кроток и смирен сердцем, и обретете покой в своих сердцах». И где это ярче всего проявилось? Я честно скажу, может быть, я мало читаю, может быть, я мало чего-то смотрю и слушаю, но мне не попадалось, чтобы этот вопрос где-то разбирался. Когда, вспомните, в Евангелии неоднократно говорит Господь ученикам: «Веруйте, я во Отце, и Отец во мне». «Мы с Отцом едины», и так далее, и так далее, и так далее. То есть Господь неоднократно ученикам своим говорит, что Он с Отцом един, и что Он делает не то, что Он хочет, а то, что Ему Отец велит, и так далее. То есть о неразрывной связи себя с Отцом. И это понятно. Он был воплощенной ипостасью Пресвятой Троицы. Ту, которую мы называем Богом Сыном, премудростью Божией и так далее. Понятно, да? То есть он Бог, он сознает себя Богом, он сознает себя одним из Троицы. То есть он сам Бог. И вот эти вот слова, которые звучат буквально парадоксально, и объяснение им простого найти невозможно. На кресте Господь возглашает: Боже мой, почему ты меня оставил? Как же Бог может произносить слова, говорящие о его богооставленности? Бог сам себя оставил. Бог сам себя покинул. Бог сам с собой связь разорвал. Троица распалась. Безумие. На самом деле. То, что невозможно. То, что быть того не может. Как? Как вдруг? Потому что, сами понимаете, Господь Иисус Христос ни одного слова ни впустую, ни в праздности не произносил, ибо сам говорил, что от слов своих осудишься, от слов своих оправдишься, и за всякое впустую сказанное слово даст человек ответ на страшном суде, ибо и сам он Бог Слова. Поэтому и это не случайность. Почему Бог вдруг ощутил вот так вот богооставленность? Я не знаю, кому-нибудь в голову эта мысль приходила, не приходила, но на самом деле это, ну, настолько парадоксально и невместимо в голову, и объяснение этому найти очень сложно. Как так? Сам Бог говорит, что он сам себя оставил. Если перевести вот на такой вот, на язык логики, абстрагироваться немного от личности, это невозможно. Почему так? Но Алексей Ильич объясняет это, в частности, тем, что было ему тяжело, то есть он претерпел очень много боли, он потерял много крови, было жарко, солнце палило, пить он отказался, то, что предлагали, тем более, что это была не вода там, а желчь, смешанная с уксусом, ну, сами представляете, если кто не представляет, он возьмите, купите бычью желчь в аптеке, смешайте ее с уксусом, с каким-нибудь виноградным, там, я не знаю, с яблочным, попробуйте это глотнуть, какое получите от этого удовольствие, сомневаюсь. То есть он это пить отказался, то, что предлагалось. И вот в этом вот состоянии, вот этом разгоряченном, тяжело болезненном и так далее, в предсмертных вот этих муках, вот он это чисто по-человечески страдая и впав буквально вот в такое вот в безумное состояние, он эти слова выкрикнул. Ну, меня это немного не удовлетворяет, тут лично меня такое объяснение. Я это объясняю именно тем, что он... И в прошлый раз я об этом говорил, что физические муки это так или иначе можно пережить, и примеров в истории тому масса. Когда над людьми там жестоко издевались, пытали, мучили, но они никого не предали, ни от кого не отвратились и так далее. Никого не подставили и приняли смерть достойную, никого не предав, вытерпев все мучения. Вот. Вот я-то как раз склоняюсь к мысли, что он-то претерпел как раз страшные душевные муки, которые в тот момент с ним приключились. Вот уж воистину. Он приходит на землю, как он говорит, в первую очередь ради спасения вот этого самого богоизбранного еврейского народа. Подтверждение тому слова, сказанные Хананиянке, этой самой Сирофиникии, которая просила ее дочь от беса освободить. «Дочь моя сильно беснуется, вот помоги ей». И там апостолы уже его просят. На это он отвечает. «Не для того я пришел сюда, не для того я послан, но только к овцам, погибшим дома Израилева». То есть он пришел спасать в первую очередь Израиль, еврейский народ. Потом, когда сокрушаясь, что его не принимают, он восклицает, да. «Сколько я раз хотел вас, Иерусалим, Иерусалим, убивающий пророков, сколько раз хотел я собрать вас под крылья, как кокош там, ну, то бишь курица собирает птенцов своих под крылья своя. Но вы отказались, ну и дальше все оставляется ваш дом, ваш пуст». Понимаете, приходит спасти именно Израиль. И этот народ в определенном смысле принимает его в один момент как царя. После воскрешения праведного Лазаря уже сомнения ни в ком нет. Из тех, кто был в курсе, там, ну, кто-то присутствовал при этом, кому-то рассказали, ну уж, о Лазаре там прийти посмотреть можно было, почему и первосвященники сказали, что убить и его, и Лазаря, чтобы там никто за ним не шел, чтобы никто там не вспоминал, что он воскресил четверодневного Лазаря. Помните, наверное, это Лазарь в субботу, по крайней мере, были в храме и все эти чтения слушали. Понимаете, вот. Вход Господень в Иерусалим, и вот весь народ вышел, причем там же на Пасху-то собирались не только иудеи, проживающие в Иерусалиме и в окрестностях Израиля, а из других мест прозелиты приходили специально вот на праздник Пасхи в Иерусалим, там что приходили, приезжали, там, я не знаю, летать тогда не летали, но приезжали, приплывали с разных концов земли на Пасху в Иерусалим. И вот они встречают его как царя. «Осанна вышних, благословен гряды во имя Господне». Все такое. Да, казалось бы, все нормально. Но вот, как говорится, проходят сутки, и в результате весь этот богоизбранный народ в один голос. Вчера только царем называли, на руках несли. А сегодня кричат: «Распни, распни его». Апостолы, перед которыми он, как говорится, душу наизнанку выворачивал, все им дал. Наградил их всеми дарами Святого Духа. Они там и исцеляли, и пророчествовали все на свете. Почитайте Евангелие. То есть он дал им любую власть, которую имел сам, наделил их этим. И тут они разбегаются. Все, кроме одного, единственного, Иоанна Богослова. Дальше. Тот апостол, который себя там, я не знаю, пяткой в грудь бил, тельняшку рвал и кричал: «Господи, даже на смерть за тобой пойду». Вдруг на пороге дома первосвященника во дворе трижды отрекается, когда ему говорят: «И ты с ними?» Его хватать-то никто не собирался, просто им хотели у него уточнить: «И ты с этим был, с галилеянином?» Говорят, что и речь твоя тебя обличает, что ты таким же говором говоришь, что ты тоже из Галилеи, ты не местный, не иудей, не из Иудеи родом, а из Галилеи. На что он, вот этот вот, который везде в бой рвался, там нож вынул архиерею, рабу ухо отсек, такой весь из себя боевой, вдруг говорит: «Да что вы, первый раз вижу, кто? Да не знаю я этого человека. Что, с ума сошли? Ведать не веду и видел, не видом не видел. Кто такой?» Вот представьте себя на этом месте, когда вы там человеку что-то делаете, для него, как говорится, душу свою выворачиваете, все ему отдаете, он тебя там, как говорится, роднее родного, и в какой-то момент критический он поворачивается к тебе спиной и говорит: «Да знать не знаю, кто это такой. Первый раз вижу». Все, кто тебя принимали, привечали, там, начальником своим звали, вдруг поворачиваются к тебе спиной и говорят: «Это вот тот самый, которого разыскивают, давайте-ка его ловите и в тюрьму ведите. Это он все сделал». Представляете? Вот когда все те, ради кого ты жизнь свою, в общем-то, живешь, вдруг поворачиваются к тебе спиной, от тебя отказываются, да еще кричат: «Распни, распни его», то бишь тебя. Как считаете, можно на такое обидеться? Наверное, да. Когда все тебя предали буквально, ну, кроме родной матери, и вот тут еще пара-тройки человек там. Вот это Мария Магдалина, Мария Клеопова, мамка родная и этот ученик твой разъединственный, кто остался, не убежал, да и то, может быть, потому что он тут, ну, как бы свой человек был. Как тут не обидеться? Вот, то есть, все оставили, один Господь остался вот на кресте, в этом вот состоянии полной оставленности от всех, уже вот ощутил это, полную оставленность, вот это вот полное отвержение всем народам, ради которого он, собственно, и пришел, в первую очередь ради которого. Естественно, вот это вот состояние богооставленности его и посетило, когда уже он, будучи сам Богом, не выдержал. Все предали, все отвернулись. Чем закончилось? Всех простил, всех принял. Все, кто покаялись, всех осветил и пустил в Царство Божие. Только через одно покаяние, никаких добрых дел, ничего, он как разбойника распятого справа. Ничего не потребовал. Никаких извинений, ничего. Понимаете, вот если мы действительно последователи Христа, то вот этот вот пример, я думаю, должен быть у нас всегда перед глазами. А еще момент такой, когда хочется на кого-нибудь обидеться или есть в душе какая-то обида, а вспомни, а сам-то ты никогда никому ничего плохо не делал, сам-то ты никого в жизни не обижал, а сам-то ты настолько чист во всех своих мыслях, действиях, словах, что можешь на кого-то обижаться, или все те, кому ты в свое время, так сказать, насолил, должны обижаться на тебя. И вот когда осознание этого придет, что не такой уж я и чистый, не такой уж я и добрый, и белый, и пушистый, вот в тот момент, наверное, и можно понять, что а чего тогда обижаться-то? Достоин бы есть, чтобы на меня, так сказать, обижались, а не я на кого-то. И как разбойник, кто сказал, достойные по делам своим приемлю. Раз меня обидели, значит, заслужил. И вот если это вот все вместе собрать и так сквозь себя пропустить, я думаю, тут уже места обиде никакой не останется. Вот. Ну и, так сказать, на посошок еще тут у нас от Виктора вопрос. Как бороться с унынием и ленью человеку, больному психиатрически, потерявшему свою социальность рабочую? Дорогой Виктор, это очень сложно, когда у человека нарушенные, так сказать, психологические адаптивные механизмы. Когда человек сам по себе, особенно если он сознает, что он болен. Здесь, я думаю, нужна, во-первых, помощь специалистов в плане медицины. Может быть, в определенный момент какие-то препараты, антидепрессанты или транквилизаторы нужны, там, в зависимости от того, какое именно психиатрическое заболевание имеет место. Вот. И конкретно нужно подойти к батюшке в храм и с ним побеседовать, потому что сейчас каких-то общих я рекомендаций дать не смогу. Это все очень индивидуально. Поэтому, если есть необходимость вот так вот с этим унынием совсем побороться, то здесь я бы вот рекомендовал именно личное общение с батюшкой и по конкретным, так сказать, моментам. По поводу чего возникает это уныние и так далее. То есть так вдруг это не скажешь, не опишешь. Вот, и еще тут получается, на посошок Лариса написала вопрос. А пока писала, говорит, ответил я уже. Ну что ж, ладно, будем считать, что это хорошо. Потому что наше время, к сожалению, истекло. Вот в прошлый раз никто не позвонил, сегодня, слава богу, вопросы были. Так что сейчас прощаюсь с вами, заканчивается пост, тем не менее приложим последние, так сказать, оставшиеся усилия, чтобы допоститься, как положено. Всего вам доброго, храни Господь, оставайтесь с нами на радио «Образ».
3: Поговорим о наболевшем. На радио «Образ».

отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку, решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
0: Вечерний альбом. Лирические зарисовки дня.
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона Анастасия Шохина, и вы слушаете мою авторскую рубрику «Вечерний альбом». Это несколько вечерних минут для чувств, размышлений и вдохновения. Листая вечерний альбом, постараемся замедлиться и увидеть то, что в каждодневной суете часто не замечаем. 8 июля церковь чтит память святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских. Являя пример идеальной супружеской жизни, христианской любви и преданности, святые Петр и Феврония считаются покровителями православной семьи и брака. День их памяти совпадает с государственным праздником Днем семьи, любви и верности. Супруги старинного города Мурома сумели соблюсти заповедь, которую возглашает священник во время венчания: быть вместе в радости и в горе, в богатстве и нищете, в здравии и болезни. В Нижегородском Кремле есть удивительно красивый памятник князю Дмитрию Донскому и его жене Ефросинии Московской. Этот союз, подобно союзу Петра и Февронии, символизирует супружескую верность, согласие и крепкий брак. Не случайно Дмитрия Донского и его супругу называли образцовой парой Древней Руси. Этот памятник в Кремле как живое воплощение христианской любви. Он напоминает нам о святости семьи и любви, которая живет сквозь века. Предлагаю вашему вниманию свое стихотворение «Образ христианской любви». Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
3: Служение Господу – награда, служение Родине – почет. Ну а семью любить – отрада, она нас бережно ведет по жизни, сердце согревая. То путь во мраке осветит, то раны наши золотает, то птицей райской воспарит, являясь мудростью глубокой в святых княгинях и князьях, и образец любви высокой мы видим в этих житиях. Церквями, высью колокольной, молитвой пламенной души, святая Русь, ты потаенно и неизменно в нас живи.

0: Вечерний альбом. Лирические зарисовки дня.
1: Доброта. Лучшая музыка души. Радио «Образ».

0: Издательство ООО «Алавастер» и «Радио Образ» представляет аудиокнигу «Сказки народов мира». Читает Екатерина Краснобаева.
1: Гора самоцветов.

0: Когда-то в одном селении жила старуха-вдова, и был у нее сын Мирали. Жили они бедно. Старуха для людей шерсть чесала, шила, стирала, тем и зарабатывала на пропитание. Когда Мирали подрос, мать сказала: «Эй, сынок, я уже не в силах работать. Найди-ка себе какое-нибудь занятие, которым ты мог бы сам прокормиться». «Хорошо», — сказал Мирали, и отправился на заработки. Ходил он туда, ходил он сюда, нигде не мог найти работу. Наконец пришел к одному баю и спрашивает: «Эй, бай, не нужен ли тебе работник?» «Нужен», — отвечает бай, и нанял Мирали в работники. Прошел день. Бай ничего не заставляет своего работника делать. Прошел другой день. Бай не дает никаких приказаний. Прошел третий день. Бай как будто не замечает своего работника. Удивительно показалось это Мирали. «Для чего же бай нанял меня?» — думает он. Пришел к баю и спрашивает: «Будет ли для меня какая-нибудь работа?» «Будет», — отвечает бай. «Завтра поедешь вместе со мной». На другой день бай приказал Мирали зарезать быка и снять с него шкуру. Потом велел принести 4 больших мешка и привезти 2 верблюдов. На одного верблюда положил бычью шкуру и мешки, а на другого бай уселся сам, и они тронулись в путь. Добрались они до подножия дальней горы. Тут бай остановил верблюдов и приказал Мирали снять мешки и бычью шкуру. Когда Мирали сделал это, бай велел ему вывернуть бычью шкуру и лечь на нее. Не понял Мирали, для чего это нужно, но спорить не посмел. Сделал так, как приказал хозяин. Бай закатал Мирали в шкуру, обвязал ремнями, а сам спрятался за камнем. Немного погодя прилетели 2 большие хищные птицы, схватили клювами свежую бычью шкуру и подняли ее на самую вершину неприступной горы. Здесь птицы принялись тащить шкуру в разные стороны клювами и когтями и разорвали ее. Увидели они человека, испугались и поспешно улетели, а бычью шкуру прихватили с собой. Встал Мирали, осматривается кругом. Увидел это бай снизу и закричал: «Чего ж ты стоишь? Бросай-ка мне самоцветные камни, которые лежат у тебя под ногами!» Взглянул Мирали, и правда, всюду рассыпано множество разных драгоценных камней, и алмазы, и яхонты, и изумруды, и бирюза. Крупные, красивые, так и сверкают на солнце. Стал Мирали собирать камни и бросать их вниз. Мирали бросает, а бай подбирает да наполняет свои большие мешки. Бросал, бросал Мирали баю драгоценные камни и стал тревожиться. «Господин, как же я отсюда спущусь?» — кричит он баю. «Пока кидай мне побольше камней, а потом уж я тебе скажу, как спуститься с горы», — отвечает бай. Мирали поверил и продолжал сбрасывать с горы драгоценные камни. Когда же все мешки наполнились доверху, бай навьючил их на верблюдов и крикнул, посмеиваясь: «Сын мой, теперь, надеюсь, ты и сам понял, какую работу я поручаю моим работникам. Посмотри, сколько их на горе!» Сказал это бай и уехал. Остался Мирали один на горе. Принялся он искать место, где бы сойти, но вокруг были обрывы да пропасти, и всюду валялись кости. Это были кости таких же, как он, работников бая. Страшно стало Мирали. Вдруг над ним что-то зашумело. Не успел он оглянуться, как на него налетел огромный орел и хотел его растерзать. Но Мирали не растерялся. Он крепко уцепился обеими руками за лапы орла. Закричал орел, поднялся в воздух и стал летать туда и сюда. Все старался сбросить Мирали. Наконец он устал и волей-неволей должен был спуститься на землю. Тут Мирали выпустил орла, и тот улетел. Так Мирали спасся от гибели. Пошел он на базар и снова стал наниматься в работники. Смотрит, идет бай, его бывший хозяин. «Не наймешь ли меня в работники?» — спрашивает Мирали. Баю и в голову не пришло, что его работник остался в живых, до сих пор этого никогда не случалось. Не узнал он Мирали, принял за другого, нанял его и повел к себе. Вскоре бай приказал работнику зарезать быка и снять с него шкуру. Затем велел привести двух верблюдов и принести 4 мешка. Направились они к подножию той же горы. Как и в тот раз, бай велел Мирали лечь на бычью шкуру и завернуться в нее. «Покажи мне, как это сделать? Я что-то не пойму», — сказал Мирали.
1: «Чего ж здесь понимать? Ложись вот так», — сказал бай и растянулся на вывернутой шкуре.
0: Тут Мирали быстро завернул бая в шкуру, крепко завязал его ремнями и отошел.
1: «Эй, сын мой!» — закричал бай. «Что ты со мной сделал?»
0: Но тут подлетели две хищные птицы, схватили бычью шкуру и поднялись с ней на вершину горы. Там они стали когтями рвать шкуру. Увидели птицы человека, испугались и улетели. Поднялся бай на ноги. «Эй, бай, не теряй времени даром! Бросай сюда драгоценные камни, как я тебе кидал!» — закричал снизу Мирали. Только теперь бай узнал своего работника. Задрожал он от страха и злости и закричал. «Как же это ты в прошлый раз спустился с этой горы? Отвечай скорее! Накидай вниз побольше драгоценных камней. А когда кончишь, я скажу тебе, как спуститься!» — отвечал Мирали. Бай принялся кидать драгоценные камни, а Мирали собирал их. Наполнил он мешки, навьючил на верблюдов и крикнул баю. «Эй, бай, взгляни! Вокруг тебя разбросаны кости людей, которых ты погубил. Вот ты хорошенько и расспроси их, как спуститься с горы, а я тем временем отправлюсь домой». Повернул Мирали верблюдов и поехал к своей матери. Заметался бай на горе, стал кричать, грозить, упрашивать, да только никто не услышал.

И пропасть эта эгоизм. В нашей взаимной отчужденности кроется причина нашей постоянной тревоги. Мы живем для себя, и поэтому живем в неизбежной суете. Людские мысли, как бушующие волны, постоянно возвращаются к исходной точке, к самим себе. Но та высшая духовная жизнь, которая открылась перед апостолом Иоанном на Патмосе, представляла другую картину. Все эти преграды, все пропасти исчезли, и не стало больше разделения на земле. Все человечество представилось ему как один цельный материк. Отдельные личности исчезли, и все объединились. Люди смотрели одними глазами, чувствовали заодно, трудились рука об руку, и видение небесной славы раскрылось перед ними. Неся чужое бремя, каждый забыл о своей собственной нож. Бушующее море личных забот утихло, и мир глубокий, невозмутимый, охватил каждую душу. В те минуты, когда мы изнемогаем под нашей тяжелой ношей, когда жизнь нам в тягость, когда мы ищем защиты от бури и непогоды, подымем наш взор к тому, чье иго – благо и чье бремя – легко. Господи, дай мне забыть самого себя, чтобы я мог войти в Твою радость, в Твой вечный покой. Помоги мне поднять мой крест, дабы сила этого креста понесла меня. Вдохни в меня дух отречения и любви, уничтожающий всякое волнение и страх. Присоедини меня к великому материку братства всего человечества. Тогда все волны вокруг меня утихнут, и моему сердцу станут понятные слова откровения. Моря уже нет.

0: Свет веры в музыке стиха. Классическая поэзия в исполнении нижегородских священнослужителей. Читает протоиерей Владимир Гофман.
1: Иннокентий Анинский. Дети. Вы за мною, я готов. Нагрешили, так ответим. Нам острог, но им цветов. Солнце, люди, нашим детям. В детстве тоньше жизни нить, дни короче в эту пору. Не спешите их бронить, но балуйте, без зазору. Вы несчастны, если вам непонятен детский лепет. Вызвать шепот — это срам, горший в детях вызвать трепет. Но безвинных детских слез не омыть и покаянием, потому что в них Христос весь со всем своим сиянием. Ну а те, что терпят боль, у кого как нитки руки, люди, братья, не затоль, и покой наш только в муке.

0: шуршат пожухлые страницы,
1: бумага желтая бледна,
0: но сквозь заглавных букв ресницы
1: какие смотрят времена.
0: Времен связующая нить.
1: Авторский цикл историка Анны Марьевой, заведующей отделом редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки имени Ленина.
2: В 2018 году исполняется 200 лет со дня рождения писателя, чья судьба тесно связана с историей Нижегородского края. Это Павел Иванович Мельников, известный под литературным псевдонимом Андрей Печерский, а сейчас более известный под двойной фамилией Мельников-Печерский. Но сегодня мы поговорим не об отдельно взятой книге этого замечательного писателя, а о целой библиотеке, которая некогда принадлежала Павлу Ивановичу. Сейчас эта библиотека хранится в отделе редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки. Известный русский писатель-реалист, публицист, этнограф-беллетрист Павел Иванович Мельников – коренной нижегородец. Закончил Нижегородскую гимназию, продолжил учиться в Казанском университете. С 1838 года преподает в Пермской гимназии. В 1839 году переводится в Нижегородскую гимназию, где служит до 1846 года. Следующий этап жизни. В 29 лет Павел Иванович назначен чиновником особых поручений при Нижегородском военном губернаторе. В этой должности Мельников пробыл 3 года и, согласно формулярному списку, исполнил 87 поручений, большей частью секретных. В 1850 году был причислен к Министерству внутренних дел, но оставлен в распоряжении Нижегородского губернатора до выполнения начатых работ. В 1852 году Мельников был назначен начальствующим статистической экспедицией в Нижегородской губернии. В декабре 1854 года Мельников представил в Петербурге знаменитый отчет о современном состоянии раскола в Нижегородской губернии. Выяснилось, что в Нижегородской губернии насчитывается 172 тысячи раскольников всех толков и согласий, в то время как, по данным губернатора, насчитывалось всего 20 тысяч. В 1856 году переезжает в Санкт-Петербург, начинает активную литературную деятельность. В 1866 году Павел Иванович Мельников был уволен с должности чиновника особых поручений и командирован из Санкт-Петербурга в распоряжение московского генерал-губернатора без жалования. Отныне единственным источником его существования стала литература. В 1871 году в журнале «Русский вестник» начинает печататься самый знаменитый роман Мельникова «В лесах». Роман был благожелательно принят читающей публикой, но публикация романа вызвала несколько конфликтов автора с редакцией журнала из-за размера гонорара. Поскольку оплата была полистная, 250 рублей за лист, то, возможно, это и явилось не последним стимулом для создания столь объемного труда. В 1874 году начал писать второй роман «На горах». В 1881 году, пораженный смертельной болезнью, Мельников подал в отставку и вернулся в Нижний Новгород. Летом проживал в деревне Ляхово. 1 февраля 1883 года Павел Иванович Мельников скончался в Нижнем Новгороде в доме на Петропавловской улице. Кроме научного и литературного наследия, после Павла Ивановича Мельникова осталась значительная библиотека, которую он собирал на протяжении всей своей жизни. Уже в нижегородский период жизни молодым Мельниковым была собрана довольно обширная библиотека, в которой преобладали книги по истории, словесности, истории раскола и статистические материалы. По наследству от матери Мельникову достались переводы греческих и римских классиков, новиковские и академические издания, сочинения всех русских писателей, от Кантемира и Ломоносова до Карамзина и Жуковского. петербургский период. Мельников сначала значительно увеличил библиотеку, а затем принес ей значительный урон. Летом 1862 года, во время так называемого «Большого петербургского пожара», пропало до половины всех книг из личной библиотеки писателя. Павлу Ивановичу впоследствии приходилось находить и вновь покупать свои же книги на толкучке и у мелких букинистов. Библиотека за эти годы пополнилась, кроме книг по расколу, материалами и отчетами по Нижегородской ярмарке и по вопросам промышленности и торговли. Сохранились очень интересные воспоминания сына писателя Андрея Мельникова о рабочей обстановке в кабинете писателя. Представьте себе довольно большую, обыкновенно самую большую комнату в квартире, сплошь заваленную книгами и бумагами. Все стены и простенки между окон заставлены были полками с книгами до самого потолка. Книги грудами лежали на полу, на стульях, диване и на подоконнике, и на огромном рабочем столе. Обладая необычайной памятью, он помнил, где, на каком окне или стуле, или просто на полу лежала какая книга. На какой странице и для какой справки нарочно, загнутые или заложенные обрывком бумаги, спичкой, окурком или даже целой нераспечатанной пачкой папирос. А иногда такими предметами, как часовая цепочка или какой-нибудь подвернувшийся под руку где-нибудь обрывок тесемки. Каждое лето в деревне Ляхово под Нижним, где Мельников писал на горах, перевозилась часть его библиотеки. Книги, необходимые для справок. А за два года до смерти, в 1881 году, уже вся библиотека писателя была перевезена в Ляхово. К сожалению, после смерти писателя его ценнейшую библиотеку не сберегли целиком. Ростовский купец Титов за бесценок приобрел и вывез многие рукописи, преимущественно по расколу. След их нужно искать в Ростове и Ярославле. Позднее часть архива писателя, приобретенного Титовым, перешла в Российскую национальную библиотеку в Санкт-Петербурге. После долгого хранения книг в холодном помещении в Ляхове Андрей Мельников предложил 11 апреля 1889 года Нижегородской ученой архивной комиссии принять от него во временное пользование библиотеку отца. Библиотека была перевезена в Ивановскую башню Нижегородского Кремля и расставлена во временных шкафах. К сожалению, условия хранения библиотеки вызвали конфликт между Андреем Мельниковым и архивной комиссией. Появилось даже сообщение о пожертвовании библиотеки в Казанский университет. И только благодаря вмешательству городского главы Александра Михайловича Миморского, письменным обращением его и ряда членов комиссии к сыну писателя, библиотека была передана в 1897 году городской общественной библиотеке. Всего в ней насчитывалось 1349 томов. Каждая книга была снабжена шрифтовым экслибрисом «Библиотека Павла Ивановича Мельникова». Заведующий Нижегородской общественной библиотекой Крылов в начале XX века составил каталог библиотеки Павла Ивановича Мельникова, принесенный в дар Нижегородской городской библиотеке Андреем Павловичем Мельниковым. Следующий этап в изучении коллекции настал уже в советское время. В 30-х годах XX века горьковский ученый-библиограф, профессор Дмитрий Андреевич Балика продолжил систематизацию и описание библиотеки писателя. Работа была завершена уже в годы войны, в 1942 году. Результатом ее стал машинописный сборник «Описание личной библиотеки Павла Ивановича Мельникова-Печерского» и всех его помет на книгах в четырех частях. Дмитрий Андреевич подробнейшим образом описывает историю формирования библиотеки, ее состав, автографы и многочисленные пометы на страницах книг, оставленные знаменитым владельцем. Для изучения мировоззрения и творчества Павла Ивановича Мельникова, отмечает Балика, особое значение имеют сохранившиеся так называемые сборники статей, подобранные Павлом Ивановичем из различных журналов XIX века. Необходимые для его работы статьи после использования им тщательно вырезались, подбирались по темам и научным дисциплинам и переплетались в огромнейшие тома. Всего 37 толстых томов с пометками Павла Ивановича Мельникова с указанием, что заслуживает его внимания. На полях многих статей можно встретить пометы Мельникова для типографии. Набирать все прямым шрифтом. Или «Петит» набирать без шпона. И действительно, потом эти цитаты мы встречаем в печатных работах Павла Ивановича. Несмотря на то, что Павел Иванович зарекомендовал себя бытописателем-этнографом, в его библиотеке, например, сохранилось много книг по промышленности. Пометки на страницах этих книг показывают, как болел Мельников вопросами промышленного развития России, как близко его сердцу был вопрос изучения лучших достижений Запада и того, как бы перекрыть эти достижения. Рабочая библиотека писателя хранит столько богатейших сведений о круге интересов, литературных вкусах, дружеских связях, наконец, о самой жизни их владельцев, открывает мир творческой личности, является лабораторией мыслителей и ученого. А возможность прикоснуться к творческому миру нижегородского писателя есть у любого нижегородца. Для этого необходимо стать читателем Нижегородской областной библиотеки. О книге можно говорить долго, но лучше всего познакомиться с ней лично. Поэтому приглашаю наших слушателей посетить музей книги и отдел редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки.
0: Книгачею на заметку.
3: Павла Ивановича Мельникова-Печерского можно назвать первым нижегородским народоведом XIX века, так как до него в Нижнем Новгороде никто не занимался изучением народного быта. Началось знакомство его с бытом русского народа в Нижегородской губернии, когда он помогал Владимиру Ивановичу Далю в составлении пословиц русского народа и толкового словаря живого великорусского языка. Вместе с Гацыским и Далем они составили знаменитую троицу богатырей нижегородского народоведения. В 1852 году Мельников-Печерский был назначен начальником губернской статистической экспедиции, что позволило ему подробно изучить населенные пункты Нижегородской области и по просьбе Владимира Даля записать во всех деревнях и селах оконье, яконье, цоконье. Мельников-Печерский – первый фольклорист Нижегородской области. В нижегородской истории и археологии мне пришлось прокладывать непроторенную еще дорогу. Я собирал рукописи, занимался в архивах, которых до того никто не касался, пишет он в своих записках. Действительно, его можно назвать первопроходцем нижегородского фольклора. Будучи коренным нижегородцем, прожив практически всю жизнь в Нижегородской области, он с молодости познавал свой край, странствуя по его поселкам. Писатель побывал во многих деревнях и селах, в которых собирал информацию о жителях, их быте, общался с народом, включаясь в их жизнь. Его привлекали в этой провинции ее культура, слово и древние документы, к которым он обращался как историк. И потому Мельников-Печерский стал частью большой русской культуры. С него начинается настоящая нижегородская литература.
0: Времен связующая нить.
1: Авторский цикл историка Анны Марьевой, заведующей отделом редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки имени Ленина.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Радио «Образ» представляет программу «От чистого истока».
1: Дорогие наши слушатели, здравствуйте. В эфире «Радиообраз», программа «От чистого истока». Меня зовут Марина Дружкова. Неделю назад закончились съемки второй части игрового короткометражного фильма «Лизонька», посвященного блаженной Елизавете Белбышской, подвижнице XIX века, которая подвязалась в Троицком Белбышском монастыре, ныне расположенном в Кавернинском районе Нижегородской области. Сегодня у нас в студии участники съемок, руководитель проекта, продюсер фильма, иеромонах Евлогий Рощупкин, настоятель Троицкого храма в городе Ветлуга Нижегородской области, а также режиссер фильма Михаил Гущин и актер, сыгравший роль иеромонаха Агапита, Владимир Ганин. Здравствуйте, уважаемые гости!
2: Добрый день.
3: Добрый день.
1: Кстати, фильм «Лизонька» на слуху, по крайней мере, у людей воцерковленных, православных. Кто бывал в Белбыже, точно, наверное, его уже успел посмотреть. В 25-м году он вышел на экраны по благословению епископа Городецкого и Ветлужского Парамона и сразу завоевал ряд кинематографических наград и на зрителей, надо сказать, произвел очень глубокое впечатление. Вот про этот фильм мы сегодня поговорим, про тот, который уже снят и который вышел, и про тот, который еще в процессе монтажа, продакшена, постпродакшн как раз будет совсем скоро производиться. Уважаемые гости, как думаете, с чем связан, если так можно выразиться, успех? Почему так был принят этот фильм и кинематографической общественностью, и экспертами, и обычными людьми? Что-то в обществе сейчас какой-то запрос на это есть. Вообще, о святых фильмы у нас в кинематографе. Насколько часто можно встретить?
4: Наверное, все мы сталкивались. Документальных фильмов много, а художественных очень мало, единицы. Когда мы были на кинофестивалях, именно кинематографисты наши современные это отметили, что попали в пустую нишу. То есть на эту тему фильмов вот снимается очень мало. А с одним из в Москве тоже, с режиссером, продюсером я разговаривал. То есть он сказал, что немножко боятся браться за эту тему, именно за духовную, вот, церковную. Ну, много других тем, с ними попроще. Может быть, они обходят эти темы, поэтому, наверное, как-то вот так вот получилось.
1: Ниша пустая, но если фильм не будет такой художественного достоинства иметь, если это не будет профессиональное кино, правильно, Михаил, я говорю? Все-таки награды получают не только за тему.
2: Безусловно, мы стремились сделать качественный продукт. И, безусловно, не в полной мере это получилось. Но продукт получился достаточно хорош в плане качества именно вот использования киноязыка, да, вот монтажных каких-то приемов, образов и звукового какого-то сопровождения. Мы стремились к профессионализму, и фильм получился достаточно смотрибельным. Но вообще, мое мнение, конечно, не хотелось бы как-то скатываться в какой-то фанатизм там религиозный, но вот я отметил бы факт тот, что фильм получился достаточно мощный, еще и потому, что люди от духовенства, да, священники, за успех этого фильма молитву возносились не только от нашего руководителя, отца Евлогия, это было из трех монастырей. Это как минимум молитвы восходили за проект. И люди все радели за это. То есть это было такое соборное действие, что по-другому даже и не мыслится, чтобы это произошло. Люди приходили к этому проекту совершенно разными путями, но у всех есть какой-то некий такой опыт, какие-то провидения, по которым люди пришли. Поэтому я считаю, что это просто вот... как сказал философ, придем же на помощь необходимости, что-то вот в этом роде было, просто реализация некого замысла свыше. Это мое мнение.
5: Дело в том, что документальных фильмов достаточно много снято. Много снято рассказов о наших святых. Но когда человек смотрит фильм документальный, он смотрит на историческое лицо как на некий документ и больше воспринимает как некую информацию, иногда эмоциональную информацию, но информацию. А вот фильмов про святых, художественных фильмов, их достаточно мало. И я думаю, что вот потребность именно в художественном образе таких людей, вот она у зрителей очень высока. Поэтому, наверное, и популярность фильма такая. Когда мы смотрим художественный образ, мы невольно себя с ним ассоциируем. Мы невольно с ним как-то сочетаемся. И это нечто иначе, чем ежели мы смотрим документ. Я думаю, что вот тут некий секрет кроется.
1: С вами согласны, Владимир? Художественный образ, он воздействует на душу зрителя намного сильнее, мощнее, чем это просто документальное, да, рассказ, хроника. Но здесь есть и другая обратная сторона. Опасность не попасть или попасть мимо. Как мы можем заглянуть в душу святого, тем более человека, несущего такой сложный подвиг, как юродство? Отец Евлогий, почему возникла идея снять фильм о юродиве? Это такая, ну, дерзновенная мысль, мне кажется.
4: Да, идея пошла не от нас. Я так часто говорю, что я до монастыря еще, в прошлой жизни, как говорится, до монашества. Я много работал с художниками у себя там в Омске. Где-то и выставочной деятельностью приходилось заниматься. И, ну, чтоб когда-то даже прикоснуться к кинематографу вот так вот изнутри. То есть даже близко мысли не было. Но здесь также я познакомился с нижегородскими художниками. И как-то Иван Ворожейкин мне рассказывает, что вот есть у него знакомый, близкий человек, который вот снял ряд короткометражных фильмов на социальную тему, Сергей Долженко. И он сейчас хочет снимать фильмы о монашестве. И ему нужны консультации на эту тему. И вот он предложил нас познакомить, и чтобы мы как-то пообщались, чтобы ему была помощь вот, там, в написании сценария, съемок. И когда он приехал к нам в монастырь в Белбаш, мы с ним пообщались, поговорили, и я дал ему прочитать, как многим, кто к нам приезжал, то есть даю им прочитать вот книжечку эту «Жизни блаженной Елизаветы». Мы ее переиздали, это дореволюционное издание 13-го года. И вот обычно ее предлагаем нашим гостям, вот, паломникам, приезжим. Также я им эту книжечку дал. И через 2 дня он звонит, говорит: «Батюшка, 2 дня уже не сплю, перечитываю, надо снимать, надо снимать». Я говорю: «Ну, я даже не думал, что придется этим заниматься, это он будет снимать». Но я ему говорю: «Сергей, ну пиши какой-то сценарий, хотя бы такой черновой, мне надо будет идти к владыке, спросить благословения». Хорошо, и вот он начал писать сценарий. 1, 2, 3 переписывать. Надо отдать ему должное, уже даже не помню, на каком варианте мы вот наконец остановились, и сценарий вышел. Ну, потом по определенным обстоятельствам Сергей отошел от этого проекта, передал вот все свои полномочия Михаилу Гущину. А мне пришлось уже, конечно, в нее это быть рядышком, потому что тема духовная, тема непростая, ошибок не должно быть. Приходилось вот все это и сценарий перечитывать, и участвовать в подборе актеров. И дальше так вот постоянно мы с Михаилом в паре. И так немножко забегая вперед, и уже вот следующий сценарий тоже писали все вместе. Даже трудно сейчас разделить, кто что там написал. Вот.
1: Соборное дело.
4: Да, то есть это было прямо несколько человек участвовало. Был сценарист профессиональный, но участвовали все.
1: Михаил, а как вы пришли в этот проект?
2: Согласился я без малейших колебаний. Меня пригласили художником-постановщиком на этот проект, поскольку у меня большой опыт большой площадки именно в художественном цеху. И я с удовольствием согласился, узнав, что за проект, о чем он. Потому что же сейчас модно снимать всякую чернуху, скандалы, психические перекосы и все это вот такое, да, которое на натянутом нерве, на таком, что ли. А здесь наоборот. Давайте я начну с того, что я, наверное, как режиссер не совсем полноценен. В каком плане? В том, что, допустим, некоторые фильмы я просто не позволяю себе смотреть. Просто я их не хочу смотреть. Фильмы ужасов, какие-то хорроры, я считаю, что это загрязняет психику и духовное пространство человека. Смотреть ради спецэффектов каких-то, да, если я возьмусь за какой-то проект, который требует, да, именно включения, вкрапления таких вот именно решений, то, наверное, я пересилю себя и посмотрю. Но я пытаюсь избегать подобного, то мне это, в общем-то, неинтересно. А в принципе, киноискусство, оно в своих основах как бы обучает, да, каким-то вот решениям. А потом уже все зависит от твоей фантазии, твоего креатива, там уже их как-то дорабатываешь. Поэтому я с удовольствием согласился участвовать именно в этом проекте, потому что проект нацелен на духовную эволюцию человека, но не на деградацию.
1: Было это вызовом для вас?
2: Было вызовом, когда я взялся спокойно как художник-постановщик, один из творцов, да, проекта. А было вызовом, когда на плечи мои легло еще и режиссура. Вот это да, вот это был, конечно, перегруз. Как вам сказать? Вот откровенно говорить об этом, я считаю, что это не вполне профессионально, браться сразу за несколько направлений. То есть если для меня взяться за серьезный проект как художником-постановщиком, это уже ответственность большая. А когда ты берешь на себя еще обязанности режиссера-постановщика, то это просто нереально. реализовать, поскольку твое внимание рассеивается, и там или тут происходят какие-то провисы по профессии. Поэтому, да, это был вызов, но, тем не менее, у меня режиссерские амбиции, поэтому я не смог себе отказать в этом и все-таки взялся. Было много сомнений по этому поводу, что, в общем-то, сподвигло меня подойти к могилке Елизаветы и попросить благословения. Действительно ли я должен это все реализовать, потому что, ну, груз такой серьезный. Ну, в общем-то, я там получил некие для себя какие-то, да, ответы на свои вопросы, ну, и потом уже спокойно врубился в эту массу рабочую. Да, для меня это был вот именно вот в этом плане вызов, и я считаю, не на 100%, конечно, но на большую половину я справился.
1: Уважаемые участники, вопрос задам ко всем. Вот что для вас главное в этом фильме?
4: Мне как-то сразу так легло, что фильм не только должен быть красивый, интересный, но он должен быть полезный. Именно вот это для меня была основная цель, как священника, чтобы человек мог увидеть в художественном фильме какой-то момент, какую-то ситуацию, и чтобы он мог ей воспользоваться потом у себя в жизни. Я вот тоже рассказывал, в свое время вот два фильма до сих пор у меня в голове. Сюжеты, которые я там увидел, они до сих пор во мне живут, эта картинка стоит перед глазами, и когда что-то происходит у меня в жизни, я вспоминаю про это, ну, что соответствует вот той ситуации, что было показано в этих фильмах. Поэтому и здесь хотелось передать, чтобы любой человек, посмотревший этот фильм, мог взять для себя что-то полезное и потом еще использовать у себя в жизни или поделиться с другими. Наверное, вот это для меня самое главное.
2: Для меня здесь было приоритетом максимально реализовать замысел. Соответственно, мы обсуждали это в совокупности, все как бы осмысливали, как-то вот пытались углубиться в тему. И для меня первостепенной задачей было это именно правильно понять и, соответственно, использовав инструменты, донести это до зрителя.
1: Замысел нам раскройте.
2: Это популяризация, да, вот такого феномена, как юродство на Руси. Поскольку мы говорим о том, что это не распространено, да, вообще фильмы о святых, а тем более о юродивых. Здесь было именно аккуратно и тонко преподнести это, чтобы, с одной стороны, не напугать, с другой стороны, и не передавить эту тему. Но вообще проблематика взаимоотношения здесь юродивого и социума, как бы не секрет, что они на себя принимали, как правило, такое вот безумие, да, такое малоумие. И юродивый, он как раздражитель общества, юродивый как зеркало общества. Это некомфортно, люди не хотят видеть свои негативные стороны. В первом фильме это менее раскрыто, поскольку там уже Елизавета в своей полной силе, насильница монастыря, и к ней приходят уже люди за помощью. То есть она уже как реализовавшийся такой пророк. Вот сейчас в снятом фильме это детство Лизоньки. Там, конечно, вот проблематика эта более остро будет освещена. Замысел в том, чтобы вот рассказать людям о таком подвиге юродства.
1: Владимир, это первый опыт участия в съемках, мы вас знаем как ведущего актера театра «Вера» нашего Нижегородского.
5: Ну, я не был участником первого проекта. Так вот случилось, что вошел во второй. Знаете, как актер подходит, как обычно, значит, предлагается какая-то роль. Ну, актер, ну, хорошо, что, ну, вроде нормально, да, так по поверхности так проскакал. Ну, вроде все хорошо, так, ну, можно подсняться, все замечательно. А вот прошел процесс съемочный, когда во все это вклиниваешься. Мы все-таки актеры немножко иначе смотрим. Мы не столько смотрим на результат, что получится, а вот мы как-то так... У меня, по крайней мере, так, что я пытаюсь как-то вот углубиться, понять тему, найти в себе, найти вот собственный отклик, потом вот как-то это вот, чтобы это выражалось. А уж что там в результате получится, пока не знаю. Ладно, вот, ну, наверное, там что-то получится. Но когда вклиниваешься в эту тему, открывается такая бездна звезд полна. Невольно же себя ассоциируешь, а ты можешь так. Честно говоря, реально понимаешь? Нет, не можешь. Не можешь. Да я про своего персонажа, я про монаха Агапита. Но зато, конечно, было удивительно, как хорошо работать. Так было приятно и в команде. И очень много для себя я открыл нового. Благодаря этой работе.
1: Ваш фильм, я видела первую часть, меня побудило к размышлениям, дальнейшим размышлениям над сутью подвига Христа ради юродства. И

0: взята из жития, как я понимаю, этой святой. Я процитирую лишь одну строчку и задам, соответственно, вам вопрос. Истинное юродство во Христе – это бескровное, добровольно приемлемое на себя мученичество, сопряженное с перенесением злых насмешек в миру, уничижений и даже ненависти со стороны людей, не осознающих или не желавших осознавать высоты и цели, к достижению которых стремится Христа ради юродивые. Вот в первой части фильма мы видим ее, да, как Михаил сказал, уже взрослую, пришедшую в монастырь, уже в статусе юродивой там она находится, и люди к ней прибегают как к святой. А вы изучали ее житие, вы поняли, благодаря чему в ней проявились вот такие качества и такие способности нести столь строгий подвиг мученичества миру? Вот вы как-то размышляли, отец Евлогий, путь к святости? Откуда вот это зернышко?
1: Наверное, все-таки это тайна у каждого святого человека, тем более у юродивых. Ну, допустим, мы знаем, всем известная Ксения Петербургская юродивая, знаем, что после неожиданной кончины ее мужа вот с ней произошло вот это изменение. То есть она приняла на себя вот этот подвиг юродства.
0: То есть причина нам как бы
1: да,
0: ясна.
1: Да, причина, да, здесь она понятна. Кто-то из детства, та же Матронушка Блаженная, она с детства так была уже. У других тоже разные какие-то моменты жизни. И здесь в жизнеописании Елизаветы нет вот этого момента четкого. То есть жила, сказано, девочка до 17 лет, ничем не выделявшаяся от своих сверстниц. А вот неожиданно начала вот с 17 лет бродить по городу, уходить из дома, ночевать на колокольне. Часто видели ее, как вот пишут, раздетую и без головного убора, и зимой, летом. Вот что повлияло, мы не знаем. Но человек принял в какой-то момент для себя вот это решение. Наверное, где-то и оставим. Я специально ездил, мы бывали, когда я занимался историей Белбожа, ездили в архив в Кострому, потому что а народом из Макарьева, а Макарьев это Костромская губерния. И Белбож тогда, кстати, тоже относился вот к Костромской губернии, Макарьевского уезда. Потом я отдельно специально ездил в Костромской архив, и мы пытались найти ее родословную, то есть откуда она родом. Вот зная примерный год ее рождения, возможно, нашли, потому что был интересный момент, и я бы, наверное, его не заметил, но замначальника архива очень вот хорошо нам помогало, и когда мы нашли перепись населения, это конец 18 века, семья, в которой родилась девочка у Бориса, а она, мы знаем, Елизавета Борисова, хотя добавляется Ивановна, ну, здесь какие-то есть сомнения, потому что в те времена у крестьян, у мещан не было отчества, да. Поэтому, скорее всего, мы из этой исходя из этого, искали именно вот Бориса, у которого родилась Елизавета, и примерно зная год. Вот такая семья была найдена в Макарьево. Потом следующая перепись была, это уже начало 19 века. Если я не ошибаюсь, по-моему, 1811 год. А в этой же семье эта девочка, уже не девочка, а девушка, она там же находится. А ей 26 лет уже. И, наверное, я бы не обратил на это внимания так, но вот историк, она посмотрела и сказала, что странно. Я говорю, что странно? Она говорит, что 26 лет, а она до сих пор в семье. А в те времена до 20 лет старались всех выдать уже замуж. И 26 лет это уже была засидевшаяся. Но раз, возможно, она не вышла замуж, а если была это именно Елизавета, то понятно, странную вот такую девушку никто бы не взял. Поэтому вот есть такая вот возможность, что мы нашли именно откуда. Больше пока вот информации никакой не нашли, просто и времени нету, не хватило у меня.
0: Ну и надо уточнить нашим слушателям, как, отец Евлогий, вы связаны были с Белбужским монастырем, собственно, почему вы стали копать эту историю, работали в архивах, занимались как историк, краевед.
1: В 18 году Белбож, когда его вернули церкви, вернули, вернее, его раньше гораздо, вот когда его вернули, если я не ошибаюсь, 2008 или 2009 год, вот его, раз он был женским монастырем, то его присоединили к нашему самому крупному известному женскому монастырю, к Дивеево.
0: Он был скитом Дивеевского
1: монастыря. Да, он был скитом Дивеевского монастыря. Вот оттуда прислали сестеры, вот они занимались вот возрождением этой обители. После уже разделения епархии в 12 году он также еще оставался Дивеевским скитом. Но вот в 18 году все-таки было принято решение священноначалием, то есть передать его Городецкой епархии, где он на территории канонической находился. И меня туда отправили вот именно вот настоятелем архиерейского подворья, как это вот оформлено было юридически. Юридически.
0: И вот в течение шести лет,
1: да, я был настоятелем архиерейского подворья, а подворье было не мужское, не женское. уже владыка Августин, то есть подумывал, он мне говорил об этом, что надо делать женский монастырь. После этого владыка Парамон в какой-то момент сказал, ну, слушай, надо восстанавливать историческую справедливость. Раз был женский, должен быть женским. И тогда уж туда назначили монахиню Фёклу.

0: как старшую монахиню, и сейчас они готовятся уже, ну, чтобы дали официально статус монастыря. Меня перевели уже вот в город Ветлуга настоятелем, да, Троицкого храма.
1: Но отношение к монастырю вы имели достаточно длительное время и занимались как раз в этот период историей монастыря, много собрали информации. А что же про Лизанку? Вы пришли, уже было о ней известно?
0: Да,
1: или это при вас?
0: Нет, была вот эта книжка, могилка была уже ее обретена, потому что в советский период эту могилку закатали под асфальт. Ну, не только эту могилку, она по описаниям была похоронена за алтарем Троицкого собора, там еще был ряд захоронений. Троицкий собор еще не восстановлен, два храма восстановлено, самый большой, и он больше всего пострадал, много очень разрушений. Вот он еще не восстановлен. И вот за алтарем Троицкого собора в 2009 году вот с Академии наук был археолог, который вот руководил раскопками. И были вот обретены ряд могилок. Скорее всего, там игумени, священники, возможно, монастыря, вот кто служил в этом монастыре. И среди вот этих ряда могил была как раз вот обретена могилка блаженной старицы Елизаветы. Мне пришлось вот заниматься очень много историей. Мы объездили и Санкт-Петербург, и Москва, и, конечно, Нижний Новгород, и Кострома. И во Владимире даже очень интересные материалы были найдены именно по Белобожскому монастырю. То есть, ну, был собран обширный, богатый материал. Сейчас вот передал это все, и монахиня Фёкла, они как раз занимаются, что, возможно, будет такое вот полное описание.
1: Святая, мы ее так называем святой, мы даже не сомневаемся в ее святости, поскольку действительно и при жизни матушки Елисаветы старицы, да, происходили чудеса, она предвидела будущее, она видела сердца человеческие, она как пророк, да, может, несла такое служение. Вы, интересно, кстати, такое наблюдение сделали, Евлогий, когда мы с вами до эфира разговаривали, такую аналогию провели между подвигом юродства и пророчеством, что юродивые — это современные пророки.
0: Ну да, это именно так и описывается, что это, они несут такое пророческое служение. Только пророки очень напрямую это все говорили еврейскому народу, где-то подсказывали, где-то обличали, где-то переживали вот за них. А здесь это такое сокровенное вот пророческое служение. То есть они также помогали людям, говорили, но это все выражалось в каких-то намеках, каких-то вот таких вот тоже сокровенных фразов. Ну, вроде услышал человек, хорошо, ему польза будет. Не услышал, ну, как бы на нем особой и вины нету, что. Вот. А если четко сказано, пророк, он прорекает волю Божью, если тебе уже четко сказали волю Божью, и ты поступил иначе, или, то на тебе будет все более серьезная такая вот вина.
1: И она пока еще не прославлена. Да,
0: да, она официально еще не прославлена. Сейчас собирается материал, вот, сейчас, чтобы канонизировать святого. То есть вот, нужны максимально вот именно такая вот явная помощь, чудеса, как мы говорим. То есть вот, была болезнь, есть подтверждение этой болезни, а вот человек помолился, помазался маслицем или как-то еще. То есть вот болезнь прошла. То есть, либо еще другие. Вот сейчас все вот эти случаи собираются. Плюс еще собираются материалы даже советского периода, потому что вот как местные жители мне рассказывали, а там в Белбоже сохранилась такая хорошая, очень сельская интеллигенция, люди причем образованные, краеведы, историки есть, что в советский период мы, говорит, все равно приводили своих близких, вот где примерно предполагали захоронение Елизаветы, и говорили им, что здесь вот похоронена святая, попросите ее, помолитесь, и реально была помощь. То есть они описывают разные случаи, хотя могилки не видно уже было, она уже закатана, прямо дорогу сделали по могилкам вот в советский период. Поэтому эти тоже материалы все собираются. Знаем, что прославляет святых Бог, поэтому мы все, что возможно, делаем. И, возможно, вот эта история с фильмом, она тоже будет этому способствовать. Потому что мы об этом, еще раз говорю, не задумывались. Это пришло извне.
1: Вы говорите, что чувствовали поддержку свыше, чувствовали молитвенную помощь во время съемок, вообще работы над этим проектом. Давайте вспомним, как вообще это происходило, как вы нашли актрису, сыгравшую главную роль.
0: Я когда понимал, что все уже, деваться некуда, надо бы полностью в это погружаться, и приходить. Приходилось, да, вот заниматься подбором актеров, и само собой это самое главное, это актрису подобрать, и всегда вот эта мысль была, кто может ее сыграть, какая актриса. Присылали очень много на кастинге актрис, которые вот предлагалось, и иногда смотришь, ну, не понимаешь, вот как она может, не может, что это за человек. Мне приходилось еще много отсматривать, помимо вот актерских визиток, просто я заходил в интернет, искал, смотрел, что они еще играли, пытался понять, она не она, и когда пришла визитка как раз Евгении Разумной, которая сыграла впоследствии Лизоньку, роль Лизоньки исполнил, то я посмотрел на нее, говорю, ну, наверное, очень какая-то красивая девушка, что как-то для блаженной. И, что называется, отложил в сторону пока. Но когда приблизилось уже ближе к съемкам время, то осталось, может, 6-7 актрис, вот, на которых, из которых мы пытались выбрать, то как-то так получилось, что все они, ну, кто-то уже в другой проект ушел, кто-то вот заболел, кто-то просто отказался, там кто-то уехал. То, и в итоге, самое интересное, нам не пришлось даже выбирать. Она осталась одна.
1: Тоже так промыслительно получилось. Вы сказали, что о жизни Лизоньки известно не очень много. То есть фактология-то такая достаточно скудная, да? Что легло тогда в основу сценария?
0: Фильм, мы говорим же, художественный, то есть мы не претендуем на полную историческую достоверность. Многие факты взяты из ее жизнеописания. Где-то они, может, немножко видоизменились, но не потеряли суть. И нам самое главное было не следовать полной исторической достоверности, а именно вот передать дух вот этого святого, необычность жизни ее, как я уже сказал, что именно показать, чтобы для людей была польза. Поэтому именно старались, чтобы все работало именно на это.
1: Вы говорили, что вместе участвовали в обсуждении и сценария, и отбора фактов. Михаил, а вы как-то в этой дискуссии участвовали? У вас всегда было какое-то единомыслие, единодушие? Или были какие-то спорные моменты?
2: Были и спорные моменты, и единомыслие было. Тут ведь, если что касается буквы закона православного, религиозного, тут я как бы оспаривать не могу. Батюшка говорит, да, так, все, я принимаю это к сведению и как руководство к действию. А если момент какой-то профессиональный именно исполнение какого-то монтажности или какого-то подбора образа и воплощения его именно вот через кинематограф, то да, как бы я, если я считаю то, что так это будет оптимальнее и максимально работать на задачу, то, конечно же, я настаивал на этом. Батюшка, бывает, соглашался. Предлагаешь, аргументируешь, приняли решение, либо нет, ну, значит, нет, как бы, все это в любом случае на каком-то там согласии взаимном, да, это в режиме обсуждения какого-то мозгового штурма происходило, даже вот сидели, засиживались допоздна, там, за 12 уже, внося правки в сценарий, просто спали за столом, и уже так, как бы, ну, все, хватит на сегодня, продолжим завтра.
1: А не бывало такое, что случалось озарение в процессе работы на съемочной площадке? И нужно было как-то повернуть по-другому сценарий, добавить акцент, нюанс, высветить.
2: Прям озарение для меня это так вот слишком что-то такое прям поворотное, ключевое, чтобы там на 90 градусов, на 45 повернуть. Такого я не вспомню, но какие-то внесения, и актеры предлагают какие-то решения, и само по себе ситуация, как бы съемочный процесс подсказывает какие-то вещи. Даже скажу больше, когда материал уже отснят. То есть есть монтажные листы, когда ты делаешь пометки, там рабочий дубль, кто-то работает именно по монтажному листу, прям сразу же берут и с пометкой рабочий выбирают, из него составляют эту рыбу. Я больше трудоемкий, выбираю путь по времени, трудозатратный, но я отсматриваю весь материал, поскольку как режиссер монтажа уже на своем опыте знаю, что материал даже отснятый бывает подкидывает такие сюрпризы, которые ты просто даже и на съемках ты не видел. Даже вплоть до какой-то там тряски камеры, то есть в нужное время, в нужном месте. И это ты используешь как эффект, который работает именно на твою задачу. Поэтому я отсматриваю все, как-то генерирую в себе общую эту атмосферу и использую какие-то вещи. Вплоть даже до постпродакшена, скажем так, судьба подкидывает нам какие-то приятности, которые ты используешь в зачет проекту.
3: От чистого истока.
1: Это программа «Чистого истока». Уважаемые радиослушатели, приветствую всех, кто только присоединился к нашей беседе. Сегодня мы говорим о том, как проходили съемки фильма «Лизонька», посвященной блаженной Елизавете, белбожской подвижнице XIX века, которая подвязалась в Троицком Белбожском монастыре. Мы уже обсудили немного, как шла работа над первой частью, и думаю, что стоит сейчас как раз вот во второй полчаси нашей программы поговорить уже о совсем недавнем процессе, свежем еще, который подлежит монтажу дальнейшему, да, продакшену. Это «Лизонька 2», так условно можно назвать, да, вторая часть продолжения этой вещи. А вообще, почему возникла такая идея продолжить, собственно, съемочный процесс? Это изначально вы как-то вот так задумывали, или это уже потом постепенно что-то вам подсказало?
0: Нет, конечно, начально мы не задумывали, тем более, что задумка замысла, да? Была не наша, еще раз напоминаю, да, что это был вообще другой человек, которому эта идея пришла, а нам ее пришлось реализовывать уже. Но вот после того, как фильм уже вышел, и стали его люди смотреть, и у всех был такой вот запрос или посыл, что «а дальше? А еще?». То есть это буквально прямо с премьеры началось.
1: То есть у зрителей, да?
0: Да, у зрителей вот было такое.
1: Примерно вот, показывали.
0: Да, прямо с премьерного, помню, люди спрашивали, да, не хватило было такого, еще хотелось. И дальше, когда фильм проехал по многим кинофестивалям по России, этот посыл остался. Вот этот запрос на продолжение этой истории. Людям хотелось еще увидеть, что же дальше, что же было. Сразу попробую вот эту немножко путаницу поставить на, ну, так сказать, на правильные рельсы, да, что именно сейчас у нас снятый фильм, он второй. И теперь мы, чтобы больше эту историю раскрыть, то есть мы вернулись к началу, вернулись вот к рождению Лизоньки, вернулись к ее...
1: То есть хронологически ее, это будет,
0: да, это будет первая серия. Да, именно ее детство и молодость, и вот этот момент ухода ее из города вот Макарьева со своей родины.
1: Владимир, расскажите о своем герое. И интересно узнать, это первый опыт участие в съемках кино. Вы же как театральный актер, мы вас знаем ведущий, как ведущего актера театра «Вера» нашего Нижегородского. А вот про кино скажите. Насколько вам было интересно работать?
4: В кино не первый раз. В Нижний Новгород часто приезжают съемочные группы и нас часто занимают. Да и в Москву. В Москве как-то раз я снимался. Так что это не первый проект как таковой. Не первый раз снимаюсь в кино. Более того, не первый раз снимаюсь кино, посвященном религиозной теме, но все это было очень эпизодично. А здесь роль такая, она идет сквозь весь второй фильм. Монах Агапит, иеромонах. Мне, как мирянину, это довольно сложно. Спасибо отцу Евлогию, много что подсказал. Вот, потому что сознание, наше мирское сознание и сознание монаха, это все-таки разные вещи. Жизненные цели разные. Нам в миру очень сложно это понять, как так.
1: Я знаю, что вторая часть фильма, которая хронологически станет первой, снималась в Свитлоге и в Макарьеве-на-Унже. Вот с чем связан выбор этих локаций? Почему именно в этом месте работала съемочная группа?
0: Тоже, наверное, удивительно, когда списался сценарий, то есть мы одновременно уже думали с Михаилом вместе, думали, где будем снимать. Рассматривали Нижний Новгород. Ездили на... Нужно было воссоздать же атмосферу 18-го, конца 18-го, начала 19 века. Вот, это простое такое вот... Простые дома, простое жилье. Ну, мещанин это кто? Это, ну, горожанин. И вот мы и здесь, и Щелковский хутор смотрели, разные другие места, вот пытались найти какие-то интересные. Опять же, везде сейчас все осовременено, то есть даже хороший старинный домик, а на нем столько всего навешано бывает. Потом съездили, как раз Филипп был, это оператор, который, постановщик, который снимал и первый, и второй вот фильм. То есть как раз он тоже приезжал, и мы все вместе поехали в Макарьево. Думаем, ну, в любом случае надо ехать смотреть, вот походить по улочкам, по которым ходила Елизавета, вот побыть в этих местах. Я до этого не раз бывал в Макарьево, но как-то сам город, я особо он мне не запоминался. Я вот, чаще приезжали вот в монастырь, а вот город особо, в музее, да, вот бывали мы, но вот как-то город, я особо даже он мне не отложился в памяти, а здесь мы...
1: Костромская уже область, да?
0: Да, Макарьев, Костромская область, да. Там, на самом деле, от Билбажа по прямой, вот по этим лесным дорожкам, 100 километров. Вот, не так уж и далеко. И мы специально вот сделали эту поездку такую вот рабочую. Задали сразу вопрос, а где у вас здесь приходской храм есть? Монастырь-то я знаю, что есть, но понимаю, что должен быть еще и приходской храм. И когда нам показали этот храм, конечно, вот, ну, для меня это было потрясение. То есть храм как раз тех времен, когда вот жила Лизонька. Храм сохранился очень хорошо, то есть внутреннее убранство, вот, много сохранилось именно икон, паникадила, там, это, подсвечники, это именно все вот тех времен. Храм закрывали на небольшое вот, время, по-моему, если не могу ошибиться, по-моему, с 37 по 43 год. А так он всегда был, именно храм этот работал. И, возможно, как раз и там Елизавета в него и приходила, и, возможно, там ее и крестили, и, возможно, там вот она и на этой колоколенке она и спала, туда вот пробиралась. Поэтому хотелось именно исторически привязаться к этому месту, к этому городу, снять в этом храме. Опять же, когда мы вернулись, тоже размышляли, и как-то так почти одновременно с Михаилом нам эта вот мысль легла. Он часто, мы, он приезжал, Михаил, в Ветлугу, где я служу, там вот мы останавливались, рассуждали о сценарии, думали. И как-то пришла мысль, а почему нам в Ветлуге это не снять? То, что нам надо, то есть это интерьеры вот создать, эти старые домики, они таких два очень близких, хороших провинциальных города, Макарьев и Ветлуга. И я, когда Миша озвучил, он говорит, батюшка, я вам тоже хотел это сказать. И мы прямо на ходу, когда мы ехали вот вместе, по-моему, мы с Нижнего ехали с Михаилом в Ветлугу, и прямо по дороге позвонили управляющим делами главы администрации. Ольге Александровне, она прямо так видно по голосу тоже загорелась, перезвонила главе, глава сам перезвонил, сказал, что вот он поддержит всячески, если мы, и даже поблагодарил, что мы вот такое у нас решение возникло. Потом были уже вот эти рабочие встречи, они создали отдельно вот именно группу по съемкам фильма на уровне администрации и оказывали всяческую поддержку. Сейчас мы, хотя и Макарьев тоже оказал то вот, ну, поддержку во всем, что как они могли-то, ну, понятно, здесь мы у себя дома все-таки в Ветлуге. И народ очень хорошо откликнулся. Вот и массовые сцены, и реквизита, то есть там очень много оказалось.
1: Помогали местные люди? Приносили,
0: да, конечно,
1: что-то?
0: Да, угу. Очень много приносили, и что-то из вещей старинных, надо было и массовку одеть. То есть по всем направлениям, то есть мы вот эту именно помощь чувствовали от администрации, от местных людей.
1: А, кстати, а костюмы специально шились или тоже где-то из сундуков доставалось?
0: Что-то шилось специально, что-то бралось в наших театрах нижегородских, да, и Краснобаковский тоже очень хорошо помог театр. А что-то, конечно, из сундуков доставалось, какие-то старые вещи.
1: А ведь неизвестно, по-моему, как Лизонька на самом деле выглядела. На что вы ориентировались? Кто, может быть, стал для вас прототипом?
2: Наверное, надо начать с того, что образа не сохранилось как такового, да, какой-то фотографии там или портрета какого-то.
0: Даже описания нету. Какая она была? Высокая, маленькая, полная,
1: даже
0: худая?
1: Даже так? То есть,
0: ну, нету никакого описания. И мой близкий друг художник Владимир Чупилко, вот когда мы переиздавали книжку, делали репрент, то есть как-то я почитал уже готовый текст, и наши краеведы Николай Морохин, с которым мы вот много общаемся, Дмитрий Павлов, они какое-то делали тоже издание, и вот показали, какие там картинки они сделали, то есть как оформлена эта книга. Я думаю, почему у нас так нет? Думаю, я позвонил Володе, вот говорю, попробуй вот тоже. И он сделал, иллюстрировал вот это жизнеописание блаженной Лизоньки. А потом, опять же, у всех был запрос, какая она, как ее вот ее увидеть-то, раз нету никакого описания. И я также Володе звоню и говорю, Володь, ну вот еще раз почитай, и вот как тебе ляжет, так и напиши. Это человек добрейшей души, я говорю, у меня есть друг, с которым хорошо помолчать. Когда мы молчим обычно, да, вот с кем-то, то какой-то дискомфорт бывает. С ним нету. А почему? У него даже мыслей плохих нету. То есть он очень искренний, добродушный человек. Я говорю, на его выставке я без слез умиления ходить не могу. То есть настолько это добрые картины. И не просто, вот, простите, да, за такое отступление, потому что есть у него картины, он написал казанскую картину, да, казанской иконы Божьей Матери и владимирскую. И когда ты стоишь перед этой картиной, я понимаю, что мне хочется молиться. То есть вот он писал картину, а получилась икона. Я даже набрался дерзновения, как-то попытался Володе эту картину попросить. Вот. Он сказал, прости, я это писал для дочки. Она одна у него родилась на казанскую икону Божьей Матери, а вторая на владимирскую. Вот он написал две такие работы. Вот. Ну, я к чему, вот насколько вот человек именно такой духовный, глубокий, вот, добрый. И вот я его попросил, то есть, как тебе ляжет, Володь, напиши вот образ Елизаветы, да. И я даже не представлял, у меня что-то немножко в голове другое вот рисовалось. Но когда он прислал этот образ, я посмотрел, посмотрели другие, и все ее узнали, что называется.
1: Какое-то проникновение внутреннее, да?
0: Да.
1: Вот. Вот он душу ее увидел, и, наверное, как-то у него воссоздался уже такой образ, нарисовался воображение. Но Лизонька помогает, я думаю, как и всем нам. Да. Михаил, вы тоже хотели что-то добавить, да?
2: Да. Одно дело, как бы портрет написанный, да, Владимиром Чупилко был, но на портрете, если мы будем смотреть, то там женщина, ну, во-первых, в годах, да, уже, и со светлыми волосами, и светлыми голубыми глазами, вот, что не соответствует нашей актрисе, Евгении Разумной, она с темными волосами и с карими глазами. Вот, конечно, в этом был у меня диссонанс такой, ну, потому что один-единственный образ, который есть, визуал, да, это вот эта картина Елизаветы, и я очень сомневался, ну, диссонанс это вызовет. Но на моем опыте, не знаю, может быть, батюшке кто-то это говорил, мне никто не подошел, не сказал за все, потому что отзывов и всяких мнений было достаточно много, никто не сказал, у вас несоответствие. И все восприняли так, как будто это вот прям вот как вы угадали. А ведь и не гадали вовсе. Я опять, если вернуться к тому, о чем говорил, что какие-то вот провидения, да, были. Допустим, если взять историю Евгении Разумной, она рассказывала, как она пришла к этому проекту. Она где-то в интернете нашла объявление. Она работает в Петербурге в театре «Ковчег». Там тоже с православным уклоном у них студия. и подошла к своему художественному руководителю, ей прислали сценарий, на то время еще Сергей Долженко, посоветоваться, как бы, нет ли здесь какой-то подоплеки, ну, то есть просканировать на наличие каких-то вот именно подводных каких-то вещей, которые могут дискредитировать в дальнейшем. И художественный руководитель сказал, нет, это здесь как бы, это хорошая вещь, участвуй спокойно. И она пошла помолиться Ксении Петербургской на кладбище, там, в часовенку. И при выходе, вот удивительная история, одна из ярких, что с ней произошло, выйдя из этой часовенки, сидячий там бродяга какой-то обратился к ней со словами: «Девушка, ну как там в 19 веке?» Ну, то есть вот на пустом месте, откуда ни возьмись. То есть у нас история 19 века. Таким образом, она напомнила о себе еще раз, когда время уже подходило. То есть не мы за нее зацепились, а именно она за эту вот роль как бы ухватилась. И что удивительно, она жила в монастыре там месяц-то точно, наверное, в районе месяца.
0: Как раз было каникулы в театре, и я ее пригласил. Говорю: «Женя, ты была в Нижнем?» «Нет». «А в Городце?» «Нет». «Ну, в Белбаже, конечно, нет». Я говорю: «Так есть возможность, приезжаем, эти Нижний покажем, Городец покажем, и ты поживешь в монастыре, немножко войдешь, как бы, ну, в это состояние где-то там, Лизоньке походишь, помолишься». То есть она, да, хорошо, вот она приехала заранее. Но мало того уж, да, вот, да, прости, Михаил, да, вся ситуация, когда я ее встретил на вокзале, было раннее утро, поехали позавтракать, вот, сели там, на которое кафе, причем рано на самом деле было, вот, и стали с ней разговаривать. Оказалось, что она родилась на Серафима Саровского, день рождения у нее в январе. Вот. А мы должны были ехать в Белбаш. И тут я так задумался, думаю, вроде у нас никакой спешки нету, куда-то нам торопиться сейчас не надо. Я предлагаю: «Женя, не хочешь Дивееву была?» «Нет». «Хочешь съездить?» И мы тут же поменяли свои планы и взяли еще одного человека нижегородского, вот, Светлану Бакулину, вот, и поехали в Дивеево. Там очень хорошо и матушки ее приняли, и к мощам вот к открытым дали вот приложиться. Подарки вот ей там, икону Серафима Саровского подарили. Ну, как бы тоже такой вот определенный знак, так думаю.
2: Да, ну вот и закончите, если по Жене, что и вот она как бы настолько вот обладает каким-то внутренним магнетизмом, что все это время, пока она там жила, за ней просто вереница ходила, условно говоря, поклонников, от взрослых до детей. То есть если ее видят на улице, то есть не в съемочном процессе, а как-то вот между, то есть, ну, точно как бы спутников вокруг нее было постоянно масса. То есть настолько притягательностью внутренней какой-то она обладает, и что на экране тоже видно. Люди говорят и подходят: «Какие глаза у нее, как она сыграла, просто прекрасно». Ну, то есть даже люди не обращают, что глаза другого цвета, волосы другого цвета, прекрасно сыграла. То есть прям вот как будто это ее образ. Вот это удивительные просто такие вещи. Одно из таких достаточно много, вот, опять же, которые вот все в совокупности и создали вот эту вот атмосферу.
1: В той части, которая недавно снималась, новая, еще не вышедшая на экраны, там же мы видим юную еще Лизоньку. Про эту актрису можете рассказать, как вы ее нашли?
0: Даже начну, продолжу с Евгении, что когда у нас пришла вот эта идея, то есть ее надо показать, вот, ну, грубо говоря, 17-20-летней девушкой. А Жене уже за 31, да, или 32.
2: Это, ну, 30.
0: Да, вот, и я звоню нашему гримеру Екатерине Варлашкиной и спрашиваю: «Мы можем Женю вот омолодить вот до этого, чтобы нам?» Она говорит, задумалась, говорит: «Да». Говорит, у нее, говорит, личико чистое, глазки горят, так что можем. Вот. И поэтому нам не хотелось бы вводить нового актера. Это было бы, наверное, как-то зрителя запутывало бы немножко. И опять же, надо было сыграть вот эту девочку, вот, Лизоньку, где-то 9-10-летней. И опять же, так сложилось, что именно она сама у себя, а она еще преподает в театре, вот, в детской студии, вот, и именно одну из своих учениц она предложила, вот, прислала нам на кастинг. Вот мы с Михаилом посмотрели, Миша говорит: «Хорошо, все хорошо, очень подходит». Она на самом деле и внешне похожа на нее, ну, тоже так же вот такой вот и по характеру где-то. Поэтому и мама этой девочки отозвалась очень хорошо, и вторую сестру вот это, и, кстати, зовут ее тоже Женя. Что на что? Одна актриса Евгения Евгения, что маленькая тоже Евгения. А вторую сестру они как бы не хотели оставлять дома, она постарше, но она тоже занимается в театре вот там же. И мы взяли ее на роль вот дочки, там есть такой персонаж модистка, и у нее вот дочь и сын. И вот на дочь этой модистки сыграла вот вторая вот сестра.
1: У фильма нет крупных спонсоров, нет каких-то продюсеров федеральных. Снимался целиком на пожертвования, как я понимаю.
0: Да.
1: Есть ли еще вот нужда в поддержке? Нас люди слушают, но, я думаю, прониклись в эту историю, смотрели фильм.
0: Да, конечно. То есть, как
1: ведь
0: мы называем,
1: съемочный процесс, он очень дорогостоящий.
0: Он реально, да, фильм, он дорогой, так и называем, проект, народный, да. То есть со всех сторон это и финансово. Вот кто как смотришь, иногда умиляешься, кто-то смотришь, там и 50 рублей прислал. И вот это лепти, мы, конечно, рады, потому что, да, процесс, на самом деле, правильно вы говорите, дорогостоящий. Но и актеры, и съемочная группа, все шли как-то на уступки, это как-то все по минимуму.
1: Работа оплачивалась, да?
0: Да, местные, то есть организации, вот кто занимается арендой аппаратуры, тоже пошли навстречу, то есть предоставили нам ее бесплатно. Мы потом, конечно, их укажем тоже везде в титрах.
1: Сбор пожертвований еще идет?
0: Да, идет, да, как вот сейчас мы озвучивали, что еще есть понятие такое постпродакшн, то есть что сейчас как раз это монтаж, озвучивание, там, корректировки, чистки, музыкальная тема. То есть он еще будет идти, может, месяца, два, может, больше, как уже это будет двигаться. Конечно, на все это тоже нужны средства. Поэтому, да, просим откликнуться. Есть-то кто-то и побольше помогал. Вот мне так запомнился один случай там в Коварнинском районе, когда к местным предпринимателям стали обращаться. Они как-то так потихонечку все так по чуть-чуть кто-то смог выделить, кто смог, кто не смог, а кто-то отказался. Но когда стали в Коварнино проводить показ в кинотеатре «Мир», да, если я не ошибаюсь, Коварнино, вот зал был большой, там больше, наверное, на 300 мест, то он не вмещал всех желающих. И вот я смотрел на этих предпринимателей, которые прятали глаза, как бы отворачивались. И есть такая тема, что не человек помогает, а, во-первых, когда человек вносит какие-то лепты, пожертвования, неважно, какое это, то есть либо это своими трудами, либо даже просто, да, мы часто об этом сейчас вспоминали, что именно молитвенная поддержка, это не только от священников, священноначалия, это, конечно, от простых людей. Даже у нас в храме, когда мы снимали ветлуги, местные жители, прихожане приходили в храм вот в этот период и читали псалтырь, и был список всей съемочной группы, и они вот молились за людей уже прямо вот в храме. Конечно, это все очень важно и нужно.
1: И, конечно, такой закономерный в завершении вопрос, когда ждать премьеру? Можем ли мы уже там какие-то, есть ли какие-то горизонты?
2: Хотелось бы, у нас была презентация, закрытый показ фильма первого, это в мае, если я не ошибаюсь, 11 числа. Ну, было бы, конечно, здорово, если бы сделать традиционно показ вот где-то в мае. Но это не принципиально важно.
1: Но будете стремиться, да? Но как-то ориентируйтесь на эту дату.
2: Было бы неплохо, да.
1: Вы сказали слово «традиционно», я за него не могу не зацепиться. Что, будет продолжение еще? Будут еще сниматься серии?
2: Ну вот да, потому что если уж речь зашла о пожертвованиях, то тут, конечно, вообще запланировано у нас всего 5 серий цикла о житии блаженной юродивой Елизаветы Белборской. Поэтому, конечно же, постоянно. И хочется, чтобы это было регулярный выход, как бы стабильно, то есть плотная занятость, да, и регулярные выходы серии этих, то, конечно же, это денежный ресурс, конечно же, он, ну, в любом случае, любые ресурсы, они нужны, в том числе, как бы, и финансовые, конечно же, это, есть в этом потребность, поскольку кинематограф, это...
0: Хорошо было бы, если бы все-таки появился кто-то, вот, ну, какой-то крупный вот благодетель, скажем так, чтобы можно было все заранее обговорить, то есть это нужно. Тогда-то, конечно, если я первый проект, я не понимал, чем я занимаюсь до конца еще, да, вот насколько это все сложно, непросто, то есть насколько это глубоко, то есть во всех направлениях, то сейчас, конечно, у меня уже такие были колебания где-то. Надо, не надо, сможем, не сможем.
1: Страшно,
0: это я для себя,
1: уже.
0: Да, уже я по-другому к этому стал относиться. Поэтому, конечно, когда поддержка со всех сторон, от всех есть, ты этого чувствуешь, то есть и люди чувствуют, и съемочная группа это чувствует, и работают более, так сказать, углубленно, скажем так, развернуто. Как вот и здесь у нас случилось, вот хотел добавить, что именно когда было такой посыл от людей о продолжении, видите, мы даже сами не заметили, мы не сделали еще одну серию, у нас сразу как-то вот родилась. Я не скажу, что ее вот кто-то придумал. То есть вот эта концепция, она сама вот как-то вышла, что сделать ряд еще фильмов. То есть это как раз практически затронет всю жизнь Елизаветы. Там очень много есть таких интересных еще моментов, историй. Они уже как бы вот еще сценарно не раскрыты, но уже сами идеи, сам посылы есть. Они интересны. Вот,
1: связаны с ее жизнью, ее помощью людям.
0: Да, с ее жизнью, с ее помощью людям, с жизнью людей, которые с ней соприкасались, а что с ними происходило, вот, какую они получали пользу. И хотелось бы, вот, ну, наверное, не будет такого уж раскрытием сильно, Таня, что последний вот фильм это уже это такой вот современный период, но не только нашего времени, а именно вот начиная с советского периода, как я рассказывал, что люди и в это время приходили вот на место, где она была захоронена, просили ее и получали помощь, а потом уже дойти вот до наших вот времен, а когда уже возрождается монастырь, могилка обретена, и люди туда сейчас едут, вот, ну, наверное, не преувеличу, едут автобусами периодически в сам монастырь, на могилку к Лизоньке. Вот. И на самом деле, что мы говорим, что мало того, что по стране много было показов, то сейчас они в монастыре, вот, которые группы приезжают, туристические, паломнические, им тоже показывают этот фильм.
1: Ну и давайте пригласим наших слушателей, куда они могут свою помощь направить.
0: Наверное, это проще, да, чтобы так, конечно, на слух не запомнишь. Да. Да, есть группа Белбожского монастыря ВКонтакте, и там вся эта информация есть. Есть и расчетный счет, есть и Сбер, то есть есть все контакты, все телефоны, можно там и мой телефон есть, можно связаться напрямую, то есть обговорить какие-то моменты.
1: И, знаете, мне в конце хотелось бы поставить какую-то мелодию из этого фильма. Мы можем это сделать с вами?
0: Сможете? Саундтрек есть, это тоже была отдельная такая история. Изначально у нас не было, как вот вы говорили, что что-то вот спрашивали, да, как что-то, были какие-то вот идеи интересные. Они на самом деле иногда от нас рождались, иногда просто люди со стороны. И вот наш известный православный, да, вот музыкант, автор, исполнитель Руслан Силин, он, видя вот в соцсетях, что снимается этот фильм, то есть он сам обратился и сам предложил вот именно свою помощь в написании этой песни, что именно такого саундтрека к этому фильму.
1: Песня о Лизоньке.
0: О Лизоньке, да. Вот она в конце фильма, то есть звучит, и так она, скорее всего, у нас и останется.
1: И пусть она прозвучит в конце нашей с вами беседы, нашего эфира. Сегодня мы обсуждали игровой короткометражный фильм «Лизонька», говорили в целом о проекте, о том, как снималась «Лизонька 2», продолжение киноповести, вернее, хронологически ее начало, кино-жития о блаженной Елизавете, пока еще не прославленной святой, но ни у кого нет сомнений, что святой подвижницы Белбожской Троицкой обители, которая сейчас активно возрождается на севере нашей области, в Кавернинском районе, с радушием ждет и встречает паломников. У нас в студии сегодня были руководитель проекта, продюсер фильма «Лизонька» и иеромонах Евлогий Рощупкин, настоятель Троицкого храма в городе Ветлуга Нижегородской области, а также режиссер фильма Михаил Гущин и актер, сыгравший роль иеромонаха Агапита Владимир Ганин. Это была программа «От чистого истока». Я, Марина Дружкова, с вами прощаюсь. Вам говорю всем спасибо огромное за участие в беседе.
0: Благодарим. Доброго.

отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку, решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Радио «Образ» представляет проект «Лекторий».
1: Предлагаем вашему вниманию аудиоверсию цикла лекций священника Константина Корепанова, Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви. «Лествица для мирян». В этом цикле комментариев священника к широко известной православному читателю книги «Лествица» преподобного Иоанна Лествичника отец Константин Корепанов раскрывает основы аскетической практики, доступной каждому мирянину, осознавшему насущную необходимость духовного делания в своей жизни. Внимательно исследуя ступень за ступенью, мы начинаем лучше ориентироваться во внутреннем мире своего ума и сердца, яснее различать свои страсти и заблуждения, четче и полнее видеть пути исцеления и стяжания добродетелей, не теряя из виду главной цели всей аскетики – полноты любви к Богу и ближним. Лекции этого цикла проходили в городе Екатеринбурге в Храме на Крови с сентября 2016 года по декабрь 2018 года.
2: Переходим к слову седьмому, которое называется «о радостотворном плач». То есть о плаче, который радостный. Не просто плач, а плач, который творит радость. Так вот, по мысли Иоанна Лествичника, слезы есть дар Божий для очищения человеческих грехов. И вот эту мысль церковь, она вынесла и говорит, что именно поэтому плакать хорошо – что после крещения это единственное, что очищает нас от грехов, очищает наше сердце, возвращает ему первозданную чистоту. И поэтому церковь так вот стремится к тому, чтобы побудить человека пережить наплыв этих потоков слезных, очищающих скверну души. Но интересно, что при этом Иоанн Лествичник говорит такую важную вещь, что слезы при всей их важности, ну скажем, вот захотели сейчас заплакать, заплачется, а вот даже тогда, когда порой хочется, а не получается, и порой даже человек внимательно замечал, вроде и песнопение-то умилительное, а что-то не плачется. Вот все стоят, рыдают, а у меня нету слез. Почему так? Ну ладно, наверное, у них горе, пусть плачут, а я так постою. Оказывается, по заказу слезы не льются. И отцы это знают и говорят, что вообще-то слезы, особенно когда они касаются духовных вопросов, когда они касаются религиозной составляющей, когда они касаются евангельского сюжета или сознания собственных грехов, то отнюдь не так просто их себе вызвать. Многие бы рады, да не могут. А вынужденные слезы, вымученные слезы вредны. Это все признают, даже психиатры. И поэтому для святых отцов ясно, что слезы – это действие благодати Божьей. Когда, вот мы говорили про сокрушенное сердце, да? Вот камень. Кто должен ударить в этот камень, чтобы оно дало трещину, из трещины потекли слезы? Кто должен ударить? Бог. Только Бог. Благодать Божья сокрушает человеческое сердце. И даже, например, бывает такое, вы тоже это знаете, скажем, болезнь. Вот человеку сказали, что, ну, например, там у него онкозаболевание, жить ему осталось недолго. Вроде бы горе, да? Все, разбито сердце у него. А мы видим, что плакать начинает и к Богу обращаться. Ведь не все же люди, которым поставили такой диагноз. И священники, и просто вот волонтеры, которые работают при хосписах, они говорят, разные люди есть. Нельзя даже сказать, что половина на половину. Больше всегда тех, которые ожесточаются и проклинают и Бога, и все на свете. И слышать ни о чем не хотят. Их сердце становится более каменным. Горе-то есть, а вот трещины оно не дает. И вот для того, чтобы сердце сокрушилось, для этого действительно должно в него подействовать благодать Божья. Ударить должен Бог. И тогда сердце действительно размягчается, оно становится хрупким и начинает плакать. То есть, если мы чувствуем, что у нас посещает умиление, если мы чувствуем, что слезы льются, надо понимать, что это не мы, это Бог дает нам слезы. Кстати, в богослужебных текстах Великого Поста это говорится всегда как дар слезы, как благодать. И там даже такие образы: разбей камень, который привален к гробу моего сердца, сокруши камень, покрывающий мое сердце нечувствием, и согрей его, камень моего сердца, слезными потоками. Представляете, вот образ такой. То есть слезы как дар Божий, как та жизненная сила, жизненная энергия, которая согревает, оживляет, оживотворяет мое сердце. И поэтому подвижники всегда настаивают на том, что слезы – это не естественное проявление человека, а вот именно дар Божий. А если дар Божий, то его нужно хранить. И вот в пятом абзаце Иоанн Лестничник пишет: «Достигши плача, всею силою храни его, ибо прежде совершенного усвоения он, плач, весьма легко теряется, и как воск тает от огня, так и он легко истребляется от молвы, попечений телесных и наслаждения, в особенности же от многословия и смехотворства». То есть человек, который, и все мы это в пост, я думаю, переживали в той или иной степени, когда человек испытывает умиление и плачет, когда у него появляется сокрушение, и сердце его дрожит, неважно в данном случае от чего, от страха за свою участь, от того ощущения, как я буду стоять на суде, от памяти о своих грехах, от сознания того, какую боль мы причинили тем людям, которых любим, или тем людям, которые любят нас. Вот когда нам становится стыдно или больно, мы как будто переживаем ту боль, которую сами когда-то кому-то нанесли. Неважно, вот любое это сокрушение, есть действие благодати Божьей, и это нужно хранить. Но в том-то и дело, что когда мы вот это почувствовали, нам, ну, кто чувствовал хоть в какой-то степени, понимает, что разговоры, смех, шутки, вольное общение, оно быстро нас от этого лишает. И мы начинаем сторониться, так ведь, вот этих всех обществ, где смех, где шутки и так далее, просто удовольствия различные. Мы начинаем сторониться, потому что нам, например, мы плачем о том, что когда-то обидели свою маму. Мамы уже нету. Мы не можем даже прощения у нее у живой попросить. И нас это мучает, и мы плачем, плачем. Тут приходят люди, говорят: пойдем, вот, у нас как раз радостное мероприятие, 25 лет трудового коллектива, нам снимают огромный ресторан, пойдем, будем кушать, пить, есть и веселиться, потому что праздник. Ну как, ну, нам все говорят от отца Дмитрия Смирнова до Константина Владимировича, что корпоративы пропускать нельзя, что от общества отделяться грех. Мы, ну что делать, приходится идти на этот самый корпоратив, куда деваться, и приходим. Ну и правда, смотрю, как здорово, все весело, все хорошо. Возвращаемся домой и понимаем, да нет никаких проблем. Мама? Что мама? Да с кем не бывает? Да подумай, вот беда. Да ничего страшного. Да ничего, я, собственно, не сказал ей такого-то. Что я сказал? Ничего не сказал. Обидел, что ли? Оскорбил как-то? Да нет, да нормально, все люди живут. Дети, родители ссорятся, все обычное дело. Вот навыдумал, правильно говорят эти умные люди. Сидишь в келье, вот тебе и плачется. А выйди к людям, посмотри, как люди живут, и все у тебя как рукой снимет. И сняло. И человек уже к этому плачу не возвращается. Но он действительно обидел маму. И действительно переживал это очень остро. И благодать Божья стояла и долбила в его сердце, чтобы оно стало мягким, чтобы оно вместило чужую боль, чтобы он принес покаяние, выплакал свою боль, ту боль, которую нанес маме, и очистился бы от этого греха, но все прошло, ничего не осталось. Жди, когда все это снова придет. Придешь на страшный суд, и вдруг все это всплывет. Когда ты увидишь ту боль, уже вот то, что ты испытывал накануне, когда тебя позвали на вечеринку, Ты испытаешь на страшном суде. Но сделать уже это ничего нельзя. Стыд тебя раздавит. Боль, которую ты сделал другому человеку, тебя раздавит. А сколько таких неоплаканных нами событий в нашей жизни было. Вот. Но мы по-прежнему, да, всякий раз, когда нас зовут на какое-то веселое мероприятие, мы отзываемся и идем. И вот тут надо иметь рассуждение. Если мы действительно, как поет иеромонах Роман, плач коснулся сердца, и мы почувствовали ужас собственных дел, мы почувствовали стыд, мы как будто стоим на суде, трепещем и плачем, и к нам приходит, ну, лукавый ведь тоже не дремлет, и к нам приходит человек и говорит: ай да, надо иметь мужество сказать: не сейчас, не сейчас. Почему? Вот из того, что сказал, почему? Потому что Бог пришел ко мне, чтобы сейчас исцелить мое сердце. А я говорю: Господи, тут посиди, подожди. Я скажу пока, потусю, повеселюсь. Ну, мне тяжело с тобой, ты такой суровый, строгий. Я скажу, повеселюсь, и потом приду, и мы с тобой продолжим разговор. Вот, он не будет ждать, он идет. То есть надо понимать, когда мы просто молимся, просто сидим, просто, ну, делаем обычное духовное упражнение, такое с грустным словом аскетика. Вот, что-то читаем, какие-то молитвы читаем, псалтырь читаем, ну, просто читаем. Вот, ничего особенного не происходит. И нас зовут, да, надо идти. Надо идти, пришел человек, который зовет нас. Ну, вот надо пойти, потому что зовут. Конечно, соблюдая там меры, не впускаясь во все тяжкие, беречь себя, конечно. Но раз мы живем в миру, мы связаны определенными мирскими обязательствами, ничего с этим не сделаешь. Но если нас посетил Бог, и к нам приходит, зовут, разницу вы почувствуете, нас зовут не помочь кому-либо, не там, не помощь оказать, не утешить кого-то, не защитить кого-то, а вот именно повеселиться, то мы должны иметь мужество, трезвость, рассуждение в этом случае сказать «нет». Это специально Бог испытывает нас. Останемся ли мы с Ним или пойдем вот на это веселое мероприятие, куда нас зовут. Поэтому тут рассуждение каждого конкретного человеческого сердца. Но если мы пренебрежем этот день, когда Бог посетил нас, а кто знает, повторится ли этот день. Он пришел к нам, чтобы взять в руки наше сердце, сжать его стыдом и страхом и размягчить его, как пластилин. Знаете, вот не современный пластилин, я не знаю, из чего делают, он по жизни мягкий. Вот, а наш советский пластилин, помните, да, на восковой основе, он берешь вот камень, в руках поддержишь, он становится мягкий, из него можно что-то слепить. Так вот, Господь берет в руки свое сердце, сжимает и держит. Мы испытываем стыд и боль, и ужас, и страх за все, что сделали. Но постепенно, если вот он, мы дотерпим, не выскочим из этого состояния, не испугаемся этого, то сердце станет мягким. И то, что мы сделали, Бог с нас снимет. Он исцелит наше сердце. И так вот от случая к случаю, от день к день, от поста к посту, он делается, производит изменения с нашим сердцем. Если мы пренебрежем, это может больше никогда в жизни не повториться. Может, конечно, он жалится над нами, еще придет, но может никогда в жизни это больше не повторится. И эти, когда Бог нас посетил, нужно это чувствовать. И плач, когда он касается сердца, надо его, как говорит Иоанн Лествичник, хранить, иначе не получится ничего. Всегда так устроена жизнь, что вот когда мы, особенно в пост, когда мы правильно постимся, так как должно, вот эти состояния нас посещают. Но их надо вытерпеть тоже. То есть просто вот пока он с нами, мы вот это вообще больно, чувствовать собственный стыд. Постоянно помнить о том, ну вот понимаете, это же очень похоже на отчаяние, очень похоже. Мы чувствуем, да, вот что мы когда-то сказали человеку плохое слово, а человека больше нет. Мы не можем примириться, что делать? Или вот аборт мы сделаем, все, уже ничего не вернешь, не исправишь. Плачь, не плачь, реви, не реви, вдруг вот этот ужас, что я убила своими руками своего ребенка. Причем вот такой

живой. Я запретила себе об этом думать. И вот этот ужас, это предательство, это преступление становится во всем вот этом безобразии. А сделать ты ничего не можешь. Слезы душат, бегут по щекам, ты ревешь, а самой страшно. Ведь изменить-то ничего нельзя. И хочется просто хлопнуть двери, выбежать, вздохнуть свежего воздуха и сказать, да все это в прошлом. Нет, нет, я не хочу об этом думать. Я не хочу в это состояние погружаться, это отчаяние. И человек пытается выскочить из этого, даже если никто не приходит и не зовет никуда. Он сам ищет способы, позвонит кому-нибудь там, убежит куда-нибудь, лишь бы только не быть вот наедине с этой болью. А вот если бы он выдержал эту боль, выдержал до конца, вот просто пока вот не вжался в пол, в рыдание того, что нельзя изменить то, что ты сделал, но сделано, и ты, и только ты в этом виноват, и все, вы, душа выявилась вся в этом, вот всю ночь пролежал, думаешь, никогда это вот горе, что тебе всегда с этим стыдом, с этой болью, с этой неизменностью, вот то, что ничего нельзя изменить, а тебе всегда с этим жить, и вдруг вот встает солнце, или там еще что-то, ты встаешь поправить лампадку, или там идешь попить воды, потому что в горле пересох. И вдруг понимаешь, что горе-то ушло. Оно не сразу уходит, не так, как это вот бывает, но оно ушло. И вот человек понимает иногда, мне, по крайней мере, об этом рассказывают, и вдруг человек понимает, что его грех прощен. Бог его простил. Не то, что там ему на исповеди сказали, что он понимает, Бог снял с него этот грех. Его душа очистилась от той заразы, которая когда-то заставила сделать этот грех. У Силуана Афонского в книге «Старец Силуан» написано, там, ну кто вот читал, когда он еще, старец Силуан, был в деревне здоровым хлопцем, вот, и ходил на танцульки, ну вот уже как-то вот задумывался. У него мысли были такие о духовном. И вот однажды увидел одного гармониста или там балалаечника, сейчас я не помню, музыканта, который играл, а до этого он совершил убийство. Убийство. И он отвел его в сторону и говорит, что ж ты делаешь? Ты же человека убил. Как ты можешь сейчас на балалайке играть? И как там написано, а он отвел меня еще подальше в сторону и говорит, а когда я сидел на каторге, я день и ночь Бога молил, чтобы он меня простил. И Бог меня простил. Вот это вот переживание прощения, когда Бог прощает, Бог. Это же важно. Не важно, что нам скажет священник. В конце концов, это все не важно. Важно, мы все это должны понимать и понимаем в глубине души. Бог-то нам что на суде скажет? Священника там не будет, как в песнопениях поется. Никто не будет там ходатайствовать за нас. Мы стоим со своими делами, оправдывающими нас или обличающими нас. И вот мы стоим, хотим услышать, чтобы он сказал, прощаются тебе грехи твои, чадо, иди с миром. Мы очень хотим это услышать, чтобы он нам это сказал, не кто-нибудь, а он. И вот когда человек понимает, после пережитого этого страшного суда в рамках одной ночи или двух-трех ночей, когда он переживает заново весь ужас совершенного им греха, вот тогда в этот момент и происходит очищение человеческого сердца от этого греха. И отвергнуть это все равно, что отвергнуть возможность собственного спасения. Это и есть таинство крещения после крещения. Это и есть смерть со Христом. И человек, проживший это, вот, плач в сознании какого-то своего греха, он этим грехом никогда больше не согрешит. Он весь ужас его из себя, проживая весь ужас, он все поводы к этому греху из себя выдавил. Он больше так никогда не согрешит. А это значит, что он совершенно прощен и исцелен. Как можно этим пренебречь? Ради этих минут, ради этих небольшого количества дней, а то и часов, и делаем вообще мы то, что делаем. И правила, и псалтыри, и храмы, и каноны Андрея Критского, и все делаем для того, чтобы нас
это действие.

0: посетил, чтобы у нас в этот момент благодать Божья сердца нашего коснулась, и тогда мы то, ради чего плач нам дан, мы это и проживем. Мы принесем плод покаяния. Но он приносится только таким образом. Вот когда мы вытерпим, вот весь, как бы останемся наедине с ужасом нашего собственного поступка, мы увидим наш грех так, как Бог его видит, и так, как каждый увидит свой грех в день страшного суда. Нам дается это пережить загодя, чтобы избежать огня вечного суда в том мире. И по-другому вот это очищение грехов никак не происходит. И вот когда мы это переживем, когда мы увидим, каков плод плача, тогда мы увидим, ну, поймем, какая от него польза, и больше постараемся его не потерять. Ну, еще немножечко, значит, 12-й абзац. «Кто приобрел душевные слезы, тому всякое место угодно к плачу, а у кого дело не только внешнее, тому всегда надобно будет избирать приличные места, как скрытое сокровище, не столько подвержено хищению, сколько лежащее на рынке, так должно разуметь и о плаче». То есть, кто научился всегда ходить в плач. Вот Феофан Затворник на эту тему говорит, что плач – это не только когда текут слезы. Вот, да, это по преимуществу так, но плач – это может внутреннее состояние сердца, сокрушенного и смиренного, когда слезы могут и не идти. Человек может ходить среди людей, улыбаться, радоваться, а на сердце у него плач. Вот. Но это некий такой, ну, усовершившийся человек. Это некая мера, достигнутая человека. Он может плакать везде. Он может пойти, скажем, в кино и сидеть и плакать о своих грехах, ничем не отличаясь от других. Никто не видит его плач, а он кино даже не видит. У него на уме только свое. Вот. А человек, который этого не достиг, конечно, он так не может. И поэтому ему надо более осторожно к своему положению относиться. И 14-й абзац. Кто иногда плачет, а иногда наслаждается и говорит смешно, тот вместо камней бросает хлебом на пса сластолюбия. По-видимому, он отгоняет его, на самом деле привлекает его к себе. То есть, если человек то плачет, то смеется, и смех, и слез, то это только распаляет нашу чувственность. А иногда даже очень опасным, как дальше мы читаем Иоанна Лестничника, иногда опасным делается, потому что человек на самом деле мирской, а про себя думает, что он, раз он иногда плачет, что он на самом деле духовный. Поэтому трезвость должна быть и в этом деле. И если мы познали, что такое вот великим постом, мы познали, что такое плач, что такое сокрушение сердца, если к нам прикоснулась благодать Божья, то, разумеется, нужно стараться после того, как пост закончился, когда наступила Пасха, стараться, по крайней мере, не смешивать радость со смехотворством, со скоморошечеством. Это не одно и то же. Радость, она очень чиста и мирна. А вот это смехотворство, оно всегда нетрезвое. Оно всегда какое-то вот неосторожное и нечистое, нечистоплотное. Всегда каким-то образом обижает, оскорбляет, унижает или касается других людей. И поэтому таких мест надо, то есть не путать радость и смехотворство, и хранить тот дар, ту благодать, которую мы получили в дни поста. И тогда мы будем восходить от силы в силу.
1: Вы слушали аудиоверсию цикла лекций священника Константина Корепанова и Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви «Лествица для мирян». Продолжение следует.

0: Радио «Образ». Слушайте сердцем.
1: Взгляд патриарха.
2: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пасторского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
1: Мысли на каждый день года. Духовно-нравственное перерождение человека – первоочередная забота Церкви. Кризис всякой системы имеет под собой более глубокую основу – кризис личности. И реформа всякой системы, всякой структуры, всякого социума должна начинаться с изменения самого человека. Классический спор о том, что первично – система или личность – теряет свой смысл, если мы подходим ко всему с евангельскими мерками. Иисус Христос, каким Он нам раскрывается в Евангелии, не был социальным реформатором, но был великим реформатором человеческого духа. Именно поэтому он не призывал своих современников к свержению римского владычества, к упразднению рабства, к перераспределению материальных средств, но говорил о духовном преображении человеческой личности и всего человечества. «И познаете истину, и истина сделает вас свободными», — говорил он. «К свободе призваны вы, братья», – вторил ему апостол Павел. Речь здесь шла не о свободе в социальном плане, не о той свободе и не о том братстве, которые стали лозунгами французской революции. Речь шла об освобождении человека от рабства греху и о соединении людей в единое многомиллионное братство церкви, где нет ни эллина, ни иудея, раба, свободного, но все и во всем Христос. Я никоим образом не хочу сказать, что христиане должны мириться с социальной несправедливостью или быть нечувствительными к нарушению гражданских прав и свобод. Но хочу подчеркнуть, что духовно-нравственное перерождение человека должно быть первоочередной заботой церквей, если мы хотим оставаться верными духу евангельского учения Христа. Доклад на Всемирно-миссионерской конференции, 1996 год.
0: В эфире «Радио Образ».

Дорогие друзья, 17 июля в 16:00 приглашаем вас на музыкально-поэтический спектакль «Радиообраз. Цветы царской России», приуроченный к трагической дате нашей истории – расстрелу царской семьи. В постановке прозвучат отрывки из писем и дневников императора Николая II, императрицы Александры Федоровны, великих княжон. Вы услышите музыкальные произведения имперского периода, стихи великого князя Константина Константиновича Романова, Сергея Бехтеева, схиархимандрита Авраама Рейдмана, Анастасии Шохиной. В спектакле принимают участие ведущий радиообраз и лауреаты всероссийских и международных музыкальных конкурсов. Спектакль «Цветы царской России» – это не только воспоминания о прошлом, но и приглашение задуматься о неприходящих вечных ценностях, о святости семьи, любви, верности Отечеству, милосердии и вере. Ждем вас 17 июля в Вознесенском Печерском монастыре в подклете Успенской церкви. Вход свободный. До встречи!

0: слушаете радио «Образ». В Сарове на частоте 92.2 FM. Заповеди блаженства. В студии протоиерей Владимир Гофман.
1: Добрый день! Божьей помощи всем, кто нас сегодня слушает. Заповеди блаженства, Нагорную проповедь Христа. Об этом мы продолжаем наш разговор. Эти заповеди, которые называем мы заповедями блаженства, говорят уже не о запрете греха, а о христианском совершенстве. Они рассказывают, как достигнуть блаженства, какие добродетели приближают человека к Богу, ибо только в Боге человек может найти истинную радость. Но мы в прежних наших встречах рассмотрели 4 заповеди. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное, блаженны плачущие, ибо они утешатся, блаженны кроткие, ибо они наследуют землю, блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Сегодня разговор о 5-й заповеди. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Блаженны милостивые. Вот на первый взгляд кажется, что это такая простая, одна из самых простых, наверное, для понимания заповедей. Но все же вопрос есть, правильно ли мы понимаем, что значит милостивые, что вообще значит быть милостивым человеку. Милость и милосердие – это в понимании христианском от дела любви по отношению к ближним. В этих добродетелях мы подражаем самому Богу. Христос говорит: «Будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд». Евангелие от Луки, 6 глава. Бог посылает свои милости и дары как праведным, так и неправедным, грешным людям. Он радуется об одном грешнике, кающемся. Это тоже в Евангелии от Луки, в 15 главе говорится, что кается об одном грешнике, кающемся, нежели 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Вот от нас, значит, и это требуется. И такой же бескорыстной любви Он учит нас всех, чтобы мы совершали дела милости не ради награды, не ожидая получить что-то взамен, а из любви к самому человеку, исполняя тем самым заповедь Божию. Быть милостивым – значит быть терпимым, значит быть добрым, милосердным. Быть милостивым – значит быть готовым откликнуться на чужую боль, на чужую проблему. Псалмопевец Давид восклицал: «Все пути Господни – милость и истина». Бог милостив, и милостивый не имеет границ или условий. Псалом 102. «Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца гневается и не вовек негодует. Не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам. Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его». Поэтому каждый из нас, каждый верующий призван быть милостивым. И милость таким образом становится условием веры, условием религиозной жизни. И в то же время из слов этого псалма мы видим, что милость – это еще и прощение. Вернее, это умение прощать, умение проявить любовь, милость и любовь к тому, кто не смог сделать это в отношении меня лично. И здесь-то кроется самая большая трудность. Как быть милостивым к тому, кто нанес обиду, оскорбил или обманул? Наверное, многие согласятся с тем, что бессмысленно таить обиду и желать отомстить. Лучше просто забыть все и быть равнодушным к обидчику. Так чаще всего мы и поступаем. Но будет ли это милостью? Скорее всего, нет. Вот Христос говорит: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». И тогда, говорит Спаситель, «будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных». Вот Христос не сказал «забудьте врагов» и вообще «врагах», но призвал нас ответить милостью и любовью на зло и обиды. И кажется это недостижимым. Но все-таки история Церкви, жития святых нам говорят обратное, что все же достижимо такая вот высокая планка. Конечно, не в одну секунду или мгновение. Вот обидели, простил и тут же милость сотворил. Но все же в течение времени она достижима. И если христианство – это, в общем-то, отказ от самого себя ради любви ко Христу, то этот отказ проявляется именно в милости и милосердии. Где мы можем проявить милость? Точнее, кому ее проявить? Господь дает нам ответ в притче о милосердном самарянине. Это Лука, 10 глава. Мы помним все эту притчу. Самарянин мог пройти мимо. Он был избит, разбойниками изранен. И, в общем-то, мимо прошел и священнослужитель, и церковнослужитель. И проходил самарянин, к которому, в общем-то, иудеи относились с презрением, потому что самаряне и иудеи враждовали, не общались друг с другом. Как раз вот милость к тому, кто в этом здесь и сейчас нуждается, становится, который проявил этот самарянин, она и становится мостом, который простирается над всеми человеческими несовпадениями, разделениями и, в общем-то, дает возможность людям простить и соединить свои действия и свои сердца во имя Христова. Оказать милость – это помочь другому человеку. А это значит преодолеть себя, оставить свои дела, заботы, оставить, чтобы принять на себя чужую боль, чужое горе, помочь, невзирая ни на что. А как раз этого нам не хватает. Мы ведь сами испытываем какие-то и обиды, и боль, и думаем часто, почему никто не видит и не замечает моей боли, почему мне никто не поможет? А вопрос задать себе бы следовало, а сам-то часто я вижу чужую боль? Часто следую словам Спасителя, просящему тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Так говорит Христос. Вот еще его интересное и очень важное для нас высказывание. В Евангелии от Матфея, 25 глава, Христос говорит: «Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет ему в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Какая от нас требуется выполнение задачи? И сказано: «Потому что милостивы сами будут помилованы, и напротив, тем, кто не сотворил добрых дел, тем нечем будет оправдаться на суде Божьем». А он ведь ждет каждого из нас. И, в общем-то, в этой притче о страшном суде как раз и говорится тоже об этом. Почему так сказал Христос? Видимо, для того, чтобы мы не проходили мимо чужой беды, осознавая, что, помогая человеку, делаем это для Бога. Мир жесток, но только милостью и милосердием можно преодолеть эту жестокость. А главное – научиться чувствовать чужую беду, чужое страдание, проходить мимо, не оставлять доброе дело на потом. Вот как относились к этому святые. Несколько высказываний я зачитаю. Вот, например, преподобный Петр Дамаскин. Цитирую: «Милостив тот, кто милует ближнего тем, что сам получил от Бога. Или деньгами, или пищей, или силою, или полезным словом, или молитвою, и если имеет возможность помиловать просящего у него, считая себя самого должником, ибо он получил более того, что от него требуется, и помышляя, что он удостоился, подобно Богу, быть названным милостивым, и это от Христа, и в нынешнем веке, и в будущем, пред всей тварью, и что через брата Богу у него, Бог у него просит, и делается ему должником. Бедный может быть жив и без того, чего у него просит, но он без того, чтобы быть милостивым, по возможности не может быть жив или спастись, ибо если не хочет умилосердиться над подобным себе по природе, то как просит Бога, чтобы он умилосердился над ним?» А вот что говорит святитель Игнатий Брянчанинов: «Правда божественная явилась человечеству в божественном милосердии и повелела нам уподобиться Богу совершенным милосердием и никакой другой добродетелью. Милосердие никого не осуждает, любит врагов, полагает душу за друзей, соделывает человека богоподобным. Это состояние, опять, блаженство». Ну, еще одно высказывание, пожалуй, Иоанна Кронштадтского. Вот что он сказал: «Начальник может оказывать милость снисхождением, кротостью к согрешающим, терпением, вниманием к заслугам подчиненного и награждением их. Подчиненный – всегдашнюю исправностью, покорностью, усердием. Ученый может оказывать милость ближним, просвещая невежд, проводя в общество правое суждение о вере, о жизни, о цели бытия человека на земле, о благах земных, о смерти, о правде Божией, о суде вечном или обличая общественные пороки. Богатый может оказывать милость ближнему, жертвуя от своего имущества на нужды церкви и служителей ее, на благотворительные заведения или подавая щедрую милостыню бедным. Бедный своей признательностью и усердием в служении богатому, своей молитвой за благодетелей. Пастырь искренним и непрестанным попечением о спасении душ человеческих, непрестанным поучением их в Слове Божьем, всегдашней готовностью к исполнению приходских треб, к подаче советов, наставлений, утешений, а посомой почтительностью, благопокорностью и признательностью к пастырям, снисхождением и недостатком и усердной молитвой за них». Вот что говорит святой праведный Иоанн Кронштадтский, что от каждого из нас может быть оказана милость, и какая милость может быть оказана. А в целом, вот главные дела милости, они как бы для всех вот какие. Ну, что и говорит Христос. Напитать алчущего, напоить жаждущего, одеть нагого или имеющего недостаток в необходимой приличной одежде, посетить находящегося в темнице или больного, послужить ему, помочь его выздоровлению или христианскому приготовлению к смерти, то есть позвать священника для исповеди и приобщения святых тайн, странника принять в дом, погребать умерших в бедности на свое иждивение или на собранное подаяние. Вот так советует святой праведный Иоанн Кронштадтский. Делаем мы это. Помним ли о том, что помилованы будем, если сами проявляем милость? Но вот читая формальные заповеди, можно подумать, что Бог к милостивым относится иначе, чем к немилостивым. Одних он милует, а других нет. Вот как объясняет это профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов. Он говорит, ошибкой было бы понимать слово «помилованно» в юридическом смысле или полагать, что Бог, имея гнев на человека, но увидев его милосердие к людям, приложил свой гнев на милость. Здесь нет ни судебного помилования грешника, ни изменения отношения Бога к нему за его доброту. Преподобный Антоний Великий прекрасно объясняет это. Вот что он говорит, Антоний Великий, цитирует Алексей Ильич. «Нелепо думать, чтобы божеству было хорошо или худо из-за дел человеческих. Бог благ, и только благое творит, пребывая всегда одинаковым. А мы, когда бываем добры, то вступаем в общение с Богом по сходству с Ним. А когда становимся злыми, то отделяемся от Бога по несходству с Ним. Живя добродетельно, мы бываем Божиими, а делаясь злыми, становимся отверженными от Него. А сие не то значит, чтобы Он гнев имел на нас, но то, что грехи наши не допускают Богу воссиять в нас, с демонами же, мучителями соединяют. Если потом молитвами и благотворениями снискиваем мы разрешение во грехах, то это не то значит, что Бога мы ублажили или Его переменили, но что посредством таких действий и обращения нашего к Богу, уврачевав сущее в нас зло, опять делаемся способными вкушать Божию благодать. Так что сказать «Бог отвращается от злых» есть то же, что сказать «Солнце скрывается от лишенных зрения». То есть помилование означает здесь не изменение отношения Бога к человеку за его милосердие, но это милосердие к ближнему делает самого человека способным к восприятию неизменной любви Божией. Таков закономерный и естественный процесс. Подобное соединяется с подобным. Чем ближе становится человек к Богу через свое милосердие к ближним, тем больше Божьей милости он становится способен вместить. Вот, мне кажется, что очень доступно, понятно и четко как-то изложено становится ясно, что же требуется от нас, если мы, ну, стараемся быть милостивыми. «Блаженны милостивы, ибо они помилованы будут». А если мы дела милосердия совершаем с чистым сердцем, то еще и Бога увидим. Но это уже шестая заповедь, и о ней разговор будет в следующем выпуске программы.
0: Заповеди блаженства.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после божественной литургии в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве 25 июня 2023 года.
2: Жизнь современного человека, несмотря на развитие науки, техники, на радикально изменившиеся бытовые условия к лучшему, сопровождается повышенной отрицательной реакцией человека на то, что несет в себе стресс. И мы знаем, что большое количество заболеваний, вплоть до онкологических, причиной своей имеют вот этот стресс, то есть глубочайшее потрясение нервной системы человека. А если говорить в общих категориях, духовных и даже философских, то никакой не стресс, а страдание человека. Вот для того, чтобы научиться преодолевать страдания, нужно помнить, что без терпения страдания преодолеть невозможно. Конечно, у человека, у каждого есть свой предел сил. К сожалению, у современных людей, не побоюсь этого слова, избалованных высоким уровнем потребления, достаточным комфортом и прочими обстоятельствами, обусловленными научным, техническим развитием человеческого общества, эти способности, несомненно, понижаются. Если даже сравнить с поколением, к которому принадлежат, допустим, мои родители, то с точки зрения современного человека жизнь этих людей была кошмаром. Революция, гражданская война, лагеря и тюрьмы, а затем страшная война, как родившийся в Ленинграде, скажу, ленинградская блокада, страшнейшие испытания для людей, затем тяжелейшее время восстановления всего того, что было порушено, потом начало каких-то дурных экспериментов, связанных с построением коммунистического общества к 80-му году. Какое это было давление на человека, на его психику, на его здоровье. И вот все это люди преодолевали по-разному. Кто-то надламывался, кто-то с ума сходил, кто-то действительно уходил в некое внутреннее гетто. И если, вспоминая эти тяжелые годы, подумать, а почему все это православные люди пережили, то ответ такой – терпение. Никто не терял веру в промысел Божий. Все воспринимали это как испытание, посланное свыше. И что нужно набраться терпения, чтобы преодолеть эти тяжкие испытания. Именно терпение верующих людей, не оскудевающая их убежденность в божественном промысле, в том, что когда-то все это закончится, что испытания даются нам в том числе и по промыслу Божию, что нужно только не терять веру, а наоборот укрепляться в вере, преодолевая ниспосылаемое свыше. Терпение, особенно связанное с верой, с благочестием, с исполнением заповедей, со стремлением жить по Божьему закону, все это является ничем иным, как силой, которая дается свыше, в том числе и к тому, чтобы воспитать нашу волю, наши чувства, к тому, чтобы иметь возможность преодолевать и трудности повседневной жизни. Терпение есть, несомненно, добродетель, от которой сегодня отмахивается современный человек и задает вопрос, а зачем я терпеть-то должен? Мы должны помнить, что терпение – это испытание, которое Господь дарует нам, и ответ на это испытание с тем, чтобы мы становились духовно, нравственно и, может быть, даже физически сильнее.
0: первосвятительское

0: 260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

0: Последование ко святому причастию.
1: Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины и же везде сии, вся исполняя сокровища благих и жизни подателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блажи души наша. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех. Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Господь посет мя и ничтожи мя лишит, на месте злачни там и всели мя, на воде покой не воспита мя, душу мою обрати и настави мя на стези правды имени ради своего. Аще бы и пойду посредися несмертное, не убоюсь зла, яко ты со мной иси, жест твой, палец твоя там я утешиста, уготовал иси предо мною трапезу сопротив стужающим мне, умасил иси елеем главу мою, и чаша твоя уповающая мя яко державна, и милость твоя поженет мя вся дни живота моего, и еже вселите меся в дом Господень долготу дни. Господь не земля и исполнение я, вселенной и все живущие на ней, то и на морях основал ее есть, и на реках уготовал ее есть. Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на месте святем Его, не повинен рукам и чист сердцем, и же не прият свою душу свою, и не клясться лестью искреннему своему, сей приимет благословение от Господа, и милостыню от Бога спаса своего, сей род ищущий Господа, ищущих лице Бога Иаковля. Возьмите врата князи ваши, и возьмитеся врата вечные, и внедет царь славы. Кто есть царь славы? Господь крепок и силен, Господь силен в брани. Возьмите врата, князи ваши, и возьмитеся врата вечные, и внедет царь славы. Кто есть царь славы? Господь сил, кто есть царь славы? Веровах тем же возглаголах, аже смирихся зело, аже рех выступлении моим всяк человек ложь. Что воздам Господеви, о всех я же воздадеми. Чашу спасения приму, и имя Господне призову. Молитва моя Господеви воздам пред всеми людьми Его, честна пред Господем смерть преподобных Его. О Господи, осраб Твой и сын рабыни Твоей я, растерзал иси узы моя, Тебе пожру жертвы хвалы и во имя Господне призову. Молитва моя Господеви воздам пред всеми людьми Его, во дворях дома Господня посреди Тебе и Иерусалиме. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Беззаконие мое презри, Господи, от девы рождейся и сердце мое очисти, храм то творя при чистому Твоему телу и крови, ниже отрини меня Твоего лица, без числа имей велию милость. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Во причастии святынь Твоих, как одерзну недостойный, аще бы дерзну к Тебе приступить с достойными, и то мя обличает, яко несть вечерний, и осуждений исходатайствую многогрешной души моей. Очисти, Господи, скверну души моей я, и спаси мя, яко человека любец. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многое множество моих, Богородицы, прегрешений к Тебе прибегох чистое, спасение требуя. посети немощствующую мою душу и молись Сына Твоего и Бога нашего, дать мне оставление, я же сади их лютых единоблагословенная. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, яко беззаконие мое ознаю и грех мой предо мною свыну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, якода оправдившися во славе всех Твоих и победивши внегда судитеси, себо беззаконие и зачат есмь и во гресех родимя мати моя, себо истину возлюбилыси, безвестной и тайной премудрости Твоей я явил мииси, окропиши мя и сопом и очищуся, омыиши мя и по чесне губилюся, слуху моему дасть радость и веселье, возрадуется кости смиренная, отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие мое очисти, сердце чисто сосижди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духом Владычным утверди меня. Научу беззаконные путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от крови Божией, Боже, спасение моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мое отвердиши и уста мои возвестят хвалу Твою. Я качебо восхотелось и жертвы дал бы хубо, всесожжение не благоволиши, жертву Бога дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношений и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Глядите, люди, и поим песнь Христу Богу, раздельшему море и наставшему люди, я же изведе из работы египетские, яко прославися. Сердце чисто сосижди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей. Хлеб живота вечный, еще года будет мне тело Твое, святое благоутробни, Господи, и честная кровь, и не дух многообразных исцеления. Не отвержи меня от лица Твоего и духа Твоего, святого, не отыми от меня. Осквернен дело безместными, окаянный, Твоего пречистого тела и божественной крови недостойным есть в Христе причащение, Его же мя сподоби. Пресвятая Богородица, спаси нас! Земле благая благословенная Богоневеста, глаз прозябшения раны и спасительной миру, сподоби мя сея душа спастися. На камене мя веры утвердив, расширилась уста мои на враги моя, возвеселибося дух мой внегда пети, несть свят, якоже Бог наш, и несть праведен паче Тебе, Господи. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей. Слезными подашь Христе капли, скверну сердце моего очищающее, я когда благой совести очищен, верую прихожу и страхом, Владыко, ко причащению божественных даров Твоих. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего, святого, не отыми от меня. В оставлении да будет мне при грешении пречистое тело Твое и божественная кровь, Духа же святого общения и в жизнь вечную человеколюбче, и страстей и скорбей отчуждение. Пресвятая Богородица, спаси нас! Хлеба животного трапеза пресвятая, свыше милости ради шедшего, и мира виновы живот дающего, и мне ныне сподобие недостойного, то страхом вкусите сего и живу быти. Пришел еси от девы ни ходатай, ни ангел, но сам Господи воплощся, и спас еси сего мя человека, тем зовути славы силе Твоей, Господи. Сердце чисто сосижди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей. Восхотел еси нас ради воплощца многомилостиве, за клан бытия ковчаг грех ради человеческих, тем же молю Тя, и моя очисти согрешения. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего, святого, не отыми от меня. Исцели души моей язвы, Господи, и всего освети. Исподоби, Владыко, я когда причащуся тайной Твоей божественной вечери, окаянный. Пресвятая Богородица, спаси нас. Умилостиви и мне, сущего от утробы Твоей, Владычице, и соблюди меня нескверно, раба Твоего и непорочно, я когда прием у многобисера освящуся. Светоподателю и векотворче, Господи, во свете Твоих повелений настави нас, разве бы Тебе иного Бога не знаем. Сердце чисто сосижди во мне, Божий дух прав обнови в утробе моей. Яко же предреклась и Христе, да будет убуху дома рабу Твоему, и во мне прибуди, яко же обещался и си, себо тело Твое ям божественное и пию кровь Твою. не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого, не отыми от меня. Слове Божий и Боже, угли тела Твоего да будет мне помраченному в просвещении, и очищение оскверненной души моей кровь Твоя. Пресвятая Богородица, спаси нас, Мария, Мать Божия, благоухание и честное исцеление. Твоими молитвами сосуд мне избранный соделай, я когда освящении причащуся Сына Твоего. В бездне греховней валяйся, неисследную милосердие Твоего призываю в бездну, отли, Боже, мя возведи. Сердце чисто сосиште во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей. Ум, душу и сердце освети, спаси, и тело мое исподобие неосужденно, Владыко, к страшным тайнам приступите. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого, не отыми от меня. Дабы их устранился от страстей, и Твоя благодать имел бы приложение, живота же утверждение, причащением святых Христе тайн Твоих. Пресвятая Богородица, спаси нас, Боже, Боже, Слово Святое, сего мя освети, ныне приходящие к божественным Твоим тайнам, святые Матери Твоей, я мольбами. Хлеб Христе взять, а не презремя тело Твое и божественную Твою ныне кровь, пречистых, владык и страшных Твоих тайн, причаститесь окаянного, да не будет ни в суд, да будет ни в живот вечный и бессмертный. Телу златому премудрые дети не послужиша, и в пламень сами поедоша, и боги их обругаша, среди пламени возопиша, и, о Россия ангел, услышися уже уст ваших молитва. Сердце чистое созижде во мне, Божий дух прав обнови в утробе моей, источник благих причащений Христе бессмертных Твоих ныне таинств, да будет мне свет и живот и бесстрастие, и к приспении же и умножению добродетели божественнейшее ходатайственно, едини блажи, якода славлю Тя. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого, не отыми от меня. Да избавлюсь от страстей и врагов, и нужды, и всякие скорби, трепетом и любовью, со благоговением человеколюбче приступая ныне к Твоим бессмертным и божественным тайнам, и петь о Тебе сподоби, благословенный си Господи, Боже, Отец наших. Пресвятая Богородица, спаси нас, спаса Христа родшая, паче ума, Бога благодатная, молю Тя ныне рабство чистую и нечистой, потящего мя ныне к пречистым тайнам приступите, очисти всего от скверной плоти и духа. Печь огненную к отрокам еврейским снишедшего и пламенем росту приложшего Бога, пойте дела яко Господа и превозносите во все веки. Сердце чисто созижде во мне, Божий дух прав обнови в утробе моей, небесных и страшных и святых Твоих Христе ныне тайн, и божественны Твоя и тайные вечери общника бытия имени сподоби отчаянного, Боже, спаси мой. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого, не отыми от меня. От Твоей прибег благоутробе, блажи со страхом зовути, во мне прибуди спаси, и аз, яко же реклась в Тебе, Тебо дерзая на милость Твою, ям тело Твое и пью кровь Твою. Пресвятая Троица, Боже наш, слава Тебе! Трепещу приемля огнь, да не опалюсь яко воск, яко трава, воле страшного таинства, воле благоутробия Божия, как о божественного тела и крови брении причащаюся, и нетленен сотворяюся. Безначально, родители, Сын, Бог и Господь, во плоть вся дева нам явися, омраченные просветите, собратья расточенные, тем всепетую Богородицу величаем. Сердце чисто созижде во мне, Божий дух прав обнови в утробе моей. Христос есть, вкусите и видите, Господь нас ради по нам водревле бывый, единую себе принес, яко приношение Отцу Своему, присно заколается, освящая причащающиеся. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого, не отыми от меня. Душею и телом да освящуся, Владыка, да просвящуся, да спасуся, да буду дом Твой причащением священных тайн, живущего Тя имея в себе с Отцем и Духом Благодетелю многомилостивее. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духом Владычным утверди мя. Яко же огнь да будет ми, и яко свет, тело Твое и кровь спасимой причистая, опаляя греховные вещества, сжигай же страстей тернии, и всего мя просвещая поклоняйтесь Божеству Твоему. Пресвятая Богородица, спаси нас, Бог воплотися от чистых кровей Твоих, тем же всякий род поет Тя, Владычице, умное же множество славит, яко Тобой яви узреши всеми владычествующего, посуществовавшегося человечеством. достойно есть якого истину блажить тебя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую, и херовим, и славнейшую, без сравнения Серафим, без истления богословорочую, сущую Богородицу тебя величаем. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас.

Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бы ответа недоумеющее, сию ти молитву, яко владыцы грешни, и приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Господи, помилуй нас на тебе уповахом, не прогневайся на насело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоотробен, и избавены от враг наших, ты выеси Бог наш, и мы люди твои, сидела руку твоею, и имя твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородица, надеющаяся на тебя, да не погибнем, но да избавимся тобой от бед, ты боись и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Хотя есть и человече тело владычне, страхом приступи, да не опалишися огнь бо есть, божественную же пия кровь к общению, первые примирися тебя опечалившим, так же дерзает таинственный брашный ящ, прежде причастие страшные жертвы животворящего тела владычня, сим помолися образом со трепетом. Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, источниче жизни и бессмертия, все твари видимые и невидимые Содетелю, безначального Отца со пресносущной Сыне и со безначальной, премногие ради благости в последние дни в плоти оболкися и распныся, и погребися за ныне благодарные и злонравные, и Твоей крови обновивы растлевшие грехом естество наше, Сам бессмертный Царю, прими и мои грешного покаяния и преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя, согреши, бо Господи, согреших на небо и пред Тобою, несть достоин возрете на высоту славы Твоей я, прогневых бо Твою благость, Твоя заповеди приступив, и не послушав Твоих повелений, но Ты, Господи, не злобивцы, долго терпелив же и многомилостив, не предал и семя погибнуть со беззаконьми моими, моего всячески ожидая обращения». Ты бы реклась и человеколюбке пророком Твоим, яко хотением не хочу смерти грешника, но еже обратитесь и живу быти ему. Не хочешь ибо, Владыка, создание Твоей руку погубите, неже благоволишь о погибели человечестей, но хочешь и всем спастись и в разум истины прийти. Тем же и ас, аще и недостоин есть в небесе и земли, и сия превременная жизни, сего себе повинув греху и сластем проботив, и Твой осквернив образ». На творении и создании Твое быв, не отчевая своего спасения окаянный, на Твоей же безмерной благоутробе дерзая прихожду, прими убо и меня человеколюбче Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мотаря и яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех земли мира и немощи человеческие исцеляй, руждающиеся и обремененные к Тебе призывай и упокоивай, не пришедай, призвати праведные, но грешные на покаяние, и очисти меня от всякой скверной плоти и духа, и научи меня совершать и святую невострасть Твоим, якода чистым сведением совести моей о святынь Твоих часть приемля, соединюсь святому телу Твоему и крови, и имея Тебе во мне живущее и пребывающее с Отцем и святым Твоим Духом, ей, Господи Иисусе Христе Боже мой, и да не в суд мне будет причастие причистых и животворящих тайн Твоих, ниже да немощим буду душею же и телом, от ежа недостойным тем причащайтеся, но дашь мне даже до конечного моего издыхания, неосужденно воспринимать часть святынь Твоих, в Духа Святого общением на пути живота вечного, и во благоприятен ответ на страшнем судище Твоем, якода и ас со всеми избранными Твоими общник буду нетленных Твоих благ, я же уготовлюсь любящим Тебя, Господи,
в ниже препрославленный си, во веки. Аминь.

Господи Боже мой, вем я князь недостоин, ниже доволен до подкров нидеши храма души моя, за ней же весь пуст и пался есть, и не имыше вам не место достойно, еже главу подклоните, но яко же с высоты нас ради смирил еси себе, смирися и ныне смирению моему, и яко же восприял еси вертепе и в яслих бессловесных возвещи, птица восприми и в яслих бессловесной моей души, и воскверненное мое тело в нити, и яко же не удостоивайся в нити, и свечеряче согрешники в дому Симона прокаженного, так и изволи в нити и в дом смиренные моей души, прокаженные и грешные, и яко же не отринулся подобную мне блудницу и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся тебе, птицу умилосердися и о мне грешним, приходящим и прикасающимся, и яко же не возмущался еси скверных и я уст и нечистых, целующих тя, ниже моих вознушайся скверших, оные уст и нечистших, ниже мерзких моих и нечистых устен, и скверного и нечистишего моего языка. Но да будет мне уголь пресвятаго твоего тела и честные твои крови, в освящении и просвещении и здравии и смирении моей души и телу, в облегчении тяжести многих моих согрешений, в соблюдении от всякого дьявольского действа, в отгнании и воспронении злага моего и лукавого обычая, в умерщвлении страстей, снабдении заповедей Твоих, приложении божественной Твоей благодати и Твоего царства и присвоении. Небо яко презирая прихожу к Тебе, Христе Боже, но яко дерзая на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляясь общение Твоего от мысленного волка, зверу уловлен буду, тем же молюсь о Тебе, яко единца и свят Владыко, освети мою душу и тело, умы, сердце, чревеса и утробы, и всего мя обнови, и вкорени страх Твоего уди всех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори, и буди ми помощник и заступник, окормляй в мире живот мой, сподобляй мя и одесную Тебе предстояние со святыми Твоими, молитвами и моленьми пречистой Твоей Матери, невещественных Твоих служителей и пречистых сил, и всех святых, от века Тебе благоугодивших. Аминь. Единый, чистый и нетленный Господи, за неизреченную милость человеколюбия наше все восприемые смешения, от чистых и девственных кровей паче естества родшиеся, Духа Божественного нашествия и благоволением Отца Пресносущного Христе Иисусе, премудрости Божией и мире и сила, Твоим восприятием животворящие и спасительное страдание восприемы, крест, гвозди и копье, смерть, умертви моя души тленные страсти телесные, погребением Твоим адово пленивы царствие, погреби моя благими помыслы, лукавые советования и лукавствие духи разори, тридневным Твоим и живоносным воскресением падшего правца восстави вы, восстави мя грехом пополшегося, образом мне покаяние предлагая, преславным Твоим вознесением, плотское обоживое восприятие и сиедесным Отца сидением почты, с подобием я причастием святых Твоих тайн десную часть спасаемых получите, с нитием утешителя Твоего Духа сосуды честны, священные Твои ученики соделовы, приятелище имени покажи того пришествия, хотя и паки приети судите вселений правдою, благоволи и мне устрестите на облацах, судею и создателю моего, со всеми святыми Твоими, да бесконечно словословлю и воспеваю Тя, за безначальным Твоим Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Владыка Господи Иисусе Христе Божий наш, едини имя и власть человеком оставлять и грехи, яко благ и человека любит с презримое все ведение и неведение и прегрешение, и с подобиями неосужденно причаститеся божественных, и преславных, и пречистых, и животворящих Твоих тайн, ни в тяжесть, ни в муку, ни в приложении грехов, но в очищении, и освящении, и обручении будущих живота и царствия, стену и помощь, и возражение сопротивных, в истреблении многих моих согрешений, Ты быси Бог милости и щедрот и человеколюбие, и Тебе славу воссылаем с Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вем, Господи, яко недостойни причащаюся причистого Твоего тела и честные Твоей крови, и повинен есть и суд себе я мопию, не рассуждая тело и крови Тебе, Христа и Бога моего, но на щедроты Твоя дерзая прихожу к Тебе рекшему, яды мою плоть и пие мою кровь, во мне пребывает и азвне. Умилосердися, убо Господи, и не обличи мя грешного, но сотвори со мною по милости Твоей,
и да будут мне святая сия в исцелении, и очищении, и просвещении, и сохранении, и спасении, и в освящении души и тела, в отгнании всякого мечтания и лукавого деяния, и действа дьявольского, мысли не в уде всех моих действуемого, в дерзновении и любовь я же к Тебе, во исправлении жития и утверждении, в возвращении добродетели и совершенства, во исполнении заповедей в Духа Святого общения, в напутии живота вечного, в ответ благоприятия на страшнем судище Твоем, не в суд или во осуждение. От скверных устен, от мерзкого сердца, от нечистого языка, о душе оскверненной, приими моление Христе мой, и не презри моих ни словес, ни же образов, ни же безстудия, дашь мне дерзновенно глаголоти, я же хочу, Христе мой, паче же и научи мя, что мне подобает творить и глаголоти, согреших паче блудницы, я же уведи, где обитаешь и миру купивши, прииди дерзость не помазать и твои нози Бога моего, владыки и Христа моего, як же оно не отринулось и пришедшее от сердца, ниже меня вознушайся слове, твои же ми подашь нози и держати и целовати и струями слезными, яко многоценным миром, сия дерзость напомазати, умымя слезами моими очистимя ими слове, остави и прегрешение мое и прощениями подашь, весь изо множество веси из трупы моя, и язвы зриши моя, но и веру веси, и произволение зриши, и воздыхание слышиши, не таится тебе, Боже мой, творче мой, избавителю мой, ниже капли слезная, ниже капли честнекая, не соделанные мои видеси очи твои, книзи же твои, и еще не содеянные написано тебе суд, вишь смирение мое, вишь труд мой лик, и грехи вся оставим, Боже, всяческих, да чистым сердцем, притрепетную мыслью и душею сокрушенную, нескверных твоих причащуся и пресвятых тайн, ими же оживляется и обожается всякий дыжи и пия чистым сердцем, ибо реклась и владыка мой, всякий дым мою плоть и пия мою кровь, во мне убо се пребывает в нем же и аз есть, истинно слово всякого владыки и Бога моего, божественных бо причащайся и боготворящей благодатей, не убо есть меди, но с тобою, Христе мой, светом трисолнечным просвещающий мир. Дуба не един, пребуду храме тебе живодавцем, дыхание моего, живота моего, радование моего, спасение миру. Сего ради к тебе приступих, якоже зривши со слезами и душею сокрушенную, избавление моих прегрешений прошу приятиями, и твоих живодательных и непорочных тайн причаститеся неосужденным, да пребудешь, якоже реклась и со мною треокаянным, да не кроме обред мя твоей благодати, прелестник восхитит мя льстивне, и прельстив отведет боготворящих твоих словес. Сего ради к тебе припаду и теплево пиюти, якоже блудного приялося и блудницу пришедшую, так и приеми мя блудного и скверного щедре, душею сокрушенную. Ныне Бог тебе приходя вем, спаси, яко ины, якоже аз не пригреши тебе, ниже садей деяния, еже аз садеих, но сие паки вем, яко не величество прегрешений, не грехов множество превосходит Бога моего, многое долготерпение и человеколюбие крайнее, но милостью и сострастие теплекающееся, и чистейшее, и светлейшее, и светотворившее, причастники, общники божества Твоего соделывая независимо, и страны, и ангелам, и человеческим мыслям беседующие, и многожды, якоже другом Твоим истинным, сия дерзостно творят мя, сия вперяет мя, Христе мой, и дерзая Твоим богатым к нам благодеянием, радуйся вкупе и трепеща, о гневе причащаясь и травасы, и странно чудо орошаем неопальным, якоже убо копи на древле неопальный горящий, ныне благодарную мыслью, благодарным же сердцем, благодарными удицей моими души и тела моего, поклоняюся и величаю, и славословлю тебя, Боже мой, яко благословенно суща, ныне же и вовеки. Боже, ослаби, остави, прости мне согрешение мое, ликоте согреших, аще словом, аще делом, аще помышлением, волею или неволею, разумом или неразумием, всями прости, яко благо человеколюбец, и молитвами пречистая Твоей Матери, умных Твоих служителей и святых сил и всех святых, от века Тебе благоугодивших, неосужденно благоволи приятиями святое и пречистое Твое тело и честную кровь, в исцелении души же и тела, и в очищении лукавых моих помышлений, яко Твое есть царство и силы и слава, с Отцем и Святым Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь.
«Несм доволен, владыка Господи, давненеши под кров души моя, но понеже хочешь и ты, яко человека любит жить во мне, дерзая приступаю, повелеваюши, да тверзу двери, еже ты един создал еси, и внидеши со человека любим, яко же еси, внидеши и просвещаеши помраченным и помысл, веру, яко сие сотвориши, небо блудницу со слезами пришедшую тебе отгнал еси, ниже мотаря отверглась и покаявшися, ниже разбойника, познавши царство Твое, отгнал еси, ниже гонителя, покаявшися, оставил еси ежебе, но от покаяния Тебе пришедшее вся в лице Твоих другов чинил еси, единцы и благословенный всегда, ныне и в бесконечные веки. Аминь. Господи Иисусе Христе Боже мой, ослаби, остави, очисти и прости ми грешному и непотребному и недостойному рабу Твоему, прегрешение и согрешение, и грехопадение мое, и ликоти от юности моей я даже до настоящего дня и часа согреших, аще в разуме и в неразумии, аще в слове всех или делях, или помышлениях и мыслях, и начинаниях и всех моих чувствах, и молитвами бессеменно родшие тя, пречистой и преснодевой Марии, Матери Твоей я, единой непостыдной надежды и предстательства и спасения моего, сподоби меня осужденно причаститеся пречистых, бессмертных, животворящих и страшных Твоих таинств, во оставление грехов и жизнь вечную, во освящение и просвещение, крепость, исцеление и здравие души и тела, и в потребление и всесовершенное погубление лукавых моих помыслов и помышлений и предприятий, и ночных мечтаний, темных и лукавых духов, яко Твое есть царство и сила и слава и честь и поклонение с Отцем и Святым Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пред дверьми храма Твоего предстаю и лютых помышлений не отступаю, но Ты, Христе Божий, мытаря оправдивый, и Хананею помиловавый, и разбойнику рая двери отверзый, отверзими утробы человека люби Твоего, и приими мя приходящую и прикасающуюся Тебе, яко блудницу и кровоточивую. Ова уба края ризы Твоя коснувшися, удоб исцеления и прият, ова же причистие Твои носи удержавши, разрешение грехов понесе, аже окаянный, все Твое тело дерзая восприятий, да не полен буду, но приими мя, яко же оное, и просвети мое душевное чувство, попаляемое греховной вины, молитвами бессеменно родшие Тя и небесных сил, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Верую, Господи, и исповедую, яко Ты еси воистину Христос, Сын Бога Живаго, пришеды в мир грешный спасти от ниже первый есмь аз. Еще верую, яко сие есть самое пречистое тело Твое, и сие есть самая честная кровь Твоя. Молюсь оба Тебе, помилуй мя и прости мне прегрешение мое, вольное и невольное, я же словом, я же делом, я же ведением и неведением. Исподоби меня осужденно причаститеся пречистых Твоих таинств, в оставлении грехов и в жизнь вечную. Аминь. Вечери Твои я тайные дни, Сыне Божий, причастниками приими, небо врагом Твоим тайну повем, не лобзаните нам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую Тя, помяни мя, Господи, во царствии Твоем.

Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети истину.

Веков аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в час и до смерти, прости мне грехи, я же сотворив все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во сяне живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа ныне и присно и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенствуй Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне крамоле змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя тли во мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моим, просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотой и словесе Твоего, тело мое Твоей страстью и бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся елико те согреших днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клягся, или похулих я в помышлении моим, или кого угорих, или о клеветах, кого гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение помысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеявся, или лукавое помысли, или добротую чуждую видев, и тою уязвлен бы к сердце, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеявся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не разих, или иначе что содеях лукавые не помню, табы вся и большая сих содеях, помилуй мя творчимый владыка унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почею блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мне на Твои угождения, и ничтоже благо сотворша, привелися наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив мему де грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение едини безгрешни, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную Твоей властью, и неизреченным человеколюбием и силою, очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избави тебя от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтаний, и не смущен помысл раба Твоего соблюди,
и всю сатанину деятель отжени от меня, и просвети ми разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшую славе сен Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнанно быть, сотвори Твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спрости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающий и соблюдающий меня от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера во хом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, и же помрачи лукавое похотение, Господи, осьяко человек согреших, Ты же, яко Бог, щедро помилуй меня, видя немощь души моей, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое, Господи Иисусе Христе, напиши меня раба Твоего в книзе животных и даруй мне конец благий, Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое, Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей, Господи небесе и земли, помяни меня грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими меня, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от всея души моей и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, весь яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и претечи и крестителя Твоего, Богоглаголи уже апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя смерти грешного, но якоже обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, изми меня от уст пагубного змея, зияющего пожреть меня и свести его от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое, на Тя Бог, Господи, уповах, спаси меня. К Тебе, причисти Божьей Матери, а с окаянной припадая молюся, весе Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего,
и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по часе паки таюсь и творю? Ведущийся я владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь ибо владычица моей Богородицы, яко отнюдь имя в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпожи Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай Пречистая воле моей совершать, если неугодно бы есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, со безначальным Его Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, Хранителю мой святый и Покровителю души и тела моего, всями прости или косогреши их во днешний день, и от всякого лукавства и противного мне врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневаю Бога моего, но моли за меня грешного и недостойного раба твоего, я когда достойный мне покажешь и благости, и милости, и все святые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранный воеводе победительная, яко избавившись от злых, благодарственные и восписуем те раби Твои, Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная. Преславная Преснодева, Мать Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мать Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бо упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троице Святая, слава Тебе. Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь днем, семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и причистую Твою Матерь, и вся небесная силы, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есть человеколюбие Твоего, но достойный есть всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси мя, аще бы праведника спасеши, ничтоже вели, и аще чистого помилуеши, ничтоже дивно, достойни бы суть милости Твоя, но на мне грешним удиви милость Твою, о всем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, войне из глагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующе, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй беса силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, вот шедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест во честный на прогнание всякого супостата,
о пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойно молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших, отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего, помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави от всякого обстояния, помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам, яже ко спасению прошений и жизнь вечную, помяни, Господи, нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистая Владычица нашей Богородицы и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословенный си, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святи Троице Единому, славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содея их во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время.

Ленностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалею вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, имя Его лукаетеся. Точи, Господи Боже мой, помози ми, со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости ми, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобой, яко благ и человеколюбец». Достойно есть яко воистину блажить Тебя, Богородицу Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую, херувим и славнейшую, без сравнения Серафим, без истления Богослову родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже,

Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие ополчившиеся на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве Русской Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть Церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы еси заступление и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: спальника и увидел
1: «Сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во сяне живота моего, и поперу борющими враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь». Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь меня крамоле змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моим. Просвети ум мой светом разума святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью и бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся елико те согреших днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клягся, или похулих я в помышлении моим, или кого угорих, или о клеветах, как о гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего о печалях, или свадях, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение помысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеявся, или лукавое помысли, или добротую чуждую видев и тою уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеявся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не разих, или иначе что содеях лукавые не помню, табы вся и большая сих содеях, помилуй мя творчим и владыка унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почею блудный, грешный и окаянный ас, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Тебе принесу или что Тебе воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся меня на Твои угождения, и ничтоже благо сотворша, привелися наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милости в мимуде грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение едини безгрешне, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную Твоей властью, и неизреченным человеколюбием и силою, очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избави тебя.

Отныне отмени и просвети ми разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит ми от враг моих, да восстав содра моего, принесу ти благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши ми грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй ми восставши слове сен Твоим поучитеся, и уныние и бесовское далече от меня отгнанно быть и сотвори Твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже дал еси нам грех.

Миссию молящиеся саны, вембо яко подражает твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я со ступлением и честного креста знамением, и всех святых твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Божий наш, яко свят еси и препрославен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еше согреших в одни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спростими, мирен сон и безмятежен даруми, ангела твоего хранителя пасли, покрывающие и соблюдающими от всякого зла, яко ты еси хранитель душам и телесем нашим, и тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера в охом, и игоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословенный си, во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения. Господи, просвети мое сердце, и же помрачи лукавое похотение. Господи, осьяко человек согреших, Ты же, яко Бог, щедро помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруми конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо со Твоих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими мя. Господи, не остави меня. Господи, не веди меня в напасть. Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от всей души моей я и помышление, и творите во всем волю Твою. Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, веси, яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси, во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и претечи и крестителя Твоего, Богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского. Ей, Господи мой и творче, не хотяй смерти грешного, но яко же обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, изми меня от уст пагубного змея, зияющего пожреть меня и свести его от жива. Ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое, на Тя бо, Господи, уповах, спаси меня. К Тебе, причисти Божией Матери, а с окаянной припадая молюся, веси, Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща. Неужели Господь поразит меня? И по часе паки таюзе творю, ведущийся я владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, веси бо владычица моей Богородицы, яко отнюдь имя в ненависти злая мои дела». И всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, Госпожи Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благое приступаю, не попущай Пречистая воле моей совершать, если неугодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего,
да мя спасет, и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее, пожил бы в повелении Сына Твоего, Ему же подобает всякая слава,

Пречистая и благословенная Богородица Мария, милый Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, лико согреши их во днешний день, и от всякого лукавства и противниками врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневаю Бога моего, но моли за меня грешного и недостойного раба Твоего, якогда достойны мне покажешь и благости, и милости, и все святые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранные вы, воде победительная, яко избавившись от злых, благодарственные и воспесуем те раби Твои, Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи дозовем Ти, радуйся, невеста неневестная. Преславная и преснодева Мать Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мать Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бо упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь днем, семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и причистую Твою Матерь, и вся небесная силы, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есть человеколюбие Твоего, но достойный есть всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси меня, аще бы праведника спасешь и ничтоже вели, и аще чистого помилуешь и ничтоже дивно. Достойни бы суть милости Твоей, но на мне грешним удиви милость Твою, о всем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, Твоей ни из глагола, ни благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующую, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, вотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест вочестный на прогнании всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойно молитесь о них, помилуй повелице Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего, помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави от всякого обстояния,
помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам яшека спасение и прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистая Владычица нашей Богородицы и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословенный си, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святи Троице Единому, славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся моя грехи, я же содеих во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время,

Пленностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалею вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, имя Его лукаетеся. Точи, Господи, Боже мой, помози мне, со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости мне, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец». Достойно есть яко воистину блажить Тебя, Богородицу пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богослову родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже,

Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Продолжаем с вами наши встречи, в которых мы говорим с вами о святости, о том, какое же место должны занимать святые в нашей жизни, в жизни Церкви. Сегодня мы поговорим с вами о лике святости, который занимает несколько особое место, наверное, самый сложный для понимания, самый сложно понимаемый, самый сложно усвояемый лик святости в истории Церкви. Сегодня мы попробуем с вами поговорить о юродивых. Юродивые, по-гречески «солос», это разряд святых подвижников, лик святости, который добровольно избрали особый подвиг, особый вид пути к Богу. Это облик так называемого добровольного безумия. Еще о нем говорят «поругание себя ради святости», «поругание себя ради пути к Богу». В основе юродства лежит абсолютно полное, совершенно, как бы мы сейчас сказали, радикальное отвержение всего мира, отвержение всего земного. Можно сказать, что юродивые – это те, кто в первую очередь буквально поняли, буквально восприняли слова Спасителя «не имейте двух одежд». И действительно, если мы обратимся именно к иконографическим ликам юродивых, то мы видим, что практически все они изображаются обнаженными, практически все они изображаются либо с перепоясанными чреслами. То есть это люди, которые действительно полностью отверглись от мира. Но когда мы говорим о том, что юродивые не имели на себе одежд, здесь стоит еще вспомнить слова из книги «Бытия» о том, что Бог, изгоняя Адаму и Еву из рая, одевает их в одежды кожаные. Святые отцы по-разному понимают понятие кожаных одежд. Одно из пониманий кожаных одежд – это является некое ограничение, которое Бог налагает на человека, чтобы человек мог жить уже в поврежденном в мире после грехопадения. Так вот, юродивые по учению Церкви не только снимают с себя одежды, которые шили одежды земные, но снимают с себя еще эти кожаные ризы, эти кожаные одежды. Путь уродства – это совершенно особый путь к святости. Как писал профессор Голубинский, юродство состояло в том, чтобы человек притворно делался дураком, безумцем для Господа, чтобы терпеть от людей поношение, укоризны, с дерзновением обличать их. Внешне безумство юродивых во многом напоминало бесноватость. Но не стоит путать безумство и бесноватость. Бесноватость все-таки это несколько иное. Само слово «солос» по-гречески означает «глупец», человек с поврежденной головой, как бы сумасшедший. Но у юродивых речь идет в первую очередь о добровольном принятии на себя этого подвига. В славянских книгах можно встретить относительно юродивых употребление выражения «похаб» или «похабство». Там пишут «похаб себе сотвори» или «Христа ради похабства». Если кому-то придется встретить такое выражение, то мы должны знать, что похабство в древних книгах означает юродство. Также стоит сказать, что часто происходит некая путаница. Понимают понятие «юродивы» и понятие «блаженный» как синонимичные. Стоит отметить, что это не так. Это все-таки разные понятия. В агиологии, в учении о святости нет отдельного лика, такого как блаженство. В наших следующих встречах мы поговорим с вами о том, что означает само понятие блаженства, понятие блаженное. Просто некоторым юродивым, как, например, Василию Блаженному Московскому или Ксении Петербургской, усваиваются поименования блаженных. Но блаженный, еще раз повторюсь, это не отдельный лик святости и не синоним понятия юродства. Блаженный – это все-таки поименование. В следующих наших встречах мы с вами продолжим разговор о юродстве. Храни вас всех, Господь, Пресвятая Богородица.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Для меня чтение – это наполнение души.
3: Наслаждение, с которым мало что сравнится в этой жизни.
4: То немногое, что делает человека человеком.
5: Если человек не читает, у него нет памяти.
6: А любой человек, который считает себя цивилизованным, не может не читать.
7: Чтение колоссально воспитывает человека, нужно его просто переделать.
8: Нужно просто заходить в книжный магазин, смотреть, что стоит на полках, открывать и читать.
9: Для литератора главное занятие – открывать новые имена, открывать новые в старых именах.
10: Открытая книга.
11: Здравствуйте, дорогие друзья, это программа «Открытая книга». Программа о литературе, литераторах, о книгах и их создателях. Программа о слове. У микрофона Валентина Глинина. И сегодня мы с вами открываем новую книгу, посвященную митрополиту Нижегородскому Арзамасскому Николаю Кутепову. Книга, которая вышла в свет буквально в этом году, в 2018-м. Митрополит Нижегородский Арзамасский Николай Кутепов и его время. И сегодня в нашей литературной студии. Ее автор Алексей Дьяконов. Здравствуйте, Алексей Владимирович.
12: Здравствуйте.
11: И еще одна наша собеседница, участник нашего разговора, главный библиограф отдела кривической литературы Нижегородской областной библиотеки имени Ленина Алла Корнилова. Здравствуйте, Алла Львовна.
13: Здравствуйте.
11: Огромное спасибо, уважаемые гости, что сегодня пришли в эту студию. Мне кажется, что в начале можно, наверное, порассуждать и поразмыслить о том, что для нас значит имя, дела, образ митрополита Николая Кутепова. Почему мы возвращаемся к его делам, к его личности? Насколько важно хранить эту память о нем и, может быть, со временем ее переосмысливать, воссоздавать и приближать к нам сегодняшним этот образ?
12: Говоря о нем, конечно, прежде всего нужно вспомнить о том, что это был неординарный человек, который показал себя всем, кто его знал и кто с ним общался, очень с разных сторон. Вот на презентации книги, о которой мы сегодня будем говорить, как раз присутствовали очень разные люди, люди, связанные с краеведческими организациями нашего города, архивисты, историки и просто люди, которым не безразлична личность владыки. И я сказал на этой презентации одну простую мысль, которая нашла у людей отклик. Мысль заключалась в том, что владыка был не только и не столько, может быть, духовным пастырем, хотя для многих он был в первую очередь таковым. Он был, конечно, человеком, который был для тех людей, кто с ним общался, тем, кем они его видели, кем он был близок. Для историков он был историком-архивистом, который занимался поиском литературы, источников каких-нибудь раритетов. Поэтому у них находился с ним общий язык, и у них было с ним о чем поговорить. Если говорить о, например, людях других профессий, о политиках наших городских и областных, у него тоже всегда находилось о чем поговорить. В контексте этих разговоров он всегда находил возможность донести до этих людей, совершенно разных людей, абсолютно разных профессий, сфер деятельности, донести до них информацию о вере, церкви, Боге и жизни во Христе. И вот эта информация ложилась на очень благодатную почву, поскольку они, в общем-то, имели неформальный диалог, они говорили о вещах, которые понятны и той стороне, и другой стороне. Но при этом вот разговор с политиками, например, с архивистами, с историками, с краеведами, с работниками библиотеки, с работниками вузов, которые тоже очень любили приглашать к себе на разные встречи, они всегда проходили в совершенно непринужденной обстановке, и люди подспудно, того, может быть, даже сами не подозревая, не замечая, они принимали его слова и информацию о церкви, Боге и Христе как должное, как данность. И это, вообще говоря, я считаю, удивительный способ проповеди и миссионерство с его стороны. Вот мы, говоря про миссию, много что имеем в виду часто, да, но вот если мы говорим про владыку, то его миссионерская деятельность заключалась именно в том, что он видел, понимал людей, слышал их, чувствовал и говорил им то, что они готовы услышать, и то, как они готовы услышать. И вот поэтому я считаю, что несмотря на то, что прошло уже действительно много лет со дня его смерти, его с нами нет, но память о нем, как о человеке, который понимал людей, слышал их и чувствовал, он останется навсегда. И в этом его непреходящая значимость для всех тех, кто с ним общался. И даже для тех, кто сейчас открывает его заново для себя, благодаря этой книге, благодаря радиозаписям, которые по этой книге идут в эфире «Радиообраз», и благодаря тем статьям, которые печатаются, и вообще просто благодаря памяти о нем, которая передается из уст в уста от человека к человеку сегодня, от тех, кто его знал и с ним общался.
11: Алла Львовна, почему, на ваш взгляд, как вы вот наблюдаете все эти годы, такое притяжение этой личности?
13: Ну, я вам могу сказать то, что я притяжение личности испытала все-таки на своем личном опыте. Эпоха, именно это была эпоха, возрождение храмов, открывались храмы, возвращение людей к вере. Вот я как современник того времени, я могу сказать, что это была эпоха невероятного подъема. Мои друзья, мои коллеги в это время обратились к вере, нашли возможность входить в храмы, восстанавливались храмы. И во главе всего этого стоял митрополит Николай. То есть у нас, у моего поколения, это связано именно с его личностью. Личностью замечательной. И поэтому все, что связано с ним, это связано с приходом к вере. Эти храмы, почти что пустые, стали возрождаться. Появились передачи на телевидении, посвященные каким-то проблемам, связанным с церковью, с возрождением. И всем этим руководил владыка Николай. А руководитель он, судя по всему, был великолепный, потому что все возрождалось, и передачи появились, и появились средства массовой информации. То есть мы смогли читать газеты. И я, как работник библиотеки, с первых дней выхода всех церковных наших православных периодических зданий мы их вносили в наш каталог краеведческий. И вот, можно сказать, благодаря этому мы совместно с Алексеем Владимировичем смогли создать такой электронный ресурс, в котором мы включили все публикации, посвященные владыке Николаю. Это более 300 публикаций. Его выступления в периодической печати. Все-все, что связано с ним, все у нас хранится в нашем фонде, в нашем каталоге. И поэтому я думаю, что именно вот эта эпоха, связанная с возрождением вообще в России, возрождением православия, возрождением веры, она связана у нас лично, вот у нижегородцев, она связана именно с личностью владыки Николая.
1: Алексей Владимирович, вы очень долгие годы душевно и духовно связаны с владыкой, много работаете над материалами, связаны с его жизнью, что-то новое открываете, даже в процессе работы над этой книгой вы просто что-то поняли для себя важное.
12: Ну, я начал бы с таких слов, связанных с его жизнью, который приводил еще наш краевед и мой коллега замечательный Ольга Викторовна Буква в своей книге, которая была издана 10 лет назад, к 85-летию со дня рождения. Она собрала много воспоминаний разных людей, ну, конечно, и свои, как человек, который провел 13 лет вместе с ним. И, конечно, там много воспоминаний разных интересных, но самое интересное, наверное, в том, что никто о нем ничего толком не знал вот до того момента, как его не стало. Как-то не странно, да? Когда его не стало, нам передали по благословению правящего архиерея Нижегородской епархии Владыки Георгия его архив. И в его архиве мы открыли для себя очень много информации, которую он себе никогда не рассказывал. Если бы не этот архив, я думаю, что ничего бы этого не было. Ни книги, ни радиозаписи, ни вообще никаких таких разговоров. Но мы открыли его для себя заново, и я в том числе. Я сделал все возможное, чтобы рассказать о нем всем, кто хочет о нем знать, кому интересно и кто действительно переживает факт, что его с нами нет уже много лет. Конечно, времена меняются, мы на месте не стоим. Архив, он скорее на сегодняшний день как толчок. Толчок к тому, чтобы продолжать дальше. Благодаря тому, что мы узнали, где искать, где копать, что копать. И таким образом мы смогли уже посетить все города, где он проходил свое служение. Калугу, Владимир, Ростов-на-Дону, Омск, Мукачево. Я там лично везде был, везде в архивах, я искал информацию. Это один пласт, это одна сторона вопроса. Другая сторона вопроса, когда люди сами приходят с информацией и рассказывают о том, что их связывает с архиереем. И вот в процессе подготовки к этому изданию и вообще по работе с архивом мы находим и в его библиотеке фотографии, документы, которые открывают нам еще новые грани, которые даже в архиве мы не видели. Кроме того, люди просто пишут или приходят, или приносят иллюстрации и рассказывают, что у них в жизни с ним было связано такое-то или такое событие. И особенно вот сейчас важно, что действительно изменилось. Изменилось отношение к владыке. Он у людей сегодня стал человеком, о котором они хотят рассказать. И буквально вот после презентации, которую мы провели в Белом зале областной библиотеки в рамках краеведческих чтений, вот после этого уже люди обращаются и говорят, что у нас были такие с ним связаны события, есть фотографии, есть воспоминания. Я прошу их эти воспоминания как-то зафиксировать, нам передать, чтобы мы могли их использовать для нашей работы, для нашей деятельности. И таким образом он, знаете, он продолжает жить.
1: А какая краска добавилась за эти плотные работы над материалами? Сколько прошло? Лет 7, да?
12: Началось все, в общем, в августе 2011 года. Да. То есть пошел 8-й год работы плодотворной, очень плотной именно с материалом.
1: Проживание всего этого.
12: Проживание, да, потому что каждый документ, каждый период – это всегда переживание вместе с ним. Как мы знаем, все документы хранят чувства и эмоции людей, которые их читали, которые с ним соприкасались, поэтому, открывая, читая их, особенно если они в совокупности идут, в большом количестве, ты погружаешься с головой в этот материал и в эти чувства, эмоции, которые эти документы сопровождают. Это неизбежно, это факт.
1: Вы что-то для себя важное поняли про него? То, что когда-то казалось тайной. Осталась ли у вас какая-то тайна? Или все-таки вы для себя открыли этого человека, поняли до конца? И, поставив точку, вы сказали: «Все, владыка, я знаю у вас все».
12: Ну, знать все о человеке мы не можем. по определению, потому что все время открывать что-то новое.
1: Ну, такая энергия, заблуждение.
12: И находятся новые грани какие-то все равно. Я могу сказать, знаете как, вот неприходящее значение для себя. Он для меня открывается всегда по-новому. Я нахожу новый материал, я нахожу новые сведения, и я заново вижу какие-то вещи. Образ обретает объем, на сегодняшний день достаточно масштабный объем. То есть мы все более новые грани создаем, и как бы вырастает такой целостный образ. Но у этого образа всегда есть моменты, которые, так сказать, так или иначе снова появляются. Я, в частности, могу сказать, что человек, который является для нас примером, который показывает нам, как правильно относиться к жизни, к людям, и с каждым годом, особенно когда ты взрослеешь, когда меняется состояние мыслей, когда приходит понимание вещей, которые казались вчера еще совершенно непонятными и чуждыми, может быть, ты с каждым годом все больше понимаешь смысл его действий, смысл его служения и каких-то вещей, которые он делал, но которые, может быть, были непонятны до какого-то момента. А потом ты понимаешь, да, вот это было действительно нужно делать именно так, а это именно так, потому что это степень понимания и степень осознания глубины этого процесса, глубины этого явления, которое приходит, конечно, не сразу, а только со временем и постепенно.
1: Нужно понимать, уважаемые радиослушатели, что сейчас в этой студии находятся коллеги. Алексей Владимирович не только педагог, преподаватель семинарии, но и главный библиотекарь, заведующий библиотекой семинарии. Алла Львовна тоже библиотекарь областной библиотеки. В этих двух учреждениях есть материалы, фонды, которые как раз и относятся к жизни и деятельности митрополита Николая Кутепова. Это очень важные моменты, потому что, может быть, есть люди, которые хотели бы прикоснуться максимально и к первоисточникам, и к литературе, которая касается так или иначе жизни митрополита, его служения, но не знают, куда обратиться. Это таких два мощных информационных импульса – семинария и областная библиотека. Давайте все-таки поподробнее расскажем, как они формировались и из чего состоят. В чем отличие и своеобразие каждого из собраний?
13: Ну, мне хотелось бы сказать, что буквально недавно, в конце августа, проходило заседание клуба имени митрополита Николая. Алексей Владимирович, инициатор создания. И у нас было очень интересное заседание, выступали докладчики. У меня был подготовлен обзор той литературы, которая находится в фондах нашей библиотеки, посвященная жизни и деятельности владыки Николая. Его не стало в 2001 году, и вскоре вышла самая первая книжечка. Она небольшого формата была, называлась эта книга «Святитель». В ней были собраны вот прямо по горячим следам воспоминания тех, кто с ним работали, кто были с ним рядом. Конечно, на этом все это не остановилось, и литературы оказалось довольно много у нас в фондах. Интересной. Это и альбомы с фотографиями, потому что наш известный фотограф Соборовер был дружен с владыкой, очень часто его фотографировал. У него замечательные фотографии, у нас есть его альбом с фотографиями разными. Он присутствовал и на встречах, в кабинете, когда он работал, его снимал, и на отдыхе. Вот такой у нас есть альбом. Потом книги, справочники такие, знаменитые нижегородцы, наши земляки. Туда тоже, естественно, вошла личность митрополита Николая. Ну и, конечно, замечательная книга, о которой уже говорил Алексей Владимирович, Ольги Викторовны Буковой, которая вышла уже в таком большом формате, альбомном, иллюстрирована она богато, и в ней много очень воспоминаний, интересные факты. Она же была референтом владыки, поэтому, конечно, книга получилась очень интересной. Хотелось бы сказать о книге «Очерк интересный». Автор его наш известный журналист, уже ушедший, к сожалению, из жизни, Сергей Петрович Чуянов. Называется «Очерк «Осень митрополита». Сергей Петрович занимался искусством, и ему хотелось знать мнение владыки. И вот как раз разговор был посвященный именно искусству. Владыка Николай, он мог на любые темы разговаривать.
1: Вот, поэтому... кстати говоря, извините, очень интересный момент, правда?
13: Да.
1: То есть абсолютно всех интересовал, независимо от сферы, интересовало его мнение относительно по всем вопросам.
13: Да, да.
1: Насколько высокий градус доверия к человеку?
13: После беседы у него сложилось очень приятное впечатление, и он сказал, что мудрый митрополит Николай предостерегал от неразборчивости политической и культурной. В нем говорила сама история России, ее многовековая культура и ответственность гражданина своего великого Отечества. То есть беседа была на тему отношений церкви и художественной культуры в целом. Еще один известный наш прекрасный рассказчик, писатель, журналист Александр Маркович Цирульников. Он тоже не мог обойти вниманием, конечно, такую личность, как владыка Николай. И он написал книгу «Митрополит и губернатор», потому что мы все знаем, что как раз пришлось работать в эти годы, тяжелые годы, Ивану Петровичу Склярову и митрополиту Николаю. В начале их сотрудничества Ивану Петровичу было 40 лет, а у Николая Васильевича за спиной уже была Великая Отечественная война, большой жизненный опыт и мудрое сердце. Но у них была одна цель, поэтому работа была очень плодотворной.
12: Вот хотелось бы добавить под Николая Васильевича.
1: Да, я тоже хотела.
13: А они общались, как Николай Васильевич.
12: Но вот дело в том, что, да, к слову о том, что он был своим для всех, с кем он разговаривал, как верно было замечено, кем бы они ни были, какой бы профессии ни относились. Люди называли его просто Николай Васильевич, поскольку им так проще.
1: Да. Надо знать исторический контекст, когда люди не знали еще даже этого обращения, не знали, как подойти к архиерею,
12: да,
1: что им, вообще,
12: может,
1: как
12: даже
1: обращаться.
12: Неуютно
1: им
12: было,
1: да,
12: в принципе, говорить,
1: да,
12: что владыка,
1: да,
12: там, они, да, люди светской воспитания, светской культуры. Нужно сказать, что поскольку он был для всех всем, вот это вот очень интересно, его качество и черта, которые отмечают все, и Ольга Викторовна в своих воспоминаниях, и люди, которые вспоминают о нем, совершенно гражданских светских профессий, он позволял называть себя Николай Васильевич совершенно спокойно, поскольку им так было проще, чтобы их это не напрягало, и чтобы они чувствовали родственность душ не по наименованию кого-то кем-то, а просто по тому внутреннему строению, которое он позволял им почувствовать и соприкоснуться с ним, и тем самым, может быть, не сразу, но постепенно привыкнуть к тому, что он все-таки не просто Николай Васильевич, а владыка Николай, но это далеко не сразу.
1: Очень естественный этот переход был после
12: Абсолютно,
1: общения.
12: Да.
13: Владыка Николай, мне кажется, он был патриот очень большой родины, и он хотел принимать участие в государственной, в политической деятельности. И его слова были такими, ну, я не полностью, но смысл такой, что он говорил, что я за то, что церковь отделена от государства, это правильно. Но меня, гражданина, занимающегося церковным делом, отделить от государства нельзя. То есть он хотел и участвовал в делах государства. И мне кажется, что людям это очень импонировало. Вот я помню, что был цикл передач, владыка в прямом эфире отвечал на вопросы телезрителей, на очень острые вопросы. Политическая ситуация была сложной тогда. Я вот эти передачи всегда отслеживала, с большим удовольствием смотрела. И вот как раз в них было видно его гражданскую позицию. Он был очень неравнодушным человеком. Он был ветеран войны. И это всех тоже как-то подкупало. Вчера я с удовольствием перечитывала книгу. Особенно меня трогают начальные страницы книги, где он вернулся с фронта практически без ног. Оказалось, что я тоже могу поделиться с Алексеем Владимировичем своими воспоминаниями о владыке, потому что я была в первой общине церкви всех скорбящих радость на улице Минина. И когда мы туда пришли, это было просто какое-то здание, разделенное на маленькие комнатки, и нужно было это все ломать. Тогда общину возглавлял отец Игорь Пчелинцев. И я запомнила, что когда что-то уже было сделано, мы с трепетом ждали приезда владыки Николая, чтобы он оценил, посмотрел и дал свои указания. Каким я его увидела, как человека. Это очень аккуратно одетый, подтянутый, стройный, в черных перчатках. Совершенно было незаметно, что это у человека, у которого нет стоп.

0: молодежи.
1: Учил немецкие слова и пытался там даже говорить по-немецки, где-то самостоятельно, чувствуя себя частью этой жизни. И максимально погружался в нее, находясь там какой-то период своих поездок в Германию, в Австрию, в Швейцарию. И находясь в горах или в альпийских лугах, которые ему тоже довелось посещать, он чувствовал себя там, вот, понимаете, комфортно, потому что он становится частью этого окружающего контекста. И вот это нам удалось увидеть. Как раз вот эта удивительная его способность сливаться с обстановкой и становиться своим даже для них, даже для иностранцев, которые его пригласили, вроде бы ждут, что приедет сейчас советский архиерей, какой-то такой недоступный, какой-то такой очень грозный. А тут приезжает...
0: Темный, в конце концов, я читала воспоминания иностранцев, ну, православные темные священники.
1: А тут приезжает светлый, открытый, смеющийся.
0: Образованный.
1: Образованный и очень интересный собеседник, с которым можно говорить. И после первых 10 минут общения с ним люди таяли, и наступал период дружбы, взаимодействия и абсолютно неформального диалога.
0: Давайте совершим небольшую прогулку, такую историко-географическую экскурсию. Не все знают, может быть, всю палитру кафедр, на которых он служил. Что это было, когда и какая память оставалась о митрополите в этих землях, в епархиях, в которых он служил. И что он вспоминал об этих своих периодах служения? Что для него было особо важным? Какие для себя, может быть, в документальном виде он оставил акценты? Карта такая историческая.
1: Да. Прежде чем сказать об этом, мне хочется сейчас вспомнить о наших коллегах, с которыми мы сделали вместе эту книгу. Это наше замечательное издательство «Кварц» и человек, который очень много сделал для этого, Ольга Ивановна Наумова, которая действительно сама с удовольствием выступила с желанием издать эту книгу. И она тоже вспоминала о Владыке, поскольку было взаимодействие между ними в определенный период времени, и она говорила о том, что, будучи здесь, она тоже что-то слышала о его рассказах и о его поездках. И вот это вот непосредственное общение с ним, оно позволило ей сегодня действительно так очень трепетно к нему относиться. И, конечно, мы им безгранично благодарны за ту помощь, которую нам оказали в издании этой книги, и вот в том отношении к Владыке и к этому делу, которое мы с их стороны увидели. И это же отношение я видел в других епархиях, где я бывал. Я общался с людьми в Омске, это наша Сибирь, это 60-е годы. Я общался с людьми на Украине, то есть в Закарпатье. Это тоже 60-е годы прошлого века. Сестры, например, в том же монастыре вспоминали о нем с большой любовью и с теплотой, поскольку он был еще молодой архиерей, горячий, с какими-то такими вот залихватскими действиями, решениями, но даже эти залихватские действия вызывали у них, может быть, протест, но он был настолько протест какой-то такой человеческий, поскольку они чувствовали, что это человек, который делает это не со зла и абсолютно не с какого-то вот желания навредить. А будучи в Ростове-на-Дону, я общался с людьми, которые его знали, был в архиве, смотрел документы. В Ростове-на-Дону он был в 70-м году, и потом был в Калуге. В Калуге он был в конце 70-х годов. В Калуге остались люди, которые о нем помнят, хотя он был там всего 2 года. Но особо важный момент, особо важное время его жизни был все-таки Владимир.
0: Да, давайте на этом прямо остановимся, потому что это из книги вашей очевидно, что это, несмотря на все его... Ну, так Владыка, конечно, не говорил, но, тем не менее, я могу себе позволить сказать, подвиги человеческие и церковные, монашеские. Именно этот период и именно определенное событие он выделял в своей жизни.
1: Владимир в его жизни оказался очень сложным временем. Сложным, потому что это, в принципе, место было непростое, поскольку там принимали иностранцев. А прием иностранцев в Советском Союзе, как вы знаете, сопровождался всегда огромным количеством условностей, запретов, трудностей и требовало человека очень большой собранности. Конечно, прием огромного количества иностранных делегаций давал возможность церкви там существовать и развиваться, может быть, более свободно, проще, чем где-то в других местах. Но это же накладывало огромный отпечаток и на всю деятельность его. И он всегда говорил, что главной его заслугой вообще в его жизни церковной стало именно то, что он смог отстоять от передачи музею Успенский кафедральный собор 12 века в 70-е годы. Фактически эта история сопровождала его весь его период служения в Владимире. И, собственно, за это, как и предполагают наши коллеги и коллеги в Владимире тоже, его оттуда и убрали, поскольку он очень ответственно и очень смело, я бы сказал, занимался этим вопросом. Конечно, он не позволил никому это сделать. Собор был кафедральным и остался кафедральным. Потом он приезжал туда уже, будучи здесь, в Горьком, в Нижнем Новгороде, во Владимир. И как он рассказывал своим приближенным уже здесь, в Нижнем, он приезжал с чувством, может быть, не выполненного долга, а с чувством удовлетворения, что он

0: Несмотря на все трудности, которые его преследовали там, он смог это сделать. Сохранить собор за церковью, за епархией. И вот это вот огромный труд, огромное вложение своих внутренних сил, эмоциональных сил, конечно, было запредельным. Он привлекал иностранцев к тому, чтобы защитить собор. Вот. Он вбрасывал, как сегодня говорят, информацию в западные СМИ относительно того, что, ну, через туристов, например, через приезжих, через гостей высокопоставленных из-за рубежа, что есть мнение, есть или есть желание властей собор отобрать. Они, конечно, об этом говорили там, и это препятствовало тому, чтобы это осуществилось. Это было не один раз. Но это тоже определенная внутренняя работа, определенный внутренний, так сказать, подвиг. Я уверен, что Владимир, он совершил подвиг. Вы правильно сказали, это был действительно подвиг. Подвиг по сохранению собора, но больше сказать, по сохранению общины, которая была при соборе, и по сохранению людей вокруг этого собора. И это требовало от него, конечно, большого, очень серьезного напряжения его и человеческих сил, и пасторских, и архипасторских сил. Это была очень серьезная работа.
1: Одна из глав этой книги посвящена общественному служению митрополита, и она интересна и важна не только тем, что мы объемнее представляем митрополита, но и для многих людей, кто интересуется церковной жизнью, и как взаимодействовала, очень неочевидно для сегодняшнего человека, вот эта вот система светские власти, тогда духовные власти, советская власть, точнее, и церковная власть, и люди, в конце концов, вот в этой всей системе как взаимодействовали. Это очень интересная тема. Какие откровения были вот при работе с этим материалом? Это действительно очень интересный живой материал. И как накладывались на события обычные, течение церковной жизни, опять же, специфические свойства и личные качества владыки, как они влияли на вот эти маленькие, но великие дела общественного служения?
0: Было взаимодействие с очень разными сферами общественной жизни. Прежде всего, нужно понимать, что в то время общение с архиереем и со священниками это было достаточно крамольным явлением для, например, чиновника советского уровня, работника культурного учреждения Советского Союза или какого-то регионального. Это было, ну, не принято, скажем так. Но дело в том, что владыка, понимая отлично этот факт, что это как бы не принято, тем не менее делал так, чтобы их служебную деятельность это вообще никак не затрагивало. Поэтому, говоря об его увлечениях, и как бы так вскользь говоря об этом, нужно заметить, что он вовлекал людей в общение, ну, с собой и с епархией через вещи, как будто бы посторонние. Ну, например, через его увлечение рыбалкой, через его увлечение садом-огородом, куда он приглашал разного рода работников государственных, чиновников и очень разных людей, которые вроде бы по долгу своей службы работы не должны с ним иметь контактов, по идее. Он их приглашал, он с ними общался, он им показывал свой сад, он им рассказывал какие-то вещи совершенно не касающиеся вроде бы церковной жизни, в принципе. И тем самым так получалось, что в его общественном служении происходил очень интересный формат общения с людьми. Он их вовлекал в эту работу подспудно, они того не замечают, что он их вовлекает в это. И таким образом, если это не брать государственный уровень, там, например, общество «Родина» или фонд «Мира», который, собственно говоря, его принимал.
1: Мне кажется, тоже очень важный
0: принимал
1: момент.
0: Свои ряды и, собственно, считали его своим человеком, поскольку он вместе с ними занимался неким общим делом, которое они делали на равных уровнях, что тогда, в общем, тоже было весьма интересно и неожиданно. Он входил в правление Советского фонда мира по Горьковской области. Он ездил за границу по линии фонда мира, по линии общества Родина. Он представлял церковно-государственные интересы за границей. Это, конечно, было ответственно. Это, конечно, было очень трудно. Отвечать все время на один и тот же вопрос. Как вы там живете? Ну, утрирую, да, там разные формулировки были, но вопрос был один. Как вы там живете? Вы там еще не умерли? Он говорил, нет, не умерли. Опять же, утрирую, да, он разными словами. И есть очень удивительный его ответ, который он сказал, отвечая на вопрос одного из журналистов немецкого издания, будучи в Германии в 80-е годы. Его спросили относительно того, как церковь существует в Советском Союзе и имеет ли она свободу в Советском Союзе. Это вот любимая, так сказать, такая тема свободы, она всегда возникала неизбежно в этих случаях. Он ответил, что богослужение в нашей церкви не прекращается никогда. То есть оно начинается на Дальнем Востоке, когда еще спит центральная часть, а заканчивается, так сказать, в центральной части, когда спит Дальний Восток. И наше богослужение происходит круглосуточно на территории огромной нашей страны. И вот это вот богослужение, непрекращаемое практически ни на минуту, все время проходящее, является свидетельством того, что церковь жива, церковь существует, несмотря на все трудности и особенности, которые, ну, накладываются условиями существования в атеистическом государстве. И церковь жила и будет жить. Главным смыслом его общественного служения было именно то, чтобы донести до людей информацию о том, что церковь в России есть, была и будет всегда. И будет существовать, и люди будут ходить в храмы, и богослужение будет совершаться. А трудности, они были всегда и будут всегда. В зависимости от времени, от политических условий, от экономических, любых других условий. Но то, что церковь совершает свою службу, это непреложный факт. И не зависит ни от времени, ни от государства, ни от каких других временных факторов.
1: А я напоминаю, что мы говорим о книге «Митрополит Нижегородский Арзамасский Николай Кутепов и его время». Все время в разговоре мы это хотим, не хотим, но мы подчеркиваем. Не может человек существовать отдельно. Да, мы все время идем в историческом контексте, все время окружая людьми, какими-то персональными историями, все равно движемся в русле истории такой государственной, мировой. Одни из увлекательных глав – это главы, посвященные и служебным командировкам, отчасти мы их коснулись, и паломническим поездкам митрополита. Говорили тоже мы о том, насколько естественен он был в этом мировом пространстве. Все-таки что давало ему вот это постижение мира? И служебные, то есть формальные обязанности, которые он выполнял, и паломнические его поездки. Я тоже думаю, что не каждому очевидно, что пусть архиерей, тем не менее, он так широко ездил по миру, так много впитывал, так много знал, так много делал и для себя, как для монаха, и для церкви вообще, для русской церкви, православной церкви, что значили для него паломнические поездки и служебные командировки и так далее. Как он это, может быть, в документах отражал, что он привозил оттуда, как он наполнял вот свою жизнь вот этими впечатлениями, какими?
0: Давайте начнем с географии. Значит, по поводу стран, которые ему удалось посетить. Список, на самом деле, очень длинный. Начнем с того, что он был на трех континентах. Он был в Америке, в Африке, в Европе, ну и в четвертой еще Азии, конечно, да, безусловно. Четыре континента он охватил своими поездками. Если говорить про Америку, это, конечно, в первую очередь Соединенные Штаты Америки, где он был в 63-м году в составе большой делегации нашей церкви. Он тогда был молодой епископ еще, и, конечно, для него это было потрясением впервые оказаться совершенно другой цивилизации, но как на другой планете, прямо скажем, да, абсолютно. Огромным потрясением для него стало посещение Африки. В Африке он был в 68 году, он посещал Западную Африку, он посетил, по-моему, 6 стран Западной Африки, ныне сегодня известные: Сенегал, Гана, Того, Нигерия, значит, берег Слоновой Кости, Кабо-Верде называется. Ну, в общем, вот целый месяц они ездили по Африке. Мы в книге пишем об этом по воспоминаниям его, переданным мне через его приближенных людей. Для него Африка стала потрясением еще большим. Мир, который его потряс до глубины души и климатом, и отношением к жизни, и просто вот той обстановкой, где он оказался. Они ездили налаживать отношения с протестантскими церквями Западной Африки. Это было, в общем-то, указание государства. Борьба за мир, борьба за мир во всем мире, в которой участвовала церковь в полной мере. Лице своих представителей, одним из которых и был, собственно говоря, владыка Николай Кутепов. А в Азии он посетил несколько стран, одна из них была Индия. Тоже совершенно неожиданный вопрос. Лично видел Джавахарлала Неру и Индиру Ганди, о которых высказал свое суждение после поездки в Нью-Дели на конгресс Всемирный совет церквей. Мы нашли удивительную фотографию, одну единственную, где он среди делегаций нашей церкви на этом самом конгрессе церквей. Это тоже была находка, она нас тоже потрясла, поскольку мы знали, что он там бывал, но где, когда, зачем, не было понятно. И тут вдруг мы узнали все подробности, перипетии, плюс отчет, так сказать, подробный в ЖМП, который был написан, а по этому поводу всплыл в связи с этим. И оказалось, что и Индия была тоже его таким местом. Ну уж про Европу я молчу. Европа – это место, где он был часто и много. Шотландия, Чехия, Италия, Греция, Германия, Австрия, Швейцария, Польша, Словакия и далее, и так далее, и так далее. То есть это огромный список стран.
1: Паломничество – это отдельная история.
0: Паломничество – отдельная история. Конечно, он ездил в традиционные страны для паломничества. Это Греция, Афон, Кипр и Святая Земля. Это было не один раз. И, конечно, он всегда получал огромное удовольствие, посещая эти страны снова и снова, прикасаясь к тем святыням, которые в них находятся. Самое важное, что мне хотелось бы отметить здесь, поскольку многие бывали в этих странах и знают, что это такое, и описывать смысла нет, здесь стоит сказать следующий момент. Он не просто приезжал, смотрел, прочувствовал и уезжал обратно. Он привозил эти эмоции, эти чувства и эти впечатления обратно сюда, в Нижний, и здесь он делился ими со всеми священнослужителями нашей епархии. Вот наши священнослужители обычно вспоминают, что после каждой поездки на Святую Землю, что было для того времени удивительно и неожиданно, и необычно, он собирал всех священнослужителей, рассказывал им о своей поездке, о подробностях, где были, что видели, с кем служили. Возможно, что ели и пили тоже. Кроме того, он каждому священнику привозил оттуда сувениры, какие-то иконы, какие-то, может быть, предметы, которые священники и люди, служащие здесь, в Советском Союзе, и не чаяли получить, приходили к нему с вопросом, а что мы можем получить, и уходили от него с огромными впечатлениями, которыми он с ними делился, и теми сувенирами, которые он им давал. И, конечно, это запоминалось им на всю жизнь. Я считаю, что здесь очень важный фактор, обобщающий, наверное, его паломнические поездки, был именно тот, что он не просто сам съездил, посмотрел, увидел, но, увидев это, он передал это тем, кто находится здесь. И дал им возможность почувствовать себя частью вот этого процесса, в котором он участвовал. И тем самым еще больше вовлекая и священнослужителей, и светских своих респондентов разных органов власти, культуры, в тот, может быть, водоворот жизни, в котором он жил сам, и вовлекая их в церковную жизнь, вся его деятельность, так или иначе, возвращаясь к сказанному мной в начале, в самом начале, становилась одним большим миссионерским проектом.

0: не преобразованные, с вашими впечатлениями, вы присутствовали и на службе. Вот что вы вспоминаете сегодня? Вот такой акварельный, может быть, образ митрополита и ваши впечатления, эмоции от встречи с ним именно на службе?
1: Да, мы всегда, вот прихожане того времени, вот возрождающихся храмов, еще необустроенных, порой без отопления, холодных, мы всегда ждали вот этой вот службы архиерейской, когда будет служить владыка. Вот сейчас здесь храм рядом, Староярмичный собор, там мы бывали. Храм, которым я являюсь прихожанкой храма Спаса на улице Полтавской. И вот запомнилось богослужение, когда служил там всегда владыка. Его службы проходили как-то по-особенному. Просто вот можно было ставить метроном, все шло как-то своим чередом, спокойно. Все стояли, не шелохнувшись, никогда не было никаких посторонних звуков. Но особенный был момент, когда заканчивалась служба, все выстраивались, и шел владыка. Даже есть фотография такая, вот, когда он благословляет свою паству людей, прихожан храма. И все выстраивались, особенно детей старались вперед. И он обязательно всех благословлял. Всех благословлял, всем улыбался. Такое впечатление, очень был человек мягкий, добрый. Он очень любил детей, по мне кажется, что всегда он уделял им внимание. То есть вот эти службы, они всегда оставляли какое-то особенное впечатление, радости. Всегда уходили все очень окрыленные с этих служб. Поэтому впечатления и воспоминания о владыке вот у меня лично какие-то самые такие светлые, самые теплые, связанные с возвращением в нашу жизнь храма, веры. Мы находимся в вашей студии, которая называется «Образ». И мне кажется, что книга, созданная Алексеем Владимировичем с коллегами, она дает нашему читателю образ вот этого человека, владыки Николая, который для поколения людей нашего – это часть нашей жизни, жизни возвращения в храм.
0: Вот, кстати, о читателе. Кому мы порекомендуем эту книгу? Понятное дело, что когда человек пишет и когда издает книгу, самое большое желание, чтобы читали все, собственно, для самого широкого читателя. Все-таки вот кому необходимо взять эту книгу в руки?
2: Я думаю, что сегодня у нас, у большинства людей возникает большой интерес к тому периоду нашей жизни, который мы уже прошли, то есть к советскому периоду. А мы очень часто с ностальгией вспоминаем то время.
0: А некоторые поспокойнее вспоминают это время. Раньше его даже не хотели вспоминать некоторые.
2: Чем дальше это время уходит от нас в историю, тем больше интереса у очень разных людей возникает к этому времени. Мы вдруг осознаем, что мы потеряли что-то, что было действительно интересно, что было хорошо, избавившись от эмоциональных каких-то моментов, связанных с тем или иным временем. И вот, говоря об этом времени сейчас, очень хочется отметить тот факт, что мы говорим о нем через призму восприятия этого времени человека. Человека по имени Владыка Николай. Ведь каждый из нас воспринимает это время по-разному. Кого ни спроси, все расскажут об одном и том же событии, совершенно разных позиций, потому что каждый смотрит на это со своих каких-то эмоциональных, переживательных и прочих сторон. Так вот, он смотрел на это со своей стороны. И мне хотелось рассказать об этом времени именно так, как он его видел. Пастырь, человек, фронтовик. Личность, которая проживала это время, но в то же время остался верным идеалом и принципом, который он сам считал для себя правильным и верным. Поэтому мне кажется, что это книга для тех, кто сегодня хочет вспомнить о том времени. Это люди, которые знали владыку, безусловно. Те, которые его любят, те, которые с ним взаимодействовали, так или иначе. Но это, наверное, и те люди, те читатели, которым интересно, как это было, как происходили те или иные события. Или, может быть, есть желание взглянуть на эти события с другой стороны, не так, как мы себе их представляем. Ведь это же удивительная вещь. Вроде бы мы знаем это событие, все о нем знаем. А тут читаешь о нем с точки зрения такого пастыря, как владыка Николая, понимаешь, но ведь оно, оказывается, было каким-то совсем другим. Неужели было вот так вот, а не так, как я себе это представляю? И вот эта возможность увидеть события другими глазами, через его взор, через его взгляд посмотреть на историю и на самих себя. Ведь все мы родом оттуда.
0: И светскую церковную историю. В самом
2: безусловно, мы все родом оттуда, хотим мы того или нет. И мы так или иначе все время возвращаемся туда. Поэтому я уверен, что эта книга будет интересна прежде всего тем, кто хочет понять и себя самих, пришедших оттуда.
0: А Львовна, кому будете рекомендовать эту книгу?
1: Да, как библиотекарь? Да, я хотела добавить. Вот были краеведческие чтения. Алексей Владимирович как раз представлял эту книгу. На заседании у нас было очень много народу. Почти весь белый зал был полностью заполнен. И были люди разных возрастов. И книга практически вся была раскуплена. Люди просто покупали эту книгу. Потому что о книге нужно рассказывать людям.
2: Чем люди совершенно светские, которые да. вроде бы ни к нему, ни к церкви отношения как бы не имеют на самом деле.
1: Вот когда у нас проходят выставки, и мы дежурим на этих выставках, чтобы сделать людям обзор, рассказать.

0: Людям надо рассказывать. Обязательно нужно рассказывать, потому что они многого не знают. Начальные страницы книги, они же просто трогательные до слез. Вот этот юный молодой человек возвратился с фронта, практически калека, без ног. Многие не знают, молодые люди, что этот человек был фронтовик. И, конечно, это очень интересно. Вот в следующем году митрополиту исполняется 95 лет. Библиотека каждый год уже с 1963 года готовит календарь памятных дат Нижегородской области, куда включены даты, посвященные событиям и выдающимся личностям, связанным с нашим краем. Естественно, там будет и о митрополите. Указывается всегда литература. Человек, заинтересовавшийся личностью, может прочитать более подробно и познакомиться вот уже с книгой, которая действительно открывает образ этого человека и эпоху. Не знаю, может быть, я сама лично люблю более книги вот на воспоминаниях основанных. Мне как-то сейчас вот больше интереснее читать именно мемуарную литературу и вот такого плана, когда там нет каких-то художественных таких придумок, а это конкретные факты. Очень велик интерес к истории возрождения храма. К нам много приходят читатели, которые хотят восстановить родословную именно священнических своих родов. Очень большой спрос. То есть в отделе краеведческой литературы мы постоянно выполняем запросы по истории храмов, каких-то священнослужителей, родственники приходят, ну а уж личность митрополита Николая, естественно, это, я думаю, что эта книга будет читаема.
1: Интересно, она еще и в контексте грядущего юбилея города. Великие нижегородцы, которые будут наверняка проявлены в истории нашего города к юбилею, в этом списке, безусловно, одно из первых мест будет занимать митрополит Николай Кутепов.
2: Я хотел бы к словам о Львове добавить еще как раз именно относительно того юбилея, который мы хотим отметить в следующем году. 4 октября следующего года исполнится 95 лет со дня рождения Владыки. Мы в духовной семинарии, в областной библиотеке, вместе и с другими коллегами и партнерами хотим сейчас сделать много разных проектов, связанных с его именем. И первый вклад, мой личный вклад в этот юбилей, это, конечно, эта книга. Как результат 7-летней работы, как результат того большого совместного труда с нашими друзьями, коллегами из областной библиотеки в том числе, она стала таким первым сигналом этого юбилея. Дальше у нас предполагается выход большого календаря. Его будет делать семинария. Мы сейчас активно занимаемся этой работой. Кроме того, будет выставка по этой книге сделана. Это будут планшеты, которые будут сначала выставлены в семинарии, потом будет выставлены в Белом зале областной библиотеки, а потом она поедет в область. В библиотеках области, в районах она будет представлена, и будем ее презентовать, рассказывать людям о митрополите во всех районах. И вот я уверен, что там найдется много людей, кто его знали, любили, и смогут поделиться с нами своими впечатлениями, мыслями о нем.
1: Сбор материала продолжается.
2: Сбор материала продолжится в полной мере, безусловно. Это такой подстегивающий элемент для того, чтобы продолжать работу. Кроме того, конечно, будет у нас открытие памятника в следующем году около семинарии Владыки, который мы хотим приурочить тоже к юбилейному году Владыки. И он станет частью нашей нижегородской жизни в полной мере. То есть он не просто как образ для людей внутри их сознания, внутри их воспоминаний и как воспоминаний. Это уже станет частью и городского ландшафта тоже. То есть его памятник рядом с семинарией, он займет достойное место в нашем городе, несмотря на то, что он был не нижегородец по происхождению, он был туляк. Но он, как мне кажется, стал истинным нижегородцем, достойный того, чтобы войти в историю нашего города, как вы правильно сказали, один из самых ярких представителей за всю ее 800-летнюю историю нашей области, нашего края. И, конечно, его памятник, и вот эта память о нем, и та научная работа, литература, которую мы делаем с друзьями, с коллегами, она будет для этого очень многому способствовать.
1: И, конечно, не забываем, что в эфире «Радио Образ» идут программы за вашим же авторством, Алексей Владимирович. Программы, благодаря которым мы можем почитать в радиоэфире, почитать эту книгу. Не всем повезет, может быть, ее купить, но радио всегда и архивы наши всегда для вас открыты. Читаем и в печатном варианте, ищем в библиотеках эту книгу «Митрополит Нижегородский Арзамасский Николай Кутепов и его время». Слушаем в радиоварианте. Все для вас, уважаемые радиослушатели. И надеемся, что вот в этом вот поле митрополита мы будем находиться долго-долго-долго. Обращаемся ко всем нижегородцам, у кого-то есть, может, фотоматериалы, документы, воспоминания. Все тоже к Алексею Владимировичу в семинарию. Все примут с благодарностью. А я с благодарностью говорю вам до свидания, с благодарностью за вашу работу, за то, как вы храните память о митрополите. Еще раз напоминаю, что мы говорили сегодня о книге «Митрополит Нижегородский Арзамасский Николай Кутепов и его время». И в нашей студии был автор Алексей Дьяконов. Спасибо, Алексей Владимирович.
2: Спасибо всем радиослушателям за внимание и за внимание к Владыке.
1: И этот час с вами, уважаемые радиослушатели, провела главный библиограф отдела краеведческой литературы Нижегородской областной библиотеки имени Ленина Алла Корнилова. Спасибо, Алла Львовна.
3: Спасибо вам.
1: И журналист Валентина Глинина. Спасибо за внимание и всего доброго. И до встречи на волнах радиообраз. Открываем книгу о митрополите Николае.
4: Открытая книга.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио Образ».

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Чайковский появился в Москве в 1866 году, будучи автором лишь многочисленных ученических работ, которые он сочинял во время учебы в консерватории. В течение очень короткого времени он стал одним из самых значительных современных музыкантов России. Его известность становилась все более широкой. Постепенно его музыку узнали и в Европе. Сам Чайковский через много лет так оценил свою жизнь в Москве. «Нет сомнения, что если б судьба не толкнула меня в Москву, где я прожил 12 с лишним лет, то я бы не сделал всего того, что я сделал».

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Так случилось, что премьера одного из самых популярных и красивейших русских балетов состоялась за границей. В декабре 1938 года в Брно в отсутствии композитора был поставлен балет Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта». И только через два года балетмейстер Леонид Лавровский поставил балет в Советском Союзе. Партию Джульетты танцевала известная балерина Галина Уланова, за что удостоилась сталинской премии.

0: Классическая музыка на радио «Образ». Высокие слова.
1: Геннадий Курсков, нижегородский пианист и композитор. В 2017 году вышел в свет его первый музыкально-поэтический сборник «Отзвуки иного измерения». Стихи Геннадия Курского – это мир фантазии и вдохновения, света и красоты, души и сердца. Писатель-музыкант Елена Крюкова так отозвалась о его поэзии. «Богатый спектр чувств предстает перед нами в стихах Геннадия Курского. Тут и насмешка, и горькая ирония, и горячая скорбная молитва, и попытка окунуться в прошлое человечества, в его историю, и любовные признания, и любование играми детей в саду. Но самыми, на мой взгляд, сильными и рельефными из всего массива его стихотворений восстают как глыбы органных звуков или россыпь клавесина, как широкая на полмира песня скрипок в оркестре или звучание нежного кларнета, стихи о музыке и музыкантах.
2: По мотивам Мусоргского, картинки с выставки. Прогулка. Из зала сразу проникаем в лес. За ним поля, в них небо ускользает вдаль. О, царство воздуха и водяных стихий, огонь небесный и святая, родимая земля, где слово древних песнопений из недр летит колоколам.

0: Рафаэль Санти, «Сикстинская Мадонна».
1: Час, который провел я перед этой Мадонною, принадлежит к счастливым часам жизни. Гений чистой красоты был с моей душой. Василий Жуковский.
0: Уже 5 столетий с полотна, словно спускаясь с неба, юная Богоматерь, чуть касаясь ногами облаков, несет свое дитя. Младенец на ее руках – высшее существо, предназначение которого – принести себя в жертву во имя спасения человечества. Речь идет о Сикстинской Мадонне Рафаэля, одном из самых прославленных произведений мирового искусства. Эта картина принадлежит к числу самых ярких поэтических образов, созданных художником эпохи Возрождения, и является своеобразным итогом творчества великого художника Рафаэля. Сикстинская Мадонна еще современниками была признана одним из величайших творений эпохи. 30 лет спустя после написания картины знаменитый биограф художников Возрождения Визари писал о ней как о редчайшей и единственной в своем роде. История создания этого полотна до сих пор окутана тайной. Известно, что оно было создано мастером по заказу папы Юлия II для церкви монастыря Святого Сикста в итальянском городе Пьяченца. С того времени не сохранилось ни письменных свидетельств, ни эскизов. Известно, что картина была полностью написана рукой Рафаэля без помощи учеников, что было тогда редкостью. Интересно, что картина, будучи помещенной в алтарь церкви, оставалась малоизвестной около 2 веков, пока 2-летние переговоры саксонского курфюрста Августа III с папой Бенедиктом XIV не закончились разрешением вывести ее в Дрезден за 70 килограммов золота. Из 1754 года Сикстинская Мадонна Рафаэля находится в галерее старых мастеров в Дрездене. Размеры картины впечатляют. 2 метра 65 сантиметров на 1,96 метра. Художник изобразил Марию во весь рост с младенцем Христом на руках. Фигура Девы Марии кажется парящей. Младенец Христос не по-детски серьезен. Мадонна спускается с небес к людям в сопровождении святой Варвары, а коленопреклоненный папа Сикст II как бы вверяет человечество заступнице. За фигурой Мадонны клубятся облака и сияет манящая даль. Раздвинулись в стороны тяжелые темно-зеленые занавеси в глубине сцены. Все пространство за ними заполнено синими младенческими головками. Это еще не родившиеся души, которые пребывают на небесах и славят Всевышнего. В картине все естественно и человечно, хотя перед нами Богоматерь. Кроткая женщина с ребенком на руках, одновременно и величественно, и доступна в своей готовности принести в жертву людям самое дорогое, что у нее есть – сына. Легко и плавно струятся складки одежд Марии, подчеркивая воздушность ее движения. Ее прекрасное в своей человеческой красоте и умилении лицо будет ответное светлое чувство, как при встрече с родным человеком. Взгляд Мадонны особенный, грустный. Она знает, что ждет ее сын. Она несет его нам, людям, в жертву. Широко открытые, с едва уловимым оттенком тревоги, глаза Богоматери выражают предчувствие того, что несет ей грядущее. Она со смирением идет навстречу трагической судьбе. За Мадонной наблюдают папа Сикст II и святая Варвара. Они были реальными историческими персонажами, которых за мучения церковь канонизировала. В глубине слева стоит старик в белой длинной рубашке и золотой парчевой мантии с красным подбоем. Рядом на бортике его тиара. Он изображает папу Сикста II. Справа лицом к нему стоит прелестная юная девушка, святая Варвара. Святая Варвара не случайно выбрана для этого полотна. Она была покровительницей Пьяченца, города, где писал Рафаэль свою Мадонну. Ей приписывают дар спасать от внезапной и насильственной смерти.

быть, Рафаэль предчувствовал свою короткую жизнь. Впереди, облокотившись на рампу, подперев пухлыми ручонками головы, стоят два мальчика-ангелочка с крылышками, как у бабочек, и смотрят вверх отрешенными безразличными глазами. На самом деле таких ангелочков до Рафаэля никто не создавал. Они откровенно скучают. По крайней мере, не разделяют той грусти, которую испытывает Мадонна. Такова и жизнь. В ней могут быть поводы для грусти, но нужно находить и место для озорства. Ангелочки Сикстинской Мадонны еще не знают, что хитрые маркетологи будут использовать их во всевозможных вариациях для рекламы. Их изображения нещадно эксплуатируются, начиная с XIX века. Порой люди даже и не догадываются, что придуманы они Рафаэлем для Сикстинской Мадонны. Мы их видим и на подушках, и на тарелках, и на дамских сумках.

Сикстинская Мадонна – самая знаменитая работа Рафаэля. Она вдохновляла и вдохновляет не только зрителей, но и мыслителей, художников, писателей и поэтов. «Красота спасет мир», – Федор Михайлович Достоевский сказал именно о ней. А фраза «гений чистой красоты» принадлежит Василию Жуковскому. Ее позаимствовал Александр Пушкин, чтобы посвятить земной женщине Анне Керн. Перед поражением гитлеровцы спрятали картины знаменитой Дрезденской галереи в сырых известняковых шахтах. По приказу командования солдаты Первого Украинского фронта 2 месяца вели поиск величайших шедевров галереи. Когда они нашли и открыли ящик, в котором была спрятана картина Рафаэля, перед людьми предстала, широко раскрыв лучезарные глаза, женщина неземной красоты с божественным младенцем на руках. И советские солдаты, и офицеры, несколько лет шагавшие тяжелыми дорогами войны, сняли перед ней фуражки и пилотки. Спустя 10 лет после победы в 1955 году работа Рафаэля, отреставрированная в мастерских Московского музея изобразительных искусств имени Пушкина, была передана Дрезденской галерее. Сикстинская Мадонна Рафаэля принадлежит к числу общепризнанных вершин Высокого Возрождения, которая знаменует собой творчество 3 великих итальянских мастеров Ренессанса – Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонаротти и Рафаэля Санти. Ее без преувеличения можно назвать одним из величайших шедевров, что создало человечество за время своего существования. Более 500 лет она впечатляет величественностью и внутренним сиянием духа и является предметом научных поисков искусствоведов на поле расшифровки таинственного послания, которое оставил Рафаэль потомкам.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Специальный репортаж на «Радио Образ». Чем живет православная молодежь? Социальное служение церкви, красота богослужений, культура и церковное искусство. Самые яркие и интересные события Нижегородской митрополии, которые произошли за неделю, с комментариями с места событий в выпуске программы «Специальный репортаж». Слушайте по воскресеньям в 15.30 и 20.30. Повтор в понедельник и вторник в 10.30 и 17.30. «Специальный репортаж» на «Радио Образ».
3: Сладкий сон – это уютное и красивое завершение дня на волнах «Радио Образ». Мы с вами будем слушать колыбельные, авторские колыбельные, колыбельные из любимых фильмов и мультфильмов, колыбельные народов мира и русские народные колыбельные. Мы услышим самые разные колыбельные, и среди них непременно найдем вашу любимую. Колыбельная – самая первая песня в жизни человека.
4: Сон.
3: Нежность и ласка, тепло и любовь – все в этих песнях, таких простых и глубоких. Я, Анастасия Шохина, буду ждать вас в новой авторской программе, где мы пожелаем друг другу сладких снов. Каждый понедельник и четверг в 20.30.
5: Слушайте «Радио Образ». В Сарове на частоте 92.2 FM.
6: Покупайте Нижегородский листок! Ежедневная газета только у нас! Последние известия! Театр и музыка! Объявления! 6 копеек в розницу!
5: 100 лет тому назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке?
7: Последние известия.
2: За рубежом. Третий месяц забастовки английских горняков. Рабочие непоколебимы в своих требованиях. Никаких компромиссов, никаких уступок. Лондон. Идет третий месяц угольной забастовки в Англии. Несмотря на то, что горные рабочие за время забастовки потеряли свыше 22 миллионов фунтов стерлингов зарплаты, они непоколебимы в своих требованиях. А общий убыток народного хозяйства Англии за истекшие 2 месяца, по самым скромным подсчетам, выражается в сумме свыше 100 миллионов фунтов стерлингов. Сведения со всех концов Англии свидетельствуют о твердой решимости горнорабочих, несмотря на самые тяжелые затруднения, до конца противостоять покушению на их зарплату и продолжительность рабочего дня. Исполкомом Федерации горнорабочих получены сотни сообщений о митингах, демонстрациях и конференциях рабочих, проходящих под единодушным лозунгом «Никаких компромиссов и никаких уступок». Сокращение потребления угля. Лондон. Забастовка горнорабочих вызвала резкое сокращение потребления угля в Англии. Нормальная цифра еженедельного потребления угля составляла около 4 миллионов тонн. В настоящее же время, по данным английского министерства внутренних дел, потребление угля сократилось до 800 тонн в неделю. Узаконение проекта о 8-часовом рабочем дне для горнорабочих. Лондон. В Палате общин принят в третьем чтении законопроект о 8-часовом рабочем дне в шахтах. За 332 голоса, против 147. Успех советской нефти. Советские нефтепродукты на турецком рынке. Константинополь. Уполномоченным нефтесиндиката Островским подписан договор на поставку Турции 40 тысяч тонн керосина и 6 тысяч тонн бензина. В
8: Вместе с весенней поставкой количество ввезенной в Турцию в этом году советской нефти составит 50 тысяч тонн керосина, 9 тысяч тонн бензина. То есть полуторагодичное турецкое потребление нефтепродуктов. Печать в благоприятном тоне комментирует успех советской нефти и подчеркивает, что нефтесиндикат освободил Турцию от дорогостоящей монополии «Стандарт Ойля» и доставляет турецкому потребителю лучший и более дешевый керосин.
7: Губернская хроника.
8: Последствия шторма. Пронесшимся над городом и уездами сильным ураганом с градом причинено много повреждений. В городе во многих домах выбиты стекла и снесены железные крыши. В Пушкинском саду вырвало с корнем несколько берез. Особенно сильно свирепствовал шторм на Волге и Оке. Здесь серьезно досталось заканчивающемуся постройкой плашкоутному мосту. Большинство плашкоутов сорвало с якорей и вынесло из линии. Снесены тротуары и перила, вырваны кнехты, оборваны кормовые якорные цепи. На реке Оке ураганом сорвана с якорей и унесена кверху, против течения, баржа с подъемным краном. На заводе имени Ульянова сорваны крыши с чугунно-литейного цеха и материального склада. Не обошлось и без человеческих жертв. Ураган принес бедствия и в уездах. Так, в Кантауровской волости Семеновского уезда ветром сорваны крыши с многих крестьянских построек и в лесу вырвало с корнем много деревьев. Сильно досталось посевам хлебов граждан деревни Изосимова Печорской волости Нижегородского уезда. Здесь градом целиком выбито около 65 десятин ржаного поля и серьезно пострадало до 70 десятин яровых хлебов. Град здесь достигал величины крупного лесного ореха. Это пока первые сведения из уездов. По всей вероятности, дело не ограничилось этим, так как ураган захватил довольно широкую площадь. Ураган продолжался не более 15-20 минут. Подготовка к Нижегородской ярмарке. Ход ремонтно-строительных работ. Ремонтно-строительные работы на ярмарочной территории протекают успешно. К работам привлечено до 300 рабочих, которые заканчивают наружную окраску главного дома, восстановление разрушенного наводнением Бубновского пассажа и замощение размытых мостовых. На набережной реки Оки, вблизи Бубновского пассажа, производится капитальный ремонт двух корпусов под ярмарочную гостиницу на 100 номеров. В Бразильском пассаже устанавливаются новые ларьки, так как несколько ларьков побило во время наводнения. Ремонтно-строительные работы производятся также в районе сельхозпоказательного поля, где от напора воды пострадали образцовая крестьянская изба и деревянные заборы. Около 100 рабочих и работниц заняты уборкой ярмарочной территории, насаждением зелени, убранством садиков и скверов. В общем, на ярмарке в настоящее время работает на различных работах свыше 400 рабочих. По заявлению технического отдела ярмаркома, все ремонтно-строительные работы на ярмарке будут закончены не позднее 20 июля, и ярмарка будет открыта в срок 1 августа. Плашкоутный мост сведен. Вчера закончилась сводка плашкоутного моста. Идут работы по оборудованию и устройству воздушной электрической сети и трамвайных рельсов.
7: Культура.
8: Кино – безобразие. В афишах губ политпросвета было указано, что в кино «Фонарик» пройдет картина «Женщина с миллиардами». Будет три сеанса, которые начнутся в 6 часов, в 8,5 и в 10,5 часов. Однако на словах было одно, а на деле другое. Третий сеанс фактически начался в 12 ночи и окончился в 2:40 утра. Купившие билеты на этот сеанс были вынуждены ожидать ровно полтора часа. Часть публики не выдержала и ушла. Всего хуже, что это делается накануне трудового дня. Первая Нижегородская музыкальная школа открыла прием заявлений для желающих обучаться игре в специальных классах – фортепиано, скрипки, виолончели и духовых инструментов, а также сольного пения. Прием заявлений и выдача справок в канцелярии музшколы от 3 до 5 часов дня ежедневно.
5: назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке?
1: Благодарим отдел редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки за помощь в подготовке программы.

0: Музыка в литературе.
1: Известный музыковед и литературовед Иосиф Эйгес однажды сказал:
2: «Лермонтов дает поразительные, редкие в мировой литературе образцы того, как именно следует говорить о музыке, не искажая ее сущности, как искусство звукового, как именно следует воссоздать в словесной форме поэтическими средствами своеобразие музыкального переживания».
1: И действительно, музыкой буквально проникнуто все творчество этого великого русского поэта. Музыкальная лирика, поэмы Лермонтова и, конечно же, его проза и драматургия. Здесь Лермонтов расширяет роль музыки и становится летописцем музыкального быта своего времени. Прозаическое произведение юношеских лет поэта «Панорама Москвы» начинается как бы звучащей картиной пробуждения города.
3: «Едва проснется день, как уже со всех ее златоглавых церквей раздается согласный гимн колоколов, подобно чудной фантастической увертюре Бетховена, в которой густой рев контрабаса, треск литавр с пением скрипки и флейт образуют одно великое целое. И мнится, что бестелесные звуки принимают видимую форму. О, какое блаженство внимать этой неземной музыке!»
1: Пытаясь отобразить музыкальную жизнь Петербурга, Лермонтов весной 1841 года написал три главы, в дальнейшем так и незаконченной повести о художнике Лагине «Штос». В повести автор дает описание музыкального вечера у графа В., где
3: «первые артисты столицы платили своим искусством за честь аристократического приема».
1: Инициал хозяина салона дает основание предполагать, что Лермонтов хотел запечатлеть один из центров музыкальной жизни Петербурга того времени – дом графа Михаила Виельгорского, в котором бывали лучшие артисты, певцы, музыканты. Суждение Виельгорского, крупного ценителя музыки, для начинающих свои выступления в Петербурге артистов определяли успех их последующих концертов. Сделанная в произведении литературная зарисовка музыкальной жизни Петербурга – попытка показать музицирующую русскую столицу и выступающих в ее салонах артистов. Например, в романе Лермонтова «Княгиня Леговская» говорится о всеобщем увлечении петербуржцев оперой «Немая из Портичи» или «Финелла» французского композитора Даниэля Франсуа Абера. Постановка «Финелла» рассматривается Лермонтовым как яркое явление музыкально-общественной жизни Петербурга. Кстати, также оценивала этот спектакль современная поэту печать.
4: Ни одно музыкальное произведение не имело такого успеха на нашей петербургской сцене, как «Финелла». Это успех невиданный и неслыханный. Стоит говорить о нем подробнее.
1: Писала одна из газет. Наряду с описанием посещения оперы Печориным в романе Лермонтов удивительно точно замечает интересную бытовую деталь, характеризующую героя и музыкальную жизнь того времени. В кабинете Печорина на мраморном камине стояли три алебастровые статуэтки – Паганини, Иванова и Россини. Имена прославленного скрипача Паганини и знаменитого итальянского композитора Россини нам известны. А кто же такой Иванов? Речь идет не о знаменитом художнике. Третья статуэтка – это скульптурный портрет всемирно известного певца-тенора Николая Иванова. В 1830 году Иванов вместе с композитором Михаилом Глинкой отправился в Италию для совершенствования в пении. Спустя 2 года он уже с успехом выступал в итальянской опере, затем в Париже и Лондоне. Однако в России власти посчитали, что Иванов намеренно не возвращается на родину. Певец оказался на положении политического эмигранта. О нем строжайше было запрещено упоминать в русской печати. При публикации романа Лермонтова «Княгиня Леговская» николаевская цензура вычеркнула упоминание о статуэтке певца. Печорин ставит Иванова в один ряд с Паганини и Россини, что не только характеризует его как любителя музыки, но и говорит об его отношении к выдающемуся певцу не как к эмигранту, предавшему родину, а как к артисту, который знакомил Европу с русским вокальным искусством.

0: Всего вам доброго. На радио «Образ».
1: Письма из прошлого.

0: Чтобы услышать голос близкого человека и поговорить с ним, современному человеку достаточно набрать номер на мобильном телефоне. В XIX веке такой роскоши не было. Но существовала другая – роскошь писать друг другу письма. В них все – любовь, тоска, переживания и радость предстоящей встречи. Сегодня и мы можем узнать, о чем писали друг другу люди 100 и 200 лет назад.
1: Чехов Марии Киселевой. 1 октября 1885 года. Москва. Пользуясь правом сильного, я отнимаю у сестры кусочек территории, чтобы, подобно Софочке, открыть вам тайники моей души. И надеюсь, вы поймете меня больше, чем Софочку. Дело в том, что в моей бедной душе до сих пор нет ничего, кроме воспоминаний о будочках, ершах, вершах, длинной зеленой штуке для червей, о камфорном масле, Анфисе, дорожке через болото к Дорогановскому лесу, о лимонаде, купальне. Не отвык еще от лета настолько, что, просыпаясь утром, задаю себе вопрос, поймалось что-нибудь или нет. В Москве адски скучно, несмотря ни на что. Был сейчас на скачках и выиграл 4 рубля. Работы пропасть. Кланяюсь Алексею Сергеевичу так, как коллежские регистраторы кланяются тайным советникам или отец Сергий князю Голицыну. Сереже и Василисе, которых я каждую ночь вижу во сне, салют и почет. А за сим, пожелав вам здоровья и хорошей погоды, прибываю преданный Антон Чехов.
0: Чехов был очень дружен с семьей Киселевых и обожал их детей. В этом письме он вспоминает эпизод, когда в его отсутствие Мария Киселева и мать Чехова дали больному по недосмотру вместо касторового масла камфорное. Василисой Чехов прозвал дочь Киселевых Сашу. Она же, в свою очередь, называла его Васей. Некоторые обстоятельства из жизни Киселевых в старом дворянском гнезде Чехов использовал в своем рассказе «У знакомых», а позднее и в пьесе «Вишневый сад». Чехов дружил с Сашей, писал ей в альбом стихи, сочинил для нее рассказ «Сапоги всмятку», подписав его смешным псевдонимом Архип Индейкин. Эту пародию на нравоучительные детские рассказы Антон Павлович проиллюстрировал картинками, вырезанными из юмористических журналов.

отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку, решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Николай Карлович Метнер. Соната «Грозовая». Это произведение было написано в начале 30-х годов 20 века, когда в Европе уже ощущалось предчувствие грядущих потрясений. «Грозовую сонату» Метнер называл самым актуальным из своих произведений, ибо в ней отражается грозовая атмосфера современных событий. Николай Метнер – необычное явление в пространстве русской музыки. Едва ли можно назвать другого композитора, занимающего в семье русских музыкантов более обособленное место, писал о нем музыкальный критик Вячеслав Каратегин. Художник самобытной индивидуальности, замечательный композитор, пианист и педагог, Метнер не примыкал ни к одному из музыкальных направлений, характерных для первой половины XX века. Перу Метнера принадлежат три фортепианных концерта, фортепианный квинтет, три цикла пьес «Забытые мотивы», 14 фортепианных и 3 скрипичные сонаты, около 40 сказок, фортепианных миниатюр, около 100 романсов и песен, небольшие пьесы для скрипки и фортепиано. Музыку Николая Метнера часто сравнивают с музыкой Шумана, но она более стихийна. В его фортепианных миниатюрах, сказках чувствуется что-то магическое, будто каким-то заклинанием он вызывает духов земли и, насладившись их красотой, возвращает неосвобожденными в их пещерный плен. Он был одержим своей музыкой, как художники прежних времен. Когда он хотел отдохнуть от музыки, он занимался астрономией и ботаникой, рассматривал изображения Мадонн. Их у него было целое собрание в репродукциях. Так вспоминала о Метнере писательница Маргарита Сабашникова. Николая Карловича Метнера обвиняли в отсутствии русской почвы, подражании немецким романтикам. Обращали внимание на западные традиции в творчестве композитора, говорили о нем как о русском Брамсе. Такой титул очень задевал Николая Карловича. Он хотел быть только русским Метнером. Когда в 1943 году умер Сергей Рахманинов, Метнера, который к тому времени давно уже обосновался в Лондоне, попросили выступить по радио. В предисловии к этой передаче Метнер услышал: «Сейчас выступит немецкий композитор Николай Метнер». Он сразу же написал на радио протестующее письмо: «Я русский композитор. Я родился в России, вырос на русской культуре, говорю по-русски и думаю по-русски». Николай Метнер. 4 лирических фрагмента.

Из книги известной русской меценатки Маргариты Морозовой «Мои воспоминания». Когда Николай Карлович работал, когда он сочинял, он священно действовал. Николай Карлович был вообще очень прост во всем, очень скромен. Мало говорил, а об этом вообще не говорил. Но, зная его, нельзя было в этом сомневаться. Так велика была его любовь к искусству. Так свято было его отношение к нему. Вообще, это человек необыкновенной цельности, необыкновенной гармонии основных свойств человеческой природы. С одной стороны, такой талант. С другой, глубокий, мудрый ум, который так все понимал, так глубоко над всем думал. И душа, способная так глубоко любить искусство и природу, способная любить людей и относиться к ним с такой отзывчивостью и таким вниманием. И, наконец, его рыцарское благородство и честность. Достаточно посмотреть на его лицо. Все его лицо какое-то странное, точно с портрета идеалиста 40-х годов. Правильное, ясное, стильное, лоб открытый, с небольшой лысиной, обрамленной курчавыми пышными волосами. Рост он небольшого, худощавый. Руки очень небольшие и тонкие, движения легкие и быстрые. Особенно характерна походка, быстрая и какая-то решительная. Конечно, Николай Карлович переживал сомнения в себе, в своих силах, свойственный почти всем художникам. Процесс работы был нелегкий. Все, что он делал и говорил, всегда должно было быть слишком подлинным. Его совсем нельзя было заставить сыграть что-нибудь экспромтом. Ни из тех вещей, которые были давно им написаны, ни тем более из тех вещей, которые он в данное время сочинял. Он, со свойственной ему серьезностью, всегда уверял, что он не готов технически. Николай Метнер, «Три арабески».

сегодня мы располагаем огромным эпистолярным наследием Николая Метнера. Это его письма к родным, близким и к различным деятелям культуры, записные книжки, конспекты книги «Муза и мода», а также записи мыслей о работе пианиста и композитора. Приведем несколько фрагментов из его размышлений. Прежде чем сесть за жаркую работу, необходимо закрыть глаза и в тишине представить себе данную мысль, развившуюся в пьесу, ибо она, несомненно, и существует как пьеса, и вся задача должна заключаться в выявлении ее отдельных образов, а не в придумывании их. Подобная медитация должна, несомненно, подсказать звучность изложения и линии формы данной темы. Запись сделать немедленно, безразлично как, где можно – нотами, где словами, а где графикой. Необходимо выработать некоторое спокойствие и самообладание в процессе работы композиторской. Она нуждается в этом не меньше, чем виртуозная. Но процесс этот никогда не может быть одинаковым и постоянным. Из всех помех работе самое страшное – нервы. Ничто так не развинчивает. Темп, ритм работы – как нервы. Чувство спеха, подгоняние, бросание от одного к другому и желание сразу сделать все приводят в конце концов только к безнадежному утомлению и отчаянию. Осознав все это, сначала необходимо овладеть нервами, то есть темпом и ритмом, всего своего существа, каждого шага, каждой мысли, и тогда уже приступить к работе над каким-нибудь отдельным куском материи, забыв о существовании всего хаоса материи. Не утомляться. Утомленному воображению плоды величайшего вдохновения ничего не говорят. И наоборот, свежему достаточно простого элемента, хотя бы трезвучия, для того, чтобы дать ему толчок. При начале занятий всегда бывает чувство избытка, а потом от неудачи в какой-нибудь мелочи, отчаяние и утраты веры в себя. Эти контрасты – плод утомления нервов. Терпеть, помнить, что работа над собой не менее важна, чем над материалом своего дарования. И когда же человек может заняться собой, как не в моменты остановки, задержки, неудачи в своей постоянной работе? Работа над собой – имея огромное, важнейшее значение сама по себе, в то же время важна и для всего остального. Преодолеть отчаяние, сдержаться от гнева, не выкурить лишние папиросы не только полезно вообще, но также и для преуспевания в специальных частных занятиях. Другими словами, это не только подвиг, но и дело. Николай Метнер. Две консоны с танцами для скрипки и фортепиано.

1921 года Николай Карлович Метнер жил за границей, с 1935 в Лондоне. Вторая мировая война глубоко им переживалась, особенно его потрясло нападение гитлеровской Германии на СССР. Он говорил: «Москва переживается мною, как будто я нахожусь там, а не здесь». Он не однажды выступал в концертах в пользу Объединенного комитета помощи Советскому Союзу в Лондоне, где его музыка звучала наряду с сочинениями Шостаковича, Чайковского и Глинки. Последние годы жизни Николая Карловича Метнера, несмотря на серьезную болезнь, были насыщены удивительными и очень значимыми событиями, и даже воистину чудесными. В 1946 году индийский махараджа выделил большую сумму на основание метнеровского общества, что позволило пианисту в течение ближайших лет сделать записи практически всех своих крупнейших сочинений. Этот архив составляет часть Золотого фонда мировой музыкальной культуры. В знак признательности махараджа композитор впоследствии посвятил ему свой третий фортепианный концерт-балладу. Николай Метнер ушел из жизни в ноябре 1951 года. Он похоронен в Лондоне. Согласно последней воле композитора, его вдова вернулась в Россию, и через 8 лет после смерти Метнера на родине было издано

12-томное собрание его сочинений. В нашей стране лучшие музыканты всегда следили за творчеством Метнера и делали все, чтобы наследие композитора было известно и ценимо на родине во всей своей полноте. Одним из самых искренних и постоянных поклонников таланта Метнера был замечательный пианист, педагог, мыслитель Генрих Нейгаус, который заметил однажды: как бы по-разному ни относились к Метнеру различные музыканты, они не смогут, если только они настоящие музыканты, не проникнуться чувством самого глубокого уважения к его личности, преклонения перед его мастерством большого композитора и несравненного пианиста. Николай Метнер, третий фортепианный концерт.

0: Пространство музыки. В эфире радио «Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотонок.

об отчужденности. День за днем. Дневник православного священника. 11 июля. И моря уже нет. Откровение от Иоанна, глава 21, стих 1. Всем известно, что в физическом мире море занимает более пространства, чем суша. Можно сказать, что то же происходит и в мире духовном. Люди не живут дружно, как братья, одним неразрывным целым. Напротив, они составляют как бы бесконечное множество островков, разделенных бурными волнами. Огромная пропасть отделяет нашу жизнь от жизни братьев наших. Перешагнуть ее мы не в силах, и пропасть эта – эгоизм. В нашей взаимной отчужденности кроется причина нашей постоянной тревоги. Мы живем для себя, и поэтому живем в неизбежной суете. Людские мысли, как бушующие волны, постоянно возвращаются к исходной точке, к самим себе. Но та высшая духовная жизнь, которая открылась перед апостолом Иоанном на Патмосе, представляла другую картину. Все эти преграды, все пропасти исчезли, и не стало больше разделения на земле. Все человечество представилось ему как один цельный материк. Отдельные личности исчезли, и все объединились. Люди смотрели одними глазами, чувствовали заодно, трудились рука об руку, и видение небесной славы раскрылось перед ними. Неся чужое бремя, каждый забыл о своей собственной ноше. Бушующее море личных забот утихло, и мир глубокий, невозмутимый, охватил каждую душу. В те минуты, когда мы изнемогаем под нашей тяжелой ношей, когда жизнь нам в тягость, когда мы ищем защиты от бури и непогоды, подымем наш взор к тому, чье иго благо и чье бремя легко. Господи, дай мне забыть самого себя, чтобы я мог войти в Твою радость, в Твой вечный покой. Помоги мне поднять мой крест, дабы сила этого креста понесла меня. Вдохни в меня дух отречения и любви, уничтожающий всякое волнение и страх. Присоедини меня к великому материку братства всего человечества. Тогда все волны вокруг меня утихнут, и моему сердцу станут понятны слова откровения. Моря уже нет.

0: Свет веры в музыке стиха. Классическая поэзия в исполнении нижегородских священнослужителей. Читает протоиерей Владимир Гофман.
1: Иннокентий Анинский. Дети. Вы за мною, я готов. Нагрешили, так ответим. Нам острог, но им цветов. Солнце, люди, нашим детям. В детстве тоньше жизни нить, дни короче в эту пору. Не спешите их бронить, но балуйте, без зазору. Вы несчастны, если вам непонятен детский лепет. Вызвать шепот — это срам, горший в детях вызвать трепет. Но безвинных детских слез не омыть и покаянием, потому что в них Христос весь со всем своим сиянием. Ну а те, что терпят боль, у кого как нитки руки, люди, братья, не затоль, и покой наш только в муке.

0: шуршат пожухлые страницы.
1: Бумага желтая бледна.
0: Но сквозь заглавных букв ресницы.
1: Какие смотрят времена?
0: Времен связующая нить.
1: Авторский цикл историка Анны Марьевой, заведующей отделом редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки имени Ленина.
2: В 2018 году исполняется 200 лет со дня рождения писателя, чья судьба тесно связана с историей Нижегородского края. Это Павел Иванович Мельников, известный под литературным псевдонимом Андрей Печерский, а сейчас более известный под двойной фамилией Мельников-Печерский. Но сегодня мы поговорим не об отдельно взятой книге этого замечательного писателя, а о целой библиотеке, которая некогда принадлежала Павлу Ивановичу. Сейчас эта библиотека хранится в отделе редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки. Известный русский писатель-реалист, публицист, этнограф-беллетрист Павел Иванович Мельников – коренной нижегородец. Закончил Нижегородскую гимназию, продолжил учиться в Казанском университете. С 1838 года преподает в Пермской гимназии. В 1839 году переводится в Нижегородскую гимназию, где служит до 1846 года. Следующий этап жизни. В 29 лет Павел Иванович назначен чиновником особых поручений при Нижегородском военном губернаторе. В этой должности Мельников пробыл 3 года и, согласно формулярному списку, исполнил 87 поручений, большей частью секретных. В 1850 году был причислен к Министерству внутренних дел, но оставлен в распоряжении Нижегородского губернатора до выполнения начатых работ. В 1852 году Мельников был назначен начальствующим статистической экспедицией в Нижегородской губернии. В декабре 1854 года Мельников представил в Петербурге знаменитый отчет о современном состоянии раскола в Нижегородской губернии. Выяснилось, что в Нижегородской губернии насчитывается 172 тысячи раскольников всех толков и согласий, в то время как, по данным губернатора, насчитывалось всего 20 тысяч. В 1856 году переезжает в Санкт-Петербург, начинает активную литературную деятельность. В 1866 году Павел Иванович Мельников был уволен с должности чиновника особых поручений и командирован из Санкт-Петербурга в распоряжение московского генерал-губернатора без жалования. Отныне единственным источником его существования стала литература. В 1871 году в журнале «Русский вестник» начинает печататься самый знаменитый роман Мельникова «В лесах». Роман был благожелательно принят читающей публикой, но публикация романа вызвала несколько конфликтов автора с редакцией журнала из-за размера гонорара. Поскольку оплата была полистная, 250 рублей за лист, то, возможно, это и явилось не последним стимулом для создания столь объемного труда. В 1874 году начал писать второй роман «На горах». В 1881 году, пораженный смертельной болезнью, Мельников подал в отставку и вернулся в Нижний Новгород. Летом проживал в деревне Ляхово. 1 февраля 1883 года Павел Иванович Мельников скончался в Нижнем Новгороде в доме на Петропавловской улице. Кроме научного и литературного наследия, после Павла Ивановича Мельникова осталась значительная библиотека, которую он собирал на протяжении всей своей жизни. Уже в нижегородский период жизни молодым Мельниковым была собрана довольно обширная библиотека, в которой преобладали книги по истории, словесности, истории раскола и статистические материалы. По наследству от матери Мельникову достались переводы греческих и римских классиков, новиковские и академические издания, сочинения всех русских писателей от Кантемира и Ломоносова до Карамзина и Жуковского. В петербургский период Мельников сначала значительно увеличил библиотеку а затем принес ей значительный урон. Летом 1862 года, во время так называемого «Большого петербургского пожара», пропало до половины всех книг из личной библиотеки писателя. Павлу Ивановичу впоследствии приходилось находить и вновь покупать свои же книги на толкучке и у мелких букинистов. Библиотека за эти годы пополнилась, кроме книг по расколу, материалами и отчетами по Нижегородской ярмарке и по вопросам промышленности и торговли. Сохранились очень интересные воспоминания сына писателя Андрея Мельникова о рабочей обстановке в кабинете писателя. Представьте себе довольно большую, обыкновенно самую большую комнату в квартире, сплошь заваленную книгами и бумагами. Все стены и простенки между окон заставлены были полками с книгами до самого потолка. Книги грудами лежали на полу, на стульях, диване и на подоконнике, и на огромном рабочем столе. Обладая необычайной памятью, он помнил, где, на каком окне или стуле, или просто на полу лежала какая книга. На какой странице и для какой справки нарочно, загнутые или заложенные обрывком бумаги, спичкой, окурком или даже целой нераспечатанной пачкой папирос. А иногда такими предметами, как часовая цепочка или какой-нибудь подвернувшийся под руку где-нибудь обрывок тесемки. Каждое лето в деревне Ляхово под Нижним, где Мельников писал на горах, перевозилась часть его библиотеки. Книги, необходимые для справок. А за два года до смерти, в 1881 году, уже вся библиотека писателя была перевезена в Ляхово. К сожалению, после смерти писателя его ценнейшую библиотеку не сберегли целиком. Ростовский купец Титов за бесценок приобрел и вывез многие рукописи, преимущественно по расколу. След их нужно искать в Ростове и Ярославле. Позднее часть архива писателя, приобретенного Титовым, перешла в Российскую национальную библиотеку в Санкт-Петербурге. После долгого хранения книг в холодном помещении в Ляхове Андрей Мельников предложил 11 апреля 1889 года Нижегородской ученой архивной комиссии принять от него во временное пользование библиотеку отца. Библиотека была перевезена в Ивановскую башню Нижегородского Кремля и расставлена во временных шкафах. К сожалению, условия хранения библиотеки вызвали конфликт между Андреем Мельниковым и архивной комиссией. Появилось даже сообщение о пожертвовании библиотеки в Казанский университет. И только благодаря вмешательству городского главы Александра Михайловича Миморского, письменным обращением его и ряда членов комиссии к сыну писателя, библиотека была передана в 1897 году городской общественной библиотеке. Всего в ней насчитывалось 1349 томов. Каждая книга была снабжена шрифтовым экслибрисом «Библиотека Павла Ивановича Мельникова». Заведующий Нижегородской общественной библиотекой Крылов в начале XX века составил каталог библиотеки Павла Ивановича Мельникова, принесенный в дар Нижегородской городской библиотеке Андреем Павловичем Мельниковым. Следующий этап в изучении коллекции настал уже в советское время. В 30-х годах XX века горьковский ученый-библиограф, профессор Дмитрий Андреевич Балика продолжил систематизацию и описание библиотеки писателя. Работа была завершена уже в годы войны, в 1942 году. Результатом ее стал машинописный сборник «Описание личной библиотеки Павла Ивановича Мельникова-Печерского» и всех его помет на книгах в четырех частях. Дмитрий Андреевич подробнейшим образом описывает историю формирования библиотеки, ее состав, автографы и многочисленные пометы на страницах книг, оставленные знаменитым владельцем. Для изучения мировоззрения и творчества Павла Ивановича Мельникова, отмечает Балика, особое значение имеют сохранившиеся так называемые «сборники статей», подобранные Павлом Ивановичем из различных журналов XIX века. Необходимые для его работы статьи после использования им тщательно вырезались, подбирались по темам и научным дисциплинам и переплетались в огромнейшие тома. Всего 37 толстых томов с пометками Павла Ивановича Мельникова с указанием, что заслуживает его внимания. На полях многих статей можно встретить пометы Мельникова для типографии. Набирать все прямым шрифтом. Или «Петит» – набирать без шпона. И действительно, потом эти цитаты мы встречаем в печатных работах Павла Ивановича. Несмотря на то, что Павел Иванович зарекомендовал себя бытописателем-этнографом, в его библиотеке, например, сохранилось много книг по промышленности. Пометки на страницах этих книг показывают, как болел Мельников вопросами промышленного развития России, как близко его сердцу был вопрос изучения лучших достижений Запада и того, как бы перекрыть эти достижения. Рабочая библиотека писателя хранит столько богатейших сведений о круге интересов, литературных вкусах, дружеских связях, наконец, о самой жизни их владельцев, открывает мир творческой личности, является лабораторией мыслителей и ученого. А возможность прикоснуться к творческому миру нижегородского писателя есть у любого нижегородца. Для этого необходимо стать читателем Нижегородской областной библиотеки. О книге можно говорить долго, но лучше всего познакомиться с ней лично. Поэтому приглашаю наших слушателей посетить музей книги и отдел редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки.
0: Книгачею на заметку.
3: Павла Ивановича Мельникова-Печерского можно назвать первым нижегородским народоведом XIX века, так как до него в Нижнем Новгороде никто не занимался изучением народного быта. Началось знакомство его с бытом русского народа в Нижегородской губернии, когда он помогал Владимиру Ивановичу Далю в составлении пословиц русского народа и толкового словаря живого великорусского языка. Вместе с Гацыским и Далем они составили знаменитую троицу богатырей нижегородского народоведения. В 1852 году Мельников-Печерский был назначен начальником губернской статистической экспедиции, что позволило ему подробно изучить населенные пункты Нижегородской области и по просьбе Владимира Даля записать во всех деревнях и селах оконье, яконье, цоконье. Мельников-Печерский – первый фольклорист Нижегородской области. В нижегородской истории и археологии мне пришлось прокладывать непроторенную еще дорогу. Я собирал рукописи, занимался в архивах, которых до того никто не касался, пишет он в своих записках. Действительно, его можно назвать первопроходцем нижегородского фольклора. Будучи коренным нижегородцем, прожив практически всю жизнь в Нижегородской области, он с молодости познавал свой край, странствуя по его поселкам. Писатель побывал во многих деревнях и селах, в которых собирал информацию о жителях, их быте, общался с народом, включаясь в их жизнь. Его привлекали в этой провинции ее культура, слово и древние документы, к которым он обращался как историк. И потому Мельников-Печерский стал частью большой русской культуры. С него начинается настоящая нижегородская литература.
0: Времен связующая нить.
1: Авторский цикл историка Анны Марьевой, заведующей отделом редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки имени Ленина.
4: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: 260 от 19 февраля 2019 года выдана Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».